0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Таешь, милый, вспоминай меня, пусть бегут столетия, вспоминай меня и зимой, и летом.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94.8.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит мальчик Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: и хохочет он, злой шутник, озорник, Купидон.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Ты получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою,

мне подружка твоя, некрасивая, с рыжей челкою, написала подружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты звать.

Помнишь, как ты при всех целовал меня на прощанье? Помнишь дым паровоза и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.

0: пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

может быть мираж. Стройные пальмы вас не придут, а приглядись лишь пески вокруг.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: и дождь. Он для разлуки. Он пока не твой.
1: Мама, а бывают черные дожди?

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Пинг-понг. Мелодия пинг-понг. Пинг-понг. Пинг-понг. Мелодия пинг-понг.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.

0: все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Егор, ты меня подержи на гармошке, а я тебе запою чего-нибудь новенького. Ну, давай.

0: это
1: занимается. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Нам есть что вспомнить.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов
2: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость студии – политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы.

0: Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
6: Мотор! Мотор!
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 25-я пятница. 25 сентября. Доброе утро, здравствуйте. Как вы там вообще? Меня Роман Щукин зовут, а вас? Минобороны сбили 10 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. На территории края Пермского идет массированная атака вражеских беспилотников. С раннего утра ПВО мобильные огневые группы отражают атаку. Есть налет на промышленный объект, пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные оперативные службы работают на месте. Вот. Ну и, наконец, ученые совершили реальный прорыв. Создали первый в мире биоразлагаемый воздушный шар. Все. Ну, как бы, все. Победили, молодцы. Заслужили себе... отличные выходные, как-то биоразлагаемый воздушный шар. На самом деле, наверное, проблему не нужно преуменьшать, потому что ежегодно выпускаются какие-нибудь чертовы тысячи воздушных шаров, всякие свадьбы, 8 марта, дни рождения, выпускные, все, есть у нас традиция, да, выпускать воздушные шары, и мы как малые дети в детстве, тогда в детстве, когда я смотрел, о, господи, первый глоток кофе, извините. Когда я смотрел на улетающего олимпийского мишку, я действительно думал, что он улетает в свой сказочный лес. Все было грустно, все плачут, ну, естественно, кто-то улетает в сказочный лес, и там его ждут, и он вот это все. Потом, когда мне сказали, что его отловили, в общем, и я очень расстроился. Как? Никакого сказочного леса, никакой сказки. Вот, поэтому, возможно... Все, кто отпускают эти десятки, сотни шаров на разных мероприятиях и миллионы шаров по всему миру, может быть, тоже обладают таким детским сознанием. Они думают, что они потом в космос улетают куда-то, эти шары. Или они улетают в сказочный лес какой-то, на сказочную фабрику по переработке пластика. Но нет, они потом лопаются, ну, потому что газ внутри расширяется все время. С повышением высоты внешнее давление падает, а внутреннее нарастает. И газ расширяется, расширяется, и шар потом пух и лопается. Его ошметки падают туда, куда падают. В водоем падают, в водоем. На деревья, в почву, и все. И остаются там надолго, сотни, тысячи лет, не знаю, сколько разлагается эта фигня. Существующие латексные шары в их нынешнем виде оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, ежегодно становятся причиной гибели более миллиона морских птиц, чтобы вы знали, и около 100 тысяч морских черепах, а также выделяют в окружающую среду канцерогенные вещества и токсины. Новый процесс не требует использовать токсичных химических веществ. Убийцы! 100 тысяч морских черепах. Как вам живется после этого, люди? Миллион морских птиц. В следующий раз, когда вы отпускаете шарики где-нибудь на каком-нибудь своем мероприятии, подумайте, что вы убийца. Причем вы массовые убийцы. Вы принимаете участие в геноциде живых существ. Что они вам сделали, живые существа, что вы их так ненавидите и убиваете? Смысл? Ну, отпустили вы эти шары, и что? Ну, вот и что? Посмотрите на китайцев. Они отправляют в небо биоразлагаемые бумажные фонарики. Знали люди уже тогда, уже 4000 лет назад, знали, что сотни тысяч черепах и миллионы птиц погибают от латекса, от воздушных шаров, и начали использовать бумажные фонарики, в которых все биоразлагаемое. Палочки какие-нибудь деревяненькие, даже если металлические, ну, что-то

откуда? Откуда? Отсюда. Откуда? Он говорит, спрашивает, откуда ехать? Господи, но мы из Москвы. Что, интернета нет, что ли, у нас? У нас закрыто, вероятно, опять в связи с этим, с этими налетами, с интернетом. 1440 километров. Ну, не долетает же вот такое. Что туда может долетать, до Перми? Значит, а откуда могут запускать в Пермь? Вопрос. Откуда? Из Казахстана? Нет. Наверное, не, ну, из Казахстана же не могут. Казахстан ведь не могут же от вас запускать, нет? Нет, наверное, не могут из Казахстана. А откуда тогда еще? Из Узбекистана? Да нет, тоже не. А откуда? Вот в Пермь, чтобы. Изнутри. Изнутри. Может, показательные уже нужны какие-то эти... Как их называют? Что-то... У нас мораторий на смертную казнь, да? Мораторий. Но что-то показательное нужно, мне кажется, нет? Потому что вот этим внутренним предателям, поддонкам, которые внутри сидят здесь и пособствуют, пособники режима киевского, им кажется, что они герои. Им кажется, что они геройством каким-то занимаются, что они в мальчише-кибальчише играют. Они такие хорошие кибальчиши против плохишей, агрессоров. Вот. Им так кажется, им так мнится, их так обработали, им так кажется. А надо показать, кто они есть на самом деле. И что таким, какие они есть на самом деле, бывает по законам военного времени. Вот что таким бывает? А что таким бывает? Напомните мне, пожалуйста, что таким бывает? Но ничего хорошего таким не бывает. Вот что я хотел сказать. Вот, потому что вот эти налеты вглубь туда уже, это, ну... В Оркуту мы еще могли как-то обосновать сволочной позицией европейцев, и в частности северных европейцев, нордических. Вот, там, Норвегии какой-нибудь, которая могла на корабле куда-то идти в море и запульнуть оттуда, из моря, да, там, вот, и в Оркуту, как бы. Это могли оправдать. Но Пермь, откуда они летят? Через всю страну, чтобы туда долететь? Это очень далеко. Вот. Оттуда через море тоже... Ну, нет. Это уже там наша граница, все это. Ближе всего, вот я смотрю, Казахстан ближе всего. Но нет же, нет? Ну, нет. Ну, как? Ну, нет. Вот, значит, Андрей пишет, что можно из Казахстана, а что там в степи фуру с беспилотниками фиг найдешь. Да найдешь, если хочешь. Вот, а у нас, ну, хотя, ну, понятное дело, что при нынешней мобильности, нынешних технологиях, ты приехал, там уже собирать ничего не надо, крылья только привинтил, чик-чик поставил, запульнул и уехал быстро. Да. В общем, мы ждем, когда зубры выйдут на охоту, потому что у нас, вы видели... Зубра сделали, Зубр. Система противовоздушной обороны на базе Шилки, как сказал мне специалист, нашей советской, помните, Шилка, которая была комплексом, у нее еще и ракеты были, но были и пулеметы сдвоенные такие. Вот на базе Шилки сделали Зубра, который может автоматически работать, там, система обнаружения, ведения. Цифровое зрение и потом очень высокая точность и все это. Давайте зубров нам и побольше. Правильно? Зубров и побольше. Так, что у нас еще там случилось? У нас, у них, точнее, у них случилась Марина Влади. Вот. Она на 88-м году жизни отправилась к Высоцкому. Хотя, по большому счету, вот, когда говорят, там, все назвали ее последняя жена, последняя любовь поэта, вот это все. И мне, я, ну, конечно, как все написали об этом, ну, все же личность неординарная, но

для нас лично, мне кажется, может быть, она для французов, и личность из-за того, что играла в кино своем. У нас лично Влади стала личностью такой величиной определенной только потому, что попала на орбиту Владимира Семеновича Высоцкого. Вот. И вращаясь на этой орбите, она приобрела вес какой-то. Вот. Но мне здесь написала моя коллега, знакомая, говорит, а все уже забыли, наверное, про Оксану Ермольник. Да, а я думаю, действительно, ведь если вспомнить кинофильм «Спасибо, что живой», картина не совсем однозначная. Все, насколько я понимаю, из-за не совсем однозначного отношения сына Высоцкого к папе, личности папы. Все, и памятники он делает такие неоднозначные, какие-то утверждает там все. Ей киношечка была снята какая-то такая, тоже так, как-то так вот. Зачем это было? Но там прототипом этой девчоночки, которая возила Высоцкому шприцы, там все это. Мерзенькое кино, на самом деле. Вот, и прототипа была как раз вот эта Оксана Ермольник, с которой Высоцкий познакомился уже на излете жизни, и она-то как раз и была с ним до конца. Вот, и... А Влади не было тогда, когда он умирал в Москве. Нет, не было Влади. У нее было... мы не знаем, что у нее было. Что-то у нее было. Вот. А у Оксаны ничего не было. Только разница с Высоцким огромная. Да, Ермольника она стала уже потом, когда встретила Ермольника. Если сейчас Ермольник, муж ее нынешний, будет предъявлять претензии, простите, пожалуйста, я не хотел напоминать об этой странице истории, но ну, не вырвешь же ее. Ну, конечно, не вырвешь. Ну, куда ее денешь, эту страницу? Как не вырвешь Высоцкого из души русской, из нашей культуры? Ну, просто ну, не вырвешь его. Вот, поэтому такая история. И все говорили мне, что нужно поставить песню какую-нибудь Влади. И даже требовали, чтобы была конкретная песня. Могу уважить. Вот на этот раз уважить и покойницу тоже. Честно говоря, так вот я посмотрел по комментариям. Не все воспринимают ее как подругу жизни, спутницу в широком смысле слова, в правильном Высоцкого. А просто как какую-то это самое... Нет, так нельзя говорить о покойнице. Ну, в общем, вещичек набрала, потом попродавала все. Да, сейчас ее дневники должны быть опубликованы, потому что после смерти хотела, чтобы опубликовали. Чтобы не краснеть, может быть, не знаю. Вот. А эта, которая молоденькая Оксана, тогда была молоденькой, говорят, ничего не взяла, просто ушла, когда он умер. Вот. А была с ним прям до последнего этого. Вот. Но мы не можем послушать песню Оксаны Ермольник, но можем послушать песню Высоцкого, разумеется, она и песню Высоцкого тоже отжала.

0: Видео, насколько я понимаю, сопровождает эту песню. Это... На Таганке театр, но это... Ну, я вижу люди.
1: Среди них как два пятна, две красивые машины.
0: Это поминки, что ли, по высоте?

0: Ну, это классно. Спасибо большое. Это классно, но красивых автомобилей здесь тоже. Нет. Я хочу тогда, уж раз на то пошло. Простите, пожалуйста. Так, песня о двух красивых автомобилях. Я даже забыл, честно говоря, об этой песне Высоцкого. А она же к нам, к моторам, как нельзя лучше подходит, правильно? Да вообще. Потому что...
1: Без запретов и следов, об асфальт шагая шагая.

это скопище машин. На тебя таит обиду светло-серый лимузин. Не теряй ее из виду, впереди, впереди гляди разъезд. Больше риска, больше

0: Ну, это какой-то семейный был, квартирник какой-то, слышно было по звуку. Да, ну и в конце как раз кадры уже с похорон. Так, что-то подвисло у нас здесь в Телеграме, и или в чем у нас там еще может подвиснуть. И, но вы пишите, ладно? Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. И также в Максе говорит МСК-бот, ну, так же называется. Разница только в том, что в Макс нужно как-то хитро попадать там. Дмитрий Дизель верит, что найдут и накажут. Те, кто пособничает здесь у нас на территории. Я тоже надеюсь на это. Ну, в смысле, я рассчитываю на это. Так, у Шилки было 4 ствола, 23 миллиметра. Помню, ребята рядом с нами часа 3 заряжали боекомплект, а потом минут за 10-15 расстреливали по зеленке. Да, 4 ствола, 2 сдвоенных. 2 по 2, правильно? Я и говорю, сдвоенные стволы. Это, ну, есть суть пулемета же изначально. То есть они такие стоят, как, вот как два пальца, указательный и средний, если так вот поставить вертикально, два пальца, знак Виктори, только вот так вот на поставьте его, точнее, горизонтально поставьте, вот, а пальцы вертикально, а потом вот так вот тоже раз, поставьте еще два рядом, потом так соедините их, и вот получится четыре ствола. Что есть суть, из себя представляют четыре пулемета, но два из них объединены, и еще два из них объединены, и они стоят на такой установке. Вот. Нечто похожее стоит и на наших панцирях. Похоже что-то, но у панцирей есть еще и ракеты, и они дорогие. И ракеты дорогие, и комплексы дорогие, и они большие, и много их, не вот так вот, чтобы все закрывать, не сделаешь. А зубры прямо вот, прямо очень хороши. Мне понравились. Недавно совсем был репортаж о том, что сейчас ПВО, зубр. Посмотрим, ПВО, зубр. А вот, смотрите, я прямо могу вам показать, как это выглядит сейчас. Мы рассчитываем на то, что они прямо вот совсем ультрамассово пойдут и очень быстро. Ну, я
1: надеюсь, вот. Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России новейшие системы.
0: Не слушайте человека, но добро,
1: сдаюсь. Для защиты объектов вот. Инфраструктуры от беспилотников.
0: Какой-то странный ПВО чувак.
1: На прицепе и вооружен.
0: Лампа знаний. Что это за лампа знаний каких-то? ПВО «Зубр». Тоже лампа знаний. А можно откуда-нибудь из другого места? Конец эпохи МПВ. «Зубр» заступил на боевое дежурство. Вот здесь 10-минутный прям такой репортаж.
2: Сейчас, увы, актуально. Рекомендовала и имеет подтвержденную эффективность, успешно уничтожив десятки БПЛА различного типа. Назначение.
0: Вот видите, они спаренные пулеметы, то есть пулемет, пулемет, потом еще пулемет, пулемет.
2: И барражирующих боеприпасов, и, собственно, РЛС. Такая конфигурация позволяет создавать эшелонированную оборону.
0: Визуально. Ну, в общем, мы недавно на «Звезде», прям был с нами специалист, который рассказывал об этом зубре, о мобильности. Ты же просто пикапом перевозишь его, быстро-быстро расставляешь. Он еще и включен в общую систему ПВО, эшелонированную. То есть он получает информацию со всех эшелонов. Еще на подлет, как только границу пересекают, как только идет массовый вылет, фиксируется. Все, он уже получает все данные, ты можешь спокойненько этими пикапами, всем, что нужно, перевозишь его, выставляешь правильную конфигурацию вокруг НПЗ, вокруг другого предприятия. Просто, ну, нужно масштабирование его. Так, что-то у Шилки был. Да, и причем такая вещь очень крутая, как говорят, у нас уже даже сразу параллельно разрабатывался и экспортный вариант «Бизон». Потому что у нас зубры, и они процветают. А у них были бизоны, но бизонов, как известно, они своих всех извели. И мы как бы напоминаем им еще о том, что они извели своих бизонов, предлагая им своих. А было ли уже опилюливание? Нет, опилюливания не было, ибо Влади с Высоцким мы опилюливанием не считаем. Но просто сейчас уже не могу, потому что у нас уже середина часа, и на 30-й минуте мы встретимся с блоком очень важной инфернальная эфирная информация, а уже потом будет опилюливание, я так думаю. Все, поэтому мы ждем зубров, а пока прикрываем небо тем, что есть, и я в очередной раз отметаю упреки о том, что там, как-то вам кажется, что это за, там, вот что, как могли пропустить. Вы просто должны понять предельно простую вещь, что, там, ну вот, я не знаю, пнуть в вас мяч, да, издалека пнуть, ну, вы стоите на поле, и такой, издалека в тебя, и такой, в лицо тебе попадает. Это странно. Ну, ты можешь увернуться, ты же видишь, летит мяч, все нормально. Два мяча подряд пнули в тебя. Раз такой себе. Три мяча подряд. Но есть такое количество мячей, когда ты физически не сможешь от всех увернуть. Ну, просто физически. Тебе просто перегрузили твою систему наблюдения и реагирования. Вот, поэтому, когда летят тысячи, тысячи беспилотников за несколько дней, а за одну атаку сотни. Расчет же на это, на перегрузку. И при этом 99 и еще там с десятыми, сотыми процентов из них сбивается. Вот на это нужно обращать внимание.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его что?
4: Тоже мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Внимание! Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Моторы.
0: 6:33, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Ну чё, как там у вас вообще? Что вы? У нас пятница. Если вы только не за океаном, по ту сторону, на запад, то у вас тоже пятница. А если вы по ту сторону океана, то у вас четверг. Трамп испугался самолёт. Видели? Сейчас. А, где это? Это очень забавно было. Причем вдвойне забавности этому добавила то, что при этом Си Цзиньпин абсолютно спокоен был. Он такой, как этот, как статуя Будды такой. Стоит такой спокойный. А Трамп аж присел от самолетов. Сейчас я вам включу.
5: В Нью-Йорке хотел удивить Си Цзиньпиня пролетом.
0: Но я бы хотел, чтобы это было неизвестный ВПЛА. Трамп чуть не упал. Нет, раскрылся аварийный. Да нет же, нет, нужно на красной дорожке Трамп встречает. А здесь будет пролет? Сейчас посмотрим. Давайте. На красной дорожке пролет. Выстрелили пушки. И да, во, есть этот кадр. Сейчас, смотрите. Значит, это стреляют пушки. И тут летят самолеты. Привет, мальчиш, привет Трампу. Из пушек стреляют так себе, а потом полетели Б-1. По-моему, Б-1 должны были пролететь. И вот смотрите на его лицо. А! Он такой весь сжался, прямо от звука такой вот. И самое главное, что нужно смотреть на Си Цзиньпина. Вообще ни один мускул не дрогнул. Глаза как были, вот так и остались. И жена его тоже стоит абсолютно довольная. Только один Дональд отреагировал на это. Черт, я Си Цзиньпин так вслед только посмотрел и говорит, ну ладно, видали мы. И погромше, если честно, что вот хотели нас вот этим вот удивить. Ну, вы даете, ребят. Да, а Трампу впервой пришлось вот смотреть на такое, честно говоря. Ну, есть такое ощущение, создается во всяком случае. Ну, либо что-то с нервной системой такое. Громкие звуки вызывают непроизвольное скукоживание на лице. Something lost and never seen.

Какая пятница, такая и пилюльница, а что вы хотели? Вы на улице были вообще, смотрели? Что там? Отмороженность какая-то окончательная. Плюс 10 сейчас, ощущается как плюс 9, вчера было 16. Ну и, собственно, сильно теплее не станет, 13 градусов максимально сегодня днем. Ну и дожди, дожди, дожди. Облачность и вот эти дожди.

0: и побежали дальше детишки дурачиться. Вот так вот.
1: Моторы.
0: Ага. А, так, что у нас впереди? Впереди у нас рассказ о... как бы это сказать, о нашей с вами современности и о том, что она нам с вами приносит. Во-первых, во-вторых, у нас есть большая премьера. Такие случаются в жизни лухари компании автомобильных нечасто, чтобы появилась новая модель. Модель, именно модель новая, причем не имевшая предшественников. Модель, которая плюс один к модельному ряду, а не развитие чего-то. И больше того, чтобы это была модель, от которой отбрыкивались, отмахивались и говорили, такого этого не будет никогда, потому что этого никогда не будет. Никогда не будет электрического Бентлия. Никогда. При этом до этого многие компании рассказывали, что никогда не будет у них SUV. Ну, то есть никогда кроссоверов, там, Феррари. Никогда! Все, это будет не Феррари, все. Сначала разрушится бренд Феррари, рухнет дом Феррари, а потом только появится кроссовер Феррари. Никогда. То же самое с Мазерати было и все остальное. И так поступательно, глядя на сообщения, там, начиная с какого-нибудь 12-13 года, на ответы руководства компании на запросы со стороны журналистов там, по поводу перспектив электрических, это, правда, немножко менялось от никогда, да, это вообще не наше, мы этим не планируем заниматься, до, ну, посмотрим, и ура, наконец-то у нас выходят кроссоверы, наконец-то, и у бренда Ferrari тоже кроссовер, вы просили, но мы всегда хотели, да, мы всегда об этом думали, но, наконец-то, мы сделали наш Pure Sange, вот, и все остальное. Так Бентли отбрыкивались от электрических перспектив, но что делать? Хочешь жить, смотри на Китай. Все. Хочешь выживать в этом большом автомобильном мире, смотри на Китай. Понятное дело, что никому, конечно, нафиг не нужен в Европе электрический Бентли. Безусловно, это единицы приобретений. Никому вообще в Европе Бентли вообще так по большому счету. Ну, кроме футболистов, выпендрежников, может быть. Ну, и у нас здесь, ну, вот москвичи любят тоже Бентли покупать. Это, видите, даже безработные какие-то девчоночки тоже на Бентлях ездят. В общем, надо в Китай все продавать. А как ты в Китае будешь продавать бензиновое сейчас? Никакое даже не гибридное. А? Как ты будешь конкурировать с электричеством? Никак. Вот, и поэтому... А как ты будешь продавать Бентли в Китай, который будет выглядеть как Бентли? Классический, с классическим дизайном. Никак. Тоже не сможешь его продать. Поэтому нужно что? Нужно сделать все, как любят в Китае. А именно, у тебя автомобиль должен иметь чисто китайскую внешность, так как если бы его рисовал какой-то китайский бренд, точнее, не так, как если бы его рисовал европейский инженер, раньше работавший в Бентли, а сейчас работающий в Китае и рисующий автомобили с учетом того дизайнерского языка, который он выработал в Бентли, но рисует автомобили в Китае. Вот так. Так как это обстоят, как обстоят эти дела со всеми остальными брендами, потому что за всеми остальными брендами в Китае стоят, как известно, европейские дизайнеры. Вчера очередной приступ был какой-то у какого-то человека в телеге по поводу внешности и вторичности Китая, что там Китай ворует внешность, когда ворует дизайн у всех. Человека разморозили из 2002 года, он такой, точнее так, в 2002 заморозили, и сейчас только разморозили его. И он такой, первые его слова, «Китай!» Все такие наклоняются к нему. Что хотят сказать? Китай ворует дизайн. Вот все. И все такие, ну это, брат, тебе надо многое узнать. За последние 24 года очень многое изменилось. Ты просто не в курсе. Сейчас мы тебе будем рассказывать. А он дальше становится бодрее и начинает рассказывать все больше и больше небылицы. Но мы еще познакомимся с этим персонажем. И через него еще раз вспомним, так кто же у кого же и что же ворует. Но вот я показываю вам этот Bentley. Он называется Тор, как бог грома в скандинавской мифологии. Тор, громовержец, родной сын Одина. И приставка Кал. Кал. Что означает Кал? Это, ну, как бы, да. И все вместе это никак не переводится. Торкал. То Кал Тора. Нет. Извините. Хотя, может быть, я вспоминаю про эти исполинские какахи Дракса. Помните, когда это Дракс? Да, какахи у меня исполинские. Вот это про, когда они с Питером Квиллом общались. Нет, не помните? Ну что, ну вы даете. Вы что, не смотрели «Стражи Галактики», что ли? Сегодня пятница, поэтому мы еще и про кино можем говорить.
1: Какахи у меня исполинские!
0: Да, он такой, да подложишь мне свою какаху, енот, я тебя обрею на лысо. Он говорит, я не свою подложу, я у Дракса возьму. А Дракс такой, да, какахи у меня исполинские. Вот, так что, а прикиньте, у Тора какие. Вот, но называется он Торкал. Тут, кого ты Торкал? Это не глагол, как пошутил один мой коллега. Это не глагол, внимание, Торкал. Это нет, это вообще топоним. Топоним, так называется природный заповедник Эль-Торкалле, Эль-Торкаль де Антигуэра в испанской Андалусии, известный причудливыми известняковыми формациями. Этимологически слово восходит к испанскому торка, или карстовая воронка, а она, эта воронка или торка, в свою очередь к латинскому торкуэре, или крутить и скручивать. И уже в Торквере вы угадываете обозначение торкве, или крутящий момент, как у автомобиля называется крутящий момент. То есть видите, как все уходит? Все уходит в латиницу туда, в латинские корни. В общем, крутящий момент, и так они, смотрите, как они завернули лихо. Сидели там целый институт, наверное, думал над названием этой модели. Чтобы вот так все, чтобы фундаментальное, необычное, как карстовое образование. И вот я известняковые эти горы показываю вам. Вообще сам автомобиль во всех проекциях, спереди, сзади, сбоку, внутри, вы можете посмотреть в телеграм-канале «Щукин» и все. Это традиционное место, где можно посмотреть и все. Потому он так и называется. Вот, и здесь же я на всякий случай, потому что, думаю, вам захочется посмотреть, что же, ну, в честь этих образований названа новая модель. Вот так это выглядит. Это выглядит действительно очень необычно. Здесь выветривание и вымывание совершали какие-то танцы друг вокруг друга, и в результате выветрили и вымыли вот очень, очень причудливые формы. Значит, картинки еще раз. Вот так выглядит автомобиль. Ну, для начала это Bentley, поэтому это в любом случае будет монументально, это в любом случае будет масштабно, это в любом случае будет круто, потому что это Bentley. Все, здесь можно сколько угодно спорить о том, что странный прищур оптики, там, или пропорции, или еще что-то, но то, что это фундаментальная величина в автомобильном мире, это здесь бесспорно. И еще один ключевой момент. Дело в том, что данная модель, поскольку у него нет предшественников, он совершенно новый, построен на совершенно своем новом шасси. Его внешность и концептуальность показывает то, куда дальше будут развиваться все модели Bentley. То есть это некая матрица, которая показывает, как будут выглядеть все последующие модели, неважно какого привода. Электрического, бензинового. Но сама концепция будет вот такой. Так что впереди нас ждет целая россыпь Bentayg. Вот с этой двухъярусной оптикой и этим прищуром. Просто теперь уже идет гонка, кто сделает уже, уже брови вот эти вот оптики головной. BMW, говорят, мы будем. Но все это начали Hyundai делать двухъярусную оптику с узенькими фарами этого ходовыми. Потом BMW говорит, мы еще уже сделаем. И теперь Bentley оставляет совсем щелочки, какие-то бровки такие. Но, тем не менее, они должны быть узенькими такими. В общем, вот так будут выглядеть они. Так будет выглядеть Continental GT, так будет выглядеть Flying Spur, когда они дождутся своих новых поколений. Это новый дизайн всех Bentley. Шаблон, вот, они называют это все шаблоном. 5 метров длина. Где там размер есть у меня? Да неважно, размеры, ну, гигантские, он все равно гигантский. 1.2 метра, может, 2 с лишним ширина. Главное, технические параметры. 2 синхронных электромотора с постоянными магнитами, передний открытый дифференциал, задний блокирующийся многодисковой муфтой, батарея 113 кВт-час, поддерживает 800-вольтовую архитектуру заряда, запас хода до 600 км, зарядка с 10 до 80% за 20 минут, ну, а это нужно, чтобы 400 киловатт заряжалось. Это потянет никакая зарядка у нас. Это специальные нужные зарядные станции, высокомощные. Базовая версия 821 лошадиная сила и 1194 ньютон-метра момента с 0 до сотни за 3,4, максималка 250. Ну и это базовая версия. Есть еще версия S. Здесь красивые 3/8 лошадиных сил. 888. 1350 ньютон-метров. Уже как-то звучит как шум. Такой, 1350. Да не важно. 2000 ньютон-метров. Да плевать вообще. Резина есть у вас? Вообще резина есть у вас, которая выдержит все это? Потому что если нет резины, так смысл, если ты колеса на месте будешь оставлять. С 0 до сотни за 2,9 секунды разгоняется эта холера, которая весит, я думаю, никак не меньше 3,5 тонн. 2,9 секунды, максималка 260. Полностью активная подвеска, управление по проводам, электронное рулевое. Цена... пока не заявлено. Но она будет соответствовать всем параметрам. Вот этим вот. Все. Так что, ну, я рекомендую заходить в канал, читать про него не тем, кто про него уже читал. Вы, извините, попали под раздачу случайно, Виталий. Виталий пишет, там мы уже прочитали, уже посмотрели. Я тем, кто, может быть, не знает до сих пор, где читать, где смотреть. Вот там. Щукин и все, да. Щукин и все. Кириллическое написание. Никаких отсылок к латиническим корням. Нет, просто Щукин и все. Так, а пилюли вы не да, уже случилось. Зачем узкие фары? Кто-нибудь может пояснить? Спрашивает Максим. А зачем круглые? А зачем квадратные? А зачем двойные? Такой дизайн. Вы понимаете, ведь это же такое равновесие велосипеда. Просто чтобы не падать, нужно двигаться все время. И это дизайн. Так, что за активная подвеска? Активная подвеска, она такая, все, есть пассивная, а есть активная подвеска. Все время ты, стоит автомобиль, и если присмотреться, он такой, как, знаете, с СДВГ человек, он такой все время что-то головой качает, так, переминается с ноги на ногу. Вот он такой стоит в автомобиле, он такой весь такой, из стороны в сторону немножечко. Или же мы думаем, что у него, вот он управляется полностью, эти колеса все поворачиваются у него, все это. Плюс пневма, не просто пневма, а она учитывает особенности рельефа, дороги, камеры все считывают, и сама она настраивается под разные типы поверхности автоматически, с учетом в том числе нейросетей, которые рассчитывают все, опять же, с учетом того, по какой дороге вы едете, что у вас в навигации, подъемы, спуски, серпантины, где поджать, где отпустить, и поворачивает всеми колесами. Вот. Так. Она все время ломается. Активная. Она все время активная. Она все время, да. Да. Вот, поэтому про узкие фары вам никто не пояснит, потому что, ну, это такая фишка. Ну, сейчас так модненько стало вдруг. Понимаете, это же такая история. Кто-то из дизайнеров вдруг находит какое-то удачное решение автомобильное, которое раз, и вдруг почему-то эти модели продаются. Пойди пойми, из-за чего. Из-за названия, из-за того, что технически классная модель. Или из-за оптики. И все такие думают, давайте попробуем сделать такую же оптику и посмотрим, чего будет. Это как с рыбалкой. Помните, вы ходите по берегу, и туда бросил, да что-то не клюет, сюда бросил. И кто-то где-то вот в камышике в каком-то, оп, раз и вытянул кого-то. И ты такой тихонечко-тихонечко быстро к тому месту. Такой раз тоже подходишь так аккуратно к нему, туда тоже забрасывая. Ну, значит, там есть что-то. Значит, они что-то нащупали что-то, какую-то ямку с карасиком. Или что-то там, кто там в ямке лежит. Вот так вот и ты думаешь. Сделал узенькое, оно не пошло. Думаешь, значит, дело было не в оптике. А если сделал так же узенькое, оно пошло. Значит, в оптике было. Давай дальше. Вот. Ну, такая мода. Это как мода на имена. Вот в чем причина того, что вдруг появляются какие-то имена, которые вдруг становятся очень популярными массово. Или мода на породы собак. Вот, к примеру, наш мультипу появился 7 лет назад у нас. Еще когда это не было мейнстримом, это была странная собака. Все понимали, что очень миленький, такой классненький. Но их не было. Тогда все еще продолжалась мода на этих, на йорков, там на каких-то еще что-то такое. Ну, если маленькая собачка, то она должна была быть каким-то йорком или пинчером, ну, тем доберманом, ну, маленьким таким. Чихуахуа, вот эти все, потом мопсы. И тут вдруг оказывается, что есть такие пушистики. Вот это все просто милота такая. Все, сейчас посмотрите. На каждом шагу просто эти мультипу, той подели, просто везде ты их видишь. Как это произошло? Почему это случилось? Ну, они прикольные, вдруг народ раскусил. Класс, прикольно, мода такая пошла. Вот сейчас дизайнерский такой период, когда модно делать вот такую оптику. Что будет дальше? Любопытно посмотреть, что там дальше, как это разовьется во что-то дальнейшее. Так, но мы не можем на Бентлях все время толкаться. Тем более, что нам пофиг. Ну, в том смысле, что уже совсем скоро мы увидим его в Москве, по-любому. Я думаю, что он появится раньше, чем вообще в Европе, в Москве. Этот Кал Тор Кал, не перепутайте, Тор Кал. Он звучит, как будто это глагол какой-то. Вот, и все, и тогда вы уже сможете его живьем рассмотреть. Еще одна потрясающая новость пришла из откуда? Из США или из Японии? Toyota, оцените иронию, вот присущую руководству компании Toyota и какую-то иезуитскую такую иронию. Компания Toyota поручила сотрудникам, живым людям, обучать человекоподобных роботов на своих рабочих местах, но заявила, что это не для того, чтобы заменить людей роботами. Но при этом у сотрудников это вызывает вопросы. В общей сложности на 60 заводах Toyota по всему миру, включая 11 производственных предприятий в США, работают 18 тысяч опытных сотрудников. Однако исполнительный вице-президент Toyota Хироки Накадзима заявил Nikkei Asia, Nikkei Asia это такое издание, что компания стремится создать мир, в котором роботы сосуществуют с людьми, а не заменяют их. Любопытно, правда же? Переход автопроизводителей к человекоподобным роботам – более новое явление. В отличие от специализированных промышленных машин, компания рассчитывает, что гуманоидные роботы в будущем смогут выполнять широкий спектр задач и работать автономно. Все, извините, я не могу дальше вести эфир, мне принесли шарлотку, я пошел. Это правда мне? А за что? За то, что я человек, а не какой-то гуманоидный робот, понятно? Вот, а так на роботу фиг шарлотку принесут. Все, извините, я заканчиваю с этим. Ну, в смысле, захотите, можем продолжить дальше про роботов. Но это прикольно, правда? То есть у тебя за спиной стоит такая махина и смотрит, как ты работаешь, а руководство тебе говорит, да не бойся, он тебя не будет заменять. Мы просто научим его делать такое же, ну, и все, и потом выбросим его. Не волнуйся, все, давай, работай, работай, показывай ему.
2: моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 7 беспилотников на подлете к Москве. О нейтрализации дронов сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения Обломкова работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Всего с начала суток, по данным Собянина, средства противовоздушной обороны сбили 17 летевших на Москву БПЛА. Власти Ульяновской области сообщили о массированной атаке дронов на регион. В результате прилета БПЛА в Ульяновске повреждены промышленная и гражданская инфраструктура. Для ликвидации последствий на месте работают оперативные службы. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Создан оперативный штаб, написал губернатор Алексей Русских в своем канале в мессенджере «Макс». Он рассказал, что работает система противовоздушной обороны. Глава региона попросил жителей соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам. Губернатор напомнил, что категорически запрещено выкладывать в интернет видео и фото беспилотников, в том числе их фрагментов. Из-за атаки украинских дронов уроки в школах Ульяновска сегодня отменили. Как заявили в администрации города, детские сады готовы к приему детей, если родителям их не с кем оставить дома. В Пермском крае отражают массированную атаку беспилотников. Зафиксирован налет на промышленный объект. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. С раннего утра силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные и оперативные службы работают на месте, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». Тем временем в аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Как отметили в ведомстве, они необходимы для обеспечения безопасности полетов. Президент Ирана заявил о готовности отказаться от запасов обогащенного до 60% урана. Тегеран может принять такое решение, если будет достигнуто соглашение с США, отметил Масуд Пезешкиан. В рамках международного права и на основе договора о нераспространении ядерного оружия мы будем соблюдать все, чего от нас требуют нормы. Мы вели переговоры и были готовы в значительной степени истончить запасы этого материала, разбавить его, ответил глава Исламской Республики на соответствующий вопрос ведущего телеканала Fox News. Пезешкиан также заявил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерной бомбы. Курс валют: китайский юань стоит 12 рублей 65 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 91 копейка. Курс евро сегодня 96 рублей 89 копеек. Сейчас в Москве плюс 11, сегодня в столице облачно, с прояснениями, возможен дождь. Днем до 15 градусов тепла. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
7: Время начинать движение.
10: Мотор! Мотор!
7: Так, говорит Москва.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 7.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 25 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь, прям вот, ну, вообще. А что? Я абсолютно доволен этим фактом. МЦД-4 в сторону Москвы не едет дальше Нижегородской. Сплошные отмены. Это я передам сейчас в нашу службу информации, чтобы мы проверили, что там у них случилось. Так, про активную подвеску вроде выяснили. Как... Интересно, до Перми долетают беспилотники ВСУ, причем массированной атаки нет версий. Ну, есть версии. Одна из главных версий в данном случае это внутренние пособники киевского режима для нас, которые, считай, предатели. И самое страшное, что большинство из них это граждане России, я уверен в этом абсолютно, что это просто какие-то вот эти... Поддонки, которые по разным причинам не понауехали, а продолжают сидеть здесь и ждать, когда, вот, когда что-то случится, хотя то, чего они ждут, никогда не случится. Потому что ждут, а они сами не понимают чего, они не знают, чего они ждут. Вот, они просто вот, как классические говноеды, хотят просто говняться. Вот, ну, просто говняться. Вот, мне не нравится, мне я недоволен. У меня айфоны, машины, работы, все, у меня дачи. Но я недоволен режимом, недоволен я. Вот это все, понимаете? И как-то пособствуют этому как-то. Вот, в этой связи, конечно же, я бы хотел бы ждать... чтобы мы перестали миндальничать как с киевским режимом, что мы делаем это вот на протяжении всего времени, рассчитывая, что образумится. Ну или продолжаем в белых перчатках работать так, чтобы точечно, адресно, хотя можно было уже... Нетаньяху видели? В ООНе, то есть, приезжает глава государство, как бы, достает бомбу и говорит, вот этой бомбой мы поубивали кучу людей. И они помнят, знают эту бомбу. Он держит в руках бомбу. Вон! Внимание! Цените степень цинизма вообще, какого-то животного цинизма вообще. Достает бомбу и говорит, вот этой бомбой мы поубивали кучу людей, и они это помнят, что мы поубивали их этими бомбами. Нормально вообще? Как вам представляется такое? Вот, это... Вот так действуют те, кто хотят, ну, достигать своих целей во что бы то ни стало. Вот, ну, как бы, вот, и не стесняются вообще. Просто не стесняются вообще. Вы думаете, я шучу сейчас? Вы думаете, я придумал? Вот, пожалуйста, смотрите, видеозапись. Он говорит, Хезбалла, видите, помните этот пейджер? Вы же помните, что они пейджерами поубивали сколько людей? Пейджерами. Yeah. О, видите, аплодисменты. Нужно отметить, что аплодисменты довольно жидкие. Он показал, то есть он показывает бомбу и говорит тем, кого они убивали этой бомбой, помните эту бомбу? Как мы вас ею поразрывали?

отовсюду. То есть остаются чуваки в этих, в шапочках еврейских, в этих кипы, да, как они называются? Вот остаются. Вот, там скандируют что-то, и все. А весь зал уходит, а он такой стоит. Такой, вот такой, да, и не очень-то хотел. Да без вас лучше будет даже. Да без вас будет. Да и вообще это моя цель, чтобы все ушли и закрывали глаза на то, что мы делаем. Чтобы никто этого вообще, никого это не парит. Мы наше, наше дело, наше. И потом уже, когда все ушли, делегации всех стран, достал пейджер и начал хвастаться, как пейджером они поубивали людей. Помните? Говорит. Но это как если бы Трамп сейчас вышел и выкатил за собой тележку с атомной бомбой и сказал: «Japanese, remember? Remember Japanese? А? Japanese точно remember?» Вот эту вот штуку. И начал возить с собой на тележке атомную бомбу везде. Такой. В ООН пришел, такой он говорит: «Уважаемая японская делегация, у меня небольшое напоминание, вы, наверное, забыли», и Дады притащил атомную бомбу. Вот такая она, международная политика сейчас. Вот такая, вот так они работают. Вот, вот в таких вот они, в перчатках, вот в таких они. Понимаете, какая история? А мы продолжаем в белых перчатках, только чтобы вот не обидеть тех, кого не надо обидеть, чтобы вот оно, чтобы как-то так аккуратненько. Вот так. А эти решили однажды для себя, что они живут в окружении террористов, где террористы все, все. Это же ребенок, да, да, это же ребенок. Этот же ребенок станет террористом через 10 лет. Ему через 10 лет сколько ему будет? Он говорит, 11 лет ему будет. Он уже будет 11-летним террористом. Мы ж поубивали всю его семью, отца убили. Дядь всех, дедушку. По-любому он террористом станет. Так что надо убить, уже будем ждать, пока он станет террористом. Надо убить его сейчас. Правильно? Правильно. Считают они там у себя, в Израиле. И, собственно, осознав, что они живут в окружении террористов, они, соответственно, делают, что вокруг людей нет. Есть террористы только сплошные. А с террористами у нас разговор короткий. Пейджеры, взрывчатка. Танки, бомбы, бомбы, танки, пейджеры, бомбы, танки. И вот это все. Все, коротко осознали, все понятно. Так, губернатор у нас Ульяновской области русских. В результате вражеской атаки БПЛА пострадало 8 человек, 7 взрослых и 1 ребенок. По взрослым, 5 из них в средней степени тяжести, остальные легкие. Ребенок в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Это Ульяновская область. В 7.10 Собянин сообщает о 7 беспилотниках, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты. Всего за сегодня, то есть полуночи, на подлете к Москве сбито уже 17 беспилотников. Так, значит, комиссар Евросоюза по вопросам расширения. Видите, у Евросоюза есть вопросы расширения. Окей. Марта Кос сообщила о снятии пошлин на ввоз 80% товаров из Армении. Сегодня мы приняли решение разрешить ввоз 80% армянских товаров в ЕС без таможенных пошлин. Это наш ответ на закрытие России своего рынка для армянских производителей и фермеров после демократического выбора Армении двигаться ближе к Европе. ЕС продолжит твердо поддерживать права Армении выбирать свое собственное будущее. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Никто же не был против. Поддерживайте, безусловно. Платите все. Из Европы поедут туристы в Армению, привезут $1 миллиард, как это привозили российские туристы. Все, газ из Европы им поставляйте, копеечный. Нефть, все. Пожалуйста, пожалуйста, вообще не вопрос. Вопрос России был в следующем. Армения, определись. В Европу собираешься? Пожалуйста. Тогда никакого евразийского экономического пространства и никаких беспошлинных торговли с Россией. Все. Собираешься с нами оставаться? Тогда завязывай с интеграцией в Европу, в Евросоюз и вот эти все поползновения. Все, это же очень просто. А видите, как оно поворачивает, эта тетечка? Марта. Может, это дядечка? Не знаю. Приняли решение. То есть Армения никто в Европе. Никто ее не принимает туда и не примет в ближайшее время. Нет. Но они открывают беспошлинное, все, понимаете? А в это время

за этим внимательно наблюдают фермеры в Греции, Турции, Испании, Франции, Италии. Фермеры, те фермеры, которые пострадали от неурожая, от засухи, те фермеры, которые рассчитывают на поддержку Европейского Союза и своих правительств, поддержку они получают в виде того, что вместо поддержки для них Евросоюз поддерживает Армению, допуская их товары беспошлинно, а значит, они будут торговаться дешево в Европе, а значит, все эти скудные урожаи, которые собирали фермеры по всей Европе, они останутся у них, они нафиг никому не нужны, потому что, ну, если у тебя есть помидоры за евро, как же ты будешь покупать помидоры из Армении? Как ты будешь покупать помидоры из Испании за 5 евро? Конечно, не будешь, естественно. Таким образом, в очередной раз Европа говорит, мы хотели плевать на ваши интересы, европейцы. Плевать мы хотели. Для того, чтобы насолить России, для того, чтобы что-нибудь такое извергнуть в сторону России из себя, мы будем плевать на вас, на ваши интересы, на ваши жизни, на ваши, ну, вообще на все, на ваши доходы. Плевать. Ну, у нас вот сейчас мы Армению будем поддерживать. Поддерживать, поддерживать. Это же, ну, как бы, о чем речь вообще? Это суверенное право. Суверенное право, пожалуйста. У нас в народе давно уже по этому поводу придумана прекрасная присказка. Назло бабушке отморожу уши. Пожалуйста, пожалуйста. То есть у нас даже дети уже понимают, что это означает бессмысленное жертвование своими интересами ради ничего вообще. Дети даже это понимают. Европейцы этого не понимают. Так, надо опилюлиться же. Вы что думаете, что это же моторы? Это же программа, же моторы же. А значит, у нас еще и впереди много новинок. Новый кроссовер «Лада Азимут» запустит в прямом эфире. Трансляция доступна в ВК. Начнется 25 сентября в 13:30 по московскому времени. Прекрасно, прекрасно. Значит, будем смотреть сегодня. А где это вы прочитали? Наверное, это где-то написано в телеграм-канале «АвтоВАЗ». Я пойду посмотрю в «АвтоВАЗовский» телеграм-канальчик. А пока мы проснемся... Подтянемся, отожмемся, умоемся и на работу соберемся. Да? АвтоВАЗ официально. Следите за запуском производства «Лада Азима» 25 сентября. Все правильно. Включайтесь в 13:30 по Москве. По следующей ссылке. Я сейчас перекину себе в Телеграм это сообщение. Прям вот возьму и прям вот перекину. Так, все, отправил Щукин, и все. Заходите, посмотрите, там есть ссылка, где смотреть. Ну, а будет вообще какое-нибудь что-нибудь похожее на пилюлю будет или нет? Что-то пока разминаются. О! Ну, это же другое дело. Тепленькая пошла.

0: Ну все, это вот я думаю, что ну проснулись.
1: Моторы.
0: Так, 7373948, это чтобы позвонить. Говорит МСК-бот, это чтобы написать. Причем говорит МСК-бот, можно и в Максе, можно и в Телеге. Вчера съезжал со СВХ на МКАД, и мы пропускали скорую, разъезжаясь вправо и влево. Получилось быстрее, чем один левый ряд сдвигался бы вправо. Но в городе сейчас полосы сильно уже, видимо, на Дококинском мосту очень уютно ехать рядом с большегрузом. Да за большегрузом вообще где угодно неуютно ехать. А что касается пропускать спецтехнику, раздвигаясь в стороны, эта практика давно подтверждена. В том смысле, что ее позитивность подтверждена. И так, пускают скорую. Вот, и сейчас можно попробовать, вот, как реагируют на скорые, на скорые, на скорые. Давайте посмотрим, как реагируют на скорые какие-нибудь. Ну, будет у нас где-нибудь визуализация. Китай. Окей. Вот, ну вот, самая яркая иллюстрация. Канада здесь написано, написано, что это в Канаде так пропускают. Ну, там, естественно, там бабушку везут на эвтаназию в этой скорой. Вот она такая, внучки, так я же нормально вообще, у меня все, у меня день рождения, сейчас у внучки, зачем вы меня оттуда забрали? Говорит, не, бабуль, не-не-не, тебе уже 83 года, хватит, пожила, хватит уже, все, что ты на самом деле? Вот. Там, значит, родители, родственники ее отпустили, они, говорят, приехали врачи, говорят, мы на обследование бабушку, что-то она, ну, здоровая такая, все ли у нее нормально, обследуем ее. А, ну, на обследование давайте, пожалуйста, везите. Все, они ее везут на эвтаназию. Вот вы снова думаете, что это шутки какие-то. 83-летнюю тетечку, у которой было все нормально вообще, она жила просто в доме в этих, ну, престарелых, все, зажилась. И уже особо не спрашивая ни родственников, никого, ее эвтаназировали. Умертвили просто. Потому что программа государственной эвтаназии, она предполагает, что можно и без разрешения. К примеру, если ты не можешь дать это разрешение, просто твое состояние такое, что ты не можешь его дать. Или ты не можешь, не знаю, решиться. Ну, по глазам же видно, что хочешь эвтаназию, да? Она такая, рот завязали. Такие, да, вот по глазам видно, что хочется тебе эвтаназию. Но мы не можем противиться, что же мы, мучители, что ли? Чикс вкололи ей, усыпили бабушку. Почитайте, 83 года старушке был. Такая на фото, улыбается нормально. Все. 83 года при нынешней медицине человек, может, только жить начинает. А ее уже умертвили. Это Канада. Там программа государственной эвтаназии. И вот везут какую-то бабушку на эвтаназию, но нас сейчас не это интересует. Нас интересует то, как... А, тут даже есть видео из самой скорой. Вот прямо изнутри.
2: Больницу. И ведь никто не подключается, что их заставляют освобождать место для проезда.
0: Ну ладно уже, хватит, давай, показывай. Вот видите как? А этот чувак на Форде решил не пропускать. Ну вот, все сдвигаются вправо-лево. Вправо-лево. Вот, почему это? Ну, это чисто геометрически, чисто математически это проще и быстрее. Потому что для того, чтобы автомобиль скорый проехал по одной полосе, по левой, как у нас они сгоняют всех в левый ряд, для этого нужно освободить целый ряд. Целый ряд нужно освободить. То есть автомобилем из левого полностью перестроится... вправый, правее сдвинуться. А там, если, к примеру, пробка, куда им сдвигаться? Сдвинуться им некуда. Ну так, сдвинуться, чтобы пропустить еще автомобили, чтобы их автомобилей этих стало в два раза больше в соседнем ряду, да? Они же переезжают туда, в соседи, значит, надо раздвинуться так, чтобы проехал автомобиль. А для того, чтобы вот таким образом пропускать, каждому в двух рядах, каждому из участников нужно всего лишь сместиться к соседнему ряду, на половину ряда. Подвинуться. Нужно не перестроиться, а просто сместиться. Из левого ряда сместиться налево на полряда, а в правом ряду вправо на полряда. И создается коридор, по которому спокойно проезжает скорая, при этом никто никуда не перестраивается. Никто никуда потом не влезает за этой скорой, чтобы за ней пристроиться, потому что никто не поедет вот так в междуряде за этой скорой. А за обычными скорыми пристраиваются, потому что она остается в своем ряду, она как бы в ряду едет, и значит, ты можешь пристроиться и ехать за ней спокойно. Ты же в ряду в своем остаешься, правильно? Правильно. Как нам переучиться вот на такое пропускание, я не знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Премии, ой, я не то вывожу, извините. Доброе утро, говорите, ну.
1: Да, Роман, доброе утро, Евгений.
0: Доброе.
1: Вот ты как раз только что пропустил в левом ряду на 30 кольце скорую.
0: Ага.
1: И вот бесит ребята, которые пристраиваются.
0: Тут же за ней, конечно.
1: А тут ведь, да, а тут ведь получается, что если ты в него въехал, то как будто ты перестраивался уже, и ты виноват.
0: Ну да, он типа в своем ряду, а ты такой, да, типа в него вклиниваешься. Да, есть такая проблема.
3: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 7:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 8 человек пострадали при атаке беспилотников в Ульяновской области. Среди них один ребенок, сообщил губернатор Алексей Русских. По взрослым 5 из них в средней степени тяжести, остальные в легкой. Ребенок в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, написал глава региона в своем канале в мессенджере Макс. Алексей Русских отметил, что все медицинские службы переведены в режим повышенной готовности. В больницах Ульяновска развернули дополнительные койки. Губернатор добавил, что угроза атаки украинских дронов в регионе сохраняется. В Воронеже при атаке беспилотников ранения получили 4 человека. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. Две женщины в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями доставлены в больницы. Двоим мужчинам помощь была оказана на месте, написал он в своем канале на платформе Макс. По данным Гусева, силы противовоздушной обороны уничтожили ночью над Воронежской областью 88 украинских дронов. Кирилл Дмитриев провел в Нью-Йорке переговоры со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Спецпредставитель президента России обсудил со спецпосланником президента США и зятем американского лидера сотрудничество Москвы с Вашингтоном и мирное урегулирование конфликта на Украине. После переговоров Дмитриев назвал неудивительным желание Киева продолжать конфликт с Россией. Еще 140 миллионов долларов наличными, похищенных у западных налогоплательщиков украинскими чиновниками, ответственными за оборонные закупки. Неудивительно, что они хотят продолжать войну, при этом делая вид, будто стремятся к миру, написал Дмитрий в соцсети X. За год путевки в российские санатории подорожали на 22%. По темпам увеличения стоимости далее идут капсульные отели и мотели, плюс 15%. При этом цены на номера в классических гостиницах, апартаментах и хостелах выросли незначительно, а в некоторых случаях даже снизились, отмечают «Известия». Опрошенные изданием эксперты связывают это с перераспределением туристических потоков, сменой предпочтений отдыхающих и адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям в России. О погоде в завершении выпуска. Плюс 11 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем 13-15 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, капибара. Пора на техобслуживание авто.
7: Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-1111. Код 495. 235-1111.
6: stofilter.ru.
8: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
9: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва. 94,8.
13: Моторы.
0: 7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень-очень-очень-очень хорошо, что вы здесь, потому что только так вы сможете узнать, что сегодня настоящий исторический день, просто, да что за день такой, сплошные премьеры совершенно новых моделей, только что Bentley представили, ну ладно, не только что, накануне, представили первый свой электрический автомобиль и сразу монументальный, фундаментальнейший кроссовер Калтора, нет, Торкал, и мощь, все вот это вот, и наш ответ. И тут же АвтоВАЗ «Наш ответ» выдает фундаментальнейший кроссовер «Азимут». Он как бы показывает направление, куда этим англичанам идти со своими автомобилями. По «Азимуту». Вот туда прямо все это. Сегодня в 12... Сколько? В 13.30. В 13.30 по Москве. Время выбрано не случайно. Это будет... После перерыва на автовазе все покушают, чтобы сытые были сотрудники. И после обеда нужно видеть автоваз после обеда. И автоваз до обеда – это потрясающе. Как живой организм, мощный, так живет, все функционирует. Печень, почки, селезенка, все это, сердце, легкие, все это. Завод живет. И потом вдруг, как если бы организм такой раз и остановился весь. Конвейеры такие, везде свет повыключали, и никого нет, пустота сразу. Люди пошли на обед. Прикольно это вообще. Приходишь из столовой, тысячи людей на обеде. Доброе утро, доброе.
14: Вы знаете, что удар был более мощным, я считаю, что с нашей стороны по англичанам нужно...
0: Надо подтвердить его с арматами подтвердить.
14: Нет, я считаю, что вот, как сказать, магнитные двигатели, природные технологии надо развивать.
0: То есть... Надо развивать, согласен. А я бы... Видите, как хорошо, что я не во власти. Потому что вот если бы... Так я бы наш ответ азимутом на их Торкал подтвержден должен быть еще и с арматами. Да? Немножечко. Ну так вот... Ну хотя бы 3 с армата туда. По 12 250-килотонных в каждой боевых частей. Все вот это. Да. И там они все уходят. Все 40 тысяч человек, все кушают в это время. Правда. И ходишь по цехам, все так чистота, пустота, никого нет. И потом через 40 минут, или сколько там, через 50, по-моему, начинает заводиться, включается свет везде. щелк-щелк-щелк-щелк, пошли цепи конвейеров такие работать, и опять поехало, опять начинает жить АвтоВАЗ, все это. Это после обеда такая вот история. Так, давайте, давайте помешаем человеку готовиться, вот, и позвоним ему, Сергею Линскому, сейчас позвоним. На АвтоВАЗ прям звоним. Звоним на АвтоВАЗ. Тихо, тихо.
13: Роман, привет.
0: Сергей, Сережа, Сереженька, дорогой, привет.
13: Здравствуй, здравствуй, мой жаворонок.
0: Рад тебя, спасибо большое. Так, меня еще никто не обзывал. Я поздравляю вас с большим событием предстоящим. Но это же уже день рождения, поэтому можно, это не будет считаться заранее, правильно? Старт производства.
13: Спасибо, дорогой. Ну, в общем-то, да, никто же не знает, во сколько ты родился, тебя же поздравляют все равно день в день, поэтому
0: да.
13: Благодарим тебя, дорогой.
0: Но в отличие от того, что у каждого свое персональное время рождения, мы все знаем время рождения Азимута, 13:30. Я уже везде по всем каналам и в Максе вас нашел, и перепостил, и буду подготавливать людей, чтобы
13: спасибо,
0: они прошли, смотрели.
13: Спасибо, дорогой.
0: Все, подписывайтесь на эти каналы. Ну, я уже все перепостил, там все написано. Скажи, а что это будет? Как это визуализация запуска? Как это будет выглядеть? Можешь немножечко рассказать, подготовить
13: Роман,
0: нас?
13: Роман, ну, спойлерить не буду, но это будет достаточно высокотехнологичная церемония, достаточно короткая в связи с таймингом гостей, которых мы ожидаем сегодня. Угу. Поэтому, церемония будет такая же, как и машина, достаточно высокотехнологичная, довольно компактная. Выйдут на сцену перед гигантским экраном несколько автомобилей. Mm-hmm. Ну, а дальше все будет видно на трансляции.
0: Те, которые вот прямо сейчас соберут, сойдут уже свежие? Уже серийные которые?
13: Ну, как говорил Максим Ильич Соколов, президент mm-hmm. АвтоВАЗа, мы уже, в принципе, к сегодняшнему дню собрали несколько сотен автомобилей.
0: Да,
13: часть из них уже является товарными. Mm-hmm. Поэтому какие конкретно три машины, я тебе сказать
0: я
13: не могу.
0: Я понял.
13: Вины не смотрел, не проверял.
0: Но мы вот когда...
13: Машины абсолютно финальной конфигурации, те самые, которые можно будет до конца года увидеть в дилерских центрах.
0: Да. Вот мы когда на Нивушке были у вас, мы же тогда на производстве были, нам уже тогда... Стас говорил, что несколько сотен уже собрано, да, там часть из них пойдет на исследовательские цели, часть из них в корпоративный парк для менеджмента.
13: Да, так, есть, так, тоже ожидаю пересесть на Азимут в скором времени.
0: Ах, а сейчас ты на чем, напомни?
13: А, если помнишь...
0: СВ-кросс.
13: Нет. СВ-кросс у меня есть действительно в парке, это водитель, который мне помогает, а сам лично езжу на Lada X-Cross 5, это несколько, там, 1500 машин мы в 23-м
0: да.
13: году собрали
0: да.
13: в Питере, ага. в продажу их не пустили, потому что наш партнер испугался санкций, решил приостановить этот проект, ну и чтобы машины не... Ну, продавать их нельзя, поэтому эти машины поступили в корпоративный парк.
0: Все, очень круто. Скажи, пожалуйста, а как будет выглядеть дальнейшее развитие событий по Азимуту? Вот сейчас старт производства уже массового. И
13: да,
0: первое, когда приедут?
13: Первоначальное накопление первого лота для отправки дилерам и через в перспективе 2-3 месяца при накоплении достаточного количества автомобилей, автомобили поедут в дилерскую сеть. Мы объявим о дате старта продаж чуть-чуть попозже. Ну, а тебя традиционно позовем чуть раньше покататься на этой машине в одной интересной локации.
0: Спасибо большое. Не могу не затронуть еще вопрос комплектующих и всего остального. Это параллельные темы. Я имею в виду создание складских запасов на тот случай, когда нужно обслуживать, там, ремонтировать и все остальное.
13: Ну, безусловно, там очень много за параллельно. Там и обучение дилерских центров, там и техническое обучение для технических специалистов, обучение маркетологов дилерских центров. Это полноценный вывод нового автомобиля на рынок, который затрагивает фактически все службы как завода, так и наших партнеров-дилеров.
0: Угу. Все понял. Про цену, конечно же, ты скажешь прямо сейчас, да?
13: Вот, ну. Да, безусловно, конечно. Вы так вдохнули.
0: С учетом
13: большого количества стандартных опций, которые будут установлены на этот автомобиль, я могу лишь процитировать Максима Ильича Соколова, который сказал, что мы будем по нижней границе сегмента B+ в цене.
0: Но я думаю...
13: более интересный с точки зрения соотношения цены, качества и наполнения автомобиля.
0: Но она уже есть, то есть, ну, ты знаешь уже ее.
13: Ром, ты знаешь, знаешь...
0: Не-не, я не буду пытаться вытянуть ее.
13: Не-не-не, смотри, все очень просто. Цена есть на каждый конкретный день. Она меняется, исходя из многих факторов. И из рыночного окружения, из курсов валют, и из глобальной структуры спроса, который происходит на рынке. Поэтому вот через пару месяцев, когда мы поймем, что все, окей, партия готова, готова отправлять дилеру, мы финально посчитаем и все расскажем.
0: Ну да, в этом есть логика. Скажи, пожалуйста, тогда еще один вопрос, если ты не против. А вот конкурентное окружение, можешь примерно хотя бы 2-3 конкурента, таких, которые вы назначаете прямыми, сказать, кто они?
13: Ты знаешь, это 2-3 автомобиля сходных размеров, которые на российском рынке собираются в России, часть более локализована, часть менее локализована, сходных размеров. Все. Скажем так, честно говоря, не хочется коллег...
0: Понятно, лишний раз упоминаете, но мы сами станем догадываться.
13: Заранее радовать, Ром.
0: Да, я понял. А то начнут менять ценники тут же сразу, чтобы вы на них ориентировались, а не на то, что есть у них сейчас. Я понял. Хорошо, спасибо большое, во-первых, что, как всегда, выходишь на связь, и за комментарии объективные, четкие, точные. И еще раз вас с большой премьерой поздравляем, все будем смотреть.
13: Большое спасибо, приходите на трансляцию.
0: Обязательно, всех буду туда тоже загонять. Хорошего спасибо, дня. Хорошего тебе тоже. Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра АвтоВАЗа, один из руководителей АвтоВАЗа, вообще-то, потому что это как бы директор департамента. Даже можно сказать, вице-президент. Вот. И сегодня запуск «Азимута». Ну, не знаю, тут вот у кого-то комментарий. Опять цена конь за устаревшее авто. Господи ты, боже мой. Автомобиль. Впервые. С нуля сделано. Выходит в производство за устаревшее авто. Господи, что в голове? Что в голове? Ни цены нет, ни технически ничего не знает человек, но уже все понял. Все понял. Вот таких вот, я так опасаюсь таких знатоков. Боже мой, вы не представляете, какие вы опасные люди. Вот. Значит, ну а что? Ну а кто? Ну, я думаю сейчас. Вот, а кто? А что? Надо... Сейчас я открою какой-нибудь... Интересно, технические же параметры нам уже были известны, правильно, по «Азимуту». Ну, как минимум, габаритные, по силовым установкам, да, а габаритные... Так, а как теперь найти какой-нибудь агрегатор автомобильный, чтобы там попробовать найти по «Азимуту» данные? Мне кажется, что они уже должны быть. Господи, кэшбэк. Слушайте, после того, как эта штуковина уехала к этим, к другим, в общем, людям, автору, им стало еще сложнее пользоваться. И было сложно, а теперь просто капец. Так, найти. Как же мне найти теперь это все? АвтоВАЗ. Сейчас, секундочку, я могу ответить на звонки на ваши, если что, вы хотите. Так, модели. Лада. Лада, да? Лада. Лада. Лада ВАЗ. Модель. Аура. Азимут. Азимут. Вот есть Азимут. Давай посмотрим Азимут. Угу. Получаете объявление. По вашим ничего не найдено. Параметры. Господи, вы что, про Азимут ничего не знаете, что ли? Нет, они не знают ничего про Азимут. Ладно, я тогда спрошу у Дипсика. Ничего не знают они. Так, Лада Азимут габариты. Лада Азимут габариты. Сейчас посмотрим. Это найдет точно. Компактный кроссовер, построенный на... По длине немного уступает Лада Веста, но превосходит ее по ширине, высоте, что придает автомобилю более массивный вид. Длина 4 метра 41 сантиметр и еще 6 миллиметров. Ширина 1,84 м почти. 4,41. Теперь давайте посмотрим, что это может быть 4,41. К примеру, возьмем Теннет, да? Ну вот возьмем Теннет. Где у нас тут Теннет? Как его написать? Т... английскими лучше писать. Т... не... Т. Возьмем Теннет. Модель возьмем Т... 4... Т4 для начала, да? Возьмем Т4. Показать. Окей. Теннет Т4. 16 предложений. Габариты. Габариты. Где габариты? Господи. Характеристики. 4,32. А этот 4,41. У-у-у. Азимут больше Теннета Т4. Значит, нам нужен не Т4, а... Т4 лонг. Прям правильно? Т4 лонг. Который... ну, в смысле, как лонг? Он L просто так называется. А модели Т4... Господи, боже мой. Как у вас тут все глупенько. Так. Т4L. Т4L. Смотрим. Открываем характеристики. Все характеристики. Длина 4,50, а этот 4,41,6, почти 4,42. Ну, что-то среднее получается тогда между Т4 и Т4Л. Да, слушай, не получилось. Извините, вы подписаны у нас как зануда. Много-много-много налей у вас в телефоне. Простите, кто-то из моих коллег, вы кому-то занудствовали здесь, и вас написали, что вы зануда. Ну, или перезвоните, я наконец мы узнаем, соответствует ли действительности то, как вас подписали. Конта, я не знаю, что такое Конта, простите. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Да, говорите. Ну?
15: Доброе утро, Роман. Доброе. У меня нет налей, я не зануда.
0: Нет,
15: я
0: нет, номер вы, на да. Давайте, давайте.
15: А подскажите, пожалуйста, вопрос по топливу. Говорят, что сейчас много поломок, вот Черри писали новости. А действительно ли оно так? Ну вот вы же общаетесь с дилерами.
0: В смысле, много поломок из-за топлива или...
15: Да, да, да, топливо испортилось якобы у нас на заправках не Евро 5 там и так далее.
0: Я понял. Не знаю, я об этом не слышал. Ну, в смысле, я с ними как бы мы общаемся, и последнее общение вот было совсем недавно у нас, но я ничего... Теннет, я ничего такого не слышал. Просто мне кажется, что накопительный эффект... Ну, то есть настолько такого плохого топлива, который сразу выведет из строя у вас автомобиль, такого в России нет, и я надеюсь, и не будет у нас на заправках. Вот. А такое, которое сниженного качества, мне все-таки кажется, что это должен быть накопительный эффект его воздействия на автомобиль, в частности, на узлы агрегата двигателя, что для этого нужно времени чуть больше, чем несколько недель. Здесь, возможно, специалисты и мотористы поправят меня, но мне отчего-то кажется, что за несколько недель такое не случится. И в результате, как всегда... Слухами все полнится, а поскольку нынешняя валюта у нас, внимание, нынешняя валюта современности, то, конечно же, в интернете везде появляется про то, что вот как сломался двигатель, вот как это позорники какие-то просто, понимаете? Ну, то есть, ну, это раньше мы называли их хайпажорами, а сейчас это просто позорники. То есть люди, создающие контент ради... Не ради информирования, не ради того, чтобы ответить на какие-то вопросы, не ради того, чтобы что-то действительно осветить, а контент только ради того, чтобы вы посмотрели. И чем более он будет спорным, скандальным, говнистым, тем больше вы будете его смотреть. Так уж устроена психология современного пожирателя контента. Ну и в результате, сколько в нем объективности? Нисколько. Боюсь, что мало объективности будет и в прямых ответах на прямые вопросы подобного характера, если я начну задавать их производителям автомобилей, представительствам, потому что они тоже как бы, ну а зачем им раскрывать? вот эти данные. Никто никогда никакую статистику по поломкам, будь то поломки из-за топлива или не топлива, из производителей не публикует. Не публикует. Это как вы начнете рассказывать, где какие у вас несовершенства на теле, может быть, в организме есть. Зачем вам это? Это добавит вашему образу чего-нибудь такого положительного? Это только если вы не встречаете женщину по типу психологическому личности мамочка, которая тут, чем более ты убогий, тем больше ей нравишься, и она тут же берет над тобой опеку и начинает тебя защищать, ухаживать за тобой. Ну, вот в любом другом случае ты бы не афишировал такую информацию о себе. Да, слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
16: Добрый день. Вот мне интересно, что это получится. Пока непонятно, что за металл. Резинки идут из Балакова или где-то нашли альтернативного поставщика.
0: Вы про Азиму говорите?
16: Про Азиму, да.
0: А что за металл? Металл. Свое производство черного.
16: Оцинкованный металл.
0: Будет оцинкованный металл у него, конечно.
16: Да. Резина какая, какие прокладки, с какого завода. Вообще комплектующие, откуда они?
0: Наши. В основном наши, конечно, наши. Ну, стараются использовать.
16: Так, когда-то у меня была Шевроле Нива, там эти балаковские резинки, они... из всех щелей, если они поставщики...
0: Это когда стали... было? Когда было, скажите,
16: это пожалуйста? Это при царе Горохе было.
0: Ну, при царе Горохе, вот вы отвечаете на свой вопрос. Понимаете, когда при царе Горохе это было, если вы замечали это, вы думаете, тогда не замечали это производители? Конечно, замечали. На АвтоВАЗе огромное подразделение отвечает за претензии. Многим кажется, это иллюзия, что, дескать, там на это никто не обращает внимания, очень сильно обращают. Очень сильно обращают. И контроль качества очень высокий на АвтоВАЗе. И все, что касается поставщиков, тоже. Так что с того времени, уверяю вас, даже если производитель остался тем же, подрядчик, тем же, по резине, то продукцию он выпускает совершенно иного качества. Абсолютно. А если подрядчик много раз подряд лажает, и это вызывает недовольство клиентов, и это недовольство выплескивается на производителя, то этот подрядчик меняется. Там устроено все с этим очень строго. Теннет Т4, 2 миллиона 330 старт. И еще версия 1, 2 миллиона 479. Это Т4, мы видим. Ну, такая вот 2,5. То есть вот 2,5 миллиона в общем. Если мы будем говорить о том, что... Ну, это передний привод и вот такой вот автомобиль. Теннет Т4. Лонг. Соответственно, если пониженные планки, ну, надо посмотреть еще на BLG, что там X50, какой ценник по низу, и еще на некоторые модели, на тот же J6, J-Land, но сейчас уже у меня нет времени на это. Поэтому предлагаю вам сначала, нам всем в 13.30 сегодня посмотреть премьерное начало производства. Начало производства в прямом эфире будет транслироваться. Прямую ссылку я уже опубликовал у себя в телеграм-канале «Щукин» и все. И в «Максе», и в телеграме. Там перепощенное сообщение от «АвтоВАЗа», официального телеграм-канала и «Макс-канала». И там в этом сообщении прямая ссылка в 13.30. Мы можем посмотреть, как это было. А завтра уже обсудить заодно и с конкурентами, посмотреть, кто чего стоит. Там, может быть, как-то там сравнить параметры и все остальное. А пока, кстати говоря, еще об одном конкуренте, который уже представлен на нашем рынке. Конкурент в том числе и Азимута тоже. И этот конкурент станет нам еще ближе на следующей неделе. Но пока что он стал ближе совсем непростым людям в России.
17: Моторы.
0: В частности, в Москве. Это случилось 22 сентября. Презентация нового российского автомобильного бренда Tenet Plus. Понятно? Пока есть версия Tenet 4 Long, к Long'у добавляется еще и Plus. Но только это не модель, это целый модельный ряд. Бренд создан в рамках технологического партнерства холдинга АГР и китайского дистрибьютора Defitu. На мероприятии были представлены две модели кроссоверов Tenet Plus L6 и Tenet Plus L4. Или L6 и L4, я не знаю, как правильно их произнести. Это среднеразмерные кроссоверы сегмента C. Мероприятие проходило, нужно сказать, в рамках дружеской творческой атмосферы, потому что приглашены были всевозможные селебрити, певцы, музыканты, какие-то еще творческие люди. И все те, кто, кому не чужд стиль, утонченность, и как в форме, так и в содержании. Потому что Dennett Plus именно про это. Бренд, в общем-то, представляет автомобили технически понятные, но с претензией, в хорошем смысле слова, с претензией на элегантность, на стиль, на утонченность, еще более интересные модели. Значит, что такое L6? Это C-сегмент SUV-C, 4,55 длина, 1,85 ширина. Значит, дисплей, это все понятно. Силовые агрегаты. 1,5 литра, 147 сил, шестиступенчатый робот. До конца нынешнего года появится и полноприводная версия. 150 сил, семиступенчатый робот. Отлично. Это очень хорошая связка, нам известно. А также был представлен Tenet T4. Отставить. Tenet плюс L4. Вот так. Здесь 4,50 длина, чуть покомпактнее. Силовой агрегат 1,5-литровый. 147 сил, шестиступенчатая, роботизированная. Вот здесь про полный привод пока мы ничего не знаем. Я по секрету скажу, что мы на следующей неделе начнем с вами очень близко знакомиться с одним из этих парней. Но это отдельная история. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы.
18: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
19: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Ульяновской области опровергли фейк об утечке ядовитых веществ на заводе «Искра». Недостоверная информация появилась на фоне атаки дронов по Ульяновску, сообщили в Центре управления регионом. В ведомстве призвали жителей сохранять бдительность. Также отмечается, что сообщения о погибших тоже не соответствуют действительности. Ранее губернатор Алексей Русских сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь. Медицинские службы Ульяновска переведены в режим повышенной готовности. Около 50 БПЛА уничтожили ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, украинские беспилотники были сбиты силами ПВО в Каменске, Шахтинском и Новошахтинске, а также в 6 районах области – Миллеровском, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском и Красносулинском. Слюсарь написал в своем канале в мессенджере «Макс», что в результате атаки дронов Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения. Предприятие временно прекратило работу, пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется, добавил губернатор Ростовской области. Сообщение с пометкой «Молния». 6 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава МИДа Сергей Лавров и генсек ООН Антонио Гутерриш обсудили конфликт на Украине. На встрече коснулись в том числе его глобальных последствий, отметили в пресс-службе офиса генерального секретаря организации. В Министерстве иностранных дел нашей страны сообщили, что Лавров обратил внимание Гутерриша на важность выверенного реформирования ООН для ее адаптации к многополярному миропорядку. Глава МИДа также передал генсеку доклад, посвященный разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы резне в Буче. Курс валют китайский юань стоит 12 рублей 65 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 91 копейка. Курс евро сегодня 96,89. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем 13-15 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
18: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
20: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
21: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
22: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
23: Первая любовь. Опыт отношений –
1: Общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
23: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
24: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
25: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
24: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
27: Каждое воскресенье после 17 часов.
26: Гость в студии.
27: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
28: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
26: Авторская программа Романа Бабаяна.
27: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
29: Имена. Поверх времен.
26: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
27: Каждую субботу после 15 часов.
26: Авторская программа Леонида Варебруса.
29: Имена. Поверх времен.
27: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
30: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
31: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 сентября, пятница. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. И наши трансляции идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчики, на ракеты на Рутюбе обязательно нажимаем. Заходим в трансляцию, сканируем QR-код, потом по этому QR-коду переходим в бота-мессенджере Макс, там подписываемся на Макс, на Дзен, на Телеграм-канал тоже подписывайтесь. Везде подпишитесь, пожалуйста.

Так, доброе утро, вот, великий город, великая страна, великий народ, пишет Джекпот, а мы сегодня, может быть, даже об этом с вами поговорим. У меня есть заготовочка такая под подобную тему. Там, ну, вчера один заголовок, я не мог мимо него пройти, поэтому, но это потом, но чуть попозже оставил я. Ну, пятница все-таки сегодня. Хотя, честно говоря, какая-то она грустная. Я вот так вот смотрю на улицу, я сегодня еле проснулся, я глаза открываю, на улицу смотрю, думаю, ну, не-не-не-не-не, туда идти не собираюсь, это, конечно, это все. Потом вспомнил, что мне надо туда идти, потому что у меня работа, но если бы не работа, я, наверное, сегодня бы на улицу не вышел. Ну, очень как-то, все осень, короче. Правильно там говорили, кто-то из синоптиков заявлял на этой неделе, что закончилось бабье лето. Оно прям, причем, мне кажется, закончилось вот буквально вчера. Вчера был самый странный день в году, по моим личным ощущениям, потому что у тебя за одни сутки были все виды погоды. Вчера была жара, ну, такая жара для 25 сентября, 22 градуса у меня машина показывала на пике вчерашней программы. В чем, значит, была жара, потом был ураган, потом был дождь, потом вечером была холодрыга. Ну, вот такая вот была вчера погода. Короче, мне кажется, что прямо вчера закончилось у нас бабье лето, и вот сегодняшнего дня вот нечто подобное. Ты чего, погода норм, кайф, пишет Гермошлем. Я всегда удивлялся этим людям, которым нравится вот то, что происходит сейчас на улице, но я вас встречал и не раз, и не два таких людей, поэтому вот, пожалуйста, Ренат тоже пишет, что погода нормальная, не холодно и не жарко. Не-не, странные вы люди, я вас понимать отказываюсь, но я принимаю, что вы существуете. Вас действительно много, к этому я привык уже. Так, пять колес.

далее. Так, доброе утро. Поляки тут отчебучили. Навроцкий сказал, Америки еще не было, Польша всегда сражалась с Россией. А у нас вообще продолжается. Миша Николай пишет, Денис куда погнал? Да, я тоже не понял, согласен. У нас продолжается вот эта юмористическая неделька, которая называется «Америка, ООН, Дональд Трамп и его гости». Дональд Трамп и его друзья. Вот как-то так мог называться этот сериал. Вчера Си Цзиньпин приехал в Соединенные Штаты Америки. И его встретили. Встретили как подобает. Как почетного гостя. С ковровой дорожкой. И все. Дональд Трамп его лично встречал. Ну, хорошо встретили. Все. Без каких-либо. Но действительно. Как очень-очень почетного гостя. Последний раз, я так понимаю, вообще красная дорожка. Вот она была в Анкоридже. И вот теперь для Си Цзиньпина. Но это вспоминаем. Историю с тем, что Дональду Трампу очень хочется тусить с правильными ребятами. И вот он правильных ребят по-правильному встречает. Вот уже второй раз он подтверждает этот тезис. Очень постарался встретить Си Цзиньпина, но самое, конечно, смешное было это наблюдать за самим Си Цзиньпином. У него вообще всегда примерно одно и то же выражение лица. Он человек очень сдержанный на эмоции, практически их никак не демонстрирует. Ну и его лицо ему помогает это делать, потому что либо он так привык уже, как подстроил свое лицо и мышцы лицевые, либо ну просто вот естественным образом он выглядит как абсолютно безэмоциональный человек. И я вчера вообще первый раз видел, чтобы Си Цзиньпин улыбался и смеялся. Первый раз. Си Цзиньпин — это очаровашка, пишет Андрей. Ну, чисто внешне может сложиться такое ощущение. На самом деле, далеко он никакой не очаровашка. Он достаточно суровый, жесткий лидер гигантской страны с большим количеством плюсов и минусов. И вот все, что из этого вытекает, все присуще Си Цзиньпину. Но вчера прям зафиксировали фотографы несколько раз, как он улыбается. Как он так немножко смотрит на Дональда Трампа с выражением лица, типа, ну ты клоун, ну прям, ну клоун. Но самое веселое было, конечно, когда этот ролик, он разошелся по интернету, когда Дональд Трамп проводил ему экскурсию по Белому дому, а он в Белом доме устроил выставку свою, вот он поменял все, что там висело где-либо, все картины снял, повесил все свое. Помните, там у него фотография есть с Путиным, где-то висит, где-то его родственников висит фотография. А еще он сделал аллею президентов, аллею славы президентов. Он вывесил портреты всех президентов подряд и подписи к ним поставил. Но вся аллея президентов задумывалась ради двух вещей. Первое – это повесить два своих портрета в самом конце списка. И вторая вещь – это повесить еще одну историю, которая висит между его портретами, то бишь Байден. Но Байден висит там, там нет портрета Байдена, там вместо Байдена висит авторучка. Просто фотография ручки и подпись «Самый плохой президент в истории». Потому что ручкой он его называл, потому что тот типа подписывал этой автоматической ручкой законы, не сам. Помните, был такой скандал, что подозревали сначала, что он не сам ставит подписи на законах, а потом подтвердилось, что у него был специальный аппарат, который эти подписи под законами ставил. И вот он эту фотографию там разместил, и он решил ее показать Си Цзиньпину. И Си Цзиньпин прямо рассмеялся в голос. Я первый раз видел, чтобы Си прям смеялся. Прям в голос смеялся. Я даже не знаю, от чего смеялся больше. Си Цзиньпин. От того, что действительно вот тут прикол на стене висит в виде этой ручки. Либо от того, что ну, сам факт ситуации его повеселил. То есть он приехал с визитом в США. Он, мягко говоря, не часто это делает. Он, по-моему, вообще первый, кто дважды приехал в Соединенные Штаты Америки в качестве лидера Китая. Вот в этом статусе, по-моему, больше никто никогда не приезжал дважды. И там не ручка, там автоперо. Большая разница есть, Василий. Ну, хорошо, нет, если... Я понимаю, погода, мы душим там, да, хорошо. То есть это, не... это очень серьезное мероприятие. Проходит это мероприятие в атмосфере принимаемых законов

0: жесточайших санкциях, которые направлены как раз против, ну, там, это вот тот самый суперзакон экстремиста Линдси Грэма против России и Ирана, но направлен он в конечном итоге как раз на Китай, на Индию, на тех, кто покупает энергоресурсы, как у той же самой России или Ирана. И перед этой поездкой они, ну, сначала говорили, что, правда, Си Цзиньпин умер, но это классика такая сентябрьская, он всегда по сентябрям умирает. Его теряют на пару недель и говорят, что все, видимо, нету больше Си Цзиньпина. Ну, это всегда оказывается неправдой. Потом начали говорить о том, что, а может быть, он специально делает так, что якобы у него проблемы со здоровьем, потому что он хочет сорвать эту поездку в Соединенные Штаты Америки. Это будет такой демарш от него как раз против этого закона. Выступали разные спикеры, в том числе из Китая, что вот этот закон, он не поможет нам ни о чем договориться. Начали уже про Тайвань тоже говорить, хватит поддерживать Тайвань. В общем, напряженка такая была дипломатическая перед этим визитом. И вот он приезжает потом в Соединенные Штаты Америки, а там просто, ну, стендап. Там самое настоящее комедийное шоу. Со всеми этими портретами, Трамп, который его там по плечу похлопывает. И, может, от самой ситуации Си Цзиньпина прорвало. Все, он не смог сдержаться, он зажал в голос. И еще главное на видео. Но это удивительно. Си просто узнал эту ручку, она в Китае. В Китае сделано. У Си выражение лица, как у дедушки, наблюдающего за тем, как шалят его неосмысленные внуки. Несмышленые внуки, пишет хитрый лис. Ну, что-то такое есть, да, в его взгляде. Харламов хорошо его пародирует. Мне кажется, Харламов не особо кого-то пародирует. Он просто его переодевают в этого персонажа, а дальше он продолжает работать, разговаривать, как Харламов. Вот. Но уже в костюме другого человека. И получается смешно. В этом комедийный гений. Гарика Харламова. А притягивание руки от Трампа при рукопожатии было, пишет Владимир Бонд. А это старая тема, Владимир. Это вот было прям популярно сильно в его первое президентство. Он тогда прям сильно в эти перетяжки играл. Потом, уже во второе президентство, он еще это делает, конечно, но уже на этом так не акцентируется внимание, и на каких-то больших мероприятиях он вроде как этого... Некоторые пытаются следить, кто там в эти перетяжки выигрывает, но уже в этом нету такого прикола. Но вот, вот там человек по имени Трамп пишет, что было, было перетягивание. Пускай к трансляции подключает, смеяться чаще будет, пишет Миша Николаев. Так, вот Евгений тоже написал, что ручка китайская. Так, Трамп написал мне здесь вот сейчас, что... А, кстати, у вас Трампа неправильно написано. Он же через «ю» пишется, Трамп, а у вас через «эй» написано. Вы неправильно, вы написали «трэмп», по факту. Значит, приезжайте в гости, он написал. Через Грега передал вам визу и билеты. 8 заберете. Смешно. Это хорошее. Дональд Фредович, это очаровательное солнышко, пишет Андрей. Да, вообще невероятное. А переговоры-то серьезные, типа. Я напомню, что изначально, когда он пришел к власти, он обещал этот самый Китай пошлинами обложить, сделать так, что они будут вынуждены подписывать любые документы, которые он от них затребует, потому что он супермощный. И Китай, ну, обязательно как миленький, с ним договориться обо всем, потому что он умеет надавить, он умеет заключать сделки, он жесткий переговорщик. И вот к чему это все пришло. К комедийному шоу в Белом доме. Кстати, по поводу его супержесткости, помните, мы с вами на этой неделе обсуждали, что он средства массовой информации некоторые выгнал из Белого дома, из пресс-службы CNN, MSNBC, они же MS Now сейчас, и кто-то там был третий. Политика. Так вот, суд окружной там по Вашингтону отменил это его решение и обязал его вернуть этих журналистов назад на свои позиции. Они коллективный иск против него сделали. И суд достаточно быстро отреагировал и заставил вернуть этих журналистов назад. Да что ж ты будешь делать-то? У него с этими судами прям не задалось. Вот все его инициативы отменяют. Причем Что интересно, адвокаты именно со стороны президента в суде, это такая классная просто деталь, они апеллировали к тому, что эти журналисты подрывают национальную безопасность своим присутствием. Потому что с помощью тех вопросов, которые они задают, они могут раскрыть какие-то государственные секреты. И именно якобы поэтому президент их выгнал. На что им судья ответил, что не надо здесь, пожалуйста, врать, потому что сам президент Трамп у себя в соцсетях написал, почему он их выгнал. И выгнал он их по другим причинам, он их выгнал, потому что думает, что они про него врут и всякую клевету распространяют. А не потому, что там есть какие-то секреты национальной безопасности, которые они раскрывают. И вот, мне кажется, это вообще идеальная иллюстрация к тому, как работает Дональд Трамп и вся его система на самом деле. Он лечит всем какую-то дичь. Он рассказывает вот эту свою клоунаду, посты, всякие там картинки, сделанные искусственным интеллектом. Кстати, вроде как они действительно сейчас начнут обязывать всех называть это у себя внутри Соединенных Штатов суперинтеллектом или сверхинтеллектом. Сверхинтеллектом даже, по-моему. И аббревиатуру поменяют. У них была AI, Artificial Intelligence, а сейчас будет SI, Superior Intelligence. Теперь это будет SI, короче говоря. Ну, у нас как был и так и остается. Но это так. В общем, он сначала всех заваливает вот этой своей историей, тем, какой он крутой. Лечит всякую чушь, выкладывает и картинки. Но в реальности все знают, что он порит всякую чушь. И на это не обращают никакого внимания. И когда доходит до каких-то принятия решений настоящих, судьбоносных, до каких-то инстанций, которые могут принять решение, они все опираются не на вранье, а на реальность, которая видна, неприкрыта и абсолютно легко интерпретируется. Вот как с этим судом. Он к приезду... Да еще, Харл, еще лучше. Он к приезду Си переименовал ИИ в Си. И назвал это еще высшим разумом. Красиво. Но, вероятно, в Штатах тоже закон о СМИ имеется, и деду надо быть поспокойнее, пусть берет пример с парочки соседей с континента Евразия, пишет хитрый лис. Имеется там, да, там много законов, но вот они к ним проапеллировали и, пожалуйста, их вернули. Ну, просто... Вообще-то у тебя тоже должны быть юристы, и они есть, судя по тому, что они выступают в судах. Если ты президент Соединенных Штатов Америки, эти юристы должны предупреждать человека о том, что некоторые решения не надо принимать, потому что они очень быстро оспорятся в суде. Может быть, если вы действительно хотите подойти к подобному решению, надо его оформить как-то по-другому, чтобы это не выглядело как ваше очередное поражение. Ну, поражение есть. Кстати, о поражениях. Ну, на него, во-первых, накинулись за вот этот приезд Си Цзиньпина. Накинулись не меньше, чем за то, как он встречал Владимира Владимировича. Всем тем же людям, которым не нравилось, что он встречал Владимира Владимировича Путина на Аляске, как суперпочетного гостя с красной дорожкой и всеми прочими вещами, тем же людям не понравилось, как он встречал точно так же Си Цзиньпина. Им точно так же это не понравилось. На него накидываются за то, что он проводит эту встречу, хотя на самом деле в факте самой встречи нету ничего такого. Наоборот, я бы даже сказал, что это правильно. Такие встречи организовывать. Потому что Соединенные Штаты, Китай, сверхдержавы должны друг с другом разговаривать. И если у них будут хорошие взаимоотношения, это лучше для всего мира в вакууме, в теории, нежели чем если они будут враждовать друг с другом. Но, то есть, даже не за то, как он обставил это все с этими портретами, там, что он в клоунаду это все превращает, нет, за сам факт того, что вот он Си Цзиньпина привез, точнее, пригласил в США, и что тот приехал, и его встречают с почестями. Вот это раздражает. И на этом фоне, знаете, я попробовал посмотреть, поискать реакцию. Мне было интересно. Вот мне писали об этом тоже здесь в эфир, что вы теперь, типа, скажете о президенте Трампе, как он, типа, до сих пор лох, Или теперь он отвечающий за базар крутой мужик, после того, как он с Гренландии документы подписал. Я попытался почитать и поискать реакцию. Как на самом деле американцы, американские средства массовой информации отреагировали на вот это вот подписание. Казалось бы, у нас даже некоторые так подавали, что он обещал купить Гренландию, обещал большие деньги, в том числе каждому жителю Гренландии, но в итоге вообще забрал бесплатно по факту себе эту Гренландию. Подписал документы о всех военных базах и все прочее, и там ни копейки денег за это не отдал. То есть вроде как даже победа. Может быть, даже и большая победа. И знаете, удивительно, но никто так это не воспринимает в Америке. Что для меня тоже, ну, немножечко странно, честно. Тут он может даже действительно обидеться. Но проблема заключается, наверное, в нем самом опять. И в том, как он это продавал всем подряд. Вот иногда так бывает в, ну, наверное, в любой отрасли, но ярче всего это видно, это в автомобильной. Раньше было, не знаю, сейчас делают до сих пор так, ну, вроде тоже делают, да, я видел пару. Бывают, представляют на всяких выставках концепт-мобиль. Машину, которая всегда выглядит очень футуристично, как-то по-особенному, она вся такая красивая, яркая, у нее невероятно яркий салон у этой машины, и ну, всем сразу хочется в этой машине посидеть, прикоснуться к ней, и если вдруг когда-то такая машина выйдет, то это вообще просто чудо дивное будет, все ее обязательно захотят себе купить. А потом на базе этой машины выпускают реальный конвейерный вариант. Она уходит в серию. И очень часто эта машина вообще не похожа на этот концепт-кар. Ничего от него не имеет. Либо имеет какие-то небольшие детали, но они уже сделаны не так, немножечко видоизменены, не те материалы. И у людей, из-за того, что у них было невероятно завышенное ожидание, падает потребительский интерес к этому автомобилю. То есть они видят, что в итоге вышло не то. Хотя, может быть, даже машина и хорошая. Но не та, что ожидали, слишком сильно прогрели покупателя этим самым концепт-каром. И вот так же здесь получилось. То есть он слишком грел по поводу этой Гренландии. И в итоге все ожидали немножечко другого. А когда он заключил действительно неплохую сделку, оказалось, что это никому не нужно. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
2: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Пассажирский поезд получил повреждения на границе Ульяновской и Самарской областей. Пострадавших среди пассажиров нет. График движения состава будет скорректирован в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он уточнил в своем канале в мессенджере Макс, что в поезде ехали жители региона. Средства ПВО уничтожили еще 6 украинских дронов на подлете к Москве. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. На месте падения Обломкова работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в мессенджере Макс. Всего с начала суток, по данным Собянина, средства противовоздушной обороны сбили 23 летевших в направлении Москвы беспилотника. При атаке украинских дронов на Ульяновск пострадали 2 подростка. Уточненные данные сообщили в Министерстве здравоохранения области. Ранее губернатор региона Алексей Русских заявил об одном пострадавшем ребенке и 7 взрослых, которые получили различные ранения в результате атаки украинских дронов. Как уточнили в Минздраве, 3 пострадавших доставлены в больницу, 4 находятся на амбулаторном лечении. Медведь убил женщину на приусадебном участке в Красноярском крае. Хищник напал на жительницу села Вознесенка Ирбейско-Саянского муниципального округа. Ранним утром 25 сентября женщина вышла из дома на территорию своего приусадебного участка по улице Центральной. В этот момент она увидела медведя, который пытался пробраться в загон с домашними животными. Зверь набросился на женщину, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве добавили, что медведя застрелил сосед погибшей женщины. 4 истребителя Еврофайтер прибыли в Латвию из Германии. Самолет возьмут под защиту неба над Балтийской республикой во время выборов 3 октября. Авиация будет находиться в стране около недели. Истребители разместили на военном аэродроме в Лиелварде в центральной части Латвии, заявили в Министерстве обороны. Агентство ДПА отмечает, что власти страны обратились к своим союзникам по НАТО с просьбой поддержать безопасное проведение парламентских выборов на фоне недавних нарушений воздушного пространства в республике. 14 августа, напомню, вооруженные силы Латвии сообщили о сбитом БПЛА в воздушном пространстве страны. БПЛА принадлежал Украине. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 12, сегодня в столице облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, температура воздуха днем 13-15 градусов, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, капибара.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Ты что пинаешься?
9: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техосборудование. Обслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
10: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
13: Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения ударов по Кремлю.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
17: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
16: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
18: намеренного, неправедного и пагубного.
15: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
5: каждую субботу после 12 часов. «Врачи и пациенты». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
19: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: «Право знать», говорит Москва.

8:38 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 сентября, пятница. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы. Нажимайте на колокольчики, на ракету на Рутюбе надо нажать, она же кнопочка в топ. Сканируйте QR-код в трансляции, он приведет вас на бота в мессенджере Макс. Там же в Максе подпишитесь на наш канал, такой же канал есть в Дзене и в Телеграме, на них тоже подпишитесь.

0: Кас пишет, работает по схеме «требуй больше, чтобы отдали нужное», и спокойно отдали. Факт. Факт, именно по этой схеме он и работает. Он, его и ловили на том, что он признается, что именно эта схема у него и существует. Требуй 100%, хотя тебе нужно 10%. Он говорил об этом. Так, китайцы делают, что показывают, им пофигу вообще, пишет НН. Ну, делают, что показывают. Не понял. Может быть, показывают, что делают? Не понял. Ладно. Ощущение, что в глазах интересующихся политикой президентство Трампа напоминает бесконечную череду прыжков из лужи в лужу. Просто жабеныш какой-то, пишет хитрый лис. Ну да, из лужи в лужу, ну похоже. Ну, только некоторые лужи поглубже, и в них и утонуть можно. Но он скачет, да. Интересно, а почему Путин и Си встречает лично Трамп со своей семьей, капитализацией Калифорнии, полковой авиацией, Зеленского встречает водитель Uber и случайно уборщица, ну и пилот своего же самолета. Но, не, на самом деле, если так вдаваться в подробности, то есть отличие между тем, как встречал Трамп Путина и как он встречает Си Цзиньпина. Но все-таки и тут тоже разные мероприятия. Это нельзя игнорировать. Статус, в котором находится государство, что Соединенные Штаты Америки с Китаем хоть и находятся в напряженных взаимоотношениях, но они эти взаимоотношения не прерывали никаким образом, ВКонтакте находились. А у нас на последние годы правления Байдена пришелся самый тяжелый период в наших отношениях, когда не было вообще никакого общения. И потом приезжал, когда Владимир Владимирович на Аляску, там, ну, вот эта вот конфронтационная линия-то, она сохранялась, так или иначе. Но все равно, да, определенные почести, очень масштабные, они были оказаны. Ну, а Зеленский, вообще, мне кажется, что в этот ряд даже вставать не должен просто на письме, не то что с точки зрения того, как его встречают. Чувствую, что и с 5000 каждому за голосование он кинет так же, как с Гренландией. Но он не кинул, понимаете? Вот он избрал неправильную тактику. Он не понял, видимо, как работает общественное мнение. Он начал продавать слишком что-то крутое и красивое. Знаете, какая была машина, кстати говоря? Вот я приводил пример с машинами. Очень часто у самих американских компаний получались такие лажи с этими автомобилями. Они на рубеже там 80-е, 90-е или 90-е нулевые тоже любили делать вот эти концепт-машины и представлять их на Детройтской выставке. Огромное количество людей на это на все смотрело, им очень сильно нравилось, а потом они брали и делали эту машину вроде как чисто внешне, примерно то же самое, но на самом деле пытались натянуть этот дизайн на какую-нибудь старую колесную базу от какого-нибудь минивэна или там седана старого, и в итоге машина проваливалась. И есть одна машина, которая считается самой некрасивой машиной в истории человечества. Самой провальной вообще машиной, какую только можно себе представить. И эту машину, она в итоге стала культовой. Но стала культовой благодаря сериалу. Сериал называется «Во все тяжкие». Это Pontiac Aztec называется эта машина. Если вы смотрели «Во все тяжкие», вы должны были помнить, вот она была у главного героя, эта машина. Она, ну прям урод. Да, очень странная тачка. Но в момент, когда ее задумали, когда ее показали на Детройтской выставке, она выглядела немножечко иначе. Эта машина произвела фурор. Ее хотели. Ее прям ждали. Она должна была стать хитом. Но так как ее Pontiac натянули на какие-то старые, опять же, да, вот на старые лекала, просто новую внешку, внутренности особо там тоже не поменяли, не проапгрейдили, еще приняли несколько опрометчивых решений с точки зрения покраски этой машины, у нее такие были серые панели снизу большие, уродливые, которые делали и так страшную машину еще страшнее, эта машина провалилась в продажах, стала культовой только вот уже после выхода сериала. Вот он делает один в один то же самое. Хотя, в отличие от того же самого Pontiac, Он по факту добивается успеха. Ну, вот в сделке с Гренландией. Это успех. Да, наверное, не такой, как присоединение Гренландии к Соединенным Штатам. А с другой стороны, зачем ему это присоединение Гренландии было изначально? Это опять история, которую он сам придумал. Вот вы написали, что прыгает по лужам. Это как будто он сам эти лужи наливает. И потом по ним скачет. Вот как будто он со шлангом стоит, сам себе эту лужу льет. И потом в нее запрыгивает. Вот так выглядит картина. Потому что этой проблемы, правильно пишет мне Василий, что прикол в том, что и без всяких договоренностей он мог использовать эту Гренландию. Так что это просто пиар с подписями. В том-то и дело, что он... этой проблемы не было. Вот это, что в Гренландии вот-вот уже высадятся русские с китайцами и захватят эту самую Гренландию. И нельзя им позволить этого сделать. Дания не может обеспечить безопасность Гренландии, поэтому надо у них забрать эту Гренландию. Это скорее Америка, нежели чем Дания. Этих проблем не существовало. Это он эти проблемы придумал. Он их разогнал. Не, вопрос с принадлежностью Гренландии периодически возникал в истории США. Ну, потому что рядом. Поэтому, да, иногда они все-таки об этом заговаривали. Но в последнее время давным-давно ничего подобного не было. И никто не был против, чтобы он там свои войска размещал. Это НАТО, это... Ну, там все было стабильно. Европейцы даже и не подозревали, что, оказывается, проблема есть такая. Он ее выдумал в итоге. Прогрел всех на эту проблему. Невероятным образом прогрел. Все такие, ну ничего себе, там прямо сейчас, ну, китайцы с русскими, а это опасно. Получается, надо что-то с этим делать, надо забирать, это должна быть наша территория, это должна быть наша земля. И то, кстати, таких людей не сказать, что было прям много. Если бы он это пытался сделать, на этом построить свою политическую кампанию предвыборную, ничего бы у него не получилось. То есть это не так сильно кого-то интересовало, но были такие люди, которые, да, давайте, вот все понятно, надо делать это США, это должна быть наша территория, мы должны обеспечить свою безопасность. Это должны быть Соединенные Штаты Америки, потому что мы самые великие. А тут еще такая гигантская штука на карте. Там смотришь на размер этой Гренландии на карте и дуреешь, потому что она размером с континент. Неважно, что это проекция Меркатора, и что на самом деле размер Гренландии, он не такой большой, она, конечно, не маленькая, но не такая гигантская, как выглядит на карте. Если ты ее начнешь там перетягивать в другие части планеты Земля, куда-нибудь южнее, то окажется, что она на самом деле-то поменьше, сильно меньше. Это, ну, если кто не в курсе, почитайте, что такое проекция Меркатора и как выглядит вот наша Земля на этой проекции. Это вот та карта, к которой мы привыкли, планета Земля, но она на самом деле неправильно передает масштаб некоторых стран, в том числе, кстати говоря, России. То есть у нас, если посмотреть на эту проекцию, кажется, что Россия, она больше, чем Африка вся. Хотя это не так. Это так, ладно, детали. Ну, а в итоге он подписывает этот документ. Этот документ по-хорошему ему подходит. Он вопросы, которые он сам перед собой поставил, он их закрывает. Но это не присоединение Гренландии, это не добавление каких-то территорий, это не новый штат, который он присоединил к Америке. И, соответственно, это уже никого не устраивает. Вот ты на что нас прогрел, то и подавай. Я, конечно, сейчас немножечко упускаю, что из виду момент, что сейчас, в принципе, никому не нужна никакая Гренландия, потому что у них там совершенно другие проблемы, и, может быть, это бы хоть как-то сработало, если бы он это сделал до того, как напал на Иран. И вот произошло все то, что произошло. Но все-таки какой-то процент людей мог бы как-то на это отреагировать, может быть, положительно. Нет, никто особо не реагирует. Так, я правильно понимаю, что советские машины проходят вне конкурса по красоте машин? Советские машины, ну, во-первых, да. Во-вторых, советские машины в основном красивые. А какие вы можете мне назвать уродливые советские машины? Горбатый запорожец, если только. И то свой шарм у него есть. Да, это красивые машины. Но этот Ацтек, это машина сильная позже, это машина, сделанная в конце 90-х. Она уже не имеет отношения, она уже не соревновалась с советским автопромом, так что, ну, я не очень понимаю, при чем здесь, в принципе, советские машины. Фиат Мультипла гораздо уродливее. На мой вкус, да, согласен с вами, он действительно урод. Редкий, но вот как-то считается так, что... Но он тоже есть всегда в этом рейтинге самых уродливых автомобилей, и Ацтек, он где-то там идет тоже рядом. Но справедливости ради, Дания сдалась Трампу. Формально Гренландия осталась под Данией, но теперь американцы официально могут построить там свои военные базы и разместить контингент, превышающий численность всего населения Гренландии или размер вооруженных сил Дании. Кто им после этого что скажет, если США через 2 года заявят о своем суверенитете над Гренландией? Да, факт, правда. Они могли это сделать и до. Понимаете, вот в этом проблема. Они и до могли это сделать, и никто бы им и слова не сказал. И никто не был против, что самое интересное. Кто ж против-то? Сейчас Европа, ну, если вдруг им сказали, что все откатывается назад, и американцы снова придут и будут вас полностью защищать, они очень были бы согласны на этот разговор. Да они были согласны, чтобы там были американские базы, никаких проблем с этим не было. Они просто не хотели эту территорию отдавать. Никто не хочет отдавать свои территории, это нормально. Он предлагал захватить эту самую Гренландию. Ну, могут ли они через 2 года заявить о своем суверенитете над Гренландией? Могут, да они сейчас могут. Как показывает практика, заявить можно все, что угодно. Можно заявить о том, что ты озера переименовываешь. Можно заявить о том, что ты победы одерживаешь, мира достигаешь в там, 10 раз подряд в разных точках света. Да что хочешь, можно заявить. На реальности это никак не отражается, но заявить можно. Советские машины чудовищно красивые, пишет Гермошлем. Ну, давайте честно, американские машины того времени, вот, о котором мы с вами говорим, когда представляем себе красивые советские машины, почему-то я уверен, что у вас всплывает в памяти 21-я «Волга», 24-я «Волга», ну, наверное, «Жигули», «Копейка», «Трешка», вот что-то такое, наверное, всплывает в голове. Может быть, у кого-то «Чайка», «Зилы». Американские машины того времени тоже чудовищно красивые. И европейские машины того времени тоже невероятно красивые. Время было красивое. Сейчас с этим посложнее. «Москвич 408, 412 очень красив», пишет В. Ну да, ну да. Горбатый красавец. Уроды — это ВАЗ-2110 и «Приора». Но это машины уже не советские. 2110. Вот 2110, да, наверное, урод, соглашусь. Вот десятка — странная машина. «Приора» — нет, «Приора» — это вершина стиля Волжского автомобильного завода. Здесь я не согласен. Нет, я про Кразы и Уралы. Конечно, ГАЗ-66, пишет Гермошлем. В 90-х, 99-х казалось верхом совершенства. Это Лада SKM M7 минивэн. Что это такое? Ну-ка, подождите, сейчас я посмотрю. Я помню, был какой-то минивэн у Лады. Он был не очень. Я не помню, какой он. 21, что он там был. Так, ну-ка. Что ты делаешь-то со мной? Взял, начал закачивать мне какое-то обновление браузера. Так, ну-ка, давайте, смотрим. Что за минивэн такой? SKM M7. Мне вообще какую-то китайскую машину выдает. Почему Лада? Или это Лада и есть? Так выглядит теперь странно. Вот вы мне на эти машины подкинули. Не понял, нет, современное что-то? Это просто какой-то чисто самый банальный, обычный минивэн. Лада Надежда, да-да, Лада Надежда, точно. Хотя мне, когда вот была она актуальна, эта Надежда, она мне нравилась, честно могу признаться. 2120, пишет Дирик, вот, спасибо. Опять про машины. Ну, увели меня немножко туда. Ну, увели, правда. Ничего не могу с собой поделать. Я легко туда съезжаю на эту тропинку. Ну, и вы, как показывает практика, тоже достаточно быстро туда уходите. Советские машины 70-х — это Fiat, Ford и Opel и так далее. Ну, Fiat, конечно, безусловно, с Ford'ом посложнее. С Ford'ом посложнее. И с Opel'ем тоже. Но какие-то, да, конечно, перекликаются во многом эти автомобили, и заводы перевозились. Это правда так, да. Ну, Fiat так вообще, Fiat. 124-й, по-моему, да, это был Fiat, который стал у нас копейкой, Ладой. Но он немножечко перелицованный и очень сильно технически переделанный специально под советские реалии. Во многом удешевленный, во многом сделанный более надежным, к слову, для того, чтобы выдерживать разные виды эксплуатации в рамках Советского Союза. Ему приходилось ездить и в морозах, и в жаре, и везде, эта машина должна была подходить под такие нормы. Здравствуйте, а я, пишет Сергей, купил BMW X5 рестайлинговую и кайфую. А я вас понимаю, Сергей. Я не сомневаюсь в том, что вы кайфуете на X5 рестайлинговом. Не понимаю. Вы просто решили понт кинуть, да? Ну, ладно, хорошо. С другой стороны, что мы в пятницу с вами существуем? Это нормально. Поговорим с вами. Есть у меня, я обещал, тема такая пятничная, легкая, на... поразмыслить, может быть, давайте как-то после выпуска новостей с вами созвонимся, обсудим. Но у нас до выпуска новостей еще будет рубрика. Вот потом новости, а потом мы с вами снова пообщаемся.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Москва остается одним из крупнейших центров городского строительства в Европе. Об этом говорится в исследовании Центрального университета и аналитического проекта Т-банка Т-дата. Отмечается, что самый выраженный эффект экономики города обеспечивает жилая застройка. На второй год после ввода объекта сумма всех финансовых операций в радиусе 100 метров растет на 88 процентных пунктов быстрее, чем в Москве в целом, отмечают аналитики. Заметнее всего это в Коммунарке, Троицке и Внукове. Ставки аренды жилья в России впервые с 2020 года не выросли за год, выяснили в ЦИАНе. В результате этого доступность квартир выросла. Ставки аренды в однушках сейчас в среднем на 2% ниже, чем в сентябре 2025 года. В двушках на 4%. Среди причин отсутствие роста, большой объем предложения, замедление экономики, высокий базовый уровень ставок. Наиболее заметное снижение нагрузки при аренде однокомнатной квартиры в Сочи, Калининграде и в Санкт-Петербурге, а при аренде двухкомнатной в Москве. С какими запросами по сделкам с недвижимостью сейчас чаще всего обращаются к риэлторам? Эксперты московского агентства «Простор недвижимость» выделили несколько сегментов услуг, наиболее востребованных со стороны клиентов. Первое – это сверхсрочная продажа, то есть когда деньги от продажи квартиры нужны буквально вчера. Эта услуга была востребована почти всегда, но в текущий период, когда общий уровень деловой активности в городе несколько ниже, чем привычный нам всем, потребность в сверхсрочных продажах выросла в разы. Люди не хотят ждать месяцами, они хотят решить вопрос за считанные дни. Крупные компании проводят такие операции чаще всего по схеме «срочный выкуп», когда агентство выкупает квартиру с дисконтом, но мгновенно за 1-2 дня. Однако не всем подходит терять в цене. Существуют и иные технологические решения, как, например, запатентованный агентством «Простор недвижимость» технология скоростных продаж. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости, но на 40% быстрее, чем, скорее всего, сделают это ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене, и в качестве обслуживания. А для выбора самого выгодного решения лучше всего обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон горячей линии и консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901. Код 495-921-4901. Второй класс наиболее востребованных сейчас сделок – это ипотечные покупки с возможностью льготной ипотеки. Ипотека по рыночной ставке сейчас дорогая, но для семей с детьми до 7 лет или с детьми-инвалидами, или для сотрудников IT-компаний доступна ипотека по ставке 6%. Это уникальная возможность купить квартиру так, чтобы платить за нее меньше, чем вы платили бы за арендованную. Или наоборот, купить себе инвестиционный объект так, чтобы доход от аренды был выше, чем ваша ипотека. ежемесячные платежи. Отдельный сверхпопулярный запрос от покупателей – это купить квартиру с минимальным первоначальным взносом или вообще без такового. У многих сейчас финансовое положение не подразумевает накопление, и многие не готовы к большим вложениям. Но даже дефицит средств – не повод откладывать покупку недвижимости, с годами дешевле она не становится. Ипотечные продукты с первоначальным взносом 10-15% или даже вообще без первоначального взноса тоже есть. Специалисты рекомендуют, какую бы сделку вы ни запланировали, начните со звонка на горячую линию для бесплатной консультации. По горячей линии эксперты «Простор недвижимости» расскажут, как провести именно вашу сделку с максимальной выгодой для вас, ориентируют по цене квартиры и по технологиям. Телефон горячей линии 921-4901, код 495. Консультации бесплатные. 921-4901.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Машинист получил травму в результате повреждения поезда Москва-Тольятти. Пострадавших среди пассажиров состава нет, заявили руководство Куйбышевской железной дороги. По данным компании, из-за внешнего вмешательства получили повреждения электровоз и первый вагон поезда 66. ЧП случилось в 6 часов 3 минуты по московскому времени на перегоне Рачейка-Балашейка. Уточняется, что состав с рельсов не сходил. В связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда номер 16 Москва-Самара и номер 10 Москва-Самара. На месте происшествия работают оперативные службы. Движение поездов на перегоне Рачейка-Балашейка приостановлено, сообщается в телеграм-канале Куйбышевской железной дороги. Мужчина погиб в Пермском крае при атаке украинских беспилотников. Он скончался от осколочных ранений, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Завершилось сторожение массированной атаки вражеских беспилотников. Силами ПВО и мобильными огневыми группами сбито 39 БПЛА. Идет ликвидация последствий налета на промышленный объект, написал глава Пермского края в своем канале на платформе «Макс». Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 592 дрона над регионами России. Средства ПВО уничтожили беспилотники с 20 часов четверга до 8 утра пятницы. По данным Минобороны, БПЛА самолетного типа нейтрализовали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Пермского края, Удмуртии, Татарстана и Московского региона. Также дроны перехватили над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. Российским геймерам продают спонсирующую украинскую армию игру. Ее распространяет онлайн-магазин цифровых товаров «Купикод». Создатели в описании к игре не скрывают, что треть выручки направляют на поддержку ВСУ. Как выяснили «Известия», «Купикод» был создан в 22-м году группой российских геймеров. Онлайн-магазин помогает игрокам обходить различные ограничения при использовании иностранных игр. Со временем сервис ушел в юрисдикции Великобритании и Гонконга, но его аудитория осталась российской. Как отмечает газета, именно ей требуются те обходные пути, которые предлагает сервис. Курс валют: китайский юань стоит 12 рублей 65 копеек, курс доллара, установленный ЦБ, 84,91, курс евро сегодня 96 рублей 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, сегодня в столице облачно, с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем 13-15 градусов, ветер южный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва
4: 94,8 FM.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей –
4: в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 сентября, пятница. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики, ракеты нажимаем. Обязательно сканируем QR-код, добавляем себе с помощью него бота в мессенджере Макс. Там же подписываемся на наш канал и на такой же канал в Телеграме. Подписываемся еще и в Дзене.

Джекпот спрашивает, кто сегодня в отбое? Рафаэль Никитич сегодня в отбое. Да, вы все правильно с его расписанием вот тут процитировали. И в 10, и в 18, и в 20, да. Значит, пока я здесь смотрю на «Ладу Надежду» на своем экране, не, ну, конечно, машина потрясающая была, особенно вот с круглыми фарами, когда она была, вот эта тачка, просто девочка, вот тут даже на фотографиях они уже ушатаны, они почему-то, они, по-моему, с конвейера ушатанными выходили, все какие-то в пятнах, ржавые, не, ну, что-то было в этой машине, что-то в ней было. Не «Надежда», конечно, что-то другое. А, значит, тема у меня есть для вас. Такая, пятничная. Попроще. Все, значит, давайте забудем этих всех Трампов и прочих. И перейдем к нашему. К нашим скрепам. К тому, что делает нас русскими людьми. Я почему зацепился за эту новость? Значит, во-первых, она выглядит так, что глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-медиа», там, представил результаты специального своего проекта, который называется «Российский культурный код». Это большое исследование, которое они проводили, привлекали ученых, культурологов, социологов, философов. В общем, много кого привлекали, провели большое исследование. Целью исследования было понять, что такое вообще русский код. И для того, чтобы потом в этом направлении производить контент. То есть они для своих целей производили это, произвели это исследование, то есть им нужно там фильмы, сериалы, вот это вот все делать, исходя из каких-то, из какого-то понимания вообще, что русскому человеку надо, что такое русский человек, из чего он слеплен. И, ну, заголовок выглядел так. Почему я вообще обратил внимание на эту новость. Значит, заголовок выглядел так. Главным киногероем и символом русскости россияне назвали... Ну, давайте я вам дам возможность угадать. Кого назвали россияне главным киногероем и вообще символом того, что такое русский? Вот... Кого они назвали? Ёжик в тумане.

0: Эй, Арнольд! Или Арнольд Шварценеггер. О каком Арнольде идет речь? Шерлок Холмс, конечно, нет. Шерлок Холмс как может быть символом всего русского? Он англичанин. Нет, конечно, не Шерлок Холмс. Винни-Пух, нет. Илья Муромец, нет. Ну, короче, да. Это Данила Бодров. Бодров же он, да, правильно? Данила Бодров. Или Багров он. Нет, он Багров. Бодров это и актер, а он Багров. Вот Данилу, значит, Багрова с Сергеем Бодровым объединили, и получилась, значит, смесь. Да, это главный герой фильма «Брат». А я, ну, я не мог пройти мимо. Ну, как можно-то? Это же «Брат», я же его не смотрел. Соответственно, мне стало интересно. А вот огромное количество людей угадали, что это именно этот главный герой фильма «Брат». Я, так как я его не смотрел, но я слышал про то, что... Да, «Солен», который вы и не смотрели. Да, именно так. Значит, я слышал про этого персонажа, что на самом деле он не сказать, что положительный, особенно в оригинале. Вроде как вообще-то отрицательный персонаж. Или, как сейчас модно говорить, антигерой. То есть вроде персонаж, которому ты сопереживаешь, но героем его назвать язык не поворачивается. Ну вот он был назван вообще символом русскости. Почему? Он воплощает в себе три ключевые черты национального характера. Это справедливость, стойкость и широта души. Вот. В 90-е его популярность была связана с запросом на справедливость, а сегодня он воплощает спрос на героя, который верен своим, не проходит мимо чужой беды и не действует ради публичного признания. То есть он еще и трансформировался. И понимание этого персонажа трансформировались. Помимо этого, значит, были названы, например, символы русскости в музыке. В музыке наиболее точно отражают национальный характер произведения Высоцкого, Цоя и Чайковского. Вот такой вот списочек. В моем понимании, три в ряд как-то здесь не выстраивается. Ну, вот так вот. Причем, значит, Высоцкий — это стремление к справедливости, способность преодолевать трудности через юмор и готовность говорить о жизни без прикрас. Цой — это человек, который смог выразить дух времени простыми точными словами. Вот у меня вообще из этого ряда больше всего выбивается Цой. Я не очень понимаю, причем... Ну да, он действительно, может быть, дух времени смог описать, но при чем здесь сейчас вообще, в принципе, этот дух времени? То время прошло, при чем здесь Цой? Ну ладно, значит, Цой, ну а Чайковский это просто как символ культурного величия страны. В общем, давайте мы с вами попробуем сформулировать по-своему. А может быть и согласиться просто с этими вариантами, которые были представлены в этом исследовании. Символы, давайте попробуем найти символы русскости. Может быть в культуре, а может быть в просто человеческих качествах. То есть вот этот русский человек, он какой, по-вашему? И если это персонаж какой-то, то опишите мне этого персонажа. Ну и оцените вообще. Вот расскажите мне, может быть, немножечко про этот фильм «Брат», про этого персонажа. Согласны ли вы с тем, что он может ассоциироваться у всех как образец того, кем является русский человек? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Георгий, Костя, извините.
0: Здравствуйте, Костя.
1: Ну, я, наверное, один из главных фанатов фильма «Брат».
0: Ага.
1: Я просто его обожаю, и Данила, на самом деле, ну, реально образец для подражания именно этот образ. Потому что он как раз описывает настоящего русского пацана, брат за брата, за норму взято, угу. И все вот эти пацанские цитаты, это все про него, и он показывает, что, да, русский никогда не сдается. Русский доходит до предела и переходит его, и идет дальше. И он реальное воплощение того пацана правильного, вот который есть в каждом из нас, и который должен быть даже... Да, и на самом деле я смотрю сейчас вот на свое это молодое поколение.
0: Да.
1: И на вас тоже, кстати.
0: Да.
1: И зря вы не смотрели «Брата». Зря. Это очень важное кино. Оно вышло в правильное время, но оно останется с нами навеки, наверное. Потому что лучше его никто не описал. Именно

0: такой не русский человек, а русский правильный пацан. Вот я бы так сказал.
1: Угу, русский правильный пацан. Ну, ладно, хорошо. Не, ну я-то уже просто из принципа его не смотрю. Хотя, да, то, что останется на века, это кино, видимо, да, останется. Оно проверку временем явно проходит. А, так, советую посмотреть, Георгий. Нет, пожалуй, нет. «Игру престолов» не смотрел ни одну серию, а вы смотрели. Да, «Игру престолов» смотрел, это правда. Люблю группу «Кино», но мне кажется, Цой персонаж неоднозначный. Не был он патриотом. Судя по интервью тех времен, Виктор больше смотрел в сторону Запада и, скорее всего, сейчас был бы либералом. А это вообще отдельный жанр. Это Роман написал. Пытаться понять, кем бы был сейчас человек, который давно умер. Какую бы позицию он занял? Кстати, и вот про Сергея Бодрова такие мысли, особенно вот я помню, в 22-м году много об этом рассуждали, и вот про Цоя рассуждали. А мне кажется, это вообще странно. Мы не узнаем, кем бы он был. Я, например, не согласен с тем, что Цой обязательно был бы либералом. Да кто сказал? Почему? Почему надо сразу такое клеймо-то на человека ставить? Как-то даже неуважительно по отношению к нему. Мы не знаем. Давайте как-то не пытаться вот этих людей представить в наше время. Они не дожили по тем или иным причинам. Были когда-то кем-то, сейчас в наше время их нет. Поэтому это странно пытаться их под какие-то рамки современности подстраивать. Мне кажется, что русскость, пишет Марина, это способность забыть о себе, а ради спасения или помощи другому. Справедливый по меркам человеческого общежития. Интересно. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Тьфу ты, господи, добрый вечер, Георгий.
1: Да. Но я еще перестраиваюсь.
2: Да, Денис, девятиэтажный. Да,
1: здравствуйте.
2: Ну, знаете, такое вот эти составление подобных списков, да? Ну, это такой, приедет немец в Россию, подросток причем, да, какой-нибудь. Вот что такое Россия? Вот тебе такую брошюрку, методичку. Угу. Вот быстренько, вот у тебя есть там 3 дня, и вот что такое русские. Такое упрощенное, вот такое, знаете, вот как-то мы с вами говорили про это, вот как у американцев, just do it. Да, вот, угу. Вот чтобы понять, нужно один фильм какой-нибудь посмотреть. Чтобы понять Америку, посмотрите «Однажды в Америке». Ну, и вы все про нее поймете. Так вот, ха-ха. Ну, не знаю, как-то вот, знаете, отказывать России и русским людям в ее сложности, в их сложности, да, ну, мне как-то это неприятно. Угу. Для меня-то, честно говоря, ну, Данила, да, он такой, как и Цой. Вот Данила и Цой, да, Данила Багров и Цой, для меня примерно люди одного порядка. Это подростковый герой, на самом деле. Ну, что есть, то есть.
1: Ну, да, достаточно наверное. Про Цоя я соглашусь, про этого не могу
2: ярки, сказать. Простые, понятные.
1: Да.
2: Да, для меня все-таки русский человек, может, это с возрастом ко мне пришло. Это товарищ Сухов, например, из «Белого солнца пустыни». Человек не молодой, с трудной судьбы. Штирлиц. Я сразу сказал, что Штирлиц.
1: Да.
2: Тоже, да. Кстати, что между всеми тремя общего, врагов у меня они убивают. Вот. Ну, да. И там, в музыкальной культуре. Опять же, ну, Чайковский, да, это, знаете, такой вот на экспорт. Такие, знаете, для Russian.
1: Ну, да. Чайковский, да, Достоевский.
2: Достоевский, да. Да, в начале 20 века был Горький.
1: Угу.
2: Вот. Так что вот такой вот. Ну, как-то так все простенько. Может, оно и надо. Какая цель-то к этому? Воспитать подрастающее поколение? Дать какие-то ориентиры в самом начале жизни? Может быть, так пойдет. А дальше нет. Ну, как-то простенько. А музыкальный, например, в музыкальной культуре Высоцкий, ну, памятник эпохи сейчас, как вот что... Да, там, если уж совсем хотите культурный код, то это врагу не сдается наш гордый варяг. Ну, это мужское такое. Женское — это «Окрасился месяц багрянцем». Но там слишком жестко, много мяса и неполиткорректности. Вот. Ну, там, про желтолицых чертей, там, вот это вот все. Вот. Так что, ну, что-то не понравилось мне какая-то песня. Простенько как-то, ребят, простенько.
1: Простенько. Ну да, как будто... Так, немножко на поверхности, согласен. Вот есть что-то, и в, ну, особенно в Цое и в Высоцком. С другой стороны, какая цель? Вот не... Вот Денис спросил, надо поколение новое как-то воспитывать. Нет, нужно контент продавать. Такая цель. Причем я сейчас без негатива, и, может быть, даже с позитивом. Вот нужно делать какие-то сериалы, чтобы они попадали в отечественного зрителя. Чтобы отечественный зритель хотел на это смотреть. Чтобы он там видел своих героев. Вот какие цели. Поэтому пытаются понять, кто, кого, кто нужен. А, Интозавры 148, пишет Миша Николаев. Каждому времени свои герои, пишет Алексей. Но русскость тут нужна, понимаете? Вот тут ключевая история — это русскость. Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок. В поле каждый колосок — это родина моя. Всех люблю на свете я, пишет Алексей. Русские доверчивые, пишет Сергей. Отсюда нас обманули. Стремятся к справедливости в своем понимании этого слова. Отсюда защита сирых и убогих, несмотря на то, что эти сирые и убогие, когда им выгодно, предают. Интересное качество. Слушаю, здравствуйте.
3: Георгий, доброе утро. Сан Саныч на линии.
1: Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
3: Вот в какой-то веке вот встал в такую рань, ну и такая тема. Ну, смотрите, что тут могу сказать. Конечно, она тема необъятная. И никакими произведениями искусства, так или иначе, а Высоцкий, Цой, там, это музыка, литература, там, да, и так далее. То есть не опишешь, конечно же, русский дух, русскость. И это, скорее, понятие философское, поэтому тут, наверное, надо что-то такое более глобальное, вот какие черты, да, наши. Ну, конечно, прежде всего, это вот максимы такие общие у нас всегда выше частного, духовное выше материального, и справедливость всегда выше закона, вот как-то вот так вот. А уже если литературные или музыкальные произведения, ну и сейчас есть супердостойные, так сказать, творцы, которые и тексты пишут прекрасные, например, Елизаров Михаил, пожалуйста, и поэзия, и проза, так сказать, высочайшего уровня. Вот. Ну, с музыкой, конечно, похуже немножко дело обстоит, но, тем не менее, вот, наверное, тоже можно поискать вот так вот. Ну, Высоцкий, Цой, конечно, да, наверное, в свое время не очень хорошо отражали. Вот. Вот так вот. А так, в общем-то, это скорее понятие русскость, это, наверное, в области философии, конечно, лежит в области ценностей вечных таких совершенно. Так, вот. Вот так вот.
1: Да.
3: Доброта, широта души и так далее. Вот, прежде всего, что еще. Всепрощенчество вот такое, может быть, во многом. Вот, и так далее. Вот так вот. Самые лучшие люди, наверное. Поэтому мы так и страдаем, что мы самые лучшие на планете, скорее всего. Вот так вот я вижу это все.
1: Да, спасибо. Ну, здесь я спорить не могу. Самые лучшие на планете. Это, конечно, так. Какие тут могут быть еще варианты? Так. Персонаж-брат — это больной человек с ПТСР после войны в Чечне. И с этим расстройством он творит лютую дичь под благим оправданием. Пишет Владимир. Я слышал такое мнение об этом персонаже, да. Ну, видите, нравится людям. Людям-то нравится. Он определенно точно герой очень популярный, если не самый популярный, в принципе, в российской культуре современной. Вот все, что было сделано после развала Советского Союза. Самый популярный персонаж. С отрывом. Я даже не знаю, кто еще второй, то мне даже никто и в голову не приходит. Из советского кино, да, а вот по сравнению с ним, ну, кто еще может конкурировать? Именно из персонажей, не из актеров. Актеры-то, может быть, и могут. Именно персонаж. Да нет такого. Панин. Экстремист-террорист, иноагент в жмурках, пишет Миша Николаев. Да, это вряд ли. Это очень сильно вряд ли. А, ну эти еще ребята из бригады. Ну, там на цитаты как будто. Ну, вот, кстати, Максим пишет, да, тоже герои в кавычках. Но Гагарин, пишет Антон. Антон, я говорю после развала Советского Союза. Гагарин, понятно, но это не культурный, не киноперсонаж Гагарин. Он существовал, если что. Гагарин настоящий. Бригада, да, но вот мне тоже они пришли в голову, но там не совсем как именно персонажи. Там просто культовое произведение, на цитаты разобрали его, цитаты такие вот, попадающие в кого-то. Сыграно отлично. Но именно как персонажа мне не кажется. Может, персонаж Певцова из «Бандитского Петербурга». Даже не помните, как его зовут. Этого персонажа из «Бандитского Петербурга». Ну, тоже нет. Тоже, безусловно, культовое произведение. Но именно можно ли это назвать проявлением истинного русского духа? Да, наверное, нет. Хорошо, кстати, что сделали исследование. А то русских все время представляют алкашами в депрессии, пишет Джошуа. Ну, тут тоже неправда. Ну, часто такое нет. Такое бывает. Ну, не всегда. Особенно сейчас. Особенно в наших современных сериалах. Не всегда. Ну, бывает, соглашусь. Очень часто представляют русских алкашами в депрессии, как раз в произведениях, где надо вот показать, что русский он такой вот. В депрессии. Ну, слушайте, ну, с другой стороны, а депрессия — это не часть души русской? Ну, может, не совсем депрессия, а такое депрессивное настроение. Депрессивное окружение, депрессивный, как в деревнях говорят, вайб. Не часть ли это тоже русскости? Ну, что-то есть у нас вот такое. Ну, вот, а как вот такая погода, как без депрессии-то? Но при этом это только для такой показухи, до поры до времени. В какой-то момент это может за секунду раскрыться, и совершенно по-другому человек будет себя чувствовать. Ну, тоже может быть частичка какой-то русскости. Глубину этого состояния его может прочувствовать только поистине русский человек. У нас сейчас новости, потом продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Число пострадавших при ночной атаке БПЛА на Воронежскую область выросло до 13, среди них 6-летний ребенок, сообщил губернатор Александр Гусев. Двое пострадавших находятся в реанимации, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Жилые дома получили повреждения при атаке БПЛА на Ульяновск. Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских. По его данным, после прилета украинских дронов повреждено промышленное предприятие в городе. Сейчас работают все службы по ликвидации последствий этой атаки, написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Он отметил, что промышленный объект был целью ударов дронов. Русских добавил, что в ходе массированного прилета беспилотников огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки дронов в небе над Ульяновском. Из сообщения с пометкой «Молния» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Ульяновской области. На Каспии обнаружили тела всех 14 погибших на море казахстанских военных. Поисковая операция в акватории завершилась. Как заявили в Минобороны Республики, сегодня утром были найдены тела двух ранее пропавших военнослужащих – сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы. Ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы шли непрерывно. Семьям погибших будет оказана вся необходимая всесторонняя материальная и психологическая помощь, сообщили в Министерстве обороны Казахстана. Напомню, накануне в Мангистауской области во время проведения учений ВМС на побережье из-за резкого ухудшения погоды и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Спасти удалось только 3 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили Украину и ситуацию на Ближнем Востоке. Президент США и председатель КНР провели переговоры тет-а-тет. Встреча продолжилась в расширенном формате с участием должностных лиц. Лидеры двух стран также обсудили обстановку на Корейском полуострове. Президент США и председатель КНР отметили, что стабильность торговых отношений Вашингтона и Пекина требует расширения областей сотрудничества. Кроме того, Си Цзиньпин назвал хорошей новостью для мировой экономики торговое соглашение двух стран. Он подчеркнул, что сотрудничество – это дорога с двусторонним движением. Переговоры с Дональдом Трампом китайский лидер назвал искренним и углубленным обменом мнениями. Об этом председатель КНР заявил на торжественном ужине в Белом доме. Си Цзиньпин подчеркнул, что встреча с американским лидером придала новый смысл отношениям двух стран, основанным на стратегической стабильности. Он добавил, что КНР и США, как великие державы, должны искать новые подходы к взаимоотношениям. О погоде. В Москве сейчас плюс 12, сегодня в столице облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, температура воздуха днем 13-15 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
6: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО «Капибара». Пора на техобслуживание авто.
9: Вам на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235 1111. Код 495. 235 1111.
8: stofilter.ru.
10: Телефон рекламной службы 925 33 17. Код 495.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: А вы говорите, милит.
13: Я его что?
12: Мне милит.
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
11: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссия.
1: Чтобы это оставалось правдой. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
14: Алло.
1: Да, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: Очень хорошая тема. Вот я бы про Высоцкого прям вспомнил, да. Вот есть у него такой вот песня о госпитале, да. Вот там такие строчки жил. Жил я с матерью и батей, на Арбате здесь бы так. А теперь я в Ницамбате, на кровати весь в бинтах. И там такое, значит, у него сосед справа есть, сосед слева. Справа сосед умер, а сосед слева говорит: ты посмотрел себя, товарищ, на себя со стороны, у тебя ноги-то нет. А он говорит: как же так, не так же, братцы. Мне отрежут только пальцы, так мне доктор говорил. Если был бы не калека, если зал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Это вот, мне кажется, такая песня, вот, когда он мне написал, она сейчас такая актуальна, это просто. Угу. Спасибо большое.
1: Хорошо, пожалуйста. Не знаю, где здесь конкретно в этих строчках скрывается русский дух, но как каждый видит по-своему. Посмотрите уже, мы за вас порадуемся и многое простим, пишет Джекпот. Нет, наверное. Не знаю, наверное, нет. Все масоны, пишет Мегаватник. Не понимаю, о чем вы, Мегаватник. Какие масоны? Ну-ка, ну-ка. Не надо. Еще вопросы задайте, кто здесь масон. Слушаю, здравствуйте.
15: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
15: Павел, Москва.
1: Здравствуйте, Павел.
15: Да, я бы хотел вот какую тему затронуть. Да. А сегодня у нас много исполнителей, музыкантов, которые непосредственное участие принимают в специальной военной операции. Угу. Вот. Но им не уделяется абсолютно никакого внимания. К примеру, если сегодня у нас будет концерт, где будет выступать там Лазарев, Бузова, там тот же Киркоров, он будет пользоваться почему-то большей популярностью, чем, например, Николай Романенко, есть такой исполнитель ГРАУ. Вот. Ну, ему как-то позволили выступить в Кремле, вот. Но это было как бы разово. И что я хотел бы сказать... Тут даже как-то на одну радиостанцию написал. Почему не приглашаете музыкантов, там, музыкальные коллективы к себе? И, в общем-то, мне ответили, то, что не идут. 4 года как бы не идут. Наверное, это как-то... Не знаю, почему, правда. И отец недостаточно глубокий. Вот. Порой трогают до глубины души. И чтобы в них разобраться, надо, наверное, какое-то филологическое образование получить, потому что они на самом деле так грамотно, качественно написаны. А плюс еще, знаете, плакаты вот смотришь, да, на улицах. Боец, например, герой России. Вот, и идет, сменяется он трофами. с этими гражданскими. Это тоже происходит.
1: Не понял, что еще раз

0: происходит?
1: А вот если ехали по Москве, да, видели рекламу на это, да?
0: Ну,
1: боец,
0: да.
1: И либо сосед плакат, да, либо он же сменяется женскими трусами. Вот такое тоже происходит. Делать это или случайно? Вопрос. Вот. Ну, в общем, когда на это обращают внимание, как бы, ну, как смотришь, вроде она боец, ну и какая-то такая реклама уже идет. Чего там такого, ну, не пошлого, скажем так. Ага. Вот. А в общем-то, сейчас, если вы как бы заинтересуетесь, я вам текст прочитать, хотите, ну.
0: Да, ну, знаете, у меня так-то мнение по этому поводу есть. Спасибо. По поводу текстов, по поводу... Денис Вититажин пишет, на концерты-то за другим ходят, вообще-то. То есть, дело же не в том, что у тебя... Во-первых, я не понимаю, какие претензии там и к Сергею Лазареву, и к Бузовой, я забыл, как это, Ольга, по-моему, к Ольге Бузовой, к Филиппу Киркорову. Они вообще-то много сделали для, для нужд специальной военной операции. Для, и они ездили на наши новые исторические регионы, и там концерты давали. Поэтому здесь я претензий, честно говоря, не понимаю. Но просто в моем понимании там вообще-то музыка важная самая составляющая в творчестве. Ну, текст, понятное дело, но все-таки музыка первоочередная. И оно, она либо нравится, либо не нравится. Я не знаю, какие-то артисты кому-то могут нравиться, какие-то могут не нравиться. И концерты, идти на концерт музыкальный за из патриотических соображений исключительно только, например, или за какими-то смыслами, не связанными с музыкой, мне кажется, это странно, потому что все-таки концерт-то музыкальный, и за смыслами можно пойти в другие места. Не понял звонка, не надо ходить на концерты. Нет, ну типа не те люди у нас являются популярными артистами. Но популярность, она не совсем просто так работает. Ты не можешь взять и вот из ничего сделать человека популярным. Ну, может быть, наверное, конечно, сейчас в эпоху соцсетей ты можешь, но это не будет работать в долгую. Ну, там какое-то количество месяцев, может быть, даже и получится. Я не уверен, что те методы, которыми будут это делать, это может, что это понравится вот нашему слушателю. А по поводу того, что сменяются, значит, на билбордах женскими трусами, ну, во-первых, давно мы против женских трусов? Это раз. Что в них плохого? Я не очень понимаю, значит, раз. Два, я не видел, честно говоря, рекламу женского белья вот так вот по городу, чтобы она висела, я не уверен, что она там есть. Но предположим, что есть, ладно. Ну, это же вообще, ну, это реклама. В чем проблема? Сменяется и сменяется. Это даже, наверное, больше внимания привлекает, честно говоря. С точки зрения маркетинга, это может быть и правильная стратегия. Времени мало прошло для таких концертов. Сейчас некоторые песни больно слушать тем, кто потерял близких. Со временем, когда эти песни начнут вызывать другие чувства, печаль, допустим, но не боль, тогда и будут ходить на эти концерты гражданские люди, пишет Хекел. И ваш, правда, есть тоже. Согласен. Алексей пишет, нахапать бабло и залечь на дно. Ладно, хорошо. Так, ну давайте, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Тут главное с вечером не путать. Очень важно. Здравствуйте.
2: Доброе утро, Георгий. Спасибо за эфир.
0: Да, доброе.
2: Ну, коротко обо всем за час. Данила герой для большинства, потому что он поступает так, как хотели бы поступить многие, но не могут. Uh-huh. То есть, определенно, вы не смотрели фильм, там обычные бытовые ситуации, при которых мы закрываем глаза, чаще всего закрываем, а он делает. Uh-huh. У того же Высоцкого есть строки, его тоже пропиту. Я ненавижу себя, когда я трушу. Я не люблю, когда невинных бьют. Понимаете? Uh-huh. А он в этом фильме, он всегда решителен, поэтому нравится и женщинам, и мужчинам. Понятно, что этот образ в миру практически невозможно. Такие люди заканчивают жизнь свою либо в могиле, либо в тюрьме, потому что, ну, никак иначе. Даже вот взять тех же героев, которые в Чечне были, сейчас на СВО, они в мирной жизни-то себя особо не находят. Охранник пятерочки, еще что-нибудь такое.
0: Это неправда.
2: Просто люди действуют.
0: Это расскажите новому созыву Государственной Думы, да, вот эту вот историю. Ага. Да, ну это неправда просто. Ага, ну ладно, хорошо, я думал, что-то там продолжится. Так на концерт Лазарева идут жены и дочери участников СВО. Вот и спрашивайте у наших бойцов, почему они своим женщинам такой вкус привили. В чем проблема-то? В чем проблема с Сергеем Лазаревым вдруг образовалась? Сергей Лазарев вообще отличный музыкант. Прекрасный вокалист. Чего вы на него накинулись-то? Великолепный, может быть, один из лучших даже вокалистов на нашей поп-сцене. Не понял я, какие проблемы. Ну да, девочки любят хулиганов, пишет Дмитрий. Любят хулиганов, это правда, да. Так всегда и везде, и как будто это не только нам присуще. Ну, тяжелая тема. Тяжело. Но я так скажу, знаете, вот я почитал ваше сообщение, послушал ваши звонки, и я скажу, что на самом деле, если не углубляться... А так сверху, с верхней слой снимать, то вот этот опрос и исследование, которое провели в «Газпром-медиа», оно попало, на самом деле, в точку. Все-таки действительно главный герой фильма «Брат» и Высоцкий точно есть в этом вашем списке. Есть они там. Все-таки во что-то они попадают. Но русскость, она глубже, конечно. И как мне тут писали, действительно не связано это никак с национальностью. Это вот что-то такое, это состояние души. Много кто может быть русским, но что такое быть русским, описать не так уж и просто. Это на пятницу. Ну, я думал, попроще будет. Все-таки мы слишком на какой-то философской с вами закончили. Но это, видимо, еще и погода сказывается. Меня зовут Георгий Бабаян, с вами прощаюсь. Всем счастливо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Пункт временного размещения открыли в Ульяновске после атаки БПЛА на регион. Об этом сообщил губернатор области Алексей Русских. Жителей наиболее поврежденного дома в северной части города принято решение собрать в школе для оказания любой помощи, которая им потребуется. Для людей развернут пункт временного размещения в гостинице «Волга», написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс». Алексей Русских также сообщил, что поручил обеспечить жителям пострадавшего дома горячим питанием. Губернатор заявил, что работа основных систем жизнеобеспечения Ульяновска не нарушена. В целях безопасности перекрыли движение на нескольких улицах в северной части города. По данным главы региона, после атаки БПЛА там повреждена контактная сеть трамвайных путей. На месте работают ремонтные службы, движение планируется восстановить в течение суток, уточнил Русских. Женщина пострадала при детонации взрывного устройства в Белгородской области. Мирная жительница получила осколочное ранение живота и ног. ЧП случилось в поселке Чапаевский Грайворонского округа. Бригада скорой транспортирует женщину в городскую больницу номер 2 Белгорода, сообщили в оперштабе региона. Кроме того, в Грайворонском округе из-за сброса взрывного устройства с украинского беспилотника поврежден частный дом и загорелся гараж. В Валуйском округе при детонации БПЛА фрагменты беспилотника посекли кузов автомобиля и остекление коммерческого объекта. В Ракитянском округе разбиты окна частного жилого дома. Вооруженные силы России уничтожили в Борисполе склад с двигателями для «Фламинго». На объекте находились двигатели «Хонновел», используемые в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности. Склад также использовался в качестве места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в Министерстве обороны России. Кроме того, военные нанесли поражение двум логистическим центрам в Одесской области. Там хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения, поступившие на Украину из стран Европы. Также в Одесской области и порту Рейни поражены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом. В море уничтожен сухогруз, который доставлял в Одессу военные грузы для снабжения ВСУ. Курс валют: китайский юань стоит 12 рублей 65 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 91 копейка. Курс евро сегодня 96 рублей 89 копеек. и о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, сегодня в столице облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем 13-15 градусов тепла. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
6: «Пуля. Крайняя мера». Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. В это время говорим с вами о Соединенных Штатах Америки, говорим, обсуждаем характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах, в Соединенных Штатах. Ну, конечно, прежде всего нам интересно, что происходит у нас в стране в связи с этим. Передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, критику, вопросы. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал, Ютуб-канал. В Дзене мы, ВКонтакте мы и, конечно же, в нашем любименьком-прелюбименьком Максе. Но, уважаемые радиослушатели, ничто не заменит прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» 495-7373-94-8, где мы с вами вживую в прямом эфире всегда, без исключений, общаемся и обсуждаем те или иные вопросы, которые интересуют нас. А я думаю, не нужно объяснять, и вы всегда поддерживаете меня в этом мнении, что характер российско-американских отношений в очень большой степени характеризует ситуацию не только в Соединенных Штатах, но, конечно же, влияет на внутреннее положение дел и у нас в стране. Андрей, здравствуйте! Сразу, как говорится, приветствие, так что спасибо большое. Ну что, вот последняя новость только что пришла. В Нью-Йорке проходят протесты в связи с приездом и выступлением Нетаньяху на генеральной сессии. Но, конечно же, это было удивить этим вряд ли кого можно было. Но к протестующим присоединились члены еврейской общины, естественно, ортодоксы. И они, так сказать, вместе поддерживают Палестину и говорят о том, что, так сказать, Нетаньяху должен убираться. Вот такая вот метаморфоза своеобразная. Хотя я, признаться, поначалу удивлялся этому, но это действительно так и есть. По-разному воспринимает еврейское население в Нью-Йорке и сам факт существования Израиля. И, конечно же, тем более вот ту политику, которую проводит кабинет Нетаньяху сейчас. Так что вот здесь вот это достаточно, конечно, интересно, любопытно с этой точки зрения еще посмотреть. Не побоялись, причем там было очень много манифестантов про-израильских, но, тем не менее, вот как видите, оказывается, и здесь, так сказать, есть определенные разногласия, не все евреи воспринимают политику Нетаньяху как некоторое благо для страны. Ортодокс, это вроде православный, Алексей пишет. Нет, это ортодоксальный, мы имеем в виду, безусловно, иудеи ортодоксальные. Конечно, мы об этом сейчас говорим. Почему Трамп нарушил протокол при встрече с Си? Что вы имеете в виду? Неужели он не встал на колени? Или что такое? Что он там такое не сделал? Последний раз экскурсию по Белому дому устраивала Жаклин Кеннеди. Джон Кеннеди не рискнул. Это было слишком, как говорится, чересчур для президента. Но вот Трамп, видно, решил, что в роли такого персонального экскурсовода для товарища Си будет самое оно. А тогда при Джоне Кеннеди Жаклин Кеннеди, его жена это проводила. Так что в данном случае, конечно же, это особый знак, особый, конечно. И даже по таким деталям, вы совершенно справедливо отмечаете, можно уже... Ну, осознать и понять сейчас, какой же характер китайско-американских отношений. Я не отношусь к числу тех экспертов, которые уже, как говорится, знаете, нивелируют абсолютно Соединенные Штаты и приписывают полное поражение. Допустим, давайте мы не будем слишком сейчас заходить в этом. Давайте уважать триллионный почти товарооборот этих стран. И здесь, я думаю, для нас более-менее все понятно, и не надо думать, что Китай с таким пренебрежением каким-то относится, может быть, к Америке. Он очень серьезно воспринимает эту страну, как и должно быть. Слишком много связывает эти страны и технологически, и информационно, и экономически, финансово. Так что здесь давайте мы немножечко попридержим наших коней, но, конечно же, вот то, что сейчас происходит, и уровень визита... Потому что последний раз Трамп встречал в аэропорту это нашего президента в Анкоридже. А китайская сторона, они изначально даже не хотели приезжать. Потому что получилось так, что официальный визит лидера Китая сейчас, Си Цзиньпина, он совпал с заседанием Генеральной Ассамблеи ООН. И я не знаю, по-моему, повестка именно этого визита, она перебила в целом повестку Организации Объединенных Наций. Несмотря на то, что там проходило огромное количество совершенно турбулентных событий, которые мы с вами, ну, я уже вам сказал про Нетаньяху, конечно же, это абсолютно, так сказать, абсолютно так называемая изоляция, да, нашей страны, это многочисленные встречи Сергея Викторовича Лаврова, я не знаю, как назвать поведение Зеленского в данном случае, но, по-моему, это так, у них есть такое выражение under influence. То, что он был под влиянием каких-то препаратов, это, по-моему, совершенно точно и понятно. Ну, плюс ко всему прочему, конечно, ему надо имиджмейкера сменить с его этим пиджаком. Это его одежда, это его стиль хаки. Человека, который ни разу эту винтовку-то, ни ружье не держал в руках, конечно, это еще тоже отдельный разговор. Да? Но, тем не менее, это вот два события сейчас, то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, конечно, в очень большой степени предопределило в целом международную повестку. Результат этого визита... Давайте не будем пока торопиться, но, судя по всему, и та, и другая страна, они высказали свою заинтересованность в дальнейшем, в движении вперед. Хотя противоречия, конечно же, здесь, ну, кричащие, безусловно. Договор по сотрудничеству и искусственному интеллекту продлен лишь до Нового года, потом неизвестно, что будет. Хотя мы можем с вами предположить, потому что к Новому году более-менее утрясется картина после выборов. Посмотрим, как будет Конгресс выступать, как будет Сенат, потому что там достаточно сильны антикитайские настроения. Если демократы-либералы возьмут верх, я думаю, что не такая уже будет благодушная картина для Си Цзиньпина и для Китая в целом. Но посмотрим, что будет сделать. Трамп сделал несколько очень противоречивых заявлений, причем даже я не могу сказать, наверное, более подходящее слово, провокационных заявлений. Дело в том, что, ну, по доброте своей, что ли, любезно, я уж не знаю как, он даже допустил строительство китайских заводов, автомобильных заводов на территории Соединенных Штатов. Ну, как вы сами понимаете, это просто вызвало бурю восторга, в кавычках, у General Motors, у Форда и вот остальных, так сказать, американских, Крайслера и других, да, то есть здесь, конечно же, это после того, как он ездил в Мичиган, ездил в Детройт, вот в это, так сказать, самое сердце автомобильной Америки, и убеждал профсоюзы, убеждал рабочих, что он да никогда, что он будет защищать их интересы, но вот это очень странная такая, тем более, что вот сегодня утром пришла новость, корпорация Hyundai, южнокорейская, она по продажам обогнала, как вы думаете, кого? Ну, самого Форда. на американском рынке, южнокорейский производитель, за счет и импорта, конечно, и своей продукции, и за счет заводов, которые там есть, там, по-моему, два или три завода хюндаевских сейчас работают, на полную мощность абсолютно, обошли уже Ford, и вот еще, так сказать, это обещание,

Здесь ничего удивительного особого нет. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Уно Бабенто пишет: «Доброе утро. Когда визит заканчивается чем-то конкретным, Трамп об этом сразу сообщает журналистам. Когда ничем, встреча была супер-пупер, Си был супер». Да, я тоже так думаю. Понимаете, Си Цзиньпин — это не тот человек, которого можно, ну, что называется, загнать в угол. Я думаю, что он совершенно конкретно договаривается об этом. Были разговоры сейчас, очень серьезные разговоры Си Цзиньпина по поводу Тайваня, поставок оружия. Это тоже вопрос... требует своего решения. И попытки Америки навязать дискуссию о так называемых правах человека, ну, конечно же, имеется в виду Тайвань, конечно, имеется в виду Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Они все-таки, эти все разговоры, они немножко поутихли, но решили, наверное, не раздражать Си Цзиньпиня. И это тоже определенный показатель такого немножечко, так сказать, ну, уважительного отношения, скажем так, к Америке. Потому что, если мы с вами вспомним недалекое прошлое, но это постоянно было. Еще недавно этот наглец Трюдо из Канады приставал к Си Цзиньпиню и говорил о том, что там пытался поднимать вот эту же самую повестку. И, конечно, когда канадцы начинают говорить о правах, так сказать, коренных жителей, индейцев, это, конечно, стоит того. Это страна, которая, как и Америка, уничтожила всех своих индейцев. Всех абсолютно. Там даже резерваций нормальных уже не осталось. Но вот они, так сказать, такой, знаете, с губой такой раскатанной говорят и указывают другим странам, таким как Китай. Ну, я о нас уж не говорю, мы для них это вообще там. Они там пытаются кого-то, так сказать, учить, как им жить и что им делать, и каким образом вести. Это, конечно, стоит того. Рафаэль, доброе утро. Скажите, пожалуйста, что ждет солдат КНДР с их семьей после заявления Зеленского о передаче Южной Кореи? Вот ведь какая... Зеленский мразь, простите. Согласен, мразь. Во-первых, надо еще подтверждение. Это надо посмотреть, о чем идет речь, каким образом, что там вообще происходит. Потому что я ни одному слову этого негодяя Зеленского не верю, что там происходило. Вот, посмотрим, как это, что это в реальности, как это выглядит. Так что даже не хочу сейчас пока комментировать это. Я думаю, что с определенным каналом этот вопрос будет утрясаться в той или иной степени. И я думаю, что если говорить о Южной Корее, если он передал или не передал, давайте посмотрим вот по факту. Я думаю, в любом случае, если действительно это правда, если действительно есть северокорейские солдаты, которые попали в плен, им в любом случае даже в Южной Корее будет гораздо лучше и безопаснее, чем у этих бандеронациков. Так что здесь, я думаю, все это. Карен, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Так, я сегодня хотел поговорить... Да, естественно, значит, я, как я уже вам сказал, всегда буду рад вашим, так сказать, звонкам и вашим это. Я уже вижу звонки, обязательно буду брать. Хотел бы обратить на ваше внимание на один очень, с моей точки зрения, интересный факт. Как всегда, я стараюсь вам давать информацию, которая, как правило, не в такой степени отражается в мейнстриме, даже в нашем. Но вот сегодня утром, проглядывая, и вчера еще, так сказать, я вот увидел эту информацию, очень любопытно. Я очень часто говорю о системном кризисе, который сейчас переживают Соединенные Штаты Америки. Мы это видим с вами в самых разнообразных областях. Я не хочу трогать сейчас экономику, цены на бензин и все, что с этим связано. Я думаю, вы прекрасно это знаете, и здесь особо говорить не нужно. Тем более, кстати, я не думаю, что слишком корректно с нашей стороны сейчас поднимать цену бензина, учитывая нашу ситуацию. Так что я бы, но даже с учетом тех цен, которые сейчас у нас есть, да, все равно, конечно, это, по меньшей мере, в два раза, то есть, там это дороже. Но я сейчас не об этом хочу сказать, потому что есть гораздо, с моей точки зрения, более серьезные вопросы. Во-первых, вопросы в отношении власти, ветвей власти, это судейская, законодательная, исполнительная. Мы с вами видим, что решения, которые принимаются администрацией Трампа, самим президентом в лице таких executive orders, это прямых президентских указов по тем или иным вопросам, касается ли это голосования по почте, касается ли это миграционной политики, все эти решения бойкотируются судами, которые в очень большой степени представляют либеральный, скажем так, политический истеблишмент. И они, очень многие федеральные судьи были назначены именно во время Обамы и во время Байдена в этом вопросе. Поэтому это самый откровенный, самый наглый саботаж, который можно себе представить. С другой стороны, исполнительная власть, в принципе, отвечает тем же, как и законодательная. То есть происходит вмешательство ветвей власти. Идет такая неразбериха очень своеобразная. И то, что это не помогает делу, я думаю, понятно абсолютно всем. Мы видим, что происходит сейчас. Действие так называемого АИСТа, иммиграционной службы, она тоже достаточно сумбурна, если не сказать... тревожная даже. Мы сами видим уже огромное несколько случаев, как и несколько, там, по-моему, уже 11 случаев, когда...

0: агенты АИСТ просто убивали людей, убивали родственников, легальных, нелегальных иммигрантов, там никто на это уже фактически не смотрит. Напряженность достаточно большая, потому что каждый раз, получая приказ от своего, допустим, непосредственного руководства, это исполнительной власти, президента, согласно его указам, они натыкаются на местах на противодействие судебных властей, полиции местной и местной администрации, ну, в зависимости от штата. Какой штат это? Тем более, что эти иммиграционные службы, они сейчас как бы, знаете, под перекрестным огнем. В преддверии промежуточных выборов даже их сторонники среди консерваторов республиканской партии не торопятся, ну, что называется, не проявляют такого рвения в защите, потому что они видят, что это, действия этих органов, они непопулярны. Хотя, конечно, они достаточно эффективны, статистика говорит сама за себя, но большинство американцев считают, что, конечно же, нелегальной иммиграции надо бороться, но не таким вот образом, как это делает Трамп и его службы в этом плане. Конечно, вопросы к Кэш Пателлу, директору ФБР, он постоянно вызывается даже в республиканский конгресс, в республиканский сенат, и тем не менее, и там ему тоже постепенно трепет нервы. То же самое касается Хексета, министра войны и обороны, так называемый. То же самое, там идет явно активное противодействие. Мы с вами можем только представить себе, если, а может быть даже уже уместно сказать не если, а когда, после промежуточных выборов, по крайней мере, нижняя палата отойдет к демократам, мы только можем себе представить, что тогда начнется в отношении сторонников Трампа, да и самого Трампа. И я бы хотел обратить ваше внимание, что это будет та же самая нервотрепка, которую он испытывал во время первого срока, но только тогда это был такой, знаете, бодрячок, 60-летний, молодой папаша своего сына Байрона, который тогда еще был, школьником. Сейчас это уже достаточно пожилой человек с определенными проблемами, мы с вами видим, ну, постоянно там фотографии, какие-то пятна на руках, отечность на ногах, то есть многие специалисты отмечают это, но это уже пожилой человек на девятом десятке. Поэтому я думаю, что здесь мы очень скоро, как и с Байденом, я думаю, что мы скоро начнем обсуждать уже вот вопросы такого медицинского, физиологического характера, потому что, то, что его загоняют опять Трампа, это мы с вами видим. И надо сказать, что он дает все основания для этого. Его нерешительная, непоследовательная политика, она вызывает вопросы не только у его оппонентов, но и у его друзей. Спросите Такера Карлсона, спросите Меган Келли, спросите Мэджори Тейлор Грин, Джо Рогана. Они все, бывшие его сторонники, они, конечно, скажут, что происходит. Другой аспект очень важный, это как раз вот то, что касается промежуточных выборов. Сейчас я немножко, знаете, даже с юмором воспринимаю эту ситуацию. Дело в том, что в некоторых штатах, в Техасе, в Айове, допустим, претенденты на и кандидаты в Сенат и в Конгресс, они открещиваются всячески и не приглашают Трампа на их мероприятия, потому что совершенно справедливо, как они, по крайней мере, считают, они полагают, что действие и присутствие президента, нынешнего президента Трампа, оно будет токсично. Даже несмотря на то, что Трамп распоряжается, президент, он распоряжается и фондами республиканской партии, потому что он же баллотировался от республиканской партии, там огромные средства, которые он мог бы предоставить своим сторонникам, но если они являются его сторонниками, даже исходя из этого, очень многие депутаты и кандидаты, они, сторонятся Трампа. Но и это еще не все, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что в нескольких штатах, это Колорадо, но я вот про Мичиган могу рассказать, это и Миннесота, это там как раз, вы знаете, от Мичигана баллотируется Аль Саед, это восходящая социалистическая звезда демократической партии. Так вот, он тоже в своих выступлениях говорит, что он бы не хотел бы видеть, но только кого, внимание, пауза, Камалу Харрис, которая тоже собиралась приехать и, как она думала, поддержать. На что Аль Саед сказал: нет, нет, нет, пожалуйста, не к нам, не надо. Вот у нас такая любопытная ситуация. Первые, вроде бы, лица в прошлом, первые, вторые лица страны, которые всегда, это всегда было так, любой действующий президент, который приезжал на встречу кандидата, неважно, в Сенат, допустим, может быть, во время праймерис, это партийные выборы, или уже непосредственно на президентских выборах, когда бывший президент, бывший вице-президент приезжает и как бы рекомендует от себя кого-то, это всегда имело положительный эффект. Но только не сегодня. Только не сегодня. получилось так, что сейчас, ну, вы знаете, рейтинги, которые уже, что называется, достаточно тревожны на уровне байденовских рейтингов, это то, что сейчас Трамп уже испытывает сам на себе, но он, так сказать, не верит в эти рейтинги, хотя, когда о Байдене они были, он очень хорошо в них верил, вы знаете, очень хорошо, говорил, что вот у Байдена, так сказать, просто ужасный, самый худший президент, это, но вот сейчас вот он не верит, наверное, что-то изменилось. Так, извините, забыл про звонки наши, да. Да, слушаю вас.
1: Да, здравствуйте. Я слышал такую новость, что этот Зеленский через 40 дней хочет меня уничтожить и разгранить Россию. Это мы же не знаем, как мы жить будем. Здоровья
0: вам. Я вас умоляю, уважаемый радиослушатель, живите спокойно. И Зеленскому надо о другом немножко думать. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, о чем ему надо думать. Вот, так что не волнуйтесь, пожалуйста. Да, слушаю вас.
2: Алло, здравствуйте, Павел Никитич.
0: Да, здравствуйте.
2: Такой вопрос. А вот все время говорят, там, теневое правительство, глубинное государство. А какие-то есть фамилии, вот, которые мы можем назвать в эфире? Или это все-таки такой секрет, который нет, мы не можем назвать?
0: Ну, я из этого, спасибо, уважаемый радиослушатель, я из этого делаю вид, что вы не очень аккуратно слушаете наши передачи, потому что, ну, я не знаю, раз, много раз я уже называл это и говорил, кто стоит за всем этим. Финансовый олигархат, который спонсирует сейчас и либералов, глобалистов, с одной стороны, с другой стороны, наверное, самого, самих неоконов, то есть консерваторов. Это одни и те же самые финансовые организации, транснациональные, безусловно, которые контролируют, ну, про Европу я просто сейчас не говорю. Там просто и покупать-то нечего. Там, знаете, на сдачу можно купить этих Макронов с Мерцами. Они, я это сейчас говорю, так сказать, поверьте, без даже сарказма, потому что они были, работали в этих структурах. Я хочу напомнить, Макрон вышел из ротшильдских, барклайских, так сказать, банков. Он там работал. Мерц это был прямой работник, прямой, так сказать, открыто он работал в составе так называемой корпорации BlackRock. Мы с вами знаем, это крупнейшая инвестиционная межтранснациональная компания, которая помимо контролирует десятки триллионов долларов. State Street, Vanguard, это бостонские и, соответственно, это лондонские сети, безусловно. Сорос и остальные являются частью этого, этой структуры. В целом это уходит вот в эту рокфеллеровскую, ротшильдовскую традицию. Это европейские деньги Ротшильд и Рокфеллер, это американские деньги, которые консолидированы. Это тот самый случай, когда, собственно говоря, в нашей семибанкирщине, в свое время мы испытывали приблизительно такого же плана ситуацию и были свидетелями ее, когда вот эти наши, так сказать, как их назвать-то, господи, ну, семибанкирщина, пускай будет, эти банкиры, которые тогда контролировали и Ельцина правительство, и, собственно говоря, нашу Думу, они спонсировали всех, они давали деньги коммунистам, они давали деньги, так сказать, правящей партии, сторонникам Ельцина, то есть они играли в беспроигрышную игру совершенно, понимаете? Это как на рулетке поставить крупную сумму на каждое очко, включая зиру. Но нет варианта, что вы не выиграете, понимаете? А побочные, так сказать, затраты, они их никогда никого интересовали, потому что они всегда ставили на выигрыш в этом контексте. И сам факт был для них важен. Это, собственно говоря, сейчас и происходит. Это те же самые круги. Это вот эти вот мыльные триллионные пузыри. Это организации, которые не имеют ничего реального под собой. Это те самые инвестиционные фонды, которые вошли, вклинились во все крупные корпорации. И техно, и хай-тековские. И компьютерные, и, так сказать, производственные, везде, если мы с вами посмотрим, они контролируют социальные сети все, тоже входя, покупая акции этих корпораций. Вот они сейчас это и контролируют, и, соответственно, контролируют, они контролируют, собственно говоря, и всю эту повестку. Я думаю, что мы с вами были свидетелями в свое время, когда Трамп после Анкориджа попытался что-то сделать. Мы с вами все помним, как его быстро осадили, как эту сивку укатали крутые горки. Мы это с вами тоже видим. Почему? Да потому что никто не был заинтересован в завершении войны на Украине. Не были заинтересованы. Ну как? Ведь если это прекратится, если не будет агрессии против Ирана, если не будет конфликт на Украине, то тогда все эти триллионы, все эти бумажки, фантики, они сдуются в один момент. Я знаю, что вот иногда я получаю от вас сообщения по поводу того, что по поводу реального ВВП, допустим, внутреннего продукта этих стран, если мы с вами начнем разбирать и смотреть, что они себя реально представляют, за редчайшим исключением, вот до недавнего времени еще Германия, немного Америка, все остальное это абсолютно непроизводственные бумажки. Это вот эти, так сказать, купи-продай, под которыми абсолютно ничего нет. Капитализация, которая никакого отношения не имеет к реальным фондам того, что происходит. Понимаете? Я вот интересовался для одного проекта, интересовался с постоянным делом, если мы посмотрим с вами активы нашей Роснефти и ExxonMobil, допустим. Капитализация ExxonMobil почти в 10 раз больше, чем Роснефть. А активы нашей корпорации гораздо больше, чем ExxonMobil. Это вот так вот рисуются вот эти, как говорится, денежные средства. И мы с вами видим, собственно говоря, кто теперь это решает. Я название вам корпорации этих назвал, кто ими руководит, не имеет значения. Пришло время выпуска новостей, уважаемые радиослушатели. Давайте вместе с вами послушаем их, а потом продолжим про Соединенные Штаты Америки.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Три жителя Омской области погибли при атаке на следовавший в зону СВО гумконвой. Один человек получил ранение, ему оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Он уточнил в своем канале на платформе МАКС, что погибшие были жителями города Тара на севере Омской области. Глава региона добавил, что семьям жертв атаки ВСУ власти окажут всю необходимую помощь. Российские военные уничтожили пункты дислокации и управления украинскими БПЛА в ДНР. Экипажи воздушно-космических сил также ликвидировали объекты в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Уточняется, что авиация нанесла удары с применением бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Кроме того, при помощи дронов «Герань-4 Сикер» поражены 5 сухогрузов в море и в порту Одессы. Суда использовались для доставки груза военного назначения в интересах ВСУ. Арестованный в Индии танкер «Юнити» с российским экипажем пережил сильный шторм. Угрозы жизни моряков нет, сообщили в Генеральном консульстве нашей страны в Калькутте. Сегодня говорили с капитаном танкера. Он подтвердил, что действительно был очень сильный шторм, и судно дрейфует в сторону берега. Но, по его словам, ситуация стабилизируется. Связались с портовыми властями. Они считают, что угрозы жизни экипажа нет. Шторм затихает, и ситуация в течение 5-6 часов нормализуется, рассказали в дипмиссии. По данным генконсульства, суд вынесет решение о репатриации россиян с арестованного в Индии танкера на следующей неделе. В МИДе назвали актом антироссийской вакханалии санкции ЕС против экс-главы RT France. Решение Евросоюза в отношении Ксении Федоровой – это акт политической цензуры, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она отметила, что за этими действиями Брюсселя скрывается стремление властей Франции придать больше легитимности недавнему решению о выдворении Федоровой из страны. Дипломат подчеркнула, что это было сделано под такими же надуманными предлогами. По словам Захаровой, Россия ответит на русофобские выпады стран ЕС. Ситуация вокруг попрания профессиональных прав Ксении Федоровой прямо противоречит международным обязательствам Парижа и Брюсселя. Призываем всех здравомыслящих членов международного сообщества осудить эту акцию устрашения против честной журналистики, говорится в комментарии дипломата на сайте МИДа России. О погоде. В Москве сейчас плюс 12, сегодня в столице облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, температура воздуха днем 13-15 градусов, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 挂吗 Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездотп.рф.
8: Ты что пинаешься?
9: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
10: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
11: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
11: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
13: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Револьвер». Я ее ведущий, Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки. Напомню, что сегодня вечером у нас в 20.00 будет наш уже постоянный гость Грег Вайнер. Он вернулся как раз с своего заокеанского вояжа. По дороге заехал в Германию, в Венгрию, так что расскажет кучу вещей. Особенно расскажет, какой курьез с ним был, произошел в Гамбурге. Когда он там был, расскажет, что сейчас происходит в Германии, и тоже, как говорится, будет интересно. Но в целом, конечно, будем все равно обсуждать Америку. Так, у нас полный лин, давайте я возьму звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
14: Здравствуйте, Александр. Вы да. Не подскажете, разложите по полочкам, к какому клану относится Сорос, тот клан Сороса, это Маска и наш Буш. То есть не Буш, а это самый, как у Трамп. То есть они же... кем-то связаны с этими кланами. И сколько новых кланов появилось
0: бы, ну, я понял, да, но не надо только, спасибо, не надо только Сороса с Трампом смешивать с Маском. Сорос это отдельно. Это человек, который относится к ультралиберальным кругам. И не надо преувеличивать его, по крайней мере, финансовые возможности Сороса. Это мелкая сошка по сравнению с теми, о ком я вам сказал. Просто это, может быть, я скажу так, что это такой, знаете, смотрящий за либералами от этого. Хотя сейчас он уже, ну, возраст уже 90, под 90 лет, он уже отходит, конечно, немножко в сторону. Но, тем не менее, это не зависит, это не персонифицировано все. Я вот хотел обратить ваше внимание, это не имеет отношения к какой-то конкретной личности. Это машина, которая работает сама по себе же, она сама воспроизводится. Это инстинкт самосохранения, вот этого, ну, я не знаю, называйте как угодно, золотой миллиард, золотой 100 миллионов. Это люди, которые контролируют финансовую структуру, финансовую информационную структуру нашей цивилизации, нашей планеты. До недавнего времени они контролировали политическую жизнь, до недавнего времени они контролировали вооружение, армию, силовые структуры, до недавнего времени они контролировали и информационное пространство. Но они его и продолжают контролировать, конечно, но вот политическое, военное экономическое, это все-таки выбито сейчас. Китай доминирует сейчас уже в экономике. Политически, я думаю, вот мы с вами только что разбирали, престиж, конечно же, и реноме Китая и России гораздо выше, чем Америки, потому что, ну, после Байдена и Трампа, после его этих заявлений, после его этих всяких стереть с лица земли и прочее-прочее, что там Трамп и Байден, что они говорили, конечно же, это им политической популярности и политического авторитета, ну, не прибавило, а, соответственно, и Соединенным Штатам Америки. В военной сфере мы уже давно оспорили по новым типам вооружения, мы освоили и опередили США по очень многим направлениям. Не хочу умалять значение американской армии, там бюджеты другие, он в разы у нас меньше, то, так что здесь я не хочу слишком далеко заходить в этом, но тем не менее, это тоже факт, от которого никуда не уйдешь. Но вот финансы и информация, пока вот на этом держится вот это вот англосаксонское доминирование, я его так условно называю, которое уходит в века, это еще со времен наполеоновских войн, когда Ротшильды финансировали эти войны, потом это Рокфеллеры подключились уже окрепнув в Соединенных Штатах Америки в конце 19 века, когда Америка стала уже экономикой номер один, и произошла такая, так сказать, смычка, стыковка Англии и Америки в этом плане, когда забыли уже все эти колониальные проблемы, разногласия, и они уже потом выступали единым фронтом, именно тогда сформировался альянс, вот эти специальные отношения между Англией и Америкой. Хотя сейчас, глядя на и на ту, и на другую страну, ну, это немножко жалкое зрелище. Но тем не менее, вот это еще пока, знаете, такой синдром, еще остатки былой роскоши, они присутствуют здесь, и, к глубокому сожалению, не при помощи некоторых местных деятелей, не без помощи некоторых. Доллар пока еще доминирует, и информационное пространство пока еще ими контролируется. Пока это будет, значит, вот эти вот дутые фонды и триллионные мыльные пузыри, они пока еще будут существовать, а, соответственно, они будут и контролировать, и диктовать свою волю, свои условия. Так, давайте возьмем еще звонки. Да, слушаю вас.
6: Алло.
0: Да.
6: Здравствуйте, Рафаэль. Вы знаете, я хочу вас вернуть к началу передачи. Вы говорили о плохой форме физической Дональда Трампа, что вполне естественно в его возрасте. Вот. А поскольку состояние, физическое состояние главы государства очень сильно влияет и на внутреннюю, и на внешнюю политику, скажите, есть ли, ну, если вы знаете, конечно, есть ли официальная или неофициальная информация о том, есть ли у Трампа двойники, и могут ли они, есть ли такие, значит, факты, что они замещают его при тех или других публичных мероприятиях. Спасибо.
0: Да, спасибо. Это все на уровне слухов, и мое личное отношение к этому, которое практически... Я убежден в этом, нет, этих двойников нету. Этих двойников нету, я так несколько раз выяснял, говорил, нет, это не в традиции. Подобных вещей не допускается, а все, что я вот видел, это либо фотошопы, либо фейки, либо это какие-то уже, так сказать, знаете, технологические чудеса. Так что я на своем, я думаю, что это именно выглядит так на данный этап. Несмотря на то, что очень хочется, конечно, вот в это поверить. Но я смутно не представляю себе это. Да, слушаю вас.
15: Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич.
15: Ну, вы, конечно, правы, что системный кризис-то мы наблюдаем там, особенно в США, шумят. Но у них власть-то исполнительная, это же огромная сила. Там среднее звено-то пока там особенно сидит, не возмущается. А потом ВВП у них, по данным Международного валютного фонда этого года-то, 2,3%, а у нас и того нету. Потом... Ну, инфляция 3,4%. Ну, количество банкротств, насколько я понимаю, там у них увеличивается, потом с нефтью у них большие проблемы, это есть. Но потенциал-то США огромен.
0: Да.
15: Ну, хорошо, зато у них главная задача решается, если сравнивать с нами. С демографией-то у них все нормально.
0: Это точно, это точно.
15: Ну, а что у нас, если Путин в 2000 году говорит... что нас становится меньше и меньше, и если нынешняя тенденция, как он выражался, сохранится, выжимаемость нации окажется под угрозой, и нам реально грозит стать дряхлеющей нацией.
0: Совершенно
15: так верно. Вот 32 года по 500 тысяч нас уменьшается. В Америке разве такое есть?
0: Нет, нет, нет. Сергей Алексеевич, вы справедливо говорите, мы подходим к другой теме, о которой мы здесь неоднократно уже говорили. Это вопрос и обеспечения жильем, это вопрос кредитов, это вопрос ипотеки. Это те вопросы, которые в Америке решаются достаточно успешно, несмотря на ситуацию, которая складывается повсеместно. Мы видим с вами, как Трамп борется за ставку банковского кредита. в отличие от нас, мы видим, каким образом сейчас в Америке на местах идет широчайшее жилищное строительство сейчас. И, естественно, семьи, которые приобретают участки, строят там дома, имеют эту возможность. Естественно, там и о семьях совершенно другой разговор. В городах ведь происходит та же самая ситуация, что и у нас. Но я повторю еще раз, малый и средний бизнес, который является локомотивом американской экономики, он находится в достаточно благоприятных, если не в тепличных условиях со стороны политиков. Это такая святая корова, которую ни одна партия не будет трогать. Обеспечение интереса вот именно этого бизнеса. Если мы с вами посмотрим цены на бензин, это прежде всего как раз речь идет об этих людях. Почему постоянно это вот говорится об этом? Потому что это касается десятков миллионов людей, которые являются стержнем американского общества. И которые, если не дадут развалиться Америке, то только именно эти люди. То, что, к глубокому сожалению, у нас уделяется очень мало внимания. Абсолютно, так сказать, невозможно получить землю под застройку, невозможно получить землю, чтобы построить дом, нет коммуникации. Недостаточно государство делает для того, чтобы стимулировать строительство, именно индивидуальное жилищное строительство, вокруг крупных городов, в районах, которые благоприятны для этого. Потому что земли скуплены чиновниками, коррупция жесточайшая идет. Посмотрите, мы с вами говорили о придорожных, вот в передаче «Отбой» мы говорили с вами о придорожных землях, которые, вот магистрали, которые строятся. Это же все скуплено вот этим вороватым чиновничеством на местах. И, к глубокому сожалению, наша центральная власть недостаточно делает того, чтобы вернуть это все обратно людям. А когда дом построится, когда там вместо одной клетушки за 15 миллионов рублей, которую в Москве, он будет иметь 100-200 квадратных метров, поверьте мне, мысли о семье и о детях сами по себе придут. Проверено на собственном опыте. Слушаю вас.
16: Здравствуйте. Да, насчет демографии в России, тут не только, конечно, жилье, тут целый ворох вообще проблем, ворох. Вот. Наверное, основное я бы выделил то, что вот у нас есть полнота власти, да, как бы широта одной как бы партии. Но это я, ну, лично мое мнение, да, Рафаэль, это не совсем хорошо. То есть все-таки должен быть какой-то консенсус, чтобы они там варились, друг с другом дрались. Ну, вот вы понимаете, о чем я говорю.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Я понял, извините, просто много звонков. Я понимаю, о чем вы говорите. Я бы не хотел, чтобы мы в сторону сейчас уходили. Уважаемые радиослушатели, в Америке тоже одна партия. Неужели вы думаете, что там две партии или еще что? Там тоже одна партия. Вопрос идет о политической традиции, понимаете? Вопрос идет о том, что наше вороватое чиновничество, не отдает землю. Все под себя подгребло. Вот об этом же идет речь. Ну, мы с вами говорим, этот гектар, который вот все говорится, это предлагается, так сказать, всем. Но почему гектар? Почему мы не можем? Страна, которая имеет самые большие, население у нас не такое, к сожалению, большое. Есть земли, которые надо осваивать. Но отдайте вы людям это бесплатно. Америка ведь так строилась. Винчестер, Тарантас. И, как говорится, отстреливайтесь, ребята, берите земли сколько хотите, только, так сказать, защищайте ее, обрабатывайте и выращивайте на ней что-то. Вот и все. Ну, я не знаю, неужели там какие-то другие рецепты нужны? Посмотрите, как сложно газифицировать, посмотрите, как сложно подвести электричество. Ну, должно быть здесь государство, я еще раз хочу повторить, это должно быть аспектом государственной политики, приоритетным, скажем так, решением этих проблем. Потому что именно это, там другие проблемы, связанные с демографией, конечно, мы их все не решим. Но это основа всего, послушайте. Потом уже зарплаты, потом уже там мы можем говорить о чем угодно. Медицинское обеспечение. Но о чем говорить, когда этим людям ночевать негде? Молодая семья не может себе позволить начать сначала. И, ну, я сейчас о кредитах уже вообще не говорю. Вы сами понимаете, что это просто нонсенс какой-то с нашим Центробанком. Это они же у нас, они же, понимаете, они же не из-за этого, они же с инфляцией борются, понимаете? Они же уже лет 15 борются с инфляцией, понимаете? Ну, я не знаю, может быть, я буду первый, кто скажу, госпожа Набиуллина, Центробанк. Вы проиграли эту борьбу. Ну, вы проиграли ее. Инфляция вас победила. Как вам еще это объяснить? В таких случаях обычно либо уходят в отставку. Ну, о чем я говорю? Кто тут уходит в отставку? Да, слушаю вас.
17: Здравствуйте, Рафаэль Никитич, да, Олег. Ну, да, конечно, и Россия, США, Китай – это мировые геополитические центры. И встреча трех президентов, скорее всего, состоится в Шэньчжэне, да, в ноябре. Но согласитесь, вот ущерб и российской демографии, и вот ущерб именно российскому, ну, авторитету России в мире, ущерб наносит вот затяжной характер, да, украинского конфликта. И отсюда, конечно, и эта проблема, ну, абсолютно явная и реальная. И отсюда вот все-таки вопрос большой по тому сдержанному формату по отношению к киевскому режиму, в котором проходит СВО. Это реально бьет по нашему мировому, да?
0: Согласен с вами, да, согласен. Спасибо вам за ваше мнение. Ну, конечно, влияет, но о чем говорить? Ну, конечно, влияет. Но только проблемы как раз с демографией, вот с кредитами и со ставками, они начались еще до начала специальной военной операции и даже до 2014 года. Так что давайте мы этот, как говорится, эта проблема, она гораздо дольше уже существует. И, так сказать, такая же баталия разворачивается там, только неизвестно с кем в данном случае. Так что здесь. Елена спрашивает, Байрон это, чью свадьбу платил российский бизнесмен? Нет, нет, Байрон, он еще у нас молоденький совсем, хотя уже встречается, так сказать, с девушками. Это и старший сын Дональда Трампа, это его, так сказать, свадьба была оплачена в свое время нашим, так сказать, олигархом, Кремлем, да, его фамилия, по-моему. А сейчас, как Трамп заявил официально, деньги ему вернули. Ну, я думаю, мы понимаем, почему это вернули. Так что. Да, слушаю вас.
18: Да, здравствуйте, Рафаэль.
0: Да.
18: Ну, тронули, конечно, тему злободневную для всех времен и народов, и не только для нашей страны. Я имею в виду, пока мы не возродим села и деревни, которые питались численными территориями нашей агломерации, ничего не будет этого воду в столой суки. Потому что чем было больше семья в плане детей, которых было у моей другой бабушки по 7 человек, тем была семья зажиточней и достаточно процветающей в плане ведения натурального хозяйства. Когда выделялись покосы, выделялись не только огороды, сады, но и картофельные поля. По 50 соток у той и другой бабушки, хотя они жили в разных регионах. Угу. И эти села и деревни разрушались, собственно, перестроечное время. Я помню программы «Сельский час» под счастливым лозунгом слияния города и деревни, когда насильно переселяли, особенно в Центральной России, неблагоустроенные коттеджи селян. А по поводу вот наших взаимоотношений с Америкой, вы знаете, вот такая компания, как BlackRock, которая управляет Лоренс Финк, который приезжал на Украину и вызвал гораздо больше фурор, чем любой политический лидер, в том числе Соединенных Штатов Америки, пребывавший в Киеве. У него капитализация и активы как минимум в два раза больше ВВП Российской Федерации. Я уж не говорю Каргил, Дюпон и Монсанто, которые скупили еще до СВО все ликвидно и коммерчески выгодно на Украине. Поэтому эти документы предоставил еще Денису Пушилин, когда начал освобождать Мариуполь. Поэтому Зеленский ведет себя смело не только потому, что его поддерживает Брюссель, а транснациональные корпорации, в том числе Соединенные Штаты Америки, перед которыми Трамп семенит.
0: Согласен с вами и хочу сказать, что те же самые корпорации, они поддерживают и финансируют именно Брюссель. Я согласен по поводу ВВП. Официально, я насколько помню, капитализация BlackRock, но по их схеме она равнялась порядка 12-13 триллионов долларов. Так что да, это даже по паритету покупательной способности больше, скажем так, это, но чем ВВП России. Но я бы здесь хотел, я бы оговорился здесь. Это согласно их статистике. Если мы с вами сейчас посмотрим вот на то, что составляет активы BlackRock в этом, то я убежден, что там по разным оценкам тоже от таких критиков, скажем так, от 60 до 80% этих триллионов это абсолютные финансовые пузыри, которые схлопываются тогда, когда прекращаются военные действия, когда выстраиваются нормальные отношения между Америкой, Китаем, допустим, Россией, уж там, не дай бог, и Европой, тогда это все схлопывается моментально. А так как эти люди контролируют правительство всех европейских стран, и, соответственно, и уже, как сейчас выясняется, и Соединенных Штатов Америки, они, конечно же, это не допустят. Каждый раз, когда я вам говорю, что Соединенные Штаты Америки не заинтересованы в мире на Украине, они не заинтересованы, чтобы был мир на Ближнем Востоке, я именно это имею в виду. И я, кстати, в меньшей степени имею в виду, что Трамп, допустим, этого не хочет. Он, может быть, по-человечески-то это и хочет, но он не наивный человек. Он же тоже прекрасно понимает, кто оплачивает счета и кто заказывает эту музыку. Он должен это знать, понимать. А если он на какое-то время забывается в силу своего нарциссизма и думает, что это он все, ему сразу дают понять. По-разному. Пуля может просвистеть рядом ухом. Или, допустим, приедет, так сказать, Карл номер три и начнет ему выговор там выговаривать о поведении там или еще что-то. Там разные есть формы влияния, понимаете? Так неожиданно появляются люди с оружием вокруг Мар-а-Лаго и его резиденции. Это тоже все есть. Так что я думаю, что вы правильно здесь это оценили. Да, слушаю вас.
19: Алло, здравствуйте. У вас Мария.
0: Простите, пожалуйста, просто очень плохое качество. Я ничего не слышу, то, что вот вы говорите по поводу этого. Димитрус, Рафаэль, правда ли, когда Германия запросила вернуть свой золотой запас США, то получила не золото, а доллары? Частично вернули, частично остается. Это, кстати, отдельный вопрос, очень интересный. Многие страны, Нидерланды сейчас, другие, они требуют свое золото обратно. Перекладывают его с одного места на другое, в Лондоне, в Нью-Йорке. Вот все это курсирует, так сказать, между Европой и Соединенными Штатами Америки. Никак не могут найти ему, так сказать, более, так сказать, реальное применение. Это, кстати, тоже говорит о том, что ситуация на финансовом рынке, по крайней мере, доминирование доллара, оно, ну, прекращается потихонечку. Люди начинают вкладывать в другие совершенно организации. Слушаю вас.
20: Алло.
0: Да-да, пожалуйста.
20: Рафаэль, добрый день.
0: Добрый.
20: Рафаэль, вот новости только этой недели. Двое российских олигархов, включая Фридмана, второго, не помню, выполнили все условия Запада, и с них были сняты...
0: Усманов, Алишер Усманов.
20: Да, и вчерашняя новость. Федун продал часть Лукойла, чтобы остаться в Монако.
0: Угу.
20: То есть богатые, влиятельные, соответственно, более информированные, чем мы, люди, видят будущее там, а не здесь, и готовы даже здесь расстаться с бизнесом, чтобы туда уехать.
0: Я все понял, да. Я хочу вам сказать, что, понимаете, это вот мы сегодня на отбое, вернее, да, вот во время передачи перед «Америка Лайт» я хотел поговорить как раз об этом. Я очень персонифицированно отношусь вот к подобным жестам, понимаете? Есть люди, которые за деньги готовы продать все. Это касается и спортсменов, это касается и бизнесменов. Вот ради своего, как говорится, эго, ради своих каких-то там планов, я уж не знаю, там, как они всегда говорят, детям там или еще что-то. Это люди, которые никогда не были частью нашей страны, они никогда не были частью русского мира. И здесь вопрос не в национальности. Это люди решили вот для себя вот именно так. Те традиции, которые закладывались в свое время великими русскими купцами, подвижниками, люди, которые основывали, ну, слушайте, тут Бахрушин, Третьяков, там, если мы сейчас начнем перечислять, Мамонтов, Морозовы, да, до сих пор мы помним и вспоминаем людей хорошими словами о том, что они сделали для страны. Эти люди избрали другой путь. Я не хочу сейчас учить их, что делать и как делать. Я не хочу сейчас даже обсуждать, как они получили свои капиталы. Но понимаете, в чем дело? Когда я вижу, допустим, нашего Алекса Овечкина, человек, который, ну, конечно, мог себе супер-дупер карьеру построить за рубежом. Нет, этот человек вернулся, и он сказал, это мой президент, это моя страна. И его семья его поддержала, очаровательная супруга, и я так понимаю, что и дети все, они возвращаются на родину, домой. Эти люди возвращаются туда, где им, собственно говоря, как они считают, удобно там или неудобно. Я таких людей видел в Америке очень много. Вот, любят они иногда, так сказать, слезу пустить, это, выпить бутылку водочки, вспомнить, сказать, и там еще что-то, вот, ну, это все, знаете, в пользу бедных все эти разговоры, я не отношусь к ним достаточно серьезно и не хочу даже особо и говорить об этом. Уехали и уехали, считаю так, ну, ради бога, чище у нас будет, если так честно говорить. Да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста.
21: О, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, я хотел вот такой вопрос задать. Как вы думаете, есть ли у нас в нашей стране олигархи? Вот многие считают, что их нет, а послушаешь радиослушателей в интернете, вроде бы как они у нас есть. И второй вопрос. Действительно, вы считаете, что в Америке власть принадлежит Трампу, Байдену, Обаме?
0: Спасибо большое. Уважаемый радиослушатель, я могу только вам одно сказать. Вы слушаете нашу передачу с самого начала. Я, по-моему, всю первую часть объяснял вам, кто платит, кто заказывает музыку. Ну, прослушайте нашу передачу, зайдите в подкаст, просто ее сначала послушайте. Я просто ничего добавить не смогу, наверное, к этому. Так что то, что вот вы нас слушаете и слушаете наших радиослушателей, это хорошо. Поверьте мне, в передаче есть очень много ответов на те вопросы, которые вы сейчас вот поставили. Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль, меня Марина зовут. Вот вы знаете, по поводу очень богатых людей, которые покидают нашу страну, вот в наш вот сегодняшний период, мне кажется, нужно государству принимать какие-то законы, которые, ну, не скажу, что отбирали, да, деньги, но какой-то процент, ведь они же здесь получили эти свои богатства, да, материальные, ведь они же в нашей стране все это, с нашими ресурсами все это, ну, какую-то отдачу с них нужно требовать, вас раз вы уезжаете, вывозите активы свои, значит, извините, заплатите.
0: Спасибо.
1: Потому что
0: я
1: вот
0: понял,
1: так вот.
0: Я понял, я хочу, спасибо, я хочу вам сказать, что это не однозначный вообще вопрос, понимаете, насчет этого. Потому что мы знаем, что те же самые, в частности, господин Усманов, они, так сказать, очень много сделали, да, действительно, свои деньги покупали и передавали очень много ценностей сюда, к нам, обратно. Спонсируют, финансируют очень многие проекты, которые здесь есть. Это щепетильная тема. Вы знаете, я не сторонник считать вот чужие деньги. Они приобрели свои деньги, вот, ну, по крайней мере, официально это весь. Вот я вам сейчас озвучу официально. Согласно тем законам, которые были во времена Ельцина. Справедливы эти законы, несправедливы, но я не юрист, я не хочу даже распространяться об этом. И вообще это немножко, давайте вот мы сдвинем это, акценты всего этого. Если мы будем каждый раз выяснять, кто что где заработал, ну, мы никуда не уйдем. Конечно, олигархи есть, конечно, не все из них ведут себя так, как нам бы хотелось. Но, простите меня, это, так сказать, время было такое, и оно, соответственно, вот породило своих таких своеобразных героев. Так что давайте мы будем спрашивать с тех, кто это все организовывал непосредственно. Уважаемые радиослушатели, я вас сегодня жду в 20... Во-первых, жду в 6 часов на отбой, поговорим, как всегда, будет интересная тема. А потом у нас будет в 8 часов Грег Вайнер на Америка Лайт. Ну, а в субботу музыкальная страничка, наша уже традиционная викторина. До вечера, всех вас жду, и не уходите с волны, говорит Москва, 94.8. Все здесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
4: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Участок теплотрассы поврежден в результате атаки БПЛА на Ульяновск. Несколько многоквартирных домов и детский сад в северной части города остались без горячей воды. После разминирования и обследования территории дал указание немедленно приступать к восстановлению поврежденного участка теплотрассы. Ремонтные работы займут около 4 часов, сообщил глава Ульяновска Александр Балдакин в своем канале на платформе «Макс». Он уточнил, что горячей воды нет в жилых зданиях на улицах Уютная, Ульяны Громовой и Любови Шевцовой. Три жителя Омской области погибли при атаке на следовавший в зону СВО гуманитарный конвой. Один человек получил ранение, ему оказывают всю необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. Он уточнил в своем канале на платформе «Макс», что погибшие были жителями города Тара на севере Омской области. Глава региона добавил, что семьям жертв атаки ВСУ власти окажут всю необходимую помощь. Количество дел о банкротстве застройщиков за год выросло в России на 41%. Ситуация резко ухудшилась в июне-сентябре 2026 года. По данным аналитической компании «Контур Фокус», основная часть банкротств застройщиков приходится на регионы. Такие случаи фиксировали в Новосибирске, Перми, Казани, Сургуте и Челябинске, пишут «Известия». В Минстрое признают сложности в строительной отрасли и фиксируют риски срыва планов по вводу жилья в нескольких регионах. Речь, в частности, идет о Липецкой, Курской, Орловской, Ульяновской, Томской, Саратовской, Амурской и Запорожской областях, а также ЛНР, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Башкирии и Мордовии. При этом министр Ирик Файзуллин заявлял, что программа по строительству около 100 миллионов квадратных метров жилья в этом году будет выполнена. В МИДе назвали актом антироссийской вакханалии санкции ЕС против экс-главы RT France. Решение Евросоюза в отношении Ксении Федоровой – это акт политической цензуры, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она отметила, что за этими действиями Брюсселя скрывается стремление властей Франции придать больше легитимности недавнему решению о выдворении Федоровой из страны. Дипломат подчеркнула, что это было сделано под такими же надуманными предлогами. По словам Захаровой, Россия ответит на русофобские выпады стран ЕС. ЕС. Ситуация вокруг попрания профессиональных прав Ксении Федоровой прямо противоречит международным обязательствам Парижа и Брюсселя. Призываем всех здравомыслящих членов международного сообщества осудить эту акцию устрашения против честной журналистики, говорится в комментарии дипломата на сайте МИДа России. Погода. В Москве сейчас плюс 13 градусов. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем 13-15 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
5: Реклама.
22: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
25: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Украине при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
26: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
27: В эту пятницу гость в студии – политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
28: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
29: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
30: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
31: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
32: Каждое воскресенье после 17 часов.
31: Гость в студии.
32: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
33: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
34: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
35: А мы свободны для всех и даже для министра.
36: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
37: Мы с вами на одной волне.
38: Hello! Общежитие слушает.
35: И мы вас слушаем.
39: Галочка, ты сейчас умрешь.
35: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
31: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
32: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 11:07 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
1: Макс Челноков.
0: Сегодня пятница, 25 сентября. Ну что, я вас с этим поздравляю. Где пятница, там, значит, уже конец рабочей недели, впереди выходные. Кстати, у нас в эфире есть программа, которая называется «Выход в город», где мы рассказываем о ярких культурных событиях Москвы. Сегодня не исключение. Будете слушать, хорошо себя вести, получите билеты на это мероприятие. Правильно, Марина?
1: Правильно, правильно.
0: Ну что, чудесный день, немного прохладный, но вот как-то все равно осень...
1: Ну, градусов на 5 он меньше.
0: Меньше, да.
1: Потепло, чем вчера, да.
0: Сегодня, сейчас за окном плюс 12-13, но в этом году осень меня радует. 25 сентября, а на улице еще вот такая погода.
1: Прекрасно.
0: В маечке можно даже ходить. Я видел сегодня парня в майке и шортах.
1: Угу.
0: Ладно, что нас ждет в ближайшие 3 часа? Значит, в этом часе мы с вами поговорим о том, что каждое четвертое упавшее дерево в Москве от ветра – это клен ясенелистый. Понимаешь, оказывается, это самое нежное,
1: подучее,
0: самое хрупкое по своей структуре дерево вообще в природе. Еще москвич проверил, слушают его люди по домофону, когда открывают. Он задавал разные вопросы, обращался с разными словами, и люди вообще не слушая открывали ему домофон и впускали в подъезд.
1: А зачем он это делал?
0: Ну, я тебе позже расскажу, ладно? Сейчас вот прям через 5 минут. Вот. У 10% участников московского чекапа выявлены признаки раннего старения. Я, кстати, тоже прошел этот опрос.
1: Значит,
0: у меня...
1: 11%. 11%.
0: Нет,
1: 10.
0: У меня нету старения.
1: А,
0: у
1: хорошо.
0: Меня нет. У меня мой возраст даже чуть-чуть отстает от биологического.
1: По развитию или по каким-то?
0: Ой, наоборот, биологически отстает. Угу. Ну, конечно, ну, типа, я еще более или менее есть какой-то запас. Ну и в ЖКХ, значит, тоже грядет очередное повышение цен, подорожает в среднем оплата на 11%. Вот такие темы в этом часе. В следующем часе мы поговорим с тобой. Покупая о лекарствах, о фармацевтах. Сегодня Международный день фармацевтики. Вот с нами выйдет на связь исполнительный директор, значит, компании, вот гильдии аптечных фармацевтов. В 12:35 программа «Выход в город» расскажем о культурных событиях Москвы. Ну и в 13:05 программа «Народный психолог», эмоционально недоступный партнер. Такую тему будет сегодня обсуждать Елена Соловьева и Марина Александрова. Все верно?
1: Все верно.

0: вас услышат. Так, наш координат, смс-портал, +7 925 88 88 948, телеграмм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС еще и звоните по телефону прямого эфира 7373-948, код города 495. Еще нас можно смотреть в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. И, кстати, читайте нас в Дзене.
1: Отлично. Ну, а какой сегодня день, 25 сентября? Во-первых, Всемирный день мечты, оказывается. World Dream Day. Марин, представляешь, у тебя есть Dream?
0: Dream? Ну, есть цель какие-то. Не могу назвать это мечтой, у меня есть какие-то цели, к которым я иду.
1: Ну, прекрасно. Это тоже можно назвать Dream. Так что все окей. Также сегодня Всемирный день сновидений.
0: Я бы сегодня, конечно, сон чуть дольше бы, да.
1: Я бы тоже. Я бы вчера его раньше начал, сегодня чуть позже закончил.
0: Я вчера как-то увлеклась.
1: Вот это было бы хорошо. Также, как я уже сказал, Всемирный день фармацевтики. Сегодня еще любители, висит груша. Короче, сегодня день любителей груш. Вот, можно есть свеженькие.
0: Может быть, их запечь. Новые,
1: можно запечь, можно, как ты любишь, с горгонзолой.
0: О, это мое любимое сочетание,
1: да, и так далее. Так, еще сегодня принято почему-то во всем мире писать любовные записки, как на День Святого Валентина, но сегодня нету такого дня, но записки писать можно. Ну и, в принципе, все. Все, вот давай вот на этом остановимся, да. Вот, так что вот такой вот день, друзья, с этими праздниками вас. Переходим к темам?
0: Давай.
1: Да, пойдем.

0: Ну, в общем, пятница.
1: Сегодня странные вопросы не задают. Макс, вы рады тому, что сейчас 25 сентября? Макс, а у вас есть главная мечта?
0: Несмотря на то, что меня перебил, я скажу, извини, что пятница станет самым холодным днем недели. Столица окажется под влиянием циклона, который уходит на восток, акватории Балтийского моря, что бы это ни значило. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха 12-14 градусов. Но в выходные распогодится и потеплеет. Так что нос не вешаем.
1: Да, не вешаем. Мы еще о погоде. Каждое четвертое упавшее дерево в Москве из-за ветра. Это клен, как я сказал, ясенелистый. Угу. Значит, в департаменте природопользования об этом рассказали. Очередной случай вчера произошел на 4-м Рочинском проезде.
0: Как все сплетено, да?
1: Да, сильный ветер поломал клен, из-за чего там встали трамваи, но потом к обеду все убрали, никто не пострадал. Примечательно, что дерево выглядит всегда здоровым.
0: Клен ясенелистный из-за хрупкой структуры и неустойчивой корневой системы часто падает во время ветра. Кроме того, это агрессивный сорняк, который ограничивает рост трав, кустарников и деревьев вокруг. Отметили в департаменте. Как все жизненно. Я, знаешь, о чем подумала? О том,
1: дерево
0: что,
1: красивое,
0: да, если мы чекап не делаем, да, может быть, с виду кажется, что с нами все в порядке. На самом деле что-то не так с нашей корневой системой. У нас, конечно, она хрупкая, да, становится.
1: Шикарная. Помнишь фразу от Фаины Раневской? Че фасад чинить, когда трубопровод прогнил?
0: Такой фразы я не знала, но я согласна.
1: Ну, мысль, я, может быть, перефразировал.
0: Ну, как там. История с тем, что, например, когда ты видишь людей, которые...

0: Потом вдруг вспомнили, что тополь, оказывается, полезное вообще дерево, а на его клейковидную листву, клейку основу листвы, оседает практически вся пыль города. Особенно эти деревья полезны рядом с различными венерическими диспансерами, больницами, ну, где лечат всякие заболевания такие, чтобы это как такой живой щит. А обычно эти больницы...
1: От кого? От чего?
0: От вирусов. Ты не знала?
1: Нет.
0: От всяких вирусных...
1: То есть ты идешь мимо венерического диспансера, на тебя дует ветер, и ты можешь чем-то заразиться, если нет этих деревьев?
0: Не заразиться, но все равно, знаешь, кто знает, может, что-то выходит из этих стен за годы своего существования, может быть, вирусы как-то пропитывают, знаешь, сквозь щелки, щелки и так далее. Но принято сажать тополя вокруг различных вирусных клиник, различия. Вот в Новосибирске я знаю...
1: Что, как люди около кладбища живут тогда?
0: А что там?
1: Ну, тоже, видимо, что-то там.
0: Ну, наверное, тоже тополя засажено тополями. Ну,
1: мне кажется, как-то это антинаучно звучит.
0: Нет, нет, это на самом деле так. Я потом тебе покажу информацию.
1: Приглашу тебя в один диспансер, прогуляемся.
0: Вот недалеко туда, вернее, недалеко, в Сокольники мы можем с тобой съездить, там посмотрим.
1: Знаешь, Сокольники, да, не была там давно... Не могу сказать, что мне там очень сильно нравится.
0: Я тоже не очень люблю.
1: Вот Серебряный Бор. Я люблю. Да.
0: О, песни опять, шарманку завели. Так, тихо, смотри. Москвич решил поставить себе такую цель, проверить, что же люди делают, когда к ним звонят в домофон.
1: Нажимают на кнопку?
0: Нет. Слушают ли они, кому открывают дверьку?
1: Ну, они же, наверное, ждут кого-то.
0: Ну, не знаю, ждут или нет, или просто... Ну, смотри, он представлялся фейхуа, депрессией, мошенником, картошечкой и даже грабителем. И дверь открывали каждый раз.
1: Понимаешь? Может быть, не слышно было еще что-то.
0: Ну, наверняка. Или человек просто не концентрирует себя.
1: Абсолютно.
0: И совершенно не понимая, кто там, думает, да ладно, в подъезд он вошел.
1: Слушай,
0: это
1: но
0: же не к тебе,
1: сейчас же есть
0: еще
1: видеонаблюдение.
0: Ну, тут явно без видеонаблюдения. Mm-hmm. Здравствуйте, это фейхуа.
1: Да, я, конечно, привет. Прорастайте.
0: Да, проходите. Да, прорастайте. Я картошечка. Вот, и даже сработала контрольная фраза «Откройте, если любите маму». На это тоже открыли дверь. У тебя вообще есть домофон?
1: Да.
0: И вот ты можешь из квартиры открыть дверь?
1: Могу.
0: А, у меня просто такого нет домофона.
1: Я знаю.
0: У нас подъезд так не оборудован. Поэтому там или раздаем пин-код от этой двери, или приходится спускаться. Но самое забавное, что в предыдущей квартире у меня был такой домофон, и, если честно, ко мне, вот, ну, там, сколько я лет, 10 там прожил, ну, раз в 5, может, кто-то воспользовался этим домофоном.
1: Ужас.
0: Потому что, ну, вот, или как-то проходили с другими людьми, или как-то еще. Обычно уже звонили мне в дверь.
1: Угу.
0: Вот какой-то... Причем за него же платишь деньги. Каждый месяц там что-то около 300 рублей вроде бы.
1: Ужас.
0: Даже за мое запирающее устройство, как это называется?
1: Что за у тебя за запирающее устройство?
0: На двери, посмотри в квитанции, называется запирающее устройство. Оно запирает
1: дверь. Звучит как вызов, конечно.
0: Да, запирающее устройство. Я за него без домофона тоже плачу, вот за эти кнопки, которые там. Mm-hmm. Еще камеру поставили.
1: Ужас.
0: Камеру поставили.
1: Друзья, да. Вам еще, кстати, вот по поводу ЖКХ хочется добавить, что ЖКХ подорожает в среднем на 11% с 1 октября 2027 года. В 2028 году совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет еще на 8,6%, а в 2029 году еще на 7,6%. Такие цифры приводят Минэкономразвитие в обновленном прогнозе социально-экономического развития России. До этого с 1 октября 2026 года ожидается повышение на 9,9%.
0: Ну, короче, скоро мы будем за квартиры платить, как не знаю, за...
1: Как будто мы их снимаем.
0: Или когда? Как будто мы снимаем или владеем замком где-нибудь в центре Парижа, в центре Лондона, если у нас вот есть какие-то такие вот дома, где там 7 спален, 7 ванн, комнаты для прислуги.
1: Не скажешь, что живешь на 35 квадратных метрах.
0: Вот именно,
1: метров,
0: на
1: да?
0: 33 даже. Извините, я бы сказал. Да.
1: Это важно.
0: Не, у меня сейчас уже, да, Марин, ну, вот я не знаю, как ты, но у меня квитанция в районе 8-9 тысяч рублей.
1: Ну да.
0: Приходит на мою конуру, на мою мумусенькую
1: квартиру. Ты знаешь, это тот случай, когда радуешься, что у тебя конура.
0: Да, да. Вот это правда.
1: Правда.
0: Я не знаю, как живут люди со 100 квадратными метрами. Сколько они платят? Господа, у вас сколько квадратных метров? И сколько вы платите? Ну-ка быстро
1: напишите,
0: расскажите нам.
1: Напишите нам, да.
0: Пожалуйста.
1: Льготники не пишите. Пишите те, кто платит полностью.
0: Андрей пишет,

0: Простите меня, пожалуйста, за мои шутки. Андрей, да мы прощаем, мы даже вообще не обиделись. Тут знаете, как шутят? Мы иногда, у нас глаза на вылет и уши в трубочку, но мы сидим, мы работаем. Сухарик спрашивает, что такое чекап? Извините. Сухарики, чекап – это проверка вашего здоровья, как бы экспресс-проверка.
1: Комплексная.
0: Такая, комплексная. Когда вы приходите, и за минут 20 проходите там 10 врачей, ну, от 5 до 10 врачей. Вам туда заглянут, тут потрогают, там пальпируют и так далее. Вот, так что вот это и есть чекап. А потом пишут, вы здоровый, нездоровый, ну и так далее. Короче, да, с ЖКХ, конечно, это... А самое интересное, ты знаешь, у меня произошла такая история. В моем доме проходил ремонт газовых труб.
1: Так.
0: И пришел человек из... Наверное, это Мосгоргаз какой-нибудь, да, я не помню уже название. И говорит, ха, мужчина... Мне, во-первых, это не понравилось.
1: Сразу.
0: Да,
1: молодой человек.
0: Вот именно. Вообще, ну, слава богу, не женщина. Ну, да ладно, да. И говорит, а вам вообще газ не положен? Я говорю, что это? Плачу исправно. Маленькая, хорошая, уютная плиточка.
1: 33
0: метра. Вот, да, 33. Дайте хоть газом буду наслаждаться. Он говорит, а вы снесли стену незаконно.
1: Я про это рассказывал.
0: Да, и соединили кухню с гостиной.
1: Да, и дальше ты отрезал эту трубу и постановил себе электрическую плиту.
0: Да. И прошло уже, вот в следующем месяце будет год.
1: Так.
0: И год мне идут деньги, оплата, тариф, что у меня
1: нужно
0: есть
1: сходить
0: газ.
1: В МФЦ.
0: Марина, я ходил, я звонил в Мосгоргаз, я писал бумажку, без толку. Моя трудовая, моя управляющая компания, да и трудовая моя управляющая компания, да им наплевать на это, они начисляют. Я не сейчас вот жду перерасчет. Мы платим 10, но нас четверо на 70 метрах. Чего это так, Алексей? У вас 70, у меня 30. Я на 2000 меньше вас плачу.
1: Ой, 102. А у Максима 102 квадрата и 20 тысяч в месяц, плюс по счетчикам доплата.
0: Ужас, да. Вот еще ЖК Варшавский, 44 квадрата, за все 9,5 тысяч, включая электричество, капремонт, вывоз мусора. Михаил и Ларис пишут. Михаил, Лариса, это очень по-божески,
1: Да.
0: Вот, да.
1: Знал ли ты, Максим, какие
0: да,
1: самые популярные?
0: Да, а вы пишите, продолжайте, господа, пишите, сколько платите
1: да.
0: за свои метры.
1: Да, люблю, когда меня перебивают. А какие
0: да,
1: имена?
0: Да, ну, извини, ты так быстро
1: вот
0: вырываешься.
1: Вот опять, понимаешь, вот я просто...
0: Да читай уже,
1: господи.
0: Мы шпара.
1: Что?
0: Мы шпара эфирная.
1: А, я поняла, шпара, ну что за слово? Какое-то ругательство.
0: Шпара.
1: Так меня еще не звали, конечно. Я могу быть разной, да.
0: Шпарой. Давай, Михаил Александрович.
1: Ну подожди, стоп. Самые популярные, да, имена для новорожденных в 26-м году. Это Михаил, Александр, София и Анна. Конечно, недоработка, я считаю.
0: Почему?
1: Ну, где Марина там? Мальчиков также называют Артем, Матвей, Тимофей, а девочек Ева, Мария и Василиса.
0: Радуйся.
1: Ты почему?
0: Уникум, тебя меньше и меньше становится.
1: Это правда.
0: Я вот не люблю, когда рядом со мной находится еще один Максим.
1: Ну да.
0: И меня так поражает, вот когда разработчики таких продуктов, как Ева, имеется в виду продуктов пользования общественного.
1: Это Господу Богу вопрос.
0: Нет, я имею
1: Евой.
0: В виду. Да нет,
1: о
0: не с не это, а помощница Ева есть, помощница Алиса есть,
1: да.
0: Помощница Маруся есть, мессенджер Макс есть. У меня в редакции каждые 2 секунды кто-то говорит, в Макс кидай. Я каждый раз вздрагиваю, кого в меня кидать, что в меня кидать. Это я как-то с непривычки, я еще не могу привыкнуть.
1: Я должна быть каким-то продуктовым приложением, мне кажется.
0: Приложение по заказу еды? Ой, это прикольно, Мари.
1: Или нет, или что-то связанное с водой.
0: Почему?
1: Ну, Марина, потому что морская.
0: А, вот что. Заказ воды? Нет, что-то банально, Марина.
1: Да.
0: Заказ какой-нибудь это морской воды для бассейнов. Элитной будешь.
1: Угу.
0: Знаешь, элитная Марина.
1: А? Потрясающе. Креатив просто на грани.
0: И привозят тонну морской воды для вашего бассейна.
1: Да.
0: Давай сделаем такой бизнес.
1: Давай.
0: Ты же умеешь продать уже дохлого осла, а? Что тебе?
1: Кстати, про уши мертвого осла. какого, да, дохлого, ну, неважно. У 10% участников московского чекапа выявлены признаки раннего старения, извините. Да. Биологический возраст у них оказался заслаб. На 5 и более дохлого лет выше паспорт, но зато 90% показателей совпали с реальным возрастом, и организм стареет в пределах нормы.
0: Вот, да, если чекап показывает заметное расхождение возраста, то запускается дополнительная программа исследований. Она помогает глубже изучить состояние организма, чтобы найти причины ускоренного старения и не дать негативным процессам развиваться дальше. Угу. Представляете? Кстати, московский чекап, вот этот вот эту программу можно пройти онлайн в приложении Эмиас-Инфо. Эмиас-Инфо.
1: Эмиас-Инфо.
0: Да, заходите и, правда, там проходите. Вот. Ну, я не знаю, я, если честно, очень предвзято отношусь к этому опросу, потому что там какие-то странные достаточно вопросы, непонятно, каким образом ИИ определяет. Но там вот был вопрос, что-то связано, смотрите ли вы сериалы или что-то в этом
1: роде. Ну, сидячий значит, у тебя образ жизни или нет, скорее всего.
0: Ну, я смотрю, но я не сижу в этот момент. Люди могут по-разному лежать, сидеть, на беговой дорожке бежать, смотреть сериалы, стоя в автобусе, смотреть сериалы, прогуливаясь по парку. Я вот сколько заглядываю к людям в телефон, извините, конечно, что я к вам заглядываю, в общественном транспорте, где-то в общественных
1: местах. Тебя сложно, да, скрыться.
0: Да, у многих они смотрят сериалы, представляешь? Угу. Смотрят то, что я уже посмотрел, или то, что... Я даже однажды у одной девушки...
1: А ты знаешь, нужно подойти искать? Да что ты смотришь-то? Знаешь, чем кончится?
0: Да там все умерли, да.
1: Вот, мне кажется, в твоем стиле, да?
0: Нет, я даже однажды подошел к девушке, говорю, она стояла рядом, и говорю, ой, простите, а что это вы смотрите такое интересное? А я прям так увлекся, там какое-то действие, я не слышу, о чем речь, но там действие. Она такая,
1: а чем кончится-то?
0: Нет, она сама не знала, чем кончится. Mm-hmm. Я говорю, что за сериал? Она мне название сказала, я его посмотрел. Вот сейчас вот посмотрела наша коллега вот на работе.
1: Что за сериал-то?
0: «Капельник». Я тебе капельник.
1: Потрясающее название.
0: Где врач...
1: Это что-то с сантехником?
0: Нет, связано? Наоборот. Врач, реаниматолог со скорой начинает попадать в мир шоу-бизнеса блогеров, который кишит, как оказывается, знаю, да, я думал, в нулевые это было и уже прошло, кишит различными запрещенными веществами, алкоголем и прочее-прочее. И вот он их откапывает, отпаивает, ну и там такой клубок один за другим, все это, деньги пропадают, деньги появляются, короче, влюбляются, любовь, морковь, ну и так далее. Кстати, по идее Иды Галич снято это все. Что нам еще пишут?
1: Ну, кстати, не поняла. Марина,
0: ну, пишет... она сейчас просто ее так, как сценариста и писателя продвигают. Сейчас вот новый еще сериал вышел с ее участием, она там просто написала сценарий от и до.
1: Марина, понимаешь? Пишет, Маринами активно называли в 62-м, у меня в классе из 35 человек было 8 Марин. Но я не 62-го года рождения, Марин. Да, хотя могу производить впечатление иногда. По поводу Марин. Умерла французская актриса и певица Марина Влади в возрасте 88 лет. Напомним, что она была последней женой Высоцкого. Они поженились в 1970 году и оставались в браке до его смерти в 1980.
0: Эта новость, да, пришла вчера уже вечером, поэтому мы сегодня ею и делим. Может быть, кто-то уже и слышал, вот. Но, конечно, актриса и певица была прекрасна. Мне она всегда нравилась, знаешь, своим внешним видом, внешним благородством. Вот, подстать Высоцкому, вот подстать прям, мне кажется.
1: Согласна.
0: И, конечно, как я понимаю, она всю жизнь страдала от своей неполной востребованности. Потому что ее немного снимали, она играла в театре, но у нее было много желаний сыграть и там, и там. И в России она пыталась даже сыграть не спектакли, ее допускали, Любимов предложил ей на Таганке, вот. Но выяснилось, что тогда как-то это было не принято, чтобы иностранка играла, потому что еще и на французском языке. Она хотя бы учила прекрасно русский язык. Ты помнишь, да, она очень неплохо говорила.
1: Она вроде книгу написала, Владимир Прерванный полет.
0: Да. Именно это так и есть. Вечная память Марине Влади. Еще раз напомним, что умерла она вчера в возрасте 88 лет. Актриса, певица, последняя супруга Владимира Высоцкого. Так, сейчас у нас новости на радиостанции «Говорит Москва». Вот тут вот есть сообщение, что мы говорили, ЖК «Датский квартал», 64 квадрата, жена, двое детей, значит, платят 15 тысяч всего. Многие за 20-25. Понятно все. Везука, новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Элла Памфилова назвала единый день голосования в 26-м году самым сложным по организации в истории Новой России. Об этом председатель Центра Сберкома заявил на подведении окончательных итогов прошедших выборов в Госдуму. Она рассказала, что в дни голосования от врагов России шел постоянный поток угроз и провокаций. Также была рассылка фейковых писем. По словам Эллы Памфиловой, главы регионов получали сообщения якобы от ее имени с требованием прекратить подготовку к проведению голосования. Глава ЦИК отметил, что избирательная кампания отличалась от предыдущих тем, что проходило в условиях эскалации беспрецедентных угроз. На членов комиссии шло колоссальное давление со стороны врагов России, среди них угрозы терроризма и попытки взлома телефонов. Памфилова призвала партии, критикующие многодневное голосование, умерить свой эгоизм. Она подчеркнула, что этот формат стал важным фактором в обеспечении безопасности выборов. Получилось не допустить большого скопления граждан на участках, отметила она. Участок теплотрассы поврежден в результате атаки БПЛА на Ульяновск. Несколько многоквартирных домов и детский сад в северной части города остались без горячей воды. После разминирования и обследования территории дал указание немедленно приступить к восстановлению поврежденного участка теплотрассы. Ремонтные работы займут около 4 часов, сообщил глава Ульяновска Александр Балдакин в своем канале на платформе «Макс». Он уточнил, что горячей воды нет в жилых зданиях на улицах Уютная, Ульяны Громовой и Любови Шевцовой. Дмитрий Медведев ответил Радославу Сикорскому после его слов о давней войне Польши с Россией. По словам зампредседателя Совбеза, глава МИДа этой страны забыл, что она всегда проигрывала. Радослав Сикорский с гордостью произнес: «Мы воюем с русскими с тех пор, как Соединенные Штаты еще не существовали. Это отчасти справедливо, но он забыл добавить, и каждый раз проигрываем», написал Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере «Макс». Политик отметил, что в истории так было и в 1612 году, и дальше, в ходе разделов Польши в 18, 19 и 20 веках. Ну и про защиту поляков от гибели в ходе Второй мировой войны гордый министр, конечно, не знает. Ведь он скверно образованный британский подданный с 1987 года и учил историю у англосаксов, подчеркнул Медведев. Курс валют: китайский юань стоит 12 рублей 65 копеек, курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 91 копейка, курс евро сегодня 96 рублей 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, сегодня в столице облачно, с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, температура воздуха днем 13-15 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, капибара.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться ее красотой будущему поколению.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11.37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
3: Ах, Челноков.
8: Пятница, 25 сентября. За окном сейчас плюс 12. Мне кажется, моросит, Марин, Ленька.
3: Моросит? Моросит? Возможно.
8: Возможно. Моросит, друзья, да. Если моросит, то тоже пишите. Мы вас спросили в прошлом получасе, какая квартира у вас, какой домик, и сколько вы за это
3: сколько
8: платите.
3: Сколько метров, да?
8: Да, да, и сколько платите. Я за свои 33 плачу где-то 8-9 тысяч. А вот тут вот люди за 64 до 15 платят, а Константин за 90 квадратов платит 30 тысяч. Вот это уже как-то меня больше радует. Вот. А вот у Максима 100 метров, и платит он тоже 20 тысяч. Чего это у Константина 90, он 30, у Максима 100, он 20? Почему какая-то такая странная, Марин, как это все? Ну,
3: потому что есть разные управляющие компании,
8: меньше,
3: Максим.
8: Да?
3: Ну, конечно.
8: Или меньше воды потребляет,
3: разные
8: газа.
3: Разные управляющие компании.
8: Да? А в Серпухове, значит, Золовей-разбойник по 15 тысяч за однушки зимой проплачивает он. А Максим Ко пишет, что 88 квадратов, 21 тысяча в месяц за все, включая счетчики. А Игорь Владимирович говорит, у меня дом в Пьемонте. Ой, прости, как, Марин, сказать, пардон, хотя он в Италии. Да. У меня дом в Пьемонте в пределах 350 метров квадратных. У нас нет единого платежа за ЖКХ.
3: А напишите общую стоимость, сколько
8: да,
3: вы платите.
8: Да, сколько в месяц 350.
3: Чтобы мы вам не так сильно
8: радовались.
3: Да, завидовали.
8: Или завидовали. Да. У Максима тоже 102 квадрата с 20 тысяч в месяц плюс по счетчикам. Вот такие вот, значит, а вот
3: расценочки.
8: У Александра две комнаты в коммуналке 17 тысяч, и пишет он, что это ужас.
3: Потрясающе.
8: А у Натальи, смотри, в Московской области 62 квадрата, трешка со светом 13 500.
3: Ну, нормально.
8: Андрей, 33 общее. У меня, я люблю компактные помещения. Давай про человеческую глупость, может быть, или не глупость, но про то, как мы иногда себя не бережем.
3: Вот каким образом?
8: Вот 5 минуток. А вот смотри. Дама пенсионного возраста заработала отек мозга и тяжелое отравление после того, как 4 дня подряд ела грибы. Она на первой
3: стране. Что она это делала, интересно?
8: Она насобирала целую корзину груздей опят. Наготовила их и 4 дня ела, не убирая в холодильник.
3: Несколько дней женщину мучили озноб, рвота, диарея, слабость. На 4-е сутки родные не смогли ее разбудить и вызвали скорую. А врачи смогли ее откачать. Ну, я не знаю, зачем она это делала.
8: Ну, это о чем говорит? Или человек живет один, и правда, по забывчивости, по какому-то недосмотру родных, она не убирала со сковородки, из кастрюльки эти грибы, и просто ела. И я иногда тоже, знаешь, забуду убрать суп утром, вечером приготовлю, утром забуду убрать с плиты, а потом приезжаю и думаю, наверное, хоть бы не прокис. И правда, он
3: ну, просто 4 дня не убирать продукты. Хорошо, что женщина осталась жива. А еще граждане России стали приходить к психологам якобы с диагнозами, да, которые им поставил искусственный интеллект. Врачи в Москве жалуются, что к ним все чаще обращаются с жалобами на расстройства, которые нашла нейросеть. Вместо реальной помощи человеку им приходится разбирать анализ робота, который обычно оказывается неправильным. Мы очень много об этом, кстати, говорили с нашим психологом Еленой Соловьевой. Она у нас сегодня в 13 часов, я напомню. И на самом деле это большая боль, большая проблема, потому что искусственный интеллект, он подстраивается под вас, он говорит то, что вам нужно, хочется, точнее, услышать. Он все смягчает, он, да, пишет про какие-то диагнозы, но это на самом деле очень опасно. Он не знает всего, что происходит с вами, не видит всей картины, и поэтому, конечно же, увлекаться постановкой диагнозов с помощью ИИ, то не стоит.
8: Совершенно с тобой соглашусь. Я однажды у ИИ ради шутки спросил, говорю, ИИ, почему чешется левая ладонь? К чему, да? Вот неимоверно. Я знаю, к чему. У меня даже есть примета, правила, как это все, чтобы примета сбылась. А мне вот это ИИ начала рассказывать. И знаешь, минут на пять, что начиная от лишая какого-то рассеянного.
3: Лишая, да.
8: Рассеянного лишая. И заканчивая дерматита и прочее-прочее. Там, если бы человек был более впечатлительный, перепугался бы, уже бы сидел у кабинета дерматолога.
3: Мы любим ставить себе диагнозы в интернете. А сейчас, конечно, видишь, идем дальше, мы еще с ИИ разговариваем.
8: Вот, ну, да. А вот смотри, еще одна глупость. Рапунцель. Почему ее так называют? Потому что у девушки длинные волосы были. Осталась без шикарных волос перед своим днем рождения. Девушка, значит, пошла, ей 25 лет, она пошла к мастеру на корейскую завивку.
3: Которая стоит вообще-то 28 тысяч рублей. Она когда результат не совпал с референсом, она доверила специалисту и доплатила еще 5 тысяч за коррекцию. Но вместо нее ей вновь сделали завивку. Но уже цифровой, да. Я не знаю, что это значит. В итоге некогда шикарные волосы превратились в солому.
8: Попытка восстановить волосы, она потратила в общей сложности 216 тысяч рублей, но все безрезультатно, волосы выпадают, день рождения был уже на носу, единственный выход, чтобы остаться красивой к празднику, остричься под каре, а волосы, помните, были как у Рапунцель, то есть длинные. В итоге врач-трихолог диагностировала девушке повышенную ломкость волос, девушка уверяет, что ее мастер нарушил нормы и не провел обязательный тест на отдельной пряди. Сейчас она готовится судиться с салоном, который полностью отрицает, что испортил волосы, и взыскать с него 282 тысячи рублей.
3: Я думаю, здесь проблема в том, такое что было бывает. Повторное окрашивание, потому что
8: не
3: завивка...
8: Не окрашивание, завивка.
3: Да, завивка цифровая. И окрашивание повторное, это очень вредно, да, для волос. Угу. А здесь еще завивка, то есть это более сильные составы, и, конечно, на волосы это очень сильно... влияет, и неудивительно, что они были такие поврежденные по итогу.
8: Но я не раз уже слышал такие истории, когда одна завивка, вторая. А знаешь, корейская завивка, что это? Это сейчас вся молодежь ходит. Угу. На короткие волосы, вот как а-ля каре, очень такая мелкая-мелкая завивка. Вот пацаны особенно, вот зумеры пацаны. Ходят. Вот с такими вот этими, как они называются? Не за
3: мелкий
8: пружинками,
3: бес.
8: Да, мелкими бесинками. Продолжаем задавать вам вопрос, сколько стоит квартплата ЖКХ, услуги ЖКХ в вашем доме. Вот смотри, Сергей Анатольевич прислал твой любимый дом, сколько он платит в твоем любимом доме. Кавычка.
3: На сколько в итоге? Я
8: наш дом
3: не хочу считать.
8: Я тоже. Но тут по подсчетам 2,6, где-то в районе 10.
3: Наверное.
8: Только тут непонятно, сколько квадратов, но еще и защита квартиры 479
3: рублей.
8: Да,
3: это все очень интересно, но хочется еще что-то обсудить. Смотри, чехол на телефон, как ты думаешь, стоит надевать или не надевать? Мы это уже обсуждали, но здесь такое интересное исследование к нам пришло от имидж-консультанта, который считает, что телефон сотрудника – это продолжение его дресс-кода. Сейчас я все расскажу. По его мнению, руководители, с которыми она имела дело, носили телефоны без чехла и тем самым показывали, что умеют брать на себя ответственность и бережно относиться к своим вещам. А значит, считает эксперт, также внимательно и ответственно могут относиться к компаниям. Вот когда телефон треснувший, да, вот иногда мы видим, там стекло треснуло, да, или корпус какой-то затертый. Наоборот, это может показать, что человек не замечает мелкие детали, а значит, и к работе у него может быть такое же невнимательное отношение. А дизайн чехла...
8: Что за глупость?
3: Дизайн чехла тоже может говорить о человеке. Например, те, кто носит чехол-книжку, демонстрируют скромность и преданность своей работе. А если вы ходите с ярким, нестандартным чехлом, то для офиса лучше купить что-то посдержаннее, а тот носить вне рабочего времени, по мнению эксперта.
8: Конечно, знаешь, домой приходишь и меняешь чехол. Идешь на работу, надеваешь другой. Ну, что за... Ну,
3: смотря кем ты работаешь, какую ты должность занимаешь. Потому что, на самом деле, если у тебя какой-нибудь розовый чехол с наклейками, котиками, цепочками и так далее, но...
8: Ну и что?
3: Ну, а ты приходишь на какие-то серьезные переговоры.
8: А ты, типа, не знаю, член директоров или директор совета какого-нибудь, да, ты занимаешься. Ну и что, это твое внутреннее альтер-эго.
3: Ну, на тебя обратят внимание, да, так же, как на твой обращает треснувший телефон.
8: А если я надену белую рубашку, черный строгий костюм буду за $3000 и розовый галстук в цветочек?
3: Ну, не все так оденут. Но...
8: О чем ты скажешь? Что я что?
3: Может, ты не соблюдаешь дресс-код.
8: Инфантилизм еще, может, я нахожусь в состоянии детства. Ну, не соблюдаю, не соблюдаю. На мой взгляд, еще, знаешь, есть такое понятие, если треснувшее стекло, у некоторых телефонов сейчас, чтобы поменять стекло или у часов вот этих умных, это можно купить за эти деньги новый телефон. Потому что это очень, не очень дешевая процедура.
3: Потому что ставят защитное стекло.
8: Да, ставят, а некоторые не ставят, вот и бьют. И поэтому, господа, вот о том, что у него треснувшее стекло на телефоне, и
3: значит, поэтому... у него денег поменять.
8: Может быть, это одна из причин. Вот. Это не говорит о том, что он плохой работник или как-то
3: безответственно. Говорит, что у него нет денег.
8: Может, да. Может быть, вы не, если это руководитель начинает так думать, а вы подумайте, а вы ему нормально платите?
3: Почему он ходит с айфоном 11-м вот или 12-м, именно, да? Вот именно, да? Ужас. Нет. Так вот скажешь, не дай бог, никому не, как не ты пожелаешь.
8: Вообще, ходишь с 11-м, да, айфоном.
3: Как ты мы работаешь?
8: Шутим, конечно, мы шутим. Нормальный 11-й, 12-й, а может у кого-то даже 3-й есть еще жив.
3: Ходит просто зарядку...
8: Не вынимая. Ходит с ним, не вынимая зарядку. С такой этим, как он называется? Взрывается.
3: С пауэрбанк.
8: Да, пауэрбанк.
3: Что ты сказал? Да, это просто интересно. Байк?
8: Нет.
3: Байт?
8: Что-то я другое хотел сказать, я забыл уже, да. Так.
3: Я суперответственный человек, пишет Наталья, поэтому телефон в противоударном чехле, еще защитным стеклом. Чего себе?
8: А что такое противоударный чехол?
3: Ну, это значит, что у тебя падает телефон, и с ним ничего не происходит.
8: Uh-huh. А вот у Нильса Майкл пишет, у Лаврова был и есть еще клубный чехол «Спартака», потому что он болельщик этой команды. Uh-huh. А вот, спасибо большое.
3: У нас принято на переговорах прятать телефон, пишет Руслан Николаевич, потому да, что кстати, это отвлекает от темы беседы.
8: Я однажды был на таком совещании, или не был, или где-то видел.
3: Совещания не было.
8: И совещания не было, где люди вообще при входе на совещание сдают телефоны, для того, чтобы не уплыла информация, не было записи сделанной, чтобы человек не отвлекался, а сосредоточен был
3: что
8: на
3: же такое, где же ты был на таком совещании, Максим?
8: Ну, мне кажется, это где-то на телеке было. Я, если честно, не очень помню, но я что мы сдавали. А, вспомнил! Ну, не, я говорить не буду, где это было. Это было съемки одной программы очень высокопоставленного человека. Вот, и нам сказали, сдайте телефоны, туда входить с телефоном нельзя. Ну, вот так вот. Обычная прозрачная резина была в комплекте с телефоном. Не вижу смысла покупать что-то выделяющееся, пишет Алексей.
3: Ну, ты знаешь, мне нравится, когда все очень лаконично, но ничего против ярких чехлов я тоже не...
8: Ну, вот этот, вот ты видишь чехол у меня?
3: Ну, у тебя лаконичный чехол.
8: Ну, о чем это говорит?
3: Что-то ретроград. Что у тебя старый телефон.
8: Почему это он старый? У меня, какой, кстати, телефон, тебя? Это не цифр, он без цифр. Он каких без цифр? Но он не 10-й, не 11-й, не 12-й, никакой, там какой? Нету. Это какой-то XS или что-то такое.
3: Ой, лучше не говори, я поняла.
8: Что это между 11-м и 12-м.
3: Вот я поэтому говорю, лучше молчи.
8: Нормальный телефон, я дико страшно рад ему, что он так долго работает, и у меня нету вот этой проблемы носиться сейчас там, кто-то у меня знакомые тут у нас на работе с тобой в кредит покупает, потому что денег не хватает, а если купит, то будет месяц сидеть не есть. Вот нам звонят, давай ответим, наверное, тоже по старому какому-нибудь телефону. Алло, или по новому. Алло.
9: Добрый день, добрый день. Марин, добрый день. Максим,
8: да,
9: спасибо за эфир. Ну, вы знаете, он дресс-код придумал не просто так все-таки, когда встреча людей, когда ты реально с представителем другой фирмы там, или организации встречаешься, все-таки по одежке встречают, никуда это не да, денешься.
8: А другой телефон делаете, тоже может... Подождите, Рушан, телефон да, тоже может быть частью дресс-кода, вы и так имеете?
9: Безусловно.
3: Статус.
8: В чем? Что за какая-то странная история? Ну,
9: вот
8: телефон
9: я,
8: это как...
9: Знаете, давно, лет 8 назад еще, когда это не
8: обычный
9: было таким,
8: телефон,
9: так сказать, был на встрече, так случайно, так сказать, да, серьезных дядек, бывших таких 90-х людей, сейчас уже бизнесмены, у них у всех были кнопочные дорогие телефоны. Я со смартфоном был один. Я сначала не понял, а у них так эта фишечка была тогда, уже 8 лет назад. Еще до всех этих... так сказать, теории заговора, что там байк-код все дела можно делать. А по поводу одежды, если ты внутренний там какой-то специалист своей организации, понятно, там уже с годами на тебя глаза закроют, что там ходишь в каком-то прикиде фриковом. Но по большей части все-таки надо соответствовать занимаемой, так сказать, должности и специализации.
8: Спасибо, Рушан, спасибо. Просто есть люди, которые подходят к своему внешнему виду с креативом. Есть якобы говорящие, что ой, это сейчас модно, а я люблю все модное и надевать. А есть, например, у меня был телефон, помнишь, была линейка у этих телефонов, они были лимонного цвета, а потом вроде бы, зеленые такие, ярко-ярко-зеленый, сам телефон. Без чехла, задняя крышка была зеленая.
3: Айфон?
8: Айфон,
3: да. У меня был такой голубой.
8: Да, вот голубой, у меня был зеленый, и еще какой-то
3: третий. У меня, помню, упал на пол с уровня стола и разбился.
8: Да, и разбился. У меня тоже
3: самое. Стекло разбилось.
8: А у меня поставили бокал шампанского на стекло, и тоже треснуло моментально. Нет, просто были ли сами телефоны, не дресс-коды. Может, они для детей предназначены, но мне понравился цвет, и я ходил с ним достаточно долго.
3: Не были они предназначены для детей.
8: Для не начальства, значит. Потому что большинство-то этих айфонов, они или черный, или серый, хотя тоже есть разных цветов. Но то, что это, да, телефон должен быть в тон вашего дресс-кода, если вы руководитель, и у вас не должно быть розового или зеленого чехла, мне не знаю прям. Это надо, мне хочется позвонить какому-нибудь стилисту, что ли, или специалисту по этикету. Алло.
10: Здравствуйте, здравствуйте. Позвольте небольшой комментарий. Мне кажется, здесь на самом деле все зависит от того, в какой компании работает сотрудник. Потому что есть все-таки направление коммерческих структур, креативных компаний, есть госструктуры, где действительно по стоимости часов определяют.
8: Ну хорошо, смотрите, платы. Как вас зовут?
10: Гиви.
8: Гиви?
10: Да,
8: Гиви. Все понятно. Да, Гиви, да, смотрите, вы вдруг видите, сидит Греф, а у него розовый телефон. И что?
10: Греф — это тот человек, который может себе позволить розовый телефон.
8: Хорошо, не Греф, а руководитель какой-нибудь другой компании, и у него там зеленый телефон, или в крапинку и в цветочек чехол. Но при этом он руководитель компании. Что в этом особенного? Это вообще не показатель.
10: Ничего особенного, не показатель абсолютно никакой. И
8: черный, конечно, это благородно, но то, что... Да?
10: Слушайте, мир настолько поменялся в плане моды и стандартов за последние 10 лет, поэтому представьте, если какая-нибудь классная, крупная, современная айтишная компания приходит на переговоры в «Газпром», да, то есть там явно со стороны «Газпрома» будут люди в галстуках, со стороны IT-компании, если пара будет в галстуках, то вся остальная делегация точно будет одета как айтишники. И на самом деле люди, как сказать, в костюмах, они выглядят серьезно и важно, ровно до момента, когда ты понимаешь, что люди в костюмах работают на дядю в футболке и в шортах. Вот примерно так сейчас бизнес строится.
8: Таких примеров предостаточно. Дядя в футболках и в шлепанцах. Спасибо большое, Гиви. А дядя в футболках и шлепанцах имеет многомиллиардные счета и при этом руководит огромной компанией. Благодаря эфиру узнала про себя новое. Я хожу во фриковом прикиде. Елена пишет.
3: Видите как?
8: А где это? Мы говорили, как-то вы поняли.
3: Павел пишет, вспомнил, что у Сергея Леонидовича всегда появлялся новый айфон еще до официального старта продаж, и майки носил крутые.
8: Да, Павел, вы знаете, Сергей Леонидович, нам иногда казалось, что он барыжит где-то этими айфонами, а еще и за рубль потом продавал их, да, нам. Вот у меня часы, например, от него никак расстаться не могу, тоже уже как моего возраста. Зеленый чехол — это, наверное, в Сбере, пишет Зурита. Кстати, почему нет? Цвет, как это называется, корпоративный. iPhone SE у вас, Макс, только они бывают 20-го и 22-го. Нет, у меня не SE, там какая-то X с чем-то, XE была, вот такая вот цифра, буквы там были. Тоже может быть. Но у меня какой-то вот именно 21-22 год, в разгар пандемии я его покупал, потому что свой разбил. Дядя в шортах отдыхает на Мальдивах, а руководят его замы, Нильс Майкл. XR, да, наверное, спасибо, господа. Вот что мне нравится вас, вот любой вопрос задашь, начиная 2×2=4, и теорему, значит, какую-нибудь расшифруйте, обязательно это сделайте. У нас сейчас проект «Русские женщины», далее новости, ну а затем продолжим.
0: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
11: Сцена – это моя жизнь. Я отравлена сценой. Если бы мне не пришлось умирать на сцене хотя бы раз в месяц, я умерла бы на самом деле. Рассказывала про любовь к своему делу актриса Мария Савина. Она была звездой на сцене Александринского театра, но при этом находила время для благотворительности. В частности, даже спустя 110 лет после ее смерти в Санкт-Петербурге работает Дом ветеранов сцены, созданный ею. Будущая актриса родилась в 1854 году в семье актеров. Начальное образование Савина получила в Одессе. Ее родители были в тяжелом материальном положении, поэтому девочке пришлось выступать вместе с ними. По некоторым данным, уже 8 лет она сыграла роль в драме «Эсмеральда». Как профессиональная актриса дебютировала в 1869 году в Минске в роли Поленьки в произведении «Доходное место» Александра Островского. Впоследствии писатель признал талант актрисы и доверял играть ей роли в своих пьесах. С 1870 года Савина работала в Харькове в антрепризе Михаила Лентовского, а затем в Нижнем Новгороде. Ее актерские навыки и профессиональные качества развились под влиянием актрисы Александры Шуберт и антрепренера Петра Медведева. Она играла в его труппе в Казани, Саратове и Орле. Выступала в водевилях, оперетах и легких комедиях. В 1874 году Савина приехала в Санкт-Петербург, где дебютировала на сцене Благородного собрания. После она была приглашена в Александринский театр. Впоследствии она сразу же после дебюта была активно задействована в репертуаре. По сведениям ежегодника императорских театров, за 35 лет сценической деятельности актриса сыграла более 300 ролей. Среди них Верочка в спектакле «Месяц в деревне», поставленном по пьесе Ивана Тургенева, Акулина во «Власти тьмы» Льва Толстого, Марья Антоновна в «Ревизоре» Николая Гоголя, а также героини в пьесах «Дикарка», «Воспитанница», «Сердце не камень» Александра Островского. С госпожой Савиной русский театр ожил и напоминает старые дни золотого своего века, когда артисты играли с вдохновением. Игра ее проста, дикция превосходная, вместе с грациозностью в осанке и изяществом в движениях, отзывалась критика о Савиной. Параллельно актриса уделяла внимание общественной деятельности. В 1883 году по ее инициативе в Санкт-Петербурге было основано общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям. На его основе позже было создано Русское театральное общество. Савина избралась его членом, а позднее стала председателем совета. На этом посту она оставалась до конца жизни. В 1895 году в Санкт-Петербурге открылось убежище для престарелых сценических деятелей в память императора Александра III. Муж Савиной, Анатолий Молчанов, во всем ей активно помогал. При его содействии был построен двухэтажный каменный дом для общества. Здесь были организованы приют для актерских детей и сирот от двухлетнего возраста, также действовал пансион для детей старшего возраста, обучающихся в школах, гимназиях и профессиональных училищах на средства Русского театрального общества. В 1899 году Савина получила звание заслуженной артистки. В том же году дала несколько представлений в Берлине и Праге, где была принята с успехом. Савина отдала 40 лет жизни сцене, из них 35 – Александринскому театру. 8 сентября 1915 года актриса скончалась.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Центр избирком подвел окончательные итоги выборов в Госдуму. «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ 37 мест, ЛДПР 23, «Новые люди» 19 кресел, «Справедливая Россия» 17, «Партия Родина» 1. Также в Госдуме будет 4 самовыдвиженца. Явка в ходе трехдневного голосования составила 59,8%. На избирательные участки пришли 67 448 094 человека, сообщила на пресс-конференции председатель ЦК Элла Памфилова. Она отметила, что за период избирательной кампании в результате атак «Бандера уродов» Зеленского погибли 6 членов комиссии. В 11 регионах в результате целенаправленных атак ВСУ было повреждено 75 зданий избиркомов. Глава Центра избиркома также сообщила, что избирательные участки оснастили видеонаблюдением, где это было возможно. ЦИК и Минцифры смогли обеспечить функционирование этой системы, несмотря на беспрецедентные кибератаки. Никакая киберсволочь не смогла пройти через защиту цифровых сервисов избирательной системы России, подчеркнула Элла Памфилова. Медведев ответил Сикорскому после его слов о давней войне Польши с Россией. По словам зампреда Совбеза, глава МИДа этой страны забыл, что она всегда проигрывала. Радослав Сикорский с гордостью произнес: «Мы воюем с русскими с тех пор, как Соединенные Штаты еще не существовали. Это отчасти справедливо, но он забыл добавить, и каждый раз проигрываем», написал Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере «Макс». Политик отметил, что в истории так было и в 1612 году, и дальше, в ходе разделов Польши в 18, 19 и 20 веках. Ну и про защиту поляков от гибели в ходе Второй мировой войны гордый министр, конечно, не знает, ведь он скверно образованный британский поданный с 1987 года и учил историю у англосаксов, подчеркнул Дмитрий Медведев. Власти Франции заявили о намерении направить войска в Саудовскую Аравию. Париж планирует оказать помощь Эр-Рияду в обороне НПЗ и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу в Красном море, сообщил Эммануэль Макрон. Президент страны отметил, что Париж не ввязывается ни в какой конфликт. Он подчеркнул, что согласовал это решение с саудовскими властями. Как пишет Wall Street Journal, Янбу с начала войны с Ираном стал одним из главных узлов поставок дизельного топлива, сырой нефти и других нефтепродуктов в Европу. Издание отмечает, что саудовский экспорт использует этот порт для обхода Ормузского пролива. Синоптики спрогнозировали теплый октябрь в европейской части России. Температура воздуха в следующем месяце ожидается на 2-3 градуса выше нормы. Дефицит осадков составит 30-40%, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Метеоролог предупредил москвичей о возвращении сентябрьского холода в столицу. Днем в пятницу воздух в городе не прогреется выше плюс 15. Сегодня Москва будет находиться под влиянием холодного североатлантического циклона. О погоде. Сейчас в Москве плюс 13, сегодня в столице облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, температура воздуха днем до 15 градусов, ветер южный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
0: Внимание! «Говорит Москва».
13: 94,8.
14: А вы говорите «Милли».
15: Я его что?
14: Тоже мне «Милли».
15: Рекламирую.
14: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва. .ру». По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
16: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
16: Давайте уже, держитесь там! и будьте здоровы! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех и даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
16: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12:06 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
3: Макс Челноков, мы продолжаем.
8: Да, пятница, 25 сентября, и вновь глупость человеческая, которая иногда рождается раньше нас. Хочешь, Марин?
3: Да, давай.
8: Москвичка не взлюбила друга мужа и похитила его.
3: Мужа?
8: Друга.
3: Друга.
8: Знаешь, для чего?
3: Что с ним сделала?
8: Чтобы прекратить их общение.
3: Она ему пригрозила чем-то?
8: Ну вот слушай, женщине давай. Надоели пьянки супруга с другом, и после его попадания в рехаб она решила разлучить их навсегда. Заказала в интернете розыгрыш, в кавычках, в стиле задержания спецназом. Заплатила за это 30 тысяч рублей, сняла квартиру на Тверской, ничего себе. Вот далее подставная девушка заманила парня в дом в этот на Тверской, где его ждали трое в масках. А далее начались наручники, удары, пистолет, угрозы подбросить всякие запрещенные средства. После обещания не общаться с ее мужем, парня отпустили. Ну, вскоре даму поймали и трех ее подельников. Их задержали. Ей грозит вплоть до из-за похищения уголовное дело. Глупость!
3: Да,
8: глупость придумала.
3: Да.
8: Не хочет, чтобы муж ее.
3: К сожалению, проблема в том, да, что мы не умеем разговаривать друг с другом, да, мы не умеем говорить, что нам что-то не нравится, что нас что-то не устраивает, что мы хотели бы для себя чего-то другого, да. А мы почему-то либо делаем вид, что все нормально, потом доходим до какой-то точки, начинаем обижаться, а потом еще что-то происходит, и мы вот такое что-то устраиваем.
8: Соглашусь с тобой на 200%.
3: Это потому, первое. Что люди не слушают нашу программу «Народный психолог», психолог по пятницам и по понедельникам в 13 часов.
8: Да и вообще не слушают некоторые наши эпизоды программы.
3: Ну, эпизоды звучат странно, конечно.
8: Эпизоды,
3: как будто
8: я имею в виду некоторые части, где очень много полезного, да. Полезного тоже есть. Но в этой всей истории именно странность в том, что она не пожалела денег. Квартира на Тверской снять, это не дешевое удовольствие, даже на сутки. 30 тысяч вот этим трем подельникам своим. Все это надо придумать же было, лишь из-за того, чтобы ее муж не пил с этим мужчиной.
3: Да.
8: Ну, и правда, подошла бы к мужу, сказала, еще раз с ним выпьешь.
3: Вот что любовь, вот такая любовь, да?
8: Вот такая любовь, да, Надюха. Представляю. Еще одна новость, меня это удивило. Мне прям даже понравилось. Оказывается, у российских космонавтов нет инструкции на случай их встречи с инопланетянами.
3: Ужасно.
8: Ты понимаешь, они бац, к ним в иллюминатор стучится, что-то.
3: Добрый вечер, а ты здесь отдыхаешь?
8: Да-да-да. А они не знают, что делать. В бортовой документации международном кодексе поведения экипажа инструкции на случай контакта нет.
3: При этом НЛО космонавты видят часто, но это не обязательно имеет отношение к внеземной жизни.
8: Я просто в шоке. Ну а если это... Американцы даже проработали план действия, если НЛО спустится на Землю.
3: А что бы ты спросил у них?
8: У них?
3: У них, у инопланетян. Какой вопрос ты им задал первым?
8: Где же вы были все это время?
3: Да.
8: Что же вы раньше-то ждали? Ну, это,
3: мне кажется, из другой какой-то серии, что ли.
8: Ну, может быть. Еще бы я спросил, а есть ли Бог? На самом деле, сейчас на меня начнет.
3: Оказавшись перед Богом.
8: Да-да-да. Вот Сухарик спросил бы, а как они занимаются размножением? Ну, Сухарики, я думаю, они почкованием каким-нибудь, опылением, они же инопланетяне. Вот, но все равно это забавно.
3: Я бы спросила, что они ели на завтрак.
8: А еще
3: очень,
8: бы...
3: Очень смешно сейчас было.
8: Да, это класс. А да. Еще хорошо бы... А вы знаете программу «Народный психолог»?
3: Знаете, в радио «Говорит Москва».
8: Да, да. Теперь знают. Вот. Так, и еще одна история, которая тоже не должны мы умалчивать, а должны проговорить. Дело в том, что медведи в Подмосковье стали выходить близко к домам. Хищников замечают в Волоколамском, Дмитровском, Можайском, Сергиево-Посадском и других округах. Специалисты советуют при встрече не убегать, но это мы уже говорили 500 раз, повернуться к медведю лицом, медленно отступать, поднять руки вверх, какой-нибудь рюкзак, не что-то большое. Да, а еще многие в Москве стали скупать перцовые баллончики, свистки и фальшфейеры.
3: Из-за участившихся как раз встреч с медведями в Подмосковье.
8: С медведями, да, в Подмосковье. Фальшфейеры, это типа...
3: Какими медведями?
8: Ну, это я шучу, медведями, да, медведями. При этом, вот многие говорят, а что вы запустили, что они у вас тут шастают по всей России? Вот, а их там что-то, я уже не помню.
3: У них какой-то флешмоб как будто, да?
8: Да, и вот буквально последняя информация, медведь загрыз папу одного из хоккеистов, который играет в Америке, известная личность, Казаков вроде даже его фамилия, я не помню, да? Ну, я не помню, ладно. И вот это произошло вот на днях. Но дело в том, что... А, говорят, что их не отстреливают? А знаете ли вы, что охотникам невыгодно вообще убивать медведя?
3: Разрешение на охоту дается на месяц и стоит 18 тысяч рублей. Отбить их не всегда удается. Также некому сдавать ценный мех, лапы и желчь. Выплата от государства 36 рублей за одного убитого косолапого тоже не покрывает расходы на дорогу, снаряжение и оформление бумаг.
8: А сдают, оказывается, мех, лапы и желчь? А зачем желчь? Ну, мех, лапы, ладно, а желчь зачем, как ты думаешь?
3: Может быть, кто-то очень слишком хороший.
8: Добавить желчи, понятно. Зимой ситуация может стать еще хуже, считают специалисты и охотники, когда голодные медведи вдруг проснутся и будут выходить к людям голодные и озлобленные. Но будем надеяться, что нет, такого не произойдет. Поэтому давайте не думать об этом, а просто спокойно продолжим. Но быть на чеку, настороженным нужно. Вот. А Сухарики опять пишет, видно, что-то случилось с кормовой базой медведя в регионе. Ну, наверное, да. Вот. А еще спрашивают слушатели, чтобы у инопланетян спросили, а были ли американцы на Луне? Вот. Ну, это, кстати, интересно.
3: Мик пишет, я бы посоветовал при встрече с медведем иметь при себе баллон с сжатым воздухом и гудок, который используется на стадионах фанатами. Он бы быстро исчез.
8: Это правда, они боятся громких звуков и различных запахов. Они тоже, если это запах особенно какой-то химический, им это не нравится. Почему вот медведям даже тарелка будет измазана, например, куском мяса, да, или какой-то едой, а пластиковая тарелка, он эту пластиковую тарелку даже не оближет. Я вот это тоже прочитал недавно.
3: Кстати, знаешь, еще вот написали про стадионы фанатов. Я подумала, что инопланетян можно еще было спросить, Спартак или ЦСКА, да?
8: Белый или красный?
3: Да, ходили на днях в лес за грибами и клюквой, купили гуделку для спортивных болельщиков цвета российского триколора и рок-охотника. Всю дорогу шли, гудели и перекрикивались. Никого не встретили. А медвежья желчь – это лекарство в китайской медицине.
8: Да, спасибо, Юля. Мы знаем, что лапы, вот, они тоже используют как лекарство китайцы, но то, что желчь подходит, мы не в курсе. Желчь, да. Ну и еще на дорожку про животных. В Подберезкове, значит, сбежал из дома, да, попугай.
3: Опасный рецидивист. Вот. Да, он стал предводителем стаи голубей. Яркая птица теперь разгуливает по округу в окружении голубей, заметно выделяясь среди других. Я представляю.

0: нас услышат.
1: Так, сегодня Всемирный день фармацевта. Как мы знаем, фармацевты, как и медведи, ой, как и медики, извините. Простите.
0: Пришлось представить, что они
1: я имел в виду.
0: Нападают на покупателей
1: в аптеках, да. Стоят на страже нашего здоровья, вот фармацевты, заслуживают, конечно же, своих аплодисментов, оваций и профессионального праздника. Вот, кстати, праздник-то Федерация фармацевтов была мировая, основана где-то 100 лет назад. А вот в 2009 году был признан как раз этот день. Вот мы и решили поговорить о том, насколько сегодня привлекательна профессия фармацевта. Просто в какую аптеку я не зайду, везде есть объявления, набираются фармацевты, нужны провизоры, нужны специалисты вот по тому-то, тому-то. Причем, ты знаешь, приглашают уже даже просто врачей общей практики, которые бы работали фармацевтами.
0: Да.
1: Ну, вот какая проблема?
0: Потому что у нас аптек очень много, Максим.
1: Мне это кажется, правда.
0: Фармацевтов столько.
1: Вот
0: нет.
1: Ты знаешь, аптек много, а в моем районе на 2 километра ни туда, ну, ни, вообще, куда ни плюнь,
0: район.
1: Да, ЦАУ называется, Тверской,
0: ну,
1: куда
0: держись,
1: ни плюнь, вообще нету ни одной аптеки, приходится на автобусе ездить или
0: кошмар.
1: На машине. Да, сажусь, недавно решил на велосипеде поехать, так во время езды велосипед сдох, вот, пришлось дальше
0: какой-то
1: пешком.
0: Какой-то неблагополучный идти. Район.
1: Да ужас какой-то, в трущобах живу какие-то. Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию аптечной отрасли, аптечная гильдия и Союза национальная фармацевтическая палата», кандидат фармацевтических наук Елена Неволина к нам присоединяется. Елена Викторовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Во-первых, с международным вас праздником профессиональным.
2: Спасибо большое.
1: Елена Викторовна, почему так много в аптеках объявлений, что нету, не хватает фармацевтов?
0: Почему
1: люди
0: такой дефицит?
1: Не хотят, да, идти ваши, коллегами вашими искать?
2: Ну, вот в вашей дискуссии был ответ, да, потому что действительно, наверное, на сегодняшний день в крупных городах у нас большое количество аптек. А фармацевтических кадров не хватает.
1: Угу. Из-за чего? Маленькая зарплата, но слишком большой объем учебы стал.
2: Вы знаете,
1: сейчас...
2: и нагрузка...
1: Да.
2: Да.
1: Ведь, Елена Викторовна, фармацевт, это практически тот же, учится так же, как и врач, 2 или 3 года вроде бы, верно? Это на факультете,
2: но,
1: в медицинском вузе.
2: У нас вообще-то есть среднее профессиональное образование. Там действительно на базе 11 классов учатся 2 года. А есть и высшее образование, это как раз провизор. Там учатся 5 лет, а потом еще в зависимости от того, какую деятельность они будут осуществлять в аптеке, необходимо пройти ординатуру. И вот как раз в вашей дискуссии, что и врачи приглашают, врач не имеет права работать в аптеке, потому что у нас вообще вся фармацевтическая деятельность, она строго регламентирована, и квалификационные требования, они на законодательном уровне установлены.
1: Правда, просто дело
0: не
1: в том,
0: знали.
1: Что... у меня есть знакомая, она детский терапевт, а сейчас она говорит, я немножечко подустала, и она устроилась работать в аптеку. Сдавать я ее не буду. Может быть, у нее, правда, образование есть параллельно. Вот я нюансов не знаю. Но работает сейчас руководителем аптеки и также продает, стоит за прилавком, занимается лекарствами и так далее. Ну, хорошо, будем знать.
2: К сожалению, да, мы знаем с вами, что строгость российских законов, она как раз вот необязательностью их выполнения, и поэтому здесь вот, видимо, контроль слабый.
1: Елена Викторовна, есть несколько мифов именно о работе аптеки, о работе фармацевтов. Вот задает вопрос наш слушатель. Часто он думает, что фармацевт в аптеке только продает лекарства. И даже не обязательно, чтобы он знал все лекарства наизусть. На самом деле, роль фармацевта же гораздо шире.
0: Да, о чем вот мы не знаем, да, когда говорим об этой профессии.
2: Но вообще-то действительно фармацевта...

0: Учат, и учат в том числе и тем наукам, которые проходят и врачи. То есть фармацевтические работники, они у нас приравнены к работникам системы здравоохранения. И они действительно знают о лекарствах практически все. Весь ассортимент знать невозможно, но основные фармакологические группы они знают. Точно так же, как они могут при, так сказать, обращении в аптеку помочь разобраться в безрецептурных лекарственных препаратах, дать рекомендации по правилам применения тех препаратов, которые назначаются врачом, ну и, собственно, помочь разобраться в тех симптомах, с которыми обращается пациент, ну, в аптеке не пациент, а потребитель, в общем-то, помочь ему определиться, что ему необходимо обратиться к врачу, или все-таки возможно оказание помощи в аптеке, но тут мы должны помнить, что ответственность в этом случае лежит на самом потребителя, то есть он принимает решение, как он будет свой симптом этот, так сказать, устранять.
1: Понятно. Елена Викторовна, я сталкиваюсь в аптеках уже не раз с такой ситуацией, когда мне сотрудник аптеки говорит: вы знаете, этого препарата нет, а вот возьмите вот этот, или наоборот,
2: аналог.
1: Да, аналог, или наоборот, ой, вы знаете, он стоит так дорого, почти 5000, вот есть за 1000, возьмите вот этот. Я недавно узнал, что этого фармацевт делать не имеет права, предлагать заменить один препарат аналогом.
0: Ну, в разных ситуациях все по-разному. Дело в том, что у нас, опять же, законом установлено, что фармацевтический работник не вправе скрывать информацию о наличии аналогичных препаратов, имеющих разную цену. То есть он должен предложить по более низкой цене. И это еще раз говорю, что установлено на законодательном уровне и правилами надлежащей аптечной практики, которые у нас принимает Минздрав. Что касается замены, если врач у нас выписывает рецепт по международному непатентованному наименованию, то есть по действующему веществу, и вот у этого действующего вещества может быть несколько торговых наименований препаратов, и фармацевтический работник должен, в общем-то, предложить и именно из разного ценового диапазона, а уже потребитель сам определится, то есть заменять действующее вещество фармацевт не вправе, но рассказать о том, что есть аналогичные лекарственные препараты, имеющие в своем составе то же самое действующее вещество, это его обязанность.
1: Я вспоминаю еще там лет 20-30 назад времена, когда в разговоре там типа: ой, такой препарат из Испании привезли, потрясающий, аналогов нету, в России нету, шикарные, шикарные, там капельки для глаз, капельки для носа и так далее. На сегодняшний момент, 2026 год, наши лекарства соответствуют мировому качеству?
2: Могут ли они конкурировать, да, или, может быть, они даже в чем-то лучше?
0: Ну, насчет лучше не скажу. Дело в том, что эффективность лекарства определяется в том числе и профилем их безопасности. У нас Министерство здравоохранения осуществляет строгий контроль при регистрации этих препаратов и затем постконтроль, да, при применении. Сказать, что наши препараты лучше или хуже, нельзя. Потому что если Минздрав их зарегистрировал, значит, они соответствуют и эффективности, и безопасности.
1: Дело в том, что я сын врачей, у меня мама, папа врачи, угу, еще и братья врачи. И в моей семье всегда было такое, ну, миф, я не знаю, это, может быть, и нельзя говорить, и не надо, но у меня мама, глядя на срок годности, там, типа, конец сентября 2026 года, она говорила: ой, в нашей отрасли всегда увеличивают срок годности, но вот Марина не согласна, говорит, этого делать нельзя. А можно было еще месяцок там попить это лекарство, но, насколько я понимаю, это опасно.
0: Вы абсолютно правильно понимаете, потому что производитель гарантирует вам безопасность и эффективность этого лекарственного препарата только на тот срок годности, который он указал на упаковке.
1: Строго сентябрь-сентябрь.
0: Да, срок годности. Если это написано 10 месяц или там 9 месяц, это до конца сентября или октября, соответственно, вы можете этот препарат применять. Можно ли его применять в ноябре? Вопрос, знаете, такой, который не содержит вот исчерпывающего ответа. Дело в том, что производитель, по всей видимости, не проверял, как этот препарат будет вести себя после. Или проверил и убедился, что либо разлагается молекула, либо она перестает действовать именно так, как было заложено изначально. Может быть, с ней ничего не случится, и действительно препарат остается еще в течение какого-то времени действующим. Но, понимаете, проверяем мы это все только сами. То есть уже производитель за это ответственность не несет, и если мы причиним вред своему здоровью, то это только по собственной, так сказать, инициативе, что мы приняли препарат с истекшим сроком годности.
1: Елена Викторовна, очень много людей не знает, да и то, и не хотят, наверное, знать, а делают просто вот банально в ведро. Срок годности лекарства истек, и люди берут флакончик, бутылочку, таблетки, выбрасывают в ведро. Но, оказывается, это делать нельзя, это плохо, верно?
0: Ну, вся проблема именно в том, что у нас на законодательном или каком-то уровне государственном не установлено правило уничтожения именно домохозяйствами просроченных лекарственных препаратов. По-хорошему, конечно, лучше их спустить в канализацию, но предварительно из фольги таблеточки там вытащив и ампулы, естественно, разбив. Но, понимаете, поскольку нет этих правил, они не установлены, поэтому уже утилизируются домохозяйствами так, как придется.
1: Понятно. Мы еще раз, Марин, у тебя есть какие-то, хочешь, нет, вопрос? У нас все, что нам пишут слушатели, так. Ну все, то же самое. Мы еще раз поздравляем вас с днем, значит, фармацевта международным. Я знаю, что в России есть свой день фармацевта.
0: Да.
1: Он в мае вроде бы, да, 19 мая.
0: Да, 19 мая. Эта дата приурочена к тому дню, когда при Иване Грозном открылась первая, так сказать, аптека, в которой продавались надобья для здоровья.
1: Поздравляем все равно. В мае еще тоже позвоним.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Елена Неволина, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию аптечной отрасли», «Аптечная гильдия» и «Союза национальная фармацевтическая палата» была с нами на связи. Говорили мы о лекарствах и аптеках. Марина, а знаешь ли ты, что Агата Кристи вообще-то во время Первой мировой войны работала в аптеке?
2: Нет.
1: Прикинь?
2: Знаю тебя, да.
1: Да, 83 преступления.
2: Ну, давай вспомним, да.
1: В ее книгах описано посредством именно отравления.
2: А, в 90-е сериал «Дежурная аптека».
1: О, это вообще было шикарно, да, я помню. Он, конечно, банальненький на сегодняшний день.
2: Ну, конечно, он банальный.
1: Но это очень,
2: он был очень милым для своего времени.
1: А знаешь ли ты, что Кока-Колу и Пепси тоже было придумано фармацевтами?
2: Да.
1: Да, что это все, оказывается, в 86-м году средства от расстройства нервной системы и продавали в аптеке. Потом этого уже вывели оттуда.
2: Ну, практически ничего не изменилось, если говорить о каких-нибудь коктейлях алкогольных, да?
1: Это правда.
2: Алкоголь это очень вредно, друзья. Напоминаем, да, что никому не рекомендуем.
1: Да. Так. Моя, кто-то написал, дочь работает медсестрой, так ее бегают за ней, приходи к нам в аптеках, насколько я помнил. Так, фармацевты в Европе наши пользуются очень успехом, пишет наш слушатель. Ну и так далее. Друзья, всех фармацевтов поздравляем с праздником. Сейчас у нас новости, а далее программа «Выход в город». Будем разыгрывать билеты и рассказывать вам, куда сходить в выходные. Поехали!
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 12:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Элла Памфилова назвала число признанных недействительными бюллетеней. Их более 36 тысяч, отметила председатель Центра избиркома. На текущий момент в 12 регионах Бурятии, Крыму, Мариэл, Якутии, Чувашии, Краснодарском крае, Архангельской, Калужской и Кировской областях, а также в Самарской области и в Москве на 20 избирательных участках недействительными признаны 36 850 избирательных бюллетеней, рассказала Памфилова. Она отметила, что это примерно 0,04% от объема бюллетеней, которые были выданы гражданам. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними избирательные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. ВСУ за вооруженные силы России за неделю нанесли 2 массированных и 7 грубовых ударов по связанным с ВСУ объектам. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины. Кроме того, целями стали логистические и телекоммуникационные центры, а также объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах украинских военных. В сводке Минобороны также говорится, что в течение недели вооруженные силы России поразили 18 судов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ. Столичные школы и детские сады подготовили к отопительному сезону. Работы завершены в установленный срок до 25 августа, уточнил заммэра столицы Петр Бирюков. Он добавил, что подготовка образовательных учреждений к осенне-зимнему сезону находится на особом контроле властей. ВРАН не прогнозирует возникновение магнитных бурь до начала октября. С таким заявлением выступили сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По состоянию на текущий момент, последняя неделя сентября будет полностью зеленой. Какие-то существенные изменения в солнечной активности, если они и будут, ожидаются не раньше, чем в следующем календарном месяце, говорится в телеграм-канале лаборатории. Специалисты при этом назвали геомагнитную активность сентября необычайно низкой. Так, единственная буря произошла 8 числа и достигала минимального уровня G1. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, местами небольшой дождь, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк. Я...
8: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Нет!
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
15: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
1: Марин, ну куда ты опять собралась?
2: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
14: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
2: Мы плохого не посоветуем.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Мак Челноков.
1: Мы продолжаем программу «Выход в город», где мы рассказываем о ярких культурных событиях Москвы, Подмосковья, других городах. А также разыгрываем билеты, но есть свои правила у нашей программы.
2: У нас есть потрясающие правила. Мы вам рассказываем об интересных мероприятиях. Затем Макс задает вопрос, и вы на этот вопрос отвечаете. И отвечаете с помощью либо СМС-портала, либо Телеграм. Да, то есть вокруг много разговоров, я не могу, мне это отвлекает, если честно. Телеграм-канал в Макс, и вы туда можете писать ответы на свои вопросы. Рядом с ответами пишите имя, фамилию и номер телефона. Если вы пишете просто ответ без имени, фамилии, номера телефона, такой ответ мы не засчитываем.
1: И билеты вам не достаются.
2: Да.
1: Сегодня Всемирный день снов, поэтому все будет обо снах. Интересные факты и вопросы.
2: Класс.
1: Начинаем?
2: Поехали.
1: Мы плохого не посоветуем. 27 сентября в 19.00 новая сцена «Театр Мост». А Марина Цветаева «Повесть о Сонечке».
2: Классно.
1: Моноспектакль, в котором одна актриса, Александра Кореева, вмещает целый ураган судеб и страстей. Вы окажетесь в 1919 году среди вахтанговцев и почувствуете магию чистого, ничем не замутненного искусства. Сентябрьским вечером перед спектаклем вы услышите живой рассказ о великом поэте, от журналиста и радиоведущего Дениса Лизина. Вас ждет невероятная наполненность событиями. Что так еще? Смотрите, бенефис актрисы Александры Кореевой, которая играет на сцене одна за десятерых. Все образы имеют реальных прототипов. Полное погружение будет в события того времени. Печальная судьба, конечно, вы увидите печальную,
2: конечно,
1: судьбу, да, Марины Цветаевой, судьба, да. И все это в проектах, в рамках проекта «Культ просвет. Эпоха в лицах». Магия слова Цветаевой, блистательная игра актрисы и, конечно же, лекция «Ключ» журналиста Дениса Лизина. Все это 27 сентября, новая сцена «Театр Мост», Марина Цветаева, «Повесть о Сонечке».
2: Давай разыгрывать билеты.
1: Давай разыгрывать. Сегодня мы задаем вопросы о снах. И вот такой сон, ой, сон, вопрос, да, ну и сон, да, осознанные сновидения, как уже выяснили ученые, это реальность. Примерно половина, значит, людей хотя бы раз в жизни испытывали состояние, как бы, когда он спит, но при этом он, такой термин ввел Фредерик ван Иден. Какой термин ввел
2: Фредерик ван Иден? Что делает человек, да?
1: Да, он спит, но при этом.
2: Но при этом смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот, либо пишите в Макс. А я вас приглашаю в Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко на «Любовный напиток». Это опера Доницетти в постановке Людмилы Налетовой в Московском академическом музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко. Веселая мелодрама, так определил жанр оперы «Любовный напиток» ее автор Гаэтана Доницетти. Ну, я еще три раза повторю, да. Запомните, да? А в ней тесно соседствуют лирические эпизоды и буфонада. В один прекрасный день Доницетти понял, что эту музыку нужно отдать главному герою «Любовного напитка» и не прогадал. Прекрасная мелодия стала завершающим штрихом в процессе создания шедевра «Бельканто». Опера начинается с классической любовной коллизии. Не Марина влюблен в деревенскую такую красавицу Адину, а она не отвечает на его чувства. Появление бравого сержанта и лекаря-шарлатана закручивает пружину интриги. Череда веселых недоразумений приводит героев оперы к счастливому финалу. Все это можно будет увидеть 28 сентября в 19.00, где, правильно, в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. И мы сейчас два билета на любовный напиток разыграем.
1: Прекрасно, но ты знаешь, у нас нет правильного ответа на вопрос, когда человек осознавал, что он спит.
2: В пограничном состоянии таком находится, да?
1: Да, что он спит, но правильного ответа нет.
2: Да ты что?
1: Ясный сон, ходит, нет, он не ходит.
2: Друзья, вы что, не хотите пойти в театр «Мост» на Цветаеву?
1: Да, 27-го.
2: Мы не понимаем.
1: Еще даем попытку.
2: Вопрос задай еще раз.
1: Вопрос такой. Человек, есть половина людей на нашей планете, испытывают состояние, когда он спит, но при этом он может это делать во сне. Вот. Да не говорит, нет. Короче, что, все.
2: Нет, не ну, будет. Друзья, вы отвечаете, но мы следующий вопрос зададим к любовному
1: Хорошо.
2: Напитку.
1: На любовный напиток пойдет тот, кто правильно ответит на вопрос. Ученые доказали, многие великие открытия и идеи приходили во сне, тому пример Менделеев, все во сне структуру периодической таблицы.
2: Будь она неладна, извините.
1: Да, а вот этот певец и композитор, музыкант сочинил страшно популярную песню тоже во сне, о ком речь. Плюс 7-925-888-948, говорит Москобот.
2: Рассказывай, что у тебя.
1: Так, у меня 27 сентября театральный проект «Сначала театр» откроет 5-й юбилейный сезон премьеры спектакля «Гамлет-шоу» в жанре черной комедии. Сюжет закручивается, когда главный герой оказывается втянут в опасную игру. Здесь люди бесследно исчезают в гробах, случайные прохожие внезапно примеряют и шекспировские роли, а сам герой незаметно для себя становится Гамлетом. Премьера состоится 27 сентября в 19.00. А вот следующий показывает 16 октября и 1 ноября на сцене театра Высоцкого на Таганке. Так.
2: Билеты будем разыгрывать?
1: Будем разыгрывать.
2: Давай сначала узнаем.
1: Куча собралась уже. Так, подожди, кого мы сейчас будем понимать? Нет, короче, на вопросы о том, что человек, когда спит, но при этом он что-то делает, знаешь, что он делает на
2: что
1: самом деле?
2: Что он делает?
1: Он управляет своим сном.
2: Угу.
1: Вот, он управляет
2: это
1: своим
2: не сонный
1: сном.
2: Паралич?
1: Нет, это не сонный паралич, угу. Это он управляет сюжетом сна. Вот это Фредерик ван Иден доказал в 1913 году.
2: Ответ значит, есть правильный?
1: Нет, нету такого ответа. Ну, а вот второй вопрос по поводу, какой композитор и какую песню придумал. Ну, конечно же, ты знаешь, да, кто это?
2: Нет.
1: Пол Маккартни. Угу. Пол Маккартни. Да, а песня «Yesterday», конечно же. Но есть у нас правильный ответ. Вот смотри, кого? Вот, может быть, вот
2: Тимофей Маликов.
1: Тимофей Маликов. Вы идете на оперу в театр Станиславского и Немировича Данченко.
2: На любовный напиток 28 сентября.
1: Да. Мозг во сне обрабатывает сигналы и иногда их встраивает в сюжет сна. Поэтому происходят вот такие вещи. Когда мозг обрабатывает сигнал и думает, что это сон. И человек в этот момент что делает? Вот он это и делает.
2: Друзья, отвечайте, а я пока приглашу вас 9 октября на шоу от Люмисферы. Там будет потрясающий масштабный концерт, мировые хиты от Битлз до Билли Айлиш. Концерт станет особенным событием для проекта, который отмечает трехлетие. Программа впервые пройдет в концертном зале «Москва». В программе концерта легендарные мировые хиты разных эпох и жанров. В новой версии программы, которую уже полюбили по всей России, там и Битлз, и Куин, и Колдплей, и Аэросмит, и Юту, и Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Стинг. Ну, в общем, очень много артистов, не буду всех перечислять. Конечно же, там будут всякие известные хиты звучать на сцене концертного зала «Москва». Кстати, впервые в таком составе объединятся симфонический оркестр «Люмисфера» под управлением дирижера Гаделя Абдурахманова. Будет еще хор «Полистрина» и не только. Это самый масштабный концерт за всю историю «Люмисферы» в Москве. Более 120 человек создают концерт, где в свете 8000 свечей, 1000 зрителей и более 30 музыкантов на сцене окажутся в одном музыкальном и эмоциональном моменте, чтобы услышать знаковые песни по-новому и почувствовать, как музыка, однажды родившаяся из чьей-то мечты, становится общей. Мы, конечно же, вас приглашаем 9 октября в 19:00 на это мероприятие. Если хотите пойти, отвечайте на вопрос, который сейчас Макс задаст.
1: Да, ну, у меня опять нету правильного ответа. И кто у нас пойдет на шоу «Гамлет» в сначала театр? Там вопрос был совершенно простой.
2: Так.
1: Вопрос следующий. Когда человек во сне слышит какой-то звук и думает, что это реальность, он обрабатывает этот сигнал и встраивает его в сюжет сна. Тогда он что делает, что происходит, когда он не понимает, что это, например, что? Будильник. Он, человек, просыпает поэтому, понимаете? Человек просто память, его как бы восприятие этого звука, ему кажется, что это все во сне. Тимофей Муравьев, хорошо, вы правильно ответили. Пришло только сейчас, я думаю, Тимофей как он, раз...
2: А, да. У нас Тимофей Маликов идет на любовный напиток.
1: А Тимофей Муравьев правильно ответил, да, я не увидел.
2: Одни Тимофеев.
1: Да, одних Тимофеев все.
2: Классно, классно. А кто на люмисферу пойдет?
1: На люмисферу пойдет тот, кто правильно ответит, как называется боязнь сна, иррациональный страх заснуть. Как она называется?
2: Отвечайте пока, да.
1: 27 сентября в 18:00 «Восемь любящих женщин». Увлекательный ироничный детектив по пьесе Роберта Тома. Пригород Парижа, старая усадьба, с проживающей в ней большим количеством людей. Сочельник, казалось бы, что может пойти не так? А глава семейства вдруг обнаружен мертвым в собственной спальне накануне самого Рождества. Въезд и выезд в город перекрыты, оборваны телефонные провода, связь с внешним миром отсутствует. Кто из восьми женщин, находящихся в доме этой ночью, мог совершить что-то страшное? Горничная, может быть, домоуправительница, жена, еще есть дочери, теща? Или сестра.
2: Остановись, Максим. Как то очень много женщин, да?
1: Да, но их восемь. И на самом деле, каждая из них так сильно любила убитого, как они говорят. Увлекательный, ироничный детектив, живописный в своей россыпи ярких, эксцентричных, непредсказуемых характеров героинь и очень неожиданный, напряженный финал. «Восемь любящих женщин», 27 сентября, значит, друзья, вот такой вот спектакль. Я хочу... Это театр... Я театр. В Я театре. Я хочу сказать, что по этому роману был снят фильм... прекрасный французский фильм, просто шикарный. Так, ну прежде узнаем, кто у нас пойдет на «Люмисферу», да?
2: «Люмисферу», да.
1: Там несколько названий, и правильно и «гипнофобия», и правильно и «сомнифобия». Давай узнаем, кто первым правильно дал один или тот вопрос.
2: Ответ все же, Максим.
1: Ответ, да. Тогда сейчас... смотри, Лариса Буслаева, она и то, и другое правильно ответила.
2: Ларис, поздравляем вас.
1: Лариса, вы идете на спектакль, на прекрасное представление, как, Марин, называется?
2: Еще раз. «Люмисфера», Максим.
1: Да. Смотрите, вот такой вот момент. До этого возраста дети не видят себя во сне. Это связано с тем, что в этом возрасте у ребенка еще не сложилось полноценное представление о себе как об отдельной личности. До какого возраста ребенок себя во сне не видит?
2: Пока вы отвечаете, я вас приглашу на потрясающие выставки. Дело в том, что 22 сентября в мультимедиа-арт-музее состоялось открытие 16-й международной фотобиеннале 2026. Масштабный проект из 7 выставок представил российскую и международную фотографию во всем многообразии ее визуальных языков и жанров. А также это стало началом празднования мам своего 30-летнего юбилея. Среди выставок, которые открылись в рамках фотобиеннале 2026, это персональные проекты трех иностранных фотографов Роджера Балина, Яна Шлегеля и Александра Котьер, а также масштабные российские проекты, посвященные московскому метро, развитию автотранспорта, музею авангарда Лили Брик, а также киноплакату 20-30-х годов из собрания Александра Добровинского. Выставки открыты с 23 сентября до 29 ноября по адресу Остоженко, дом 16. Можно посмотреть, кстати, расписание параллельной программы фотобиеннале 2026 на сайте МАМ. Время работы выставки с 12 до 21 часа. Я предлагаю пару билетов туда разыграть.
1: Да, но прежде мы узнаем, кто у нас отправится на спектакль «8 любящих женщин» 27 сентября от «Я театра». А туда отправляется Людмила Огурок. Она правильно ответила, что ребенок до 3 лет не видит себя во сне. Просто он не понимает, кто это во сне, и он не может себя представить. Ну, а теперь, кто у нас отправляется на выставку, а тот, кто правильно ответит на вопрос, что такое инсомния.
2: Инсомния, да.
1: Давайте инсомния, правильно. Поехали. Так, я 2 октября...
2: Куда ты едешь?
1: Я еду дальше. Мне страшно представить. Так, 2 октября в Московском драматическом театре «Модерн» состоится спектакль Юрия Грымова. Значит, «Вишневый сад» называется спектакль. Начало 20 века, смена эпох и миропорядка. Старое дворянское имение, многоуважаемый шкаф и, конечно же, еврейский оркестр. У режиссера Юрия Грымова все как у Чехова. Только вместо цветущего сада срубленные деревья, похожие на крик, финал известен. Авторский текст сохранен с незначительными сокращениями, но оригинальная режиссерская подача делает всем известное произведение Антона Павловича чем-то иным, совершенно новым и неимоверно интересным. Живая музыка в исполнении ансамбля «Прометеус» под руководством Михаила Калицкого придает спектаклю особый шарм. Премьера приурочена к десятилетию обновленного театра «Модерн» под руководством Юрия Грымова. Все это 2 октября в 19.00, театр «Модерн», «Вишневый сад». Два билета у нас есть.
2: Но сначала узнаем, кто пойдет в мультимедиа-арт-музей на фотобиеннале 2026. Кто любит фотографии?
1: Да, а кто у нас идет? А идет туда Александр Перминов. Он правильно ответил. «Инсомния» — это в переводе, то есть «бессонница». Просто-напросто, когда человек не может долго уснуть, и вот у него вот такая проблема возникает.
2: Александр, мы вас поздравляем. Выставки потрясающие. Друзья, сходите, посмотрите. Несколько этажей, вам точно понравится.
1: Так, ну а кто у нас пойдет в театр «Модерн» на спектакль «Вишневый сад»? Тот, кто правильно ответит на следующий вопрос. Одна из теорий гласит, что негативные сны, ну как бы, скажем так, очень полезны. Чем полезны негативные сны?
2: Чем они могут быть полезны?
1: Да, чем они могут быть полезны? Почему они полезны? Когда ты видишь негативный сон, особенно если ты в нем плачешь. Вот это вообще, это самое полезное, оказывается. И для чего полезное?
2: Друзья, вы пока отвечаете, давайте. Я вас еще приглашу на одно мероприятие. В этот раз это будет королевский квест. Да?
1: Вау!
2: Вау, да. Совершенно уникальное приключение, незабываемый хоррор-квест, который перенесет вас и вашу компанию в мир паранормальных явлений и загадок заброшенной психиатрической больницы. Секретная лаборатория сумасшедшего ученого. Представьте, как вы и ваши друзья, отважные сталкеры, шагнете в мрачные коридоры, полные тайны и страха. Долгое время эта больница оставалась под покровом молчания, но звуки, доносящиеся из глубины подземелий и шорохи, казалось бы, ничего не значащих деталей, заставят вас поверить в то, что все не так просто. Здесь продолжаются странные эксперименты, и в каждом уголке скрываются жуткие секреты, которые лишь ждут, чтобы вы их раскрыли. Этот квест-страшилка – идеальный способ отметить день рождения или провести вечер с друзьями или с коллегами, если хотите. Вы сможете не только испытать свои эмоции на прочность, но и объединиться в борьбе против злых сил, которые продолжают обитать на этих запертых в забытье территориях. Не поверите, где все это будет происходить, хотя я понимаю, почему. Это Цевишники, королевский квест, группа от 2 до 10 человек. Вся информация на сайте королевского квеста, и мы сейчас разыграем сертификат на 2 человек.
1: Да, но прежде мы узнаем, кто у нас идет в театр «Модерн» 2 октября на спектакль «Вишневый сад» от Юрия Грымова и Антона Павловича Чехова. А идет туда Артем Ковалев. Он правильно ответил, что негативные, плохие сны очень помогают эмоциональной разрядке перерабатывать эмоции. Это защитный механизм. Мозг прокручивает стресс в голове и становится как бы к ним готов. в жизни. Поэтому видеть негативные плохие сны, вы не бойтесь, это ничего плохого, но очень полезно для вашей нервной системы. Так, на квест кто у нас отправится? А тот, кто правильно ответит на такой вопрос. Для управления сюжетом сновидений и стимуляции осознанности применяется специальный гаджет. Придумали его совсем недавно, вот, он способствует развитию осознанности в сновидениях. А как он называется? Будьте добры.
2: Отвечайте, друзья, Макс пока вас пригласит на какое-то новое интересное мероприятие, да?
1: Да, 271 сезон да открывается. Открытие 271 сезона. Ура! В Малом театре на сцене Большой Ордынки. Там состоится спектакль «Игрок», режиссер-постановщик Владимир Данай. Он обращается к роману Достоевского, продолжая исследовать феномен человека, который через игру находит единственный способ взаимодействия с мирозданием. В «Игроке» молодой учитель Алексей Иванович ведет мучительную схватку с судьбой. Он готовит, готов уступить болезненную любовь, нестерпимой страсти к игре, пойти на крайний риск и, пренебрегая фатальностью, сделать главную ставку в своей жизни и на жизнь. Атмосфера вымышленного Рулетенбурга, духовно опустошающего оказавшихся здесь людей, накаливается до предела от раздирающих звуков затвора оружия и повисающего в воздухе ожидания выстрела. Как тяжело читать это, потому что осознаешь, какой глубокий спектакль. Кто решается нажать на курок, в итоге вы узнаете 3 и 23 октября. Это ближайшие показы в Малом театре «Игрок». Да, у нас есть два билета, но прежде мы узнаем, что же помогает управлять с нами, осознанно смотреть сны, да? Знаешь, что это такое?
2: Что?
1: Нет очки, не очки,
2: не телефон.
1: Не телефон. Ну, друзья, ну вы что, ну это так просто. В любом, в Яндексе, в Гугле забил и все. Блин, да что ж сегодня-то, а? Никто ничего не выигрывает.
2: Ну, выигрывает, Максим, ну...
1: Будильники, маски, нет, друзья, это, ну нет, Марин, нету человека.
2: Я тоже ответил. Не знаю, что это, Максим.
1: Это геометрическая фигура, можем так сказать. Он так и называется.
2: Параллелепипед?
1: Нет.
2: Треугольник? Не
1: нет.
2: Круг?
1: Нет.
2: Ну, какая
1: фигура? Ты сейчас ответишь, тогда твой сертификат на квест.
2: Ужас.
1: Все, ты пойдешь, будешь там шухеру наводить. Короче, это кубик сна называется.
2: Марина впервые слышу про это.
1: Ну вот, оказывается, есть такой аппаратик, гаджет, который называется кубик сна. Ты его ставишь, заряжаешь, там малые импульсы магнитного поля в диапазоне от 1 до 40 герц идет. И устройство помогает засыпать, глубже спать, легче просыпаться и развивает вашу осознанность в сновидениях. Вот такая
2: потрясающе.
1: Вот исполнится. Да.
2: Так, к сожалению, я, да, туда?
1: Так, ты.
2: Да ладно, может быть, Иван Мишин свой? Он, конечно, не написал номер своего телефона, а просто прислал правильный ответ.
1: Иван Мишин, присылайте номер телефона и пойдете на квест.
2: Сегодня очень доброе.
1: На 271 сезон открытия в Малый театр на «Игрока» 3 октября у нас отправится тот, кто правильно ответит, как называется врач, который работает со снами, со сном. Давайте, плюс 7... Ну и так далее.
2: Все
1: вы знаете,
2: да.
1: У нас две минутки еще есть.
2: Ты будешь что-то еще разыгрывать?
1: Да, я могу.
2: Ну давай.
1: Могу. Первый в России иммерсивный театр в стиле суда присяжных «Вердикт» представляет спектакль, где вы не просто зритель, а вы член коллегии присяжных. Перед вами дело, факты, показания, улики. Обвинение убеждает, защита выносит сомнения, закон требует решения. В процессе заседания вы голосуете и в итоге выносите вердикт. Виновный подсудимый или невиновен? Ночь, дом, двое подростков, чьи имена еще не стали заголовками. К рассвету одна из них лишь тело, остывающее в постели. А второй дает показания следствию. Я проснулся, и все уже было так, она умерла ночью. Судебно-медицинские эксперты не спешат опровергать показания. Да, такое случается. Обвинение же поправляет галстук и усмехается. Слишком просто и удобно. 50 присяжных – это вы, зрители, в комнате, где решается судьба обвиняемого. 50 мнений, 50 голосов. голосов, и лишь один вердикт, для вынесения которого твой голос имеет значение. 2 часа длится заседание, ближайший спектакль 17 октября, дело номер 2, 19/26, комната 528. А Столешников, переулок 14, друзья, тоже есть 2 билета, но я боюсь, мы можем не успеть, но у нас в Малый театр 3 октября идет Ольга Беляева, она правильно ответила, врач-сомнолог. А вот кто трактует сны, быстро напишите, 10 секунд у вас есть. Тот пойдет на спектакль «Вердикт», 17 октября. Как называется человек, кто трактует сны? У тебя еще есть на 5 секунд?
2: Нет, у нас новости уже, Максим.
1: Да, у нас новости. Так, все верно. Татьяна Потаренкова, наверное, пойдет все-таки на спектакль, «Вердикт». Татьяна, спасибо большое. Вы правильно ответили. Марина Александрова.
2: Ахчунаков.
1: Оставайтесь с радио, говорит Москва. Сейчас новости, а дальше народный психолог.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 13:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле заявили об отсутствии конкретики по возможной встрече Россия-США-Украина. Дмитрий Песков при этом отметил, что вероятность проведения трехсторонних переговоров обсуждалась российским и американским президентами в телефонном разговоре. Действительно, во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа такое обсуждение имело место. Говорили о том, что в ближайшей перспективе встреча может состояться. Пока больше конкретики я вам сказать не могу, заявил пресс-секретарь Владимира Путина. Официальный представитель Кремля добавил, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США и концентрируется в первую очередь на вопросах потенциального взаимодействия в экономике. Президент освободил Андрея Келлина от должности посла в Великобритании. Указ за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов. Келлин был назначен на этот пост в начале ноября 2019 года. До этого, с 2015 он работал директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИДа, а в 2011-2015 годах занимал должность постпреда России при ОБСЕ в Вене. Пушкинской картой пользуются около 90% российской молодежи. Речь идет о жителях страны в возрасте от 14 до 23 лет. В программе участвуют почти 13 тысяч учреждений культуры, предлагающих около 70 тысяч мероприятий, сообщила Татьяна Голикова. В начале сентября вице-премьер заявила, что пушкинская карта наиболее востребована у 17-летних россиян. Она подчеркнула, что самым популярным выбором остается кино. Однако у молодых людей присутствует интерес и к музеям, и к театрам. Столичные школы и детские сады подготовили к отопительному сезону. Работы были завершены в установленный срок до 25 августа, уточнил заммэра столицы Петр Бирюков. Он добавил, что подготовка образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду находится на особом контроле, поскольку тепло в эти здания подается в первую очередь. В среду Сергей Собянин сообщил о готовности столицы к отопительному сезону. В своем канале в мессенджере Макс мэр Москвы написал, что городские службы провели профилактический осмотр, ремонт инженерных систем и оборудования. В мае-августе к отопительному периоду подготовили около 74 тысяч зданий. Гидравлические испытания прошли на 19,5 тысячах километров тепловых сетей, говорится в публикации. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 65 копеек. Доллар 84 рубля 91 копейка. Евро 96 рублей 89 копеек. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 12 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8. Реклама.
16: Это когда мы с братом родители вместо луков отвели в запах.
17: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
16: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
17: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
19: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Будем сегодня говорить об эмоционально недоступном партнере. Что это такое, как это проявляется, как понять, что партнер как-то недоступен для вас. Друзья, если будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». Пишите нам в МАКС и смотрите нашу видеотрансляцию в YouTube-канале «Говорит Москва», ВКонтакте и в Рутюбе. Там мы тоже есть. Лен, ну давайте с самого начала начнем. Как понять, что партнер эмоционально недоступен?
3: Сейчас я перечислю, как понять. Значит, здесь я сейчас скажу сразу очень важные два момента. Сделаю акцент прямо в самом начале. Первое. Когда мы говорим об эмоционально недоступных, эмоционально невовлеченных или эмоционально холодных партнеров, вот сейчас люди разделятся на две части. Там не будет даже третьей. Вот так. Там будет два полюса. Первые – это те, которым такое незнакомо. Вот они сидят и слушают, что такое эмоционально недоступный
2: партнер.
3: Как это вообще,
2: да?
3: Как это вообще бывает? А вторые скажут, да, частенько сталкиваюсь, вот не хотелось бы, но что не партнер,
2: бывало.
3: То вот такой, да. И поэтому, когда мы говорим о том, что в вашей жизни, в нашей жизни может наличествовать, да, такое количество эмоционально недоступных людей, что это становится заметным, да, и мы от этого начинаем страдать, то мы здесь всегда говорим о связке. Вот знаете, как когда, например, мы говорим об агрессорах, да, мы всегда говорим, ну, если вокруг вдруг по какой-то причине много агрессии, надо поискать внутреннюю жертву, да, то есть внутреннего провокатора психологического, бессознательного, который вот эти отношения простраивает, да, невидимым способом. Также и про эмоционально выключенных партнеров. Дело в том, что у человека, у которого нет в его представлениях, нет в его личностной и психической структуре формата, чтобы возникал эмоциональный отклик на равнодушие, такой партнер его просто не привлечет. Вот никакой, вот невозможно, даже если это будет красивый партнер,
2: да.
3: Даже если это будет, ну, вроде бы как по всем параметрам подходящий, если нет эмоционального отклика, вот понравился, но эмоционально не вовлекается. Все, ну не возникает связь, да, и поэтому эти люди, они говорят, а что такое эмоционально невовлеченный партнер? Как это? Ну, у меня вот что не партнеры, да, там, или один какой-нибудь партнер, или партнерша. Все
2: да.
3: Нормально, эмоциональный спектр весь как бы в отношениях, он весь присутствует.
2: Да.
3: А вот у других, да, там постоянно есть угроза наличия вот этой эмоциональной холодности, и люди постоянно об нее ранятся. И поэтому здесь всегда идет связка. Почему? Потому что ваша психика, она имеет представление, она работает в режиме допуска, у нее высокая толерантность к тому, чтобы откликаться на равнодушие. Вот это очень важно. Это первое. То есть всегда условно ищем причину изначально в себе. Да? Второе, что такое эмоционально недоступный партнер? Это не тот партнер, знаете, вот он такой вот, как мальчик из Снежной королевы, да, значит, ходит весь такой красивый и холодный,
2: загадочный,
3: и на кого не смотрит.
2: Да.
3: Нет. Это такой партнер, который строит отношения по принципу значимое отсутствие. То есть, когда признаки есть, а предмета нет. То есть физически партнер присутствует, то есть он существует. Да, то есть его можно увидеть, потрогать, пощупать.
2: Вроде у нас
3: но
2: отношения,
3: эмоционально, да, он не вовлечен, не вовлекается, и все. Да? Поэтому, когда мы говорим об эмоциональной недоступности, это не значит, что он недоступен физически. Вот прямо он дистанцировался и не найдешь его.
2: Где-то
3: нигде,
2: далеко,
3: да?
2: Да.
3: Да, такая платоническая любовь. Нет, он вполне нормальный, вполне реальный. Но просто вот в отношениях по какой-то причине не простраивается глубокая психоэмоциональная связь. Теперь давайте перечислим для всех, ну вот есть же сейчас те, кто хотят послушать, что такое эмоционально недоступный партнер, потому что все остальные сейчас прям галочки поставят, да, это так скажут, да. Но первое, это невозможно эмоционально сближаться, то есть никаких личных таких глубоких разговоров, знаете, таких вот сакральных тем, которые у каждого есть, вот эти темы в общении с таким партнером, они не всплывают, причем они не всплывают ни на каком из этапов отношений. Ни в самом начале, когда людям хочется сближаться и открываться.
2: И проводить вместе,
3: да,
2: много
3: времени.
2: Да,
3: не в следующем этапе взаимоотношений, когда надо перейти на другой уровень и выстроить уже какую-то, ну, там, доверительную составляющую. Не возникает, и все. Вот как будто бы у человека этого ничего и нет. И если вы попытаетесь свое что-то такое человеку предоставить, то, ну, в лучшем случае, если это человек такой, знаете, хорошо воспитанный и обладает техникой активного слушания, он в лучшем случае послушает. Отклика не будет. Вы не почувствуете, что он включил эмпатию. Угу. Да, он вас послушает, не перебивая, и как бы сменит тему.
2: Вот это ощущение, как будто бы я ему неинтересна, это вот про это?
3: Не я ему неинтересна, но вот знаете, когда мы говорим «я ему неинтересна», это мы сейчас задаем вопрос своей собственной самооценки. Да. Да? А ему... неинтересно. Угу. Просто неинтересно. Угу. Не я, а
2: да.
3: ему неинтересно.
2: Да.
3: Неинтересно все, что связано с глубокими эмоциональными переживаниями. Нет, если вы будете с ним обсуждать любые, знаете, такие функциональные бытовые темы или какие-нибудь, не знаю, увлечения, какие-нибудь, ну, фильм вы можете там с ним обсуждать, может быть, поездку что-то куда-то планировать, все это ему доступно, да, ему недоступно именно, скажем так, соприкосновение с эмоциональными переживаниями, разделить эти эмоциональные переживания, чтобы вы увидели в глазах второго, что он вот прям чувствует примерно то же, что чувствуете вы, когда вы ему что-то рассказываете. Дальше, значит, когда один вот в паре, да, неважно, причем эмоционально бывают не включены и мужчины, и женщины. Сейчас может создаться такое впечатление, что мы про мужчин говорим. Нет, партнер это и женщина, может быть, тоже, да. Значит, когда один идет на сближение, да, а второй что делает? Он из этого сближения всячески убегает, да, то есть он начинает соскальзывать, знаете, такая техника соскальзывания, то есть как будто бы говорит-говорит и раз соскользнул на другую тему. Вроде бы и ничего не предъявишь, вроде бы как он с тобой в коммуникации находится, но почему-то говорим не о том, о чем хотелось бы, да. Возьмет паузу, например, вот какая-нибудь тема, обычно, давай поговорим про, наших про наши отношения, он берет паузу сразу, знаешь.
2: Понимаем.
3: Выходит, значит, да, может, до такой степени у него могут быть стойкие защитные механизмы, а все-таки, когда мы говорим об такой эмоциональной холодности, это чаще всего мощная защитная реакция психики, которая уже настолько глубоко, что она у них в бессознательном работает автоматически, потому что выстраивает она, конечно же, с детства. Например, если вы будете очень настойчиво пытаться пробить эту защиту его психологическую, он включит агрессию. Ну, он просто раскачает конфликт для того, чтобы, опять же, не соприкасаться с темой чувств и эмоций. Да? То есть вот ему важно это избежать. Значит, ну, так, я сейчас скажу так, как бы так стереотипически, не готов брать ответственность за развитие отношений. Что это означает? Для эмоционально не включенных партнеров важно, чтобы отношения как будто бы не изменялись. Вот они входят в какую-то пору такую, знаете, более-менее подконтрольную им, да, вот им понятно, как это происходит. И дальнейших шагов, дальнейшего развития они не предусматривают. Вот как будто бы отношения годами могут длиться одинаково. Им это окей. второму может быть не окей. Но вот этому эмоционально невключенному это тот формат, который ему подходит. Вот для него это очень важно, что он понимает, как это происходит. Да, и это не заходит на территорию, в которой он теряет контроль, да, в которой он чувствует уязвимость. Ну, он не говорит о своих мыслях, чувствах, переживаниях, он только просто рассказывает, как у него дела. И еще может быть такой элемент, когда он соприкасается с чувствами других людей, он может их критиковать за то, что идет такое яркое эмоционирование. Ну, там, соберись, да, там, включи характер, чё ты тут разнылся или разнылась, да. Чё, значит,
2: чё
3: постоянно вот я должен вот это вот с тобой выслушивать, да, я жду тебе не сливной бачок для твоих эмоций. То есть это такая критика за то, что вы демонстрируете сферу чувств, а эта сфера, она для него вот красная тряпка, да, то есть она как бы очень опасна, он ее считывает как опасную для себя, да. А, значит, если такому партнеру, а таким людям, да, эмоционально холодным, это не значит, что эти люди не

0: за все, кроме голодовки, да, что называется. Да, да, да. То есть он не может находиться, когда ему плохо, он не может обратиться за поддержкой и попытаться, ну, прожить эти чувства, да, то есть он не будет, он либо исчезнет и будет с ними находиться один на один, пытаясь их утрамбовать и заблокировать. То есть он никогда не идет на проживание этих чувств, такой человек, ну, он или она, да.
1: Наверное, все, да, все.
0: Гораздо активнее такой человек ведет себя в переписках, чем при личных встречах. То есть написать ему что-то такое, да, может быть, даже про чувства, ему гораздо проще, чем сказать об этом. А есть такое понятие, как гостинг, вот знаете, когда был-был, и раз исчез, да, либо...
1: Без объяснения причин.
0: Такое абсолютно нелогичное поведение. Вот знаете, сегодня люблю, не могу, а завтра развод и девичья фамилия. И никогда нельзя предсказать вот эти вот колебания. Это называется эмоциональные качели. Но по большому счету это тоже механизм вот этого исчезновения без объяснения причин. Это тоже проявление эмоциональной выключенности, да, то есть даже если он на какой-то промежуток времени включается и присоединяется к каким-то таким ярким положительным эмоциям, то когда спектр эмоциональный меняется, как правило, достаточно быстро, через день или через два, он выключается, потому что со сложными переживаниями ему очень сложно находиться, да. Они могут отстраняться от физического контакта, вот быть, знаете, не очень тактильными, особенно если у человека есть проявление аутистического спектра, то есть не аутизм, не диагноз аутизм, а именно проявление аутистического спектра. Вот, например, если человек программистом работает или вообще в IT-сфере, то там очень много мужчин, которым для того, чтобы войти в телесный контакт, им нужно много времени на то, чтобы вообще на это решиться. Вот просто такая особенность, да, то есть они не очень тактильные. Может быть стремление к поверхностным отношениям, то есть они всегда будут существовать, но они никогда не будут переходить в какие-то глубокие фазы взаимодействия. И еще один из механизмов у таких людей, вот как эта холодность, она же должна как-то, каким-то образом находить какие-то компенсаторные механизмы. Обычно это такой перекос, переприоритизация, то есть в сторону хобби или работы. Ну, то есть человек полностью забивает свою жизнь, ну, каким-то социально значимым, одобряемым делом, например, карьерой.
1: Трудоголизм там, начинается, да?
0: Да, каким-то там, ну, вот он увлекается чем-нибудь, он будет увлекаться этим прямо очень глубоко, это будет заполнять много его времени, да? И, соответственно, ну, как бы ничего и не предъявишь, что называется, работает человек.
1: Такая, да, компенсация.
0: Да, да, вот это вот, вот такой вот перекос туда, это такой, такая попытка, ну, опять же, не соприкасаться, объясню почему. Смотрите, дело в том, что когда человек работает, работа, вот для многих людей работа это, ну, некий такой стрессовый фактор, там ничего для них не понятно, но для людей, у которых есть вот такой вот механизм психических защит, для них работа, вообще карьера, это самое контролируемое, самое понятное, что можно представить. Ну вот он выучился где-то, пошел работать, через несколько лет он понял все, что там надо делать на этих работах, на разных работах, для того, чтобы у него или у нее получалось. И понимаете, там вообще ничего непредсказуемого для них нет. Они знают, что там надо делать, даже если это там какая-то сложно сочиненная, высокоинтеллектуальная работа, если она нагружена там, ну, какими-то дополнительными задачами. Это все для них просто. Более того, они чувствуют, что они там все контролируют. Вот там они контролируют. Почему? Потому что фраза есть, да, ничего личного, только бизнес. Там не надо проявления чувств. Они там не нужны. Ну, там такие положительные можно, да, испытать, а вот негативные, там их можно выключить, если, то это даже одобряемо. Вот, поэтому с работы у них все замечательно получается, а в сфере отношений получается, как получается.
1: А вот Владимир спрашивает, а ему неинтересны глубокие переживания со мной или вот вообще, ну, со
0: вообще.
1: Вообще со всеми партнерами? Да. Лен, почему так происходит?
0: Вот, теперь давайте к самому главному, почему так происходит. Значит, есть книжка Джона Болби про типы привязанности. Значит, кто не читал, всем рекомендую прочитать.
1: Джон Болби.
0: Да, значит, что такое тип привязанности? Это тот механизм взаимоотношений, который выстраивается от 0 до 3 лет между ребенком и значимыми взрослыми. Изначально с мамой, потом с папой и со всеми значимыми взрослыми, которые находятся в окружении ребенка. Вот есть два правила. Первое. Вот образец взаимной любви, да, взаимного проявления любви, который был заведен внутри семьи в отношении ребенка, человек приведет его во взрослую жизнь, хочет он или нет. Даже если он будет писать, пытаться антисценарий, он все равно проявит в своих реакциях ровно то, чему он, что он запечатлел от 0 до 3 лет, да. То есть он все это обучается по принципу зеркальных нейронов.

0: которые активны, там, по-моему, до 12-14 лет, потом они перестают быть очень активны. Вот все, что от 0 до 3 он запечатлел в отношении любви, вот то же самое он будет делать, когда ему будет 43, условно, да? Это первое. А второе, все, что было недополучено в детстве, вот все дефициты психоэмоциональные, которые были в детстве, человек, придя во взрослую жизнь, будет пытаться компенсировать это через взаимоотношения с партнером. Да? Так, теперь начнем с этого. Значит, существует понятие «Эдипов поиск». Что это такое? Эдипов поиск – это как раз про тех людей, кому встречаются такие эмоционально холодные партнеры или партнерши. Да? Что это такое? Когда у человека в голове бессознательная связка такая закрепляется. Почему я говорю «бессознательная»? Потому что проанализировать человек это не может. В осознанном он так не думает, но действует бессознательно именно так. Значит, связка это звучит так. Любовь очень сложна, и она всегда связана с болью. И чем больше боли, тем больше как будто бы у меня любви. Да? То есть из-за чего это происходит? Это тогда, когда ребенок в детстве испытывал очень-очень много своей маленькой детской боли во взаимоотношениях с эмоциональной сферой родителей. То есть не вели себя родители таким образом, чтобы ребенку было безопасно, чтобы он чувствовал безусловную любовь и принятие. И возникает бессознательная совершенно связка. Любовь равно боль. Да? Поэтому, когда я ищу любовь, я должен или я должна найти такую любовь, которая будет причинять мне боль. Иначе это не любовь.
1: Угу.
0: Но не может быть любви, в которой нет боли.
1: А как это в детстве могло проявляться?
0: Ну, что делали родители, вы
1: имеете? Да.
0: То есть, когда ребенок хотел, чтобы его утешили, а ему говорили, соберись, тряпка, встань в угол, вытри сопли и, значит, давай. Да? Там мальчики не плачут, девочки не ноют, называется. Да? Когда ребенок хотел, например, чтобы его успокоили, а его, наоборот, напугивали. Когда ребенок ожидал, что его похвалят и ждал какого-то любви и принятия, а ему этого не давали, ну, не замечали, например, просто, да, или, наоборот, отвергали. Вот все стоит на вот этой вот травме отвержения, ну, по большому счету, да?
1: Да.
0: Потому что, понимаете, все, что демонстрируют родителями, да, родители ребенку запечатляется нами, запечатляется всеми детьми, как устойчивая норма. Да? И если даже они демонстрируют патологию, мы будем думать, что это устойчивая норма. Да? Поэтому вот эта вот любовь равно боль, это как раз про тех людей, у которых и случаются вот эти эмоционально недоступные партнеры. А эмоционально недоступный партнер, он, а, не знает, как выстраивать глубокую психоэмоциональную связь, б, как я уже сказала, он ее не выдерживает, он просто не может это выдержать, поэтому он выстраивает защиту внутри себя. Дальше, теперь, почему еще так происходит? Теперь переходим к тем, кто является самым эмоционально недоступным. Сейчас очень важно, да, то есть вы поняли, что если в вашей жизни есть эмоционально недоступный партнер, значит, у вас к этому высокая толерантность, вы это выдерживаете, да, то есть у вас есть этот крючок, которым вы цепляете их.
1: Привлекаете,
0: дальше,
1: да.
0: Значит, как, вот этот второй эмоционально недоступный, почему он таким может становиться? Несколько причин. Первая такая. Он тоже проходит через механизм «любовь равно боль и страдания». Да, в детском возрасте. И его психика, она говорит, ну, раз столько боли и страданий в этой самой вашей любви, ну, например, было проявление какого-то эмоционального насилия, эмоциональной холодности, физического насилия, да, демонстрации какой-то, какого-то насилия. Вот раз столько боли в этой вашей любви, она мне тогда и не нужна. Я тогда и не буду проявлять чувство любви и привязанности. Чувство привязанности – это и есть любовь, да. Соответственно, я не буду ее проявлять, вот, потому что она связана с болью. И вот начинается формирование психических защит от глубокого эмоционального включения в межполовые отношения, в межличностные отношения, да? То есть сближаться опасно. Если вдруг возникает человек, который готов предложить мне такую, ну, прозрачную эмоциональную связь,
1: надежный
0: яркую.
1: Надёжный тип привязанности,
0: он,
1: да?
0: Он опасный, да, он опасный для меня, потому что, ну, он же мне любовь предлагает,
1: да.
0: А любовь связана с болью. То есть у них как это работает? Если только он чувствует, что он сейчас может влюбиться, у него в голове переворачиваются песочные часы, которые начинают отсчитывать минутки до появления первой боли. А боль для него это невыносимо, поэтому он эти эмоции заблокирует. Да? То есть он просто в них не пойдет. При этом не факт, что он, ну, захочет от этого партнера прям физически убежать. Нет, он будет с ним или с ней там рядом находиться, он просто не будет, ну, скажем так, вот эмоционально подключаться. Да, такой вот будет как раз холодненький. Значит, еще один вариант, еще один механизм, это когда идет такая бессознательная установка. Меня нельзя полюбить, потому что любви я не заслуживаю. Это когда были сверхтребовательные родители. Это тогда, когда растили чемпионов каких-нибудь, таких, знаете, победителей, олимпиадников, спортсменов. В общем, такой вот должен быть ребенок, такой гордость, вот алмаз такой семьи. И, соответственно, если только родители разочаровывались, то на ребенка обрушивалось это родительское разочарование. Не факт даже, что очень ярко. Иногда по одному взгляду ребенок мог понять, что я маму или папу там чем-то разочаровал. Да. И поэтому я и не заслуживаю, в общем-то, любви, меня не за что любить, да, поэтому никакая там психоэмоциональная привязанность, она просто мне не нужна, не нужный для меня механизм, да. Дальше. Есть такой механизм и у мужчин, и у женщин, избегание психоэмоциональной связи в пользу выгоды. Это как раз все отношения или браки по расчету. То есть там есть физическая близость, физический контакт, там есть договоренность, ну вот некий такой бизнес-проект, да, но там отсутствуют чувства, да, то есть как будто бы любовь подменяется телесным контактом. Ну, в постели ж люди лежат, но любовь, значит, есть.
1: Да-да-да.
0: Чувств нет. И вот здесь вот эмоциональная холодность, как бы вот два эмоционально холодных партнера, вот они соединились, и вот это брак по расчету, mm-hmm. да, или отношения будут по расчету. Сюда же я бы отправила всех адептов осознанного одиночества, да, и такой межполовой автономности. То есть это то же самое фактически, да, то есть человек говорит, ну, значит, если эта любовь, она такая сложная, то я хотя бы выгоду какую-то из нее получу. Да, то есть вот она мне недоступна, мне от нее больно, плохо, я переварить не могу вообще это состояние. Ну, тогда пусть будет какая-то выгода. Вот выгода, она как бы заменяет любовь.
1: Это деньги, да?
0: Ну, например. Это вот деньги, какие-то блага, ресурсы, возможности.
1: Какое-то там, социальное, не знаю,
0: проживание на чьей-то территории. Да,
1: да, да.
0: Вот что-то, ну, функционирование такое, вот что-то функциональное я должен от этого человека получить. Значит, следующий механизм, сейчас некоторые себя узнают, это, значит, последователи безответной любви. Это когда случается такое искажение, тоже оно абсолютно бессознательное, когда нет равно да. То есть, чем больше меня отвергают, это значит, тем больше меня любят. Откуда это идет? Ну, ребенку очень сложно в детстве принять, например, тот факт, что его родители могут не любить или демонстрировать нелюбовь. Он об этом очень сильно может пораниться, и поэтому объясняет он себе таким образом. Вот это отношение, когда меня не подпускают, когда меня не любят. Это и есть любовь. И поэтому, чем больше мне говорят, ты мне не нужен, тем сильнее я влюбляюсь. Вот нет, это да. У него так в голове... У меня есть такие клиенты, да, то есть там говоришь, слушайте, ну, вы же не получаете положительной обратной связи.
1: Они все равно оправдывают, да?
0: Они говорят, ну, подождите, ну, вот здесь же однажды в мою сторону посмотрел, ну, или там посмотрела, но вот здесь же лайк поставил,
1: друзья,
0: да, все-таки да, ничего еще потеряно.
1: Да, сейчас новости, но, говорит, Москва, затем мы вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 13:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Избранные депутаты Госдумы 9-го созыва получат удостоверение 29 сентября. Эту дату обозначила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Ранее ЦИК подвел окончательные итоги выборов в Нижнюю палату парламента. «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ 37 мест, ЛДПР 23, «Новые люди» 19 кресел, «Справедливая Россия» 17, «Партия Родина» 1. Также в Госдуме будет 4 самовыдвиженца. По данным Памфиловой, явка в ходе трехдневного голосования составило 59,8%. На избирательные участки пришли почти 67,5 миллионов человек. Вячеслав Володин рассказал о вступающих в октябре в силу законах. Среди них нормы, регулирующие контроль за доходами иностранных граждан, продажу табачной продукции рядом с образовательными учреждениями и защиту прав покупателей товаров на маркетплейсах. В своем канале в мессенджере Макс спикер Госдумы в частности написал, что с 1 октября налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, приехавших в Россию с целью заработка. Кроме того, в следующем месяце в силу вступает закон, регулирующий правовые основы платформенной экономики. В соответствии с ним оператор будет обязан обеспечить техническую возможность предъявления требований о возврате денег. Число пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ульяновск увеличилось до 12. 3 человека госпитализированы, остальные получают помощь амбулаторно. Такие данные в своем канале в мессенджере «Макс» привел губернатор Алексей Русских. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Тяжелых случаев нет, говорится в публикации. Глава региона добавил, что ранее сообщалось о 8 пострадавших в результате удара украинских военных. Утром Ульяновск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным губернатора, целью ВСУ было промышленное предприятие. При этом повреждения получили 6 многоквартирных домов. В одном из зданий произошло частичное обрушение. В гидрометцентре анонсировали возвращение теплой погоды в московский регион. На следующей неделе столбики термометров могут зафиксировать отметки плюс 19. Прогноз очень благоприятный. Если сегодня мы наблюдаем переменную облачность и дождь, то в выходные будет по суше. На следующей неделе, начиная с понедельника, температура будет уже плюс 19, сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов. Специалист добавил, что такой погода будет минимум до 4 октября. Если это не бабье лето, то золотая осень, резюмировал метеоролог. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно. Дождь около плюс 12 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Имена. Поверх времен.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
7: «Имена. Поверх времен».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва». 94,8.
6: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Говорим сегодня об эмоционально недоступном партнере. Лен, здравствуйте еще раз.
0: Добрый день.
1: Я напомню, что видеотрансляция идет у нас в Ютубе, ВКонтакте и в Рутюбе. Пожалуйста, присоединяйтесь и, кстати, задавайте ваши вопросы. В первой части нашей программы мы говорили, почему так происходит, да? Вот несколько пунктов перечислили.
0: Остановились. Закончили мы на том, что да, вот есть люди, они такие последователи вроде платонической любви, когда, ну, в общем-то, особой любви они это не ощущают, но и, значит, привязываются не очень сильно, да, вот как будто бы. Там, понимаете, там дело не в эмоциональной недоступности партнера, а дело как раз в том, кто видит якобы демонстрацию любви, хотя этой любви там и нет, в общем-то, да. Такое изобретение, скажем так, собственной реальности такой. И сюда же я бы отнесла всех людей, которые любят годами, значит, вести романы виртуальные, значит, по перепискам, то есть не встречаются, заводят себе партнера или партнершу где-нибудь в другом городе, в другой стране, да, у них идут бурные отношения в интернете, у них там, значит, выяснение ссоры и примирения в интернете, вирты, сексуализированные отношения в интернете, но личных встреч нет, ну вот как будто бы невозможно это. На самом деле это, конечно, тоже вот очень странная, значит, связь, избегание, которая базируется на том, что вот как бы если нету, то значит есть, да, вот такое вот искажение. Дальше, страх уязвимости. Ну, что такое страх уязвимости? У всех сильных людей, self-made таких мужчин и женщин, у них есть бессознательная такая конструкция, то есть им уязвимость свою показать очень тяжело. А чувство привязанности – это всегда про самую уязвимую свою часть. Да, про самую уязвимую свою часть. Поэтому демонстрировать они ее не могут. Вот, поэтому, значит, в этом вопросе они вынуждены тоже включать свои защиты и ни на какое сближение психоэмоциональное не идти. Ну и я, конечно, не могу не упомянуть, что у людей, у которых есть какие-то личностные расстройства, ПРЛ, НЛР, да, нарциссическое, какое-нибудь гестионное расстройство, у них дело в том, что вообще с привязанностью идут серьезные нарушения. Они, ну, на уровне желаний хотели бы, и даже очень часто вербализуют, что они хотели бы, чтобы у них были надежные, крепкие, хорошие отношения. Да. Но при всем при этом они, к сожалению, выстраивают, ну, поведут себя таким образом, что это невозможно. Вот у людей, у которых есть какое-то нарушение личности, у них обычно чаще всего прослеживается стремление к вот этим двойным, тройным связям параллельным, да, то есть у адюльтера и промискуитеты это про них. Причем, когда они приходят в терапию, мы начинаем это обсуждать, и выводишь для них в осознанное, что такое поведение, оно никак не способствует построению глубоких доверительных отношений с одним партнером. Они понимают, но сделать они с этим ничего не могут. То есть всегда есть какой-то любовник или любовница, а иногда и не один. Взрослых людей постоянно, регулярно. Вот у них хватает на это силы и энергии, но и при этом хватает, естественно, и боли проживать то, что в основных отношениях, да, вот это откуда берется основной и запасной? Как раз вот отсюда. То есть, что в основных отношениях никак нельзя, ну, значит, там прийти к какому-то счастью, удовлетворению, комфорту и так далее.
1: Всегда кто-то будет еще на стороне, да?
0: Да.
1: Это навсегда или можно все-таки изменить?
0: Это скажем так, это можно изменить, но только не тому человеку, который является как раз вот этим магнитом, поисковиком, да, то есть если вдруг кто-то сейчас думает, я сейчас его отогрею, или я сейчас ее любить-то и научу.
1: Сейчас я покажу любовь.
0: Да, вот это вот спасательство, то есть я беру на себя ответственность, я понимаю, что у него или у нее там есть какие-то проблемы с привязанностью, сейчас я буду это исцелять. Вот это, ну, скорее всего, самый сложный такой, самый токсичный путь, и больше он ведет к тому, что второй раз, ну, вот, тот человек, который спасает, он и разрушается, да, потому что исцелиться это невозможно. Но хорошая новость в том, что сам человек, если он вдруг наблюдает у себя вот эти проблемы с привязанностью, сам человек может изменить это. То есть это правда лечится. Почему это лечится? Ну, потому что есть у нас такие прекрасная концепция, как психоанализ, которая, в общем-то, для этого и создана, для того, чтобы исцелять все, что находится в бессознательном. И что для этого нужно сделать? Значит, самое важное. Первое, с чем мы обычно работаем, если приходят люди, и мы видим, да, что вот у человека совершенно четко идет, ну, вот какое-то нарушение, да, то есть вот это именно чувственные эмоциональные сферы. Как мы обычно определяем, что есть нарушение? Там либо хаос, либо депривация, то есть там либо все подряд, и никак нельзя разобраться вообще, что, почему, кто кого бросил, почему здесь вот так, здесь эдак, да, либо там просто голяк фактически, ну, то есть ничего нет, да, и вот когда начинаешь наводить порядок, там понимаешь, что человек, собственно, вот эту вот сферу чувств и эмоций не признает, и поэтому первым шагом надо признать, что вообще сфера отношений, она очень важна. Сегодня это далеко не очевидно для всех. К сожалению, мы уже сейчас с психологами дискутируем вот о чем. Дело в том, что весь мир, он так или иначе как-то неизбежно стремится к тому, чтобы люди разобщались. И одиночество, как будто бы это сегодня уже, наверное, будет какая-то, может быть, техника создана, может быть, даже какая-то целая концепция. Вот обучать людей комфортному одиночеству. Почему? Потому что есть люди, которые от одиночества разрушаются, они не могут его выносить. А есть люди, которые, наоборот, они к нему бессознательно стремятся. И, конечно же, вот люди с нарушением привязанности, у них всегда есть бессознательное стремление к автономии, да, такое к излишнему дистанцированию, да, фактически к одиночеству. Поэтому если вы уже в осознанное выводите, что сфера взаимоотношений, она нужна, она важна, то, ну, как бы, эту сферу невозможно ничем заменить, да, то есть чем бы вы ни пытались компенсировать, что бы вы ни пытались сделать, вот это напряжение, которая будет создаваться от того, что там нет порядка, нет удовлетворения, оно куда-то выльется в какую-то симптоматику. То есть что-то будет где-то происходить, это напряжение, оно где-то будет считываться. А, тут нужно обязательно с человеком человеку задать такой вопрос. Какие по-настоящему ваши собственные потребности и желания в отношении чувств и эмоций?
1: Это психолог должен делать?
0: Желательно. Ну, потому что, а как, понимаете, чувственная сфера – это так называемое предсознание, да? То есть это так, то, что можно уже ощутить, но нельзя понять вообще, как это привязано. У нас вот психика, она где находится? Ну, не в головном же мозге, да? Вот она вот где-то у нас там внутри, везде, во всех нервных окончаниях, и вот там огромное количество всего внутри нас, оно имеет, оно связано с психикой. Вот все абсолютно связано с психикой. И получается, что когда мы говорим о желаниях и потребностях, ведь человек с выключенной чувственной сферой, он же и связь со своими собственными желаниями, которые связаны с чувствами, должен выключить, да?
1: Да?
0: Нет, этот человек прекрасно расскажет про свои, ну, какие-нибудь финансовые желания, да, какие-нибудь карьерные желания, угу, по приобретениям, не знаю, вот все, что можно потрогать, да, такое вот.
1: Хочу быть богатым.
0: Ну, например, да. А вот все, что связано с приобретением какого-то социального капитала, он даже в эту сторону не подумает. Ну, потому что это всегда про чувства. Да? Поэтому, ну, эмоциональный интеллект у них обычно развит, да, но не настолько развит, чтобы они могли разбираться, ну, скажем так, в оттенках чувственных состояний.
1: Но они могут быть при этом эмпатичными людьми.
0: Ну, смотрите, эмпатия – это все-таки навык, который ему нужно либо в детстве научиться, либо потом осознанно в себе развить. Если они осознанно будут его в себе развивать, они могут быть эмпатичными людьми. Uh-huh. Но они для этого должны потратить на это время силы и деньги, скорее uh-huh. всего.
1: Uh-huh.
0: Да? Значит, то есть мы должны вообще вот этого человека с выключенной чувственной сферой довзрослить. Почему? Потому что там, где идет задержка эмоционального интеллекта, там будет, ну, и, собственно, инфантилизация, какая-то часть инфантильной психики, она останется. По людям, неважно, сколько им лет, очень часто видно, да, что этот инфантилизм, он где-то считывается.
1: Mm-hmm.
0: Дальше. Мы, ну, должны, по идее, найти причину, почему я так выбираю таких людей, да, вот почему мой собственный поиск работает, мой эдипов поиск работает таким образом, да, либо почему я сам такой или я сама такая. Да, причина, она обычно глубоко в детстве, ну, то есть мы вспоминаем детство, мы вспоминаем взаимоотношения с мамой, с папой, и когда людям объясняешь, что вот это так и работает, что в детстве вам показали вот так, но это не является в реальности так. Сначала у человека когнитивный диссонанс, ну, как так? Ну,
1: родители,
0: я же в детстве видел, да, вот так вот, да. У них вот так вот было. Ну хорошо, это было у вас, вот ваш конкретно индивидуальный случай. А вообще в мире бывает еще там, например, еще 10 тысяч вариаций, как это может быть. Но, естественно, работа это долгая, потому что встроить в психику какое-то новое представление, оно сначала должно пройти там через отрицание, обесценивание, все вот эту злость такую, да, сопротивление собственное внутреннее, страхи, которые будут подниматься и так далее. То если есть детская травматика, она обычно находится, ее нужно проработать. Да, самому это сделать очень сложно, потому что здесь нужно столкнуться с чувствами, переживаниями, переплакать, перезлиться, посмотреть, простить uh-huh. там, uh-huh. и так далее. Да? Ну и, соответственно, начинать обучаться выдерживать сложные чувства, эмоции и состояния. И вообще быть готовым проживать эмоциональный спектр и не терять на этом энергию. Тут такое дело, что люди, которые эмоционально не включаются в отношения, если только, вот знаете, они встречают такого психопатического партнера какого-нибудь себе, и он их защиту пробивает, пробивает своей вот этой вот, ну, скажем так, вот патологичностью, вот каким-то образом, они при соприкосновении с чувствами и эмоциями максимально обесточиваются, они теряют энергию, они не могут от чувств энергию получать. Вот поэтому еще вот эти защиты очень сильны.
1: А что делает этот партнер, который пробивает защиту? Какой-нибудь пример можете привести?
0: Да, естественно, слушайте, ну там какой-нибудь устроит сначала какой-нибудь лавбомбинг, а потом исчезнет. Сначала возвысит вот так вот до небес, распушит вашу самооценку, а потом резко ее вот так вот уронит. Причем уронит одним словом или одним действием и так далее.
1: Такая классика жанра.
0: И, соответственно, человек падает с пьедестала, ему очень больно. Да, в этот момент. И он начинает это чувствовать, ощущать, помочь он себе не может, механизмов у него нет, защита у него пробита. Да, ну там в лучшем случае он как-то это постарается по-быстрому вытеснить, а в худшем он очень долго потом будет это проживать, годами он будет и еще больше наращивать свой панцирь. Ну, он может там, или она решить, например, что ну все. Я как бы в свою жизнь отношения больше не впускаю. Вот не впускаю и все. Вот откуда берутся все эти, как сказать,
1: избегающие?
0: Нет, ну люди, которые культивируют отсутствие отношений. То есть не просто они это как бы принимают, они это культивируют. Да.
1: Что нет, не, вот, мне хорошо одному. Мне никто не нужен. Да, вот оттуда все идет. В общем, мы начинаем все-таки не с самолечения, да, мы идем к психо...
0: С осознавания. Мы начинаем с осознавания. Вот, понимаете, я всегда говорю, заметить свою собственную проблему – это уже 50% успеха, если вы ее заметили. Вот на 50% вы уже свою проблему решили. Если вы еще нашли, кто вам поможет или что вам поможет, ну, не знаю, книга, видео, специалист какой-то, может быть, какой-то пример, да, человек какой-то рядом с вами появится, который будет давать вам какой-то другой информационный фон, на который вы будете отвлекаться.
1: Ну, вот человек такой, да, может рядом находиться, который вот поймет, что рядом с ним эмоционально недоступный партнер и как-то сможет так простроить отношения, чтобы
0: ну, то есть вы хотите,
1: партнер раскрылся?
0: Ли? Нет, партнер не может. Когда мы говорим о человеке, это должен быть друг, какой-то приятель.
1: Понятно.
0: Понимаете, этот человек должен считываться безопасным. Партнер... Он опасен, но он опасен, но он же боль-то и принесет, но он же меня отвергнет, он же в случае чего сделает так, что я потом просто не смогу себя по кусочкам собрать.
1: А по поводу книг, вот вы сказали Джон Болби, да, вот эту книгу по теме можно прочитать.
0: Да, про типы привязанности, но это вообще база, на самом деле, если вы, ну, не знаю, страдаете в отношениях, не получается, не складываются у вас почему-то отношения, находитесь долго в отношениях, которые сложно назвать здоровыми, вы это уже понимаете, но выйти вы из них годами не можете.
1: Да.
0: Это все туда, вот это все к нему.
1: А эмоционально недоступные люди, испытывают ли они эмоциональные страдания?
0: Они испытывают эмоциональные страдания, но не такие, как испытывают все другие люди. Почему они испытывают эмоциональные страдания? Ну, во-первых, потому что так как у них работает все-таки травматика, которая в бессознательном, и эта травматика связана с отвержением, а как я уже говорила, любая травма, стремясь к исцелению, будет повторять жизненный сценарий. Эти люди, когда они взрослеют, когда они живут, вообще на всем на протяжении всего своего жизненного пути они все время встречаются либо с отвержением, либо с обесцениванием, либо с предательством, либо с отчуждением. Да? То есть они так или иначе это встречают практически во всех сферах своей жизни, ретравматизируясь и подтверждая, что я и должен эту чувственную сферу еще больше блокировать, еще больше, значит, закапывать, затаптывать вот просто в кучу, знаете, в кучу коробочек, ключиков, и эти ключики все. Да, вот, значит, первое, поэтому они, ну, как бы бессознательно все время заточены на постоянную вот
1: что будет
0: получение,
1: какая-то,
0: да, на получение,
1: драма.
0: На получение подтверждения о том, что вот их боль, она вполне реальна, и поэтому надо это блокировать. А они будут бессознательно стремиться к одиночеству, и многие из них его получают, они до этого доходят. А смотрите, как, дело в том, что чувства и эмоции, когда они не проживаются, это труба. Ну, вообще, это прям вот хуже нет. А почему? Любое чувство и эмоции, оно энергетически заряжено, да, и если человек с ним не покоммуницировал, никак его не отрефлексировал, ничего с этим чувством не сделал, а, например, просто вытеснил. Вытеснил и заблокировал, ну, типа его нет, да, вот так он настроил свою психику не чувствовать, выключил чувствительность к этой эмоции, то у него внутри будет копиться напряжение. Как это напряжение потом будет проявляться, либо в серьезной степени аутоагрессии, то есть человек будет нападать на себя, Ну, он будет не, он не милосерден к себе, очень не милосерден.
1: А может,
0: либо во внешний мир.
1: Во внешний мир, да, он станет таким токсичным, да, в сторону прям других
0: такой,
1: людей.
0: Ну, прям такой, знаете, будет, называется, с ним сложно.
1: Да.
0: Вот с ним сложно будет, да. То есть вот эта агрессивность, она будет импульсной, да, она будет проявляться. Ему будет казаться, что это норма, но со стороны будет заметно, что это не норма, да. Вот, ну и, соответственно, так как это защитный механизм, да, любые психические защиты, они нам для чего даны? Ну, чтобы мы с ума не сходили, да, но нагромождение психических защит ведет к тому, что рассоединение с реальностью становится очень большим. Ну, вот представьте, каждая психическая защита – это такая стеночка между внешним миром, между реальностью и мной. И вот ладно, у человека там стоит, допустим, эффективная психическая защита, максимально эффективная психическая защита, по Фрейду – это сублимация. Это тогда, когда вы можете свою непереносимость чего-то сублимировать в какое-то дело, в какую-то деятельность. Да? А если это психические защиты по принципу детских механизмов? Вот я проблему не вижу, проблема не видит меня. Да? Я вот придумаю для себя там какую-нибудь формат искусственной реальности, и я буду думать, что это вот оно и есть, и вот просто не замечать, что на самом деле со мной происходит, да. То есть все виды психических защит, у нас эфир есть про психические защиты, его можно посмотреть. Вот их, если будет очень много, то вот этих количество вот этих барьеров между вами и реальностью, между человеком и реальностью будет большой, а сильное рассоединение с реальностью приводит к тому, что мы не можем его тестировать, мы не можем понимать, что на самом деле происходит. И получается, что в какой-то момент мы себя защищаем, и мы вдруг оказываемся в тюрьме своих же собственных психических защит, не понимая, а что идет не так.
1: Да.
0: С какого момента вообще я должен свой клубочек, ну, скажем так, неудовлетворенности размотать. Кстати, вот еще одна проблема, которая вскрывается у людей, которые выключают психоэмоциональную сферу и не сближаются. Очень высокий индекс неудовлетворенности собой. Что бы они ни делали, как бы они ни жили. Вот это постоянное, знаете, такое...
1: Самокритика
0: такая. Да, подтачивание такое изнутри, что нету... Даже иногда это не выглядит как критика. Они даже... могут не критиковать, они просто это ощущают как отсутствие удовлетворения от своих собственных процессов, от каких-то решений, от самого себя, от достижений. То есть все время будет, знаете, такое тянущее, перманентное такое состояние. Невозможно почувствовать удовлетворение, невозможно почувствовать искреннюю радость как будто бы за себя. Вот,
1: ужасно, да. Ужасно. Все звучит, конечно. А как перестать себя чувствовать одиноко в отношениях?
0: Чего вот начинать? Когда человек приходит с запросом, я чувствую себя одиноким в отношениях, то здесь сначала нужно проверить. Это вопрос к самому человеку, вот это ваше чувство одиночества, да, или это все-таки дело в самом качестве отношений, ну и, соответственно, в партнере, который находится с вами в отношениях.
1: Да-да-да.
0: То есть, когда мы чувствуем себя одиноко в отношениях, мы первое начинаем с того, что это наше чувство одиночества. Вот оно наше. И его нужно, понимаете, расшифровать, его нужно распаковать. То есть, все составляющие чувства одиночества нужно назвать. Вот я себя чувствую одиноким, почему? Мне не хватает внимания. Мне не хватает тактильного контакта, мне не хватает времени вместе, да, мне не хватает каких-то ритуалов, каких-то теплых слов, да, вот чего мне не хватает, что создает базу для ощущения одиночества. Когда мы начинаем это разбирать, там можно выяснить, что про партнера, а что вообще про меня. Там иногда я чувствую себя одиноко, но партнер тут вообще ни при чем. И вопросы только к себе. Это вопросы к вашей психоэмоциональной сфере будут. Но может такое быть, что и, в общем-то, ну, действительно, я даю сигнал своему партнеру, а он на них не реагирует, и поэтому это чувство одиночества, ну, оно начинает ощущаться, да. Дальше обязательно нужно оценить. А вот второй наш партнер. Например, мы разобрали, мы поняли, из чего, ну, какие элементы, скажем так, влияют на чувство одиночества. Оно постоянное или ситуационное, да, насколько оно связано, например, с тем, что с вами происходило ранее. В каждых ли вы отношениях так себя чувствовали? Или бывало такое, где не было чувства одиночества, да? А что это за отношения, где вы не чувствовали себя одиноко? Ведь все вопросы, они очень важны, и это вообще даже не вопрос одной сессии с психологом, а гораздо дольше разговор будет. Дальше, способен ли второй дать вам то, что вы хотите от него взять? Вот тот человек, которого вы выбираете и назначаете своим партнером, да, и он вам нравится. Ну, раз вы с ним находитесь, он вам нравится. Иначе почему? Он способен вам дать столько внимания, он способен вам дать, не знаю, столько контакта, да, не заходите ли уже вы его, на его личную территорию, принимаете ли вы в нем, например, там, вот такую интровертированность, или вот там, значит, так, вот ему нужно там много времени, много дистанции, да, много автономии, вы это принимаете в нем или нет, да, или, ну, как бы вы пытаетесь его переделать. Если он вам способен это дать, ну, тогда нужно выстраивать механизмы, как до него это донести, да. А если он вам, ну, а если нет, то следующий вопрос будет, вы с ним выбираете оставаться или нет.
1: Устраивает ли вас, да, такое отношение?
0: Да, ну, потому что вот эта вот постоянная попытка переделать второго под себя,
1: да.
0: Ну, она тоже, это тоже не про взрослые отношения. Вот он второй есть, такой, какой
1: есть. А где вот
0: есть
1: та тонкая грань, когда вот не нужно его переделывать и с этим соглашаться, и когда ты понимаешь, что вот такое отношение это не окей?
0: В ваших собственных переживаниях там грань толстая, угу. Очень, да, вот есть то, что мы можем принимать, а есть что-то, что мы не можем принимать, да, но здесь всегда очень важен контекст и очень много вопросов, понимаете, если это будут люди с высокочувствительной психикой, да, с высокой чувствительностью, они, дело в том, что ранятся очень часто обо mm-hmm. что угодно, очень часто они ранятся об свои собственные фантазии, фантазмы и интерпретации, то есть второй-то не, и вовсе не имел в виду то, что вы себе напридумывали, да. Соответственно, вот тут много чего нужно разбирать и на многое обращать внимание, потому что я чувствую себя одиноко в отношениях, это всегда повод посмотреть очень глубоко внутрь себя. Люди пытаются найти причину на поверхности, и они обычно в парах идут через обвинения. Ты виноват, что мне плохо. Первое, надо задать вопрос себе. Вот точно ли в нем дело? Или это дело во мне? Что вообще с моим психологическим состоянием? Потому что, ну, по большому счету, партнер второй, он не, и не должен затыкать наши собственные дыры, не должен бесконечно компенсировать наши внутренние дефициты. Потому что есть вероятность, что чувство одиночества связано, ну, с глубокими вашими собственными
1: экзистенциальным кризисом.
0: Ими, да, да. Переживаниями.
1: Да.
0: И, например, решить эту проблему вы можете, просто изменив отношение к своей собственной жизни. И второй будет вообще ни при чем. Вот он как был рядом, так и есть. Он как себя вел, так и ведет. И почувствовать удовлетворение от взаимоотношений с ним вы сможете благодаря решению своим, ну, своих собственных проблем. Да, дальше. Если второй там способен дать, не способен, мы это оцениваем. Дальше. Ну, второму нужно обязательно сказать. Вот прям через рот, вот не намеками, не молчанием, да, не попыткой подсунуть ему какую-нибудь или ей книгу, или сделать какой-нибудь пример. А вообще близость в отношениях, единственный механизм построения близости в отношениях, это разговоры. Вот чем больше общения, тем больше будет близости.
1: Все проговариваем.
0: Чем меньше общения, тем меньше будет близости. Да? То есть если пара перестает в отношениях разговаривать вообще, сколько бы они ни жили, это значит, что их эмоциональный контакт будет истончаться. Поэтому разговоры в паре должны быть всегда. Но не то, чтобы только разговоры бы и были, что называется, и заканчивались всегда обвинениями друг друга или какими-то там скандалами, блокировками. Нет, да. Но это все-таки должен быть такой условно-структурный, конструктивный диалог, да, где ты видишь второго, слышишь второго, там, принимаешь его позицию. Да?
1: Друзья, в общем, нужно разговаривать, не забывайте, пожалуйста, об этом.
0: Да.
1: Друзья, мы сегодня говорили об эмоционально недоступных партнерах вместе с нашим психологом Еленой Соловьевой. Елена, большое спасибо, было очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
11: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 14:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Оно начнется в 10:00 по московскому времени. Следует из указа за подписью Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля. Глава Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что избранные депутаты Нижней палаты парламента получат удостоверение 29 сентября. Подводя итоги выборной кампании, она сообщила, что явка в ходе трехдневного голосования составила 59,8%. На избирательную участки пришли почти 67,5 миллионов человек. Президент освободил Андрея Келлина от должности посла в Великобритании. Указ за подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов. Келлин был назначен на этот пост в начале ноября 2019 года. До этого, с 2015, он работал директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИДа, а в 2011-2015 занимал должность постпреда России при ОБСЕ в Вене. В медиа объяснили потребность Евросоюза в создании проектов вроде «Стены дронов». Они используются только для оправдания перед населением роста трат на металлизацию. С таким заявлением выступил директор Департамента европейских проблем ведомства Владислав Масленников. Дипломат в беседе с РИА Новости отметил, что проекты с такими громкими названиями, как и антироссийские фобии, играют важную роль для ЕС. Еврокомиссар по вопросам обороны осенью 2025 года обсуждал с военным руководством Евросоюза создание стены дронов вдоль восточной границы блока. Спустя год проект так и не реализован. Синоптики назвали сроки прихода заморозков в столичный регион. Согласно климатическим нормам, это случится во второй половине октября, указал директор гидрометцентра Юрий Симонов. В первую декаду следующего месяца мы не видим риска резкого похолодания. Дальше по климату вполне возможен приход заморозков и ночных отрицательных температур, заявил метеоролог. Он добавил, что в это же время в московском регионе может выпасть первый снег. Юрий Симонов отметил, что ночные температуры в европейской части России пока положительные, поэтому необходимости менять резину на зимнюю сейчас нет. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 65 копеек. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 11 градусов, атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
13: А вы говорите «милит».
14: Я его что?
13: Мне «милит».
14: Рекламирую.
13: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
11: Слушать, Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 сентября, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы вместе с вами. Вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры, через Телеграм или через Макс, пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948, код города 495. У нас нет предварительного отбора, поэтому, если вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
11: В движении.
17: В городе пятибалльные пробки, традиционная пятничная история. Еще если учесть дождь, то все совсем становится понятным. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов обещают в 3 часа, в 4, а потом 2 часа 7-бальных пробок в 5 и в 6 вечера. Даже в 7 вечера сегодня 6-бальные, а 8 пятибалльные пробки. При этом красного прямо сейчас довольно много. Обращаем особое внимание тех, кто едет в сторону Красногорска. Если у вас есть возможность не ехать в сторону Красногорска и дальше в сторону Новой Риги, причем из области в сторону города, вы должны понимать, что там очень серьезные многокилометровые пробки и на Новорижском шоссе, соответственно, и от Ильинского в сторону Новорижского шоссе, и где еще, и в Жуковке тоже. В общем, там очень серьезные проблемы в этот момент, и в целом, судя по всему, пятибалльные пробки во всем городе совершенно точно выливаются в более серьезные пробки в районе Ильинского, Усова и Красногорска.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Поток. Новости этого дня.
17: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Forbes назвал крупнейших налогоплательщиков России. Например, Леонид Федун, бывший совладелец «Лукойла», возглавил рейтинг. При этом издание «Его налог», только налог подоходный, оценило более чем в 12 миллиардов рублей в 2025 году. Как платят налог богатые, куда идут их деньги, почему средняя ставка не получается максимальной теперь, ведь максимальная ставка 22%. Первая тема. Вторая, которую мы обсуждаем минут через 10 в прямом эфире. Это тоже история про деньги. В Минфине объявили об изменении условий программы «Семейная ипотека». Как и предполагалось, это все произойдет совсем скоро. Уже с 1 октября ставка по ней составит от 2 до 12% в зависимости от числа детей. Что меняется и почему так? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, которое в эти минуты на лентах информационных агентств. Заявление иранского МИДа приводит агентство ТАСС. Аракчи в ходе встречи проинформировал Лаврова о переговорах между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу и об обмене сообщениями с Соединенными Штатами Америки. С ленты агентства РИА Новости, 5 партий будут формировать в Государственной Думе 9-го созыва фракции, пишет агентство. И еще сообщение со ссылкой на Минздрав Саратовской области. Одна из девочек, получивших удар током на вагоне в Саратове, в итоге скончалась.
14: Поток. Успеем сказать главное.
17: Ну и вот еще новость, которая только что появилась, со ссылкой на лидера группы U2, пишет агентство РИА Новости. Последняя песня покойной королевы кантри Долли Партон выйдет совсем скоро и выйдет в альбоме как раз группы U2. Следим за этим, следим за другими сообщениями, следим за вашими сообщениями. Напомню, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, можно писать, соответственно, через Макс, пользователю «Говорит МСК-бот». Ну а у нас первая тема. Налоги. Налоги богатых. Forbes назвал крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации. Это, соответственно, бывший совладелец «Лукойла» Леонид Федун возглавил этот рейтинг. Крупнейшие плательщики НДФЛ. Это важно подчеркнуть, что в данном случае речь идет про налоги на доходы физических лиц. Так вот, издание оценило налог Федуна в 12,19 миллиардов рублей. Личный доход Федуна в 94,15 миллиарда. Еще, соответственно, в данном случае речь идет и про других людей, но можно сказать, вот, к примеру, один Федун, получается, заплатил примерно столько, сколько нужно целой Твери на год. Годовой бюджет примерно такой. Любовь Гончаренко, доктор экономических наук, профессор и научный руководитель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве России к нам присоединяется. Любовь Ивановна, здравствуйте.
18: Добрый день.
17: Список этот доступен сейчас в средствах массовой информации. Видно, насколько много богатые платят в бюджет, но как платят налог они?
18: Налог на доходы физических лиц очень сложный, в принципе, налог, потому что действительно здесь применяются разные налоговые базы, и, соответственно, проценты, которые налоговые ставки, они также дифференцированы по этим налоговым базам. Вот на сегодняшний день у нас 4 налоговые базы. Первая налоговая база, которая распространяется на доходы, формирующие основную налоговую базу, это доходы прежде всего в виде заработной платы. И вот здесь у нас применяется та самая прогрессивная шкала, которая введена 2 года тому назад, от 13% до 22%. Обращаю ваше внимание, как из наших слушателей, что вот эта прогрессивная ставка, прогрессивная шкала, она имеет характер так называемых шедул. То есть действует повышенная ставка на доход, превышающий какую-либо сумму. Ну, в частности, 13% у нас применяется к доходу до 2,4 миллиона рублей, а 15%, следующая налоговая ставка, применяется уже к доходу, который свыше 2,4 миллиона, но не более 5 миллионов и так далее. Ну и последние 22% на сегодняшний день применяется к доходу, который превышает 50 миллионов рублей. То есть до этого применяются все более низкие ставки, и только вот то, что превышение 50 миллионов, там 22%. Но я так полагаю, небезосновательно, что, конечно, значительная часть доходов людей богатых в нашей стране, как и в других странах, между прочим, они получают не столько от непосредственно заработной платы, сколько от другой категории доходов. Это прежде всего доходы от долевого участия, то есть доходы в виде дивидендов от акций. Как правило, они являются собственниками каких-либо компаний. Чаще всего это акционерные компании, хотя есть и, конечно, не только акционерные компании, но и другие. И, соответственно, они имеют в своей собственности акции, по которым выплачиваются дивиденды. Так вот, здесь немножечко другая ситуация, а именно, что 13%, если годовой доход по этим доходам не превышает 2,4 миллиона рублей. А если превышает 2,4 миллиона, то 15% на все оставшиеся суммы. То есть если даже он получит 1 миллиард рублей в виде тех же самых акций или вообще доходов по ценным бумагам при продаже, покупке ценных бумаг, при продаже имущества своего, если они получают доходы в виде выплат по договорам страхования и так далее. Могу поподробнее немножечко рассказать, какие именно эти доходы входят во вторую группу налоговой базы. Они все равно уплачивают только 15%. Все, что превышает 2,4 миллиона рублей, еще раз повторюсь, это доходы от продажи имущества, это доходы от долевого участия, в частности, дивиденды, это доходы по ценным бумагам, это доходы от процентов по вкладам, немножечко позже на это обращу внимание, ну и, наконец, это доходы от по договорам страхования, пенсионного обеспечения, долгосрочного сбережения и так далее. Остановлюсь немножечко на том, что сейчас рассматриваются разные варианты, так скажем, подходов к налоговой базе и, соответственно, процентов, но все, что я вам сейчас перечислила, это не все эти доходы, которые входят во вторую группу, и в основном они связаны в том числе для того, чтобы привлечь денежные средства физических лиц на фондовый рынок, на финансовый рынок, что тоже очень важно с точки зрения источников финансирования нашего и промышленного производства, но и других видов деятельности. Еще одна группа налоговых баз, налоговой базы – это выигрыши, по призам, там, от участия в конкурсах. Вот, в частности, мы смотрим по телевидению различного вида конкурсы и игры. Так вот, там выигрыши облагаются по ставке иной, а именно 35%. И 35% применяется к так называемым доходам, которые формируют материальную выгоду. Ну, например, если проценты по полученным заемным средствам, в частности, по кредитным средствам, ниже, чем те, которые установлены в налоговом кодексе, ну, как правило, они связаны с ключевой ставкой по Центральному банку. И есть еще одна, ну, можно сказать, почти уже уходящая налоговая база. Это проценты по облигациям с ипотечным покрытием, которые имитировались до 1 января 2007 года. Ну и другие ипотечные ценные бумаги, которые тоже были имитированы до 1 января 2007 года. Вот по ним как была тогда ставка 9%, так она и осталась. Так что обращаю внимание...

0: Не правительство теперь говорят о том, что как раз вот это будет изменено чуть ли не в будущем году.
1: Да, разговор об этом идет. Насколько, так скажем, изменится состав тех доходов, которые вот находятся в других группах по налоговым ставкам, еще обсуждается. Но в целом есть такой посыл к тому, чтобы объединить эти налоговые базы, по крайней мере, полностью или частично, это вопрос другой. Но поскольку это более справедливо с позиции, в том числе и тех людей, которые получают заработную плату и облагаются по фактически повышенным ставкам, нежели чем те доходы, которые в принципе являются, как мы говорим, пассивными. То есть человек не предпринимает каких-то конкретных уже действий, то есть он не работает, даже может не работать, но получает те же самые дивиденды и, как говорится, жить на них достаточно безбедно, так будем говорить.
0: Еще
1: вопрос. Конечно, небольшие.
0: Да. Теперь, когда мы знаем, что, например, самый крупный налогоплательщик НДФЛ в России платит более 12 миллиардов рублей, заплатил в 2025 году, а вот эти деньги, они куда идут? Ведь это бюджет довольно, скажем так,
1: большой.
0: Не небольшого, а даже большого города.
1: Да, большого года. Совершенно верно. Значит, смотрите, с точки зрения общих принципов НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц, это федеральный налог. Но у нас есть бюджетный кодекс, а именно статья 50, которая тоже дифференцирована как по видам доходов, которые облагаются, и, соответственно, по НДФЛ, которые поступают от этих доходов, так и по тем отчислениям, которые осуществляются в соответствующие бюджеты. Ну вот возьмем опять-таки ту самую, так скажем, дифференцированную ставку, которая у нас применяется к налоговой базе по заработной плате. Если самый минимальный уровень, то есть 13%, он полностью поступает в региональные бюджеты. И раньше у нас тоже так было, то есть поступало все в региональные бюджеты. Как уже региональный бюджет между субъектом федерации и местными бюджетами распределяет эти суммы в каких процентах, это уже решается на уровне субъекта федерации. Ну, возьмем, опять-таки, если по заработной плате, опять-таки, применяется ставка 22%, то федеральный бюджет оставляет у себя 40%, бюджет субъекта Российской Федерации 51% и местные бюджеты 9%. Но, повторюсь, в 50-й статье бюджетного кодекса мы тоже имеем дифференцированный подход. Например, то, что касается доходов в виде процентов по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, что сейчас тоже, так скажем, будоражит людей, то 100% этого налога поступает в федеральный бюджет. Но не просто федеральный бюджет. Как мы помним, когда вводился этот налог на вот эти процентные доходы по вкладам, было, так скажем, заявление, оно продолжает иметь место, а именно то, что эти денежные средства идут не просто так, а идут в такую добровольную, так, на некоммерческую организацию, как «Круг добра», для лечения детей с очень сложными медицинскими показаниями и требующих очень дорогостоящих лекарств и процедур. Вот, поэтому те деньги, которые поступают именно от этого дохода, они, повторюсь, полностью 100% как бы остаются в федеральном бюджете. Но
0: если коротко,
1: хотела бы, да, обратить внимание на то, что в каких процентах куда отправляются эти денежные средства, это бюджетный кодекс, это не налоговый кодекс.
0: Спасибо. Любовь Гончаренко, доктор экономических наук, профессор и научный руководитель кафедры налогов и налогового администрирования финансового университета при правительстве России. Ваше сообщение... Григорий жалуется, что он даже не представляет, о каких цифрах идет речь, но тут же пишет в связи с тем, что доходы граждан растут, скоро почти у всех будет НДФЛ 15%, то есть у всех будет 5 миллионов в год, я правильно понимаю, вы так видите ближайшее будущее ненормальной ситуации, когда у одного человека так много денег, пишет 534-й, он так оценивает, а почему вы решили? То есть мне кажется, что вот представьте себе, у вас было бы столько денег, вы бы тоже отказались, вы бы сказали, это ненормально, заберите, или Андрей 825, и все конфисковать в доход государства, что заработано непосильным трудом, и пусть попробуют сейчас стать богатым. Ну, то есть, и у вас надо тоже забрать все на сегодняшний день, и попробуйте начать все сначала. Ну, эта логика ведь, она, по идее, на всех должно работать. На 534-ю

0: утверждает, что если бы у него было 100 миллиардов, он бы отказался от этих денег и отдал бы их на благотворительность.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: В Минфине объявили о том, чего ждали, честно говоря, много раз говорили, и вот теперь это уже объявлено. Объявили об изменении условий программы «Семейная ипотека» с 1 октября, то есть через несколько дней уже программа будет работать на других условиях. Ставка составляет теперь от 2 до 12%, зависит от числа детей в семье. Ведомство подчеркивает, по всей территории страны исключение введено только для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской и Ленинградской области. Действуют следующие условия. 2% годовых, максимально минимальная сумма кредита 10 миллионов рублей для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора. Ставка 10% годовых, порог 15 миллионов рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и близлежащих областях, соответственно, Московской и Ленинградской, чуть иначе, там 4% годовых, минимальная сумма кредита 18 миллионов рублей. Еще раз, ставка в 10 и 15 на всей территории страны для семей с двумя детьми, один из которых должен быть младше 7 лет. То есть не успел до 7 лет, не получишь вообще. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования в Финансовом университете при правительстве России, доктор экономических наук и профессор. Александр Андреевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну вот я сегодня уже видел сообщение о том, что все, мол, семейная ипотека закончилась. Что скажете вы?
3: Но она явным образом не закончилась, потому что даже самые нам сейчас представляются неудобные условия, когда один ребенок, большая ставка, относительно большая, это все равно ставка, которая интереснее, чем сейчас предлагает рынок. И ей все равно будут пользоваться. Это можно предсказать. Другое дело, что на ближайшие месяц, два, три будет охлаждение, будет снижение спроса, это тоже понятно. То, что когда люди привыкают к определенной ставке, она повышается. Во-первых, к этому готовятся. И мы помним, как летом и довольно-таки был серьезный спрос на льготные ипотечные программы, когда думали, что они поменяются еще в середине лета. Да и осенью он снижался, ну не сказать уж катастрофическим образом, отнюдь спрос сохранялся. Поэтому в ближайшие месяцы можно предположить, что спрос снизится и существенно за счет того, что он был выбран на протяжении предыдущих нескольких месяцев, даже более чем полугода. Но в дальнейшем, если ставки, ключевая ставка Центробанка сохранится, то даже такая относительно прошлых периодов большая ставка для семей с одним ребенком 10% по России, 12% по Москве, она все равно будет интересной. Поэтому говорить, что семейная ипотека закончилась, ну, это явное преувеличение. Плюс напомню, что есть довольно-таки интересные условия по строительству частных домов. 6% сохранилось для любых регионов, любого количества детей. И частные дома, строительство, их завершение строительства, приобретение земли, ну, в этих условиях может получить тоже дополнительный импульс.
0: Я вот когда говорил, я еще почитал, тут вот в новости написано минимальная сумма кредита 18, я подумал, наверное, все-таки максимальная сумма кредита. Тут вот эти вопросы вокруг максимальных цифр и продолжительности ипотеки. Многие обращают внимание на то, что цифры не очень большие, а продолжительность маленькая. Мол, нынешние 15 лет это слишком мало.
3: Ну, с одной стороны, ограничение срока, она понятно, почему появилась, что можно было распланировать средства бюджетные для компенсации ставок на перспективу и не растягивать их на бесконечный срок, потому что в теории, когда срок неограниченного, можно растянуть и на 20, и на 30 лет, и даже больше было бы желание. Такое ограничение, ну, в принципе, имеет свойство разумности. При этом в большинстве случаев, когда ипотечные кредиты берутся в России, сроки их погашения меньше 15 лет, поэтому это тоже учитывается. И с точки зрения срока я бы не сказал, что здесь не учитывается практика, учитывается. Где мы получим некоторые неудобства? Ну, почему сейчас растягивали срок в длину по годам и получалось на несколько десятилетий, для снижения ежемесячного платежа. Других причин-то особо и нету, и их даже выдумывать не нужно. В данном случае это будет некоторое неудобство, но, тем не менее, в условиях, когда ставки снижены, и мы рассчитываем, что снижены относительно рынка, и мы рассчитываем, что рынок охладится с точки зрения роста цен на недвижимость, ну, наверное, это будет вполне сбалансировано.
0: Повеличение... Ага. Да. Повеличение тоже важно.
3: Да, повеличение сумм, они ограничены, да. Но, с другой стороны, если посмотреть на стоимость недвижимости по регионам России, здесь уже вполне идет соответствие. Речь не идет о том, чтобы человек покупал себе огромную многокомнатную квартиру, там, не знаю, в центре Москвы, в пределах Бульварного кольца. Это уже те случаи, когда человек должен сам о себе позаботиться. Речь идет все-таки о социальных программах, и льготная семейная ипотека к числу таких относится, и поэтому здесь важно поддержать всех нуждающихся, отвечающих критериям таковой нуждаемости. Еще раз, это социальная программа. И когда мы говорим про величину, то 10 миллионов для большинства регионов России не с большим запасом, но хватает. 6 миллионов рублей, бесспорно, сумма не такая великая, как, может быть, хотелось бы. С другой стороны, на приобретение квартиры, одно, а то и двухкомнатной, все-таки этих средств хватит, и можно будет думать при необходимости о втором, третьем ребенке и тогда о расширении. Для Москвы, области, то же самое, как Санкт-Петербурга и Ленобласти, суммы больше. Хватает ли их на приобретение квартиры? Да, если мы будем говорить о районах Новой Москвы, не приближенных к старым станциям метро, к старым линиям даже, правильнее сказать, метро, а все-таки несколько дальше, то этих сумм хватит. Если речь идет о самих столичных городах, то да, в данном случае не разгуляешься, но на эту сумму все-таки купить недвижимость можно.
0: Спасибо. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук и профессор. Говорили о новых условиях семейной ипотеки. В Минфине объявили, что программа меняется, меняется с 1 октября, и ставка теперь от ней, ставка по ней теперь составляет от 2 до 12% и зависит от числа детей в семье. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 14:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле заявили об отсутствии конкретики по возможной встрече Россия-США-Украина. Дмитрий Песков при этом отметил, что вероятность проведения трехсторонних переговоров обсуждалась российским и американским президентами в телефонном разговоре. Действительно, во время беседы Владимира Путина и Дональда Трампа такое обсуждение имело место. Говорили о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться. «Пока больше конкретики я вам сказать не могу», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина. Официальный представитель Кремля добавил, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США и концентрируется в первую очередь на вопросах потенциального взаимодействия в экономике. Вооруженные силы России за неделю нанесли 2 массированных и 7 групповых ударов по связанным с ВСУ объектам. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины. Кроме того, целями стали логистические и телекоммуникационные центры, а также объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ. В сводке Минобороны говорится, что в течение недели российские военные поразили 18 судов, задействованных в поставках Запада. Вооружения, военной техники и топлива для нужд украинской армии. Студентов и сотрудников Московского технического университета связи и информатики эвакуировали из-за сообщения о минировании. С таким заявлением выступили в пресс-службе вуза. Службы проводят проверку. Все эвакуированы. Причина – сообщение о минировании, отметили представители учебного заведения. Других подробностей не приводится. Накануне в Москве были эвакуированы несколько вузов. Занятия, в частности, отменили в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева, в ГИТИСе, Сеченовском университете, колледже РЭО имени Плеханова в Хамовниках и Московском психолого-педагогическом университете. Папа Римский предупредил об опасностях рая машин. Он вторгается в повседневную жизнь людей и обуславливает ее, отметил Лев XIV. С предостережением понтифик выступил во время апостольского визита во Францию. Чтобы избежать утраты человечности в раю машин, крайне важно воспитывать в нас этическую проницательность и способность распознавать моральное благо, отметил глава Римской католической церкви. По мнению священнослужителя, у человечества есть соблазн ожидать, что наука предложит решение всех проблем. Папа Римский указал, что здесь существует риск иллюзии. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 12 градусов, атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
10: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь...
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
13: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
12: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 сентября, сейчас 14.37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город прямо сейчас, и ваши сообщения читаем. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, через Макс или в прямой эфир дозваниваетесь.
1: В движении.
0: В городе тем временем уже 4-бальные пробки, дальше 5 баллов в 2 часа. Нет, подождите, уже половина третьего. Значит, смотрите, по прогнозам должно было быть 5 баллов, пока 4. впереди 5-бальные пробки в 3 часа дня, 6-бальные в 4, потом 2 часа 7-бальных пробок в 5 и в 6 вечера, и даже в 7 вечера 6-бальные пробки. По-прежнему главная проблема — это вот новорижское направление, и если полчаса назад мы говорили, что главные проблемы при движении в сторону Москвы из области, то теперь и при движении из Москвы в сторону области тоже на новорижском шоссе появились пробки, имейте это в виду. А если говорить, к примеру, о движении по Ильинскому шоссе, так там совсем все тяжело, там бордового цвета пробки, причем на всем его протяжении, имейте это в виду. 5 баллов прямо сейчас, вот 4-5 баллов, меняется буквально на глазах эта история. Ближе к вечеру ожидаем как минимум 2 часа 7-бальных пробок, сказал я, и у меня на глазах прогноз изменился. Свежий прогноз выглядит следующим образом. 5 баллов, значит, в 4, 6 баллов в 5, в 6 и в 7 вечера, в 8 вечера 4 балла. 7-бальных пробок пока, во всяком случае, больше не обещают.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Роскачестве посоветовали проверить радиаторы перед отопительным сезоном. Зачем это делать? Можно ли это проверить самому? И главное, централизованные проверки радиаторов должны проходиться тогда, когда люди дома или когда получится. Первая тема. Вторая. В Минпросвещении объявили, что конкурс в педагогические вузы составил более 7 человек на место. Как оценить этот конкурс? Почему он так велик? На что надеются дети? Ведь часто говорят о том, что у нас есть проблемы с тем, что называется статус учителя в обществе. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Миронов сообщил, что планирует продолжить руководить фракцией «Справедливой России» в Государственной Думе, а Бабаков будет предложен на пост вице-спикера Государственной Думы. Алиханов провел тест-драйв автомобиля «Лада Азимут». И ландшафтный пожар бушует в Оренбургской области, как пишет агентство РИА Новости, со ссылкой на сообщение из МЧС, есть угрозы населенным пунктам.
15: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно писать через Макс, можно звонить 7373948. Вы это делаете, сообщения приходят, вот, например, говорили 10 минут о том, что вроде, да, новые условия, но ипотека вполне себе доступна, но вот человек послушал, 215-й пишет, все, ипотека недоступна полностью, бедный наш народ. А вот, значит, вот это вот от 2 до 10%, там где-то больше, где-то меньше, вот это не считается. Это мы не замечаем. Вот это так, да? Ну, ладно. Это вот оценка 215-го. 403-й, кстати, пишет, что на Ильинском шоссе, там, где все стоят, и они тоже теперь стоят, из Новогиреева едут порядка 4 часов. Ну, вот, может быть, есть смысл, когда подобного рода пробки, чуть позже выезжать? Ну, не знаю. Значит, без льгот взял в 21-м году под 7,8%. Напишет 534-й. Ну так и что? В 21-м году были совсем другие финансовые условия, извините. Поэтому сравнивать 26, проценты 26-го с процентами 21-го, ну, как мне кажется, это некое преувеличение. В Роскачестве посоветовали проверить радиаторы перед отопительным сезоном. Если на соединениях обнаружились следы протечек, ржавчина или влажные пятна, нужно обратиться в управляющую организацию. Дмитрий Бондарь, общественный деятель и эксперт по ЖКХ, к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
0: Скажите, ну, во-первых, вы бы посоветовали самому проверять радиаторы перед отопительным сезоном?
16: Я бы посоветовал исключительно визуальный осмотр. Не надо пытаться воздух как-то выпустить из батареи, как-то брать в руки ключ и пытаться силой покрутить запорный кран. Вот это вот делать точно не стоит. Иначе, на мой взгляд, аварии не избежать, когда в нашей батарее пойдет тепло.
0: Ну, хорошо, пошел я смотреть на батарею. И что, вот что за влажные пятна там могут быть?
16: Ну, во-первых, начните, вот как я сказал, именно с визуального осмотра и даже посмотрите не на сами батареи, а может быть на пол под батареей, может быть там есть какие-то следы. На самих батареях, как правило, бывают видны дефекты, которые заметны, ну, буквально визуально, какие-то ржавые подтеки, вздувшаяся краска, которая, кстати, нередко указывает на истончение металла. И в период, когда будут подавать тепло, как раз-таки в этом месте может образоваться протечка. Это должно насторожить каждого жителя, который обнаружит такие следы на своих батареях. И в случае обнаружения я сразу рекомендую сделать фотографию и передать информацию в вашу управляющую компанию. Это необходимо для того, чтобы специалисты до старта отопительного сезона смогли прийти к вам по вашей заявке и вовремя устранить те визуальные, скажем так, замеченные вами нарушения в устройстве батареи и помочь вам избежать внезапной аварии во время старта отопительного сезона. Однозначно, как я сказал, не надо для надежности как-то подтягивать старое соединение, крутить какой-то неизвестный вентиль, например, плоскогубцами, да, пытаться даже разобрать какой-то участок. Нет, не надо ничего этого делать. Это исключительно зона ответственности управляющей организации, если у вас нет запорного крана, тем более управляющая компания, которая обслуживает ваш дом, она даже и батареи может поменять.
0: А Давид говорит, у них был предварительный пуск отопления, радиатор на стыке, как он пишет, стал шипеть, я вызвал, пришли и все поменяли. Значит, это примерно так должно работать. Дальше, 123-й, если стояк отопления горячий, ну то есть, видимо, уже пробуют, а радиатор еле теплый, значит, в нем воздушная пробка. То есть, стояк горячий, радиатор теплый, что я делаю?
16: Там существует такое хитрое устройство, как кран Маевского, которое позволяет стравливать воздух, который мог... Воздушная пробка обыкновенная в батарее может быть, поэтому у вас батарея снизу там горячая, сверху холодная. Но я, опять же, не рекомендую брать и самостоятельно как-то пытаться спустить воздух. Хотя есть инструкции в интернете, некоторые говорят, да сделайте сами, там, по видеоурокам каким-либо. Но, опять же, призываю вас этого не делать и вызывать специалиста. Вот знает история, много случаев, когда люди брали отвертку, пытались это делать самостоятельно, кран этот нарушали, и у них буквально струя просто горячей воды наполняла комнату, портила и обои, и пол, и даже технику. Не рискуйте.
0: Смотрите, Дмитрий, ну у нас же как это обычно работает? Со мной этого не случалось, поэтому я буду продолжать. Олег пишет, 45 лет стравливаю воздух, если не стравлю, весь стояк будет холодным. Или Александр 960, ой, да всю жизнь спускали с крана Маевского, ничего сложного.
16: Конечно, ничего сложного, но вы правильно заметили, если человек ни разу не сталкивался с тем, что он потянулся к этому крану и как-то нарушила батарею, возникла протечка, то он в это не поверит. Ну, посмотрите в интернете, есть масса видеороликов, где явно видно, как человек сам пытался это сделать, а потом внезапно что-то пошло не так, и ему весь пол залило, и пришлось вызывать экстренно аварийно-диспетчерскую службу звонить, вызывать аварийного сантехника, он приходил и вообще отключал стояк до устранения, соответственно, вот этой протечки на вашей трубе. Зачем нужен риск, мне не совсем понятно, поэтому, несмотря на то, что операция действительно простая по спуску воздуха, но все-таки отопление, давайте не забывать, это сложная система многоквартирного дома, и туда должен лезть, на мой взгляд, специалист, который понимает, что он делает и зачем.
0: 534 пишет, мол, серьезно это дело, я, говорит, с этим столкнулся, кипяток струей бил под потолок, закрыть протечку оказалось нереальным, затопил 5 этажей в хрущевке, потому что трубы прогнили. И в этом смысле вопрос, а есть какая-то разница от того, какие трубы у тебя в доме? Вот, например, Григорий спрашивает, а если это металлопластик, что-то меняется?
16: Абсолютно ничего не меняет, на мой взгляд. Тут еще также важно обращать внимание на то, как устроена ваша система отопления, есть ли вот запорный кран перед вашим радиатором. Если его нет, то в случае протечки самого радиатора будет отвечать управляющая организация, потому что эта система будет считаться единой. А если есть запорный кран и внезапно радиатор протек, то уже в случае, например, затопления, как вы привели отличный пример, когда вода потекла вниз, несколько этажей внизу затопило. Если это произошло, когда был запорный кран, и это произошло на радиаторе, то, как правило, за это отвечать уже будет собственник жилья. Поэтому очень важно относиться с должным вниманием к этому вопросу.
0: Так, я в очередной раз обращаюсь к слушателям. Вы, когда пишете сообщение, когда задаете вопрос, вы, прежде чем отправлять, хотя бы перечитываете. 534-й, я не понимаю, чего вы хотите спросить у нашего специалиста. Поэтому другое пока. Николай 738-й, видимо, жалуется, что их управляющая компания не реагирует на заявки. А что в таких случаях делать? Ну вот я чувствую, что есть проблема или может быть проблема. Пишу, и нет реакции.
16: Приведу вам пример из своей жизни. Вот в прошлом году, когда начинался сезон отопления, у меня часть батарей вообще были холодные. Я сначала позвонил в управляющую организацию, ко мне пришел местный сантехник, посмотрел, покрутил, сказал, ну, я тут ничего делать не буду, это уже твоя забота, потому что есть запорный кран. Я пошел, всего доброго, оставайся с холодными батареями. Что я дальше сделал? Рекомендую каждому, кто столкнется в такой ситуации, окажется. Отправляйте заявку письменно. Есть замечательный портал «Наш город», есть замечательное приложение «Госуслуги Дом». Отправляйте прямо там письменную заявку, что требуете, чтобы специалист пришел и восстановил подачу тепла по вашим батареям. После того, как я это сделал, пришел чуть ли не главный инженер управляющей организации. Прекрасно мне все запустили, батареи не только запустили, но еще и запорный кран поменяли, и, прошу заметить, не за мой счет. Поэтому, к сожалению, люди бывают на местах абсолютно разные, человеческий фактор никто не отменял, поэтому если вы столкнулись с таким хамством, плохим отношением к себе, переходите исключительно в письменную плоскость в виде заявок, и тогда все будет хорошо, я убежден в этом.
0: Так, теперь по поводу того, что у кого-то уже было, а кому-то предстоит вот эти вот специальные проверки, прежде чем запускать отопление. Когда их должны проводить, как должны организовывать? Ну, ведь это же опасная история. И, например, если человека нет дома, а в этот момент они устроили испытание, и что-то прорвало, ведь всех зальет.
16: Смотрите, давайте ориентироваться на точную дату старта отопительного сезона в Москве. В этом году она пока еще не объявлена. То есть запуск тепла у нас зависит от фактической погоды, поэтому заранее обозначить дату невозможно. Подача тепла у нас начинается, если среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд. Соответственно, когда мы узнаем эту дату, если есть такая возможность, то можно, как, скажем так, подгадать и постараться быть в этот момент дома. На тот случай, а вдруг действительно что-то пойдет не так, внезапная протечка будет. Вот. Но, либо...
0: Так, чтобы управляющая компания объявила хотя бы, мол, запускать будем там в 2 часа дня. Вот такой обязанности перед ними нет.
16: Нет, они в целом должны назвать дату. То есть у нас появляется дата официального старта отопительного сезона в Москве. Я все-таки рекомендую не дожидаться уведомлений, потому что компания... От компании отличается, да? Также оставили письменную заявку с уточнением, а когда, в какое время, в какую дату будет, будет запуск именно отопления в вашем конкретном случае, в вашем доме. Таким образом, можно избежать всяких разночтений, пропустить где-то уведомления, конкретно ответят по вашей заявке. Они обязаны это сделать в течение 3 рабочих дней, если я правильно помню.
0: Ну, возвращаясь к началу, все-таки есть смысл подойти к батарее и посмотреть, все ли там, ну, визуально нормально.
16: Да, конечно. Вы вот буквально потратите 5 минут осмотра перед началом сезона, и они вам могут сэкономить реально недели разбирательств. Как вы правильно заметили, есть разные случаи, даже когда внезапно протечка заканчивается тем, что человек затопил несколько этажей внизу. И теперь это не только неделя, а может быть месяцы и года судебных разбирательств. Поэтому потратьте 5 минут времени осмотра перед началом отопительного сезона и потом чувствуйте себя спокойно.
0: Наталья, 28-я, спрашивает, а вот у системы отопления есть сроки эксплуатации? Дальше, правда, она пишет, что в ее системе отопления 56 лет, и никто ни разу ее не проверял, но тут, мне кажется, надо отдельно спрашивать. Но, в принципе, есть сроки эксплуатации? То есть, вот моей батарее, как мне кажется, допустим, 30 лет, и я уже тогда говорю, идите и меняйте. Или я сам должен менять?
16: Если есть запорный кран, то зона ответственности вот этого радиатора, так называемой батареи, это исключительно ваша, то есть вы должны будете поменять. Если запорного крана нет, тогда отвечает управляющая организация, и менять они будут вместе, ну, то есть вы вызвали, если там совсем нельзя сделать какую-то заплатку, то должны будут поменять. К вопросу о том, сколько вообще служится система отопления, ну, понимаете, каждые дома, они разные, системы там разные. Поэтому есть даты капитального ремонта, в том числе по системе отопления. Я просто рекомендую вам опять же подать заявку, уточнить эту дату и капитального ремонта, и, может быть, есть информация о дате, когда можно будет поменять батарею.
0: В общем, лишний раз спросить. Дмитрий Бондарь, общественный деятель и эксперт по ЖКХ в Роскачестве, советует проверить перед отопительным сезоном радиаторы в доме.
1: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Андрей, 97-й, говорит, а если крана нет, но есть термостат? А термостат, который позволяет вам механически закрыть? Или термостат, который не позволяет? тогда надо отдельно изучать вопрос, нужен ли к нему кран. Следующая тема. В Минпросвещении объявили, что конкурс в педагогические вузы составил более 7 человек на место. Это общие данные по программам бакалавриата со специалитета и базового высшего образования в приемную кампанию 26-го года. Ссылаются на замдиректора департамента кадровой политики ведомства Сергея Антонова. Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. Сергей Геннадьевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Как оценить этот конкурс 7 человек на место в среднем?
17: Мне кажется, это высокий конкурс, и я считаю, что это большое достижение текущего года.
0: А почему он так велик? У вас есть объяснение?
17: Есть несколько объяснений. Во-первых, это не случайная ситуация. Мы видим, что с каждым годом росло число тех, кто выбирает педагогические специальности для поступления. Рос и конкурс, и рос средний балл. Это важно, что не просто приходят те, кто чувствует себя не готовым к поступлению в другие вузы, ребята с низкими баллами, приходят ребята с достаточно высокими баллами. Чем я могу это объяснить? Ну, в первую очередь я объясняю это тем, что педагогические вузы сегодня существенно выросли в своих инфраструктурных, кадровых возможностях. Я бы это связал с тем, что в 2020 году педагогические вузы были переданы Министерству просвещения, в семье вузов Министерства образования и науки они были, ну, не... я бы сказал, не Золушкой, но не теми, кому уделялось приоритетное внимание. А Министерство просвещения целенаправленно поддерживает педвузы, ведется большая работа, разработана концепция подготовки педагогических кадров до 2030 года, и это дает свои плоды. Второй фактор связан с сокращением в текущем году числа мест на специальности по менеджменту, юриспруденции, на которые абитуриенты готовились теми же примерно предметами ЕГЭ, что и могли поступать на педагогические вузы. То есть сокращение возможностей для поступления на эти специальности, как мне кажется, дало также определенный приток абитуриентов.
0: То есть мест стало меньше?
17: Мест на специальности, на которые раньше было больше возможностей поступить, как на бюджетные, так и платные, юристы, экономисты, специалисты по туризму, их стало меньше. Соответственно, нужно было принимать решения в довольно короткие сроки. Ну и третий фактор – профессия педагога, несмотря на то, что, конечно, сегодня не достает уровня заработной платы, достойного для педагогов, все-таки это стабильная профессия. И в условиях турбулентности экономической, связанной в том числе с внедрением искусственного интеллекта, с опасениями, связанными с тем, что люди будут терять работу, работа педагогом, особенно в малых городах, в селах это всегда востребованная, уважаемая профессия, и при всех сложностях она является привлекательной.
0: То есть уважаемая профессия при всех сложностях привлекательная, тогда почему так много жалоб все-таки по поводу, собственно, статуса учителя в России?
17: Ну, во-первых, потому что это все-таки массовая профессия. И когда в одной профессии много занято людей, то ну, автоматически число проблем и видимость этих проблем растет. Ну и, конечно, мы с каждым годом все больше ожидаем от педагогов, и, естественно, когда мы как родительское сообщество ожидаем от педагогов то, как они будут работать с детьми, как они будут преподавать, как им обеспечить качество образования, растет вопрос к качеству их подготовки, к тому, как они взаимодействуют. И у самих педагогов, естественно, в ситуации востребованности их профессии растут запросы на достойные условия труда, на заботу, на защиту от тех конфликтов, которые возникают сегодня с детьми и родителями. Мне кажется, что это, конечно, хотелось бы здесь более гармоничной ситуации, но в каком-то смысле это для такого рода профессии, естественно.
0: Спасибо. Сергей Косарецкий, проректор Московского государственного психолого-педагогического университета, был с нами на прямой связи. Дмитрий, 979-й, это удивительно, но вот послушал то, что говорит Сергей Косарецкий, и сделал вывод. Выходит, что проблема нехватки учителей решается увеличением количества вузов. Именно это прозвучало у нас в эфире? Просто я услышал чуть иначе. Минпросвещение заявили, что конкурс в педагогические вузы составил более 7 человек на место. Это общие данные, как говорят по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования по приемной кампании 2026 года. Характерно, что на каждое направление подготовки было подано 15 заявлений на бюджетное место, а в прошлом было 12, говорят в Минпросвещении. Далее перезагрузка.
18: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Москва остается одним из крупнейших центров городского строительства в Европе. Об этом говорится в исследовании Центрального университета и аналитического проекта Т-банка «Т-дата». Отмечается, что самый выраженный эффект экономики города обеспечивает жилая застройка. На второй год после ввода объекта сумма всех финансовых операций в радиусе 100 метров растет на 88 процентных пунктов быстрее, чем в Москве в целом, отмечают аналитики. Заметнее всего это в Коммунарке, Троицке и Внукове. Ставки аренды жилья в России впервые с 2020 года не выросли за год, выяснили в ЦИАНе. В результате этого доступность квартир выросла. Ставки аренды в однушках сейчас в среднем на 2% ниже, чем в сентябре 2025 года, в двушках на 4%. Среди причин отсутствие роста, большой объем предложения, замедление экономики, высокий базовый уровень ставок. Наиболее заметно снижение нагрузки при аренде однокомнатной квартиры в Сочи, Калининграде и в Санкт-Петербурге, а при аренде двухкомнатной в Москве. С какими запросами по сделкам с недвижимостью сейчас чаще всего обращаются к риэлторам? Эксперты московского агентства «Простор недвижимость» выделили несколько сегментов услуг, наиболее востребованных со стороны клиентов. Первое – это сверхсрочная продажа, то есть когда деньги от продажи квартиры нужны буквально вчера. Эта услуга была востребована почти всегда, но в текущий период, когда общий уровень деловой активности в городе несколько ниже, чем привычный нам всем, потребность в сверхсрочных продажах выросла в разы. Люди не хотят ждать месяцами, они хотят решить вопрос за считанные дни. Крупные компании проводят такие операции чаще всего по схеме «срочный выкуп», когда агентство выкупает квартиру с дисконтом, но мгновенно за 1-2 дня. Однако не всем подходит терять в цене. Существуют и иные технологические решения, как, например, запатентованное агентством «Простор недвижимость» технология скоростных продаж. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости, но на 40% быстрее, чем, скорее всего, сделают это ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене, и в качестве обслуживания. А для выбора самого выгодного решения лучше всего обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон горячей линии и консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код 495, 921-4901. Второй класс наиболее востребованных сейчас сделок – это ипотечные покупки с возможностью льготной ипотеки. Ипотека по рыночной ставке сейчас дорогая, но для семей с детьми до 7 лет или с детьми-инвалидами, или для сотрудников IT-компаний доступна ипотека по ставке 6%. Это уникальная возможность купить квартиру так, чтобы платить за нее меньше, чем вы платили бы за арендованную. Или наоборот, купить себе инвестиционный объект так, чтобы доход от аренды был выше, чем ваша ипотека. Платежи. Отдельный сверхпопулярный запрос от покупателей – это купить квартиру с минимальным первоначальным взносом или вообще без такового. У многих сейчас финансовое положение не подразумевает накопление, и многие не готовы к большим вложениям. Но даже дефицит средств – не повод откладывать покупку недвижимости, с годами дешевле она не становится. Ипотечные продукты с первоначальным взносом 10-15% или даже вообще без первоначального взноса тоже есть. Специалисты рекомендуют, какую бы сделку вы ни запланировали, начните со звонка на горячую линию для бесплатной консультации. По горячей линии эксперты «Простор недвижимость» расскажут, как провести именно вашу сделку с максимальной выгодой для вас, ориентируют по цене квартиры и по технологиям. Телефон горячей линии 921-4901, код 495. Консультации бесплатные. 921-4901.
20: Все о недвижимости. Перезагрузка.
21: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Оно начнется в 10:00 по московскому времени, следует из указа за подписью Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля. Глава Центра избиркома Алла Памфилова ранее заявила, что избранные депутаты Нижней палаты парламента получат удостоверение 29 сентября. Подводя итоги выборной кампании, она сообщила, что явка в ходе трехдневного голосования составила 59,8% на избирательных. На участке пришли почти 67,5 миллионов человек. Марк Рютте заявил о подготовке НАТО вариантов ответа на гибридные действия России. При этом о части таких мер Североатлантический альянс не собирается говорить публично. «Мы не всегда будем придавать их огласке. Ответ также не всегда будет зеркальным, но мы способны защитить себя», сказал генсек НАТО в интервью Bloomberg. Так Рютте ответил на вопрос, располагает ли Блок подготовленными вариантами ответных мер на потенциальные действия Москвы, в том числе в гибридной сфере. Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что страны-члены объединения должны сохранять спокойствие и одновременно продолжать увеличивать инвестиции в оборону. АвтоВАЗ начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Сборка будет производиться на заводе в Тольятти. Участие в церемонии запуска приняли глава Минпромторга Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Компании сообщили, что для модели было создано около 1000 оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехнику и детали интерьера. Новый кроссовер создан на платформе «Веста» и сначала будет оснащаться модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. В АвтоВАЗе ранее сообщили, что продажи «Лада Азимут» в России стартуют в четвертом квартале 2026 года. Московский технический университет связи и информатики вернулся к работе после эвакуации студентов и сотрудников. Они были выведены из здания после поступившего сообщения о минировании. Частично пары переведены в дистанционный формат, сообщили представители вуза. Накануне в нескольких высших учебных заведениях столицы прошла эвакуация. Занятия, в частности, отменили в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева, в ГИТИСе, Сеченовском университете, колледже РЭО имени Плеханова в Хамовниках и Московском психолого-педагогическом университете. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 65 копеек. Доллар 84 рубля 91 копейка. Евро 96 рублей 89 копеек. Сейчас в столице пасмурно. Дождь около плюс 11 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы. 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
21: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Говорит Москва.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
23: Киева. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события.
4: Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Умные парни.
0: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за пробками, следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. И в этом часе в рамках программы «Умные парни» мы, соответственно, обсуждаем главные темы этой недели. Понятно, что главная тема этой недели – это подведение итогов выборов в Государственную Думу, и об этом мы будем говорить. Сначала пробки, пятибальные они прямо сейчас. Нам обещали, что пока будет 4 балла, но нет, уже пятибальные пробки. Дальше, по прогнозам, 5 баллов в 16. 16 часов и 3 часа шестибальных пробок с 17 до 19 часов, но есть и хорошие новости, точнее, как новости старости в некотором смысле. Мы помним, что еще час назад, по прогнозам, нас ждали 2 часа семибальных пробок. То есть пробки сегодня оказываются не столь серьезными, как предполагалось. Пока, во всяком случае, это так. Срочное сообщение, комментарии Пескова появляются сейчас по разным вопросам. Вот спешить с назначением послов в Лондон и Париж с учетом отношений со странами нет нужды, говорит Песков. Он говорит, атаки Киева по судоходству в Черном море вызвали ответ России. Говорит, что решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным. Россия настаивает на этом. Напомню, Пескова сейчас цитируют все ведущие информационные агентства России. Следим за этим и переходим к программе «Умные парни». С нами сегодня член Общественной палаты, политолог и член правительства Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете писать через Макс. Пользователю говорит МСК-бот. Ну, а мы приступаем к обсуждению. Телефонные звонки традиционно во второй части программы. Сегодня подводили официальные итоги выборов в Государственную Думу. Это, безусловно, главная новость этой недели. Как вы оцениваете?
7: Да, действительно, сегодня подведены итоги Центризбиркомом, и оцениваю я, естественно, положительно, при этом хочу подчеркнуть несколько важных моментов, которые входят в эту оценку. Первый момент. Мы проводили кампанию в условиях специальной военной операции. Это очень серьезный фактор, на него обращал внимание наш президент. И сам факт того, что мы проводим выборы всегда в положенный срок, положенное время, с положенными процедурами, соответствующими законодательству, это свидетельствует о демократичности нашей политической системы, в отличие от некоторых других. Не будем показывать пальцами. Это первое. Второе. Мы проводили кампанию в условиях очень серьезного внешнего давления, в которое входили и информационные атаки, и попытки терактов, диверсий, и разного рода иных атак. Причем, знаете, задумываюсь по этому поводу, и гипотетически давайте представим ситуацию. А если бы вдруг в одной соседней стране были таки проведены выборы, как бы мы себя вели? Мы бы себя вели совершенно иначе. Это понятно. Мы бы на это время прекратили военные действия. Что делает наш враг? Коллективный, подчеркиваю, враг. Он не просто не прекращает военные действия, он наносит удары по избирательным участкам, в том числе в школьных зданиях, он убивает членов избирательных комиссий, он проводит самые большие масштабные кибератаки, информационные атаки на наше общество. Вот, собственно, разница между нами. Мы действительно разные совершенно, мы и коллективный Запад.
0: Подождите, нас... вы сказали, что мы бы этого не делали. Помните, Лавров недавно говорил о том, что даже если будут переговоры, военные действия будут продолжаться,
7: нет,
0: разве не
7: нет,
0: так? Или
7: нет,
0: это разные случаи?
7: Это разные случаи, и, напротив, именно наши государственные лица, я думаю, что это был Песков, но не исключаю, что это был Лавров, кто-то из наших, так сказать, официальных лиц заявил, что если будут выборы, на это время мы прекратим в одностороннем порядке
0: военные действия. То есть одно дело переговоры, другое дело
7: это
0: выборы.
7: Это совершенно разная ситуация. Это совершенно разная ситуация. И в данном случае мы помним, что у нас были перемирия однодневные, несколько дней. Это же практика, которую мы всегда проводили. Это не связано с переговорным процессом. В переговорном процессе позиция наша очень четкая. Мы за мир, а не за перемирие, поэтому на время переговорного процесса мы не прекращаем военные действия. Вот это две, так сказать, совершенно разные ситуации.
0: Еще, если уж раз вы упомянули попытки внешнего воздействия на выборы, об этом, кстати сказать, многие говорили, особенно подводя итоги, вот Элла Памфилова сегодня так или иначе это вспоминала. Если мы говорим о том, что это было, это не говорит о том, что мы признаем серьезность этого воздействия, и мы говорим о своей слабости в этом смысле?
7: Нет, мы признаем серьезность этого воздействия, и мы говорим о нашей силе, о силе нашей политической конструкции, политической системы, потому что мы провели выборы, и провели выборы без, так сказать, каких бы то ни было серьезных проблем. Мы смогли подготовить систему, в том числе организаторов выборов, в том числе и законодательство в тех субъектах федерации, которые были основными объектами атаки, так, чтобы минимизировать потери. С одной стороны. И мы, конечно, видим, что общество проявило зрелость и сам факт высокой явки, к этому я еще вернусь, это свидетельство, так сказать, нашего ответа. И государство, и общество, и организаторы выборов, и избиратели готовы были к этим вызовам и вполне адекватно на них ответили, поэтому в этом наша сила.
0: Рустам зацепился за то, что вы говорите, возвращает нас к истории про выборы, про переговоры, про взаимоотношения между Россией и Украиной. И Рустам пишет, а почему бы мы не атаковали во время выборов? Чего это мы такие добрые?
7: Потому что мы по-другому скроены. У нас другие цивилизационные начала. Мы не подлые люди, как люди на Западе, которые, в общем-то, к сожалению, которым верить нельзя и которые всегда идут на провокации. Мы всегда действуем конвенционально. То есть в соответствии с нормами, принципами и нормами общечеловеческой морали. Поэтому мы, конечно, поступаем совершенно иначе.
0: А когда вы, извините, когда вы говорите о том, что они делали что-то, а что конкретно они делали? Просто это были какие-то попытки войти в систему, то есть электронная история, или были какие-то другие примеры влияния?
7: Примеров более чем достаточно. Начнем с того, что разгонялась информационная, психологические атаки на наше общество, начиная примерно с июня-июля, и все эти, так сказать, удары по гражданской инфраструктуре, топливно-энергетическим объектам, это все к выборам. Это естественно, это все готовилось к выборам, так же, как разнообразные информационные вбросы о том, что после выборов сразу начнется мобилизация и прочее. Вот это одна составная часть. Вторая составная часть состоит в том, что именно в период выборов, а именно в ночь с первого на второй день голосования, была проведена самая массированная атака по Москве за весь период специальной военной операции. Расчет, конечно, строился на то, что что-то долетит серьезное и будут картинки пылающей Москвы.
0: То есть это было не в рамках того, что мы называем российско-украинским конфликтом?
7: Нет.
0: А это было к выборам,
7: вы говорите? Ну вот представьте себе, что этот удар наносится сегодня ночью. Но он же был нанесен в ночь с пятницы на субботу, в период выборов. Это часть информационно-психологической войны против России, а не часть специальной военной операции. То же самое касается диверсии на Дальнем Востоке. То же самое касается ударов по избирательным комиссиям, в том числе по школам, потому что это элемент запугивания. То же самое касается решения Центризбиркома соседней страны, Центризбиркома, подчеркиваю, соседней страны, в котором черным по белому написано: все украинские граждане, которые участвуют в выборах в России, преступники, а не все украинские граждане, потому что им отказано в выходе из украинского гражданства украинской стороной. Вот это все вместе. Это есть, так сказать, беспрецедентного уровня атаки на нашу страну, которые мы успешно отбили в рамках данной избирательной кампании, поэтому сами выборы проходили в очень серьезной, так сказать, внешней, негативной внешней ситуации. Это одна составляющая. Вторая очень важная составляющая — то, что впервые выборы депутатов Государственной Думы прошли в исторических регионах, и тем самым мы завершили процесс, политика правовой интеграции исторических регионов, который начался в 2022 году.
0: Исторические регионы — то, что новые регионы.
7: Донбасс и Новороссия, да. А в состав Российской Федерации обратного пути нет. Почему завершили? Потому что до 20 сентября 2026 в Донбассе и Новороссии было все, кроме депутатов Государственной Думы. То есть были свои выбранные органы власти регионального и местного самоуправления, свои сенаторы даже были Российской Федерации. То есть
0: система российской власти там окончательно сформирована?
7: Да. Граждане голосовали за президента, участвовали в президентских выборах в 2024 году. Но еще не было депутатов Государственной Думы. Вот теперь они есть, и мы можем сказать, что весь контур власти, политический контур страны полностью закрыт, полностью сформирован.
0: А теперь, возвращаясь уже к деталям выборов, электронное голосование. Давайте по-другому. Вы сказали, что чуть позже вы про вот эту вот увеличенную явку поговорите.
7: Да, давайте.
0: Давайте вот тогда с нее и начнем. Скажите, как вы это оцениваете? Сегодня, по-моему, сказали уже про 60% явки, и где-то я даже видел это как рекорд.
7: Значит, ситуация такая, если мы анализируем, ну, насколько я знаю, я не видел цифру 60, я видел цифру 59 под 60.
0: Вот.
7: Эта явка действительно высокая и в своем роде рекордная, если мы анализируем выборы предыдущие, ведь подобное нужно сравнивать с подобным, выборы не с президентскими мы сравниваем, там явка выше. А с думскими? Думские в 2021 явка была на 7% ниже. А в думских 16-го явка была на 10% ниже. То есть мы видим цикл, ставим три точки,

0: а мы видим обратный результат. Почему такая явка произошла, которая является, по сути, самым, одним из самых важных результатов данных выборов? Она свидетельствует о том, что граждане России услышали, в том числе президента России Владимира Владимировича Путина, который к ним обратился 16 сентября и призвал прийти на участки, проявили свою гражданскую патриотическую позицию. Это патриотическая позиция — прийти на выборы и проголосовать в условиях внешнего давления. Это наш ответ Чемберлену, это, так сказать, позиция российского общества, выраженная в исполнении гражданского долга.
1: Ну, вот смотрите, перед выборами были разного рода не очень приятные новости. Вы упомянули и историю, связанную с беспилотниками, но и помимо беспилотников было много новостей, которые и с экономикой связаны, которые связаны с разными другими историями, но прежде всего с экономикой. И по идее на эти выборы должны были прийти люди, которые недовольны властью. Получается, они не пришли.
0: Хороший вопрос. Смотрите, давайте все-таки немножко разделим эту ситуацию. Люди пришли на выборы и проголосовали, потому что это гражданская позиция, потому что они таким образом ответили на внешнее давление. И пришли в том числе те люди, которые редко ходят на выборы, потому что, ну, по разным причинам, это люди, которые считают, что выборы, может быть, не самое важное в их жизни. Тем не менее, они являются достаточно...
1: Ну, или те, которые полагают, что власть все равно выиграет.
0: Да,
1: большинство
0: будет и так. Сейчас они пришли. Теперь, что касается... Теперь давайте перейдем к результатам, собственно, голосования. Что мы видим? Вот давайте выстраивать, так сказать, структурно. Мы видим феноменальный успех «Единой России». Это раз. Это очень серьезный показатель и в, так сказать, партийных списках, и в мажоритарных округах. Мы видим сохранение пятипартийной системы, которая сложилась в 2021 году. Ну, о «Справедливой России», может быть, отдельно стоит поговорить, но в целом система сохранена. Некоторые изменения внутри, так сказать, этой системы произошли, перетекание голосов. И мы видим существенное сокращение голосования за непарламентские партии. Мы видим, что не только больше людей пришло на выборы, не только больше людей проголосовало за «Единую Россию», но и больше людей проголосовало за парламентские партии. Если мы сравним этот результат с 2021 годом, там порядка 13% проголосовало за непарламентские партии, а сейчас этот показатель порядка там 7%, ну то есть почти в два раза меньше. Это серьезно, это существенно, это свидетельствует о том, что происходит достаточно серьезно консолидация общества ввиду внешних угроз. И эта консолидация общества предполагает, что человек, который в ситуации мирной выбирал в том числе и ту или иную непарламентскую партию, сейчас голосует либо за «Единую Россию», либо за партию парламентской оппозиции.
1: Потому человек, что... человек недовольный, он все равно поддерживает,
0: другое. Да, он учитывает внешнее давление, внешний фактор, и именно это является определяющим в данном случае, так сказать, со своей позиции, своей критической позиции в отношении власти он подождет до следующих выборов, если власть не исправит, так сказать, что-то, что его не устраивает, до следующих выборов, когда времена будут другие. То есть это объединение вокруг флага, консолидации общества, которое не предполагает голосование за, так сказать, по какому-то, за любимую конфетку в условиях, так сказать, внешних угроз. То есть здесь...
1: Потерпим сейчас?
0: Да. Да,
1: хорошо.
0: Да.
1: Григорий пишет: сейчас много народу в армии, они люди дисциплинированные. Как пишет Григорий, так Памфилова сказала. Николай 445 просит уточнить. Вот вы сказали, что мы разные люди. Можно, мол, первоисточник, или это только ваше мнение? А я тогда попрошу уточнить, вы когда говорили, что мы разные люди, вы кого имели в виду? Мы и украинцы, мы и европейцы.
0: Нет, мы и Запад, конечно. Конечно, мы
1: мне
0: и
1: тоже так
0: показалось. Мы и Запад. Я имел в виду, мы и Запад, и я имел в виду цивилизационно. Разные культурно-цивилизационные. Эта история очень длинная, большая, можно о ней поговорить, но я думаю, что не сейчас. У нас разные ценностные коды. Что касается украинцев, здесь история совершенно другая. Мы понимаем, что в значительной степени с культурно-цивилизационными

0: реакционной точки зрения, многие люди, живущие на Украине, это наши люди, но это история, в общем-то, совершенно, даже третья. Об Украине мы можем поговорить отдельно, о становлении современной Украины, развитии в историческом и в современном контексте.
1: Но в новостях это... у нас Государственная Дума России. Да. Роль электронного голосования, как вы оцениваете? Ведь по-прежнему, насколько я понимаю, окончательного ответа о том, насколько доверять этой системе, у людей не сформировалось.
0: Вы знаете, начну с того, что я в рамках выборов и до выборов, я все дни выборов провел в ситуационном центре общественной палаты и, так сказать, вел круглые столы и другие мероприятия, и очень много общался с международными наблюдателями, которые приехали в нашу страну из разных стран. А знаете, что они прежде всего? Первое, что говорил каждый международный наблюдатель, неважно, там Бразилия, там Африка, Европа, какая у вас замечательная система дистанционного электронного голосования, а у нас этого нет, или у нас это вводили, а потом отменили, и так далее. То есть первое...
1: А в чем замечательность этой системы, они объясняют?
0: Да, они объясняют это тем, что это, так сказать, достижение прогресса, это свидетельство о высоком уровне технологического развития нашей страны и недостаточном уровне в их странах, которые не в состоянии такие системы вводить. Что касается доверия дистанционному электронному голосованию, здесь ситуация такая. Во-первых, есть цифры опросов, все опросы, которые я видел, абсолютно все, свидетельствуют о том, что большинство россиян ДЭГу доверяет. Ну, скажем так, 60+. Потому что разные есть опросы в разное время, но цифра везде, подавляющее большинство россиян ДЭГу доверяет. Кто-то не доверяет, мы знаем. Мы знаем даже одну партию, которая заявляет, не доверяйте ДЭГу, идите на избирательные участки и голосуйте, так сказать, офлайн. Ну, это, в общем-то, избирательная тактика, может быть, стратегия этой партии, мы это прекрасно понимаем. А что касается самой системы, во-первых, мы создали систему ДЭК достаточно поздно, на ошибках, на опыте позитивном и негативном других стран. Ну, давайте вспомним о том, что 20-25 лет назад нас все учили, так сказать, высоколобые интеллектуалы, делайте как в Эстонии, там 100% ДЭК. Где эта Эстония сегодня?
1: Подождите, да. тут другой разговор, насколько я понимаю, другой. Вот вы говорите, все прекрасно устроено, ссылаетесь даже на международных наблюдателей, которые сюда приезжали, то есть людей, которые, ну, разбираются в разных выборах. А в ответ вам 266-й пишет, что он несет. ДЭК – это стопроцентная подтасовка результатов. И если бы это не было электронным голосованием, вы и 266-й могли бы прийти на участок, разобрать по стопкам бюллетени, и, соответственно, кто-то из вас выйти победителем в этом споре. А вот с электронным голосованием вроде так не получится.
0: Вы знаете, у нас демократия, поэтому 266-й может что угодно говорить, естественно, если это не оскорбляет человека. И я в этом отношении могу высказываться в отношении 266-го тоже некоторые мысли. Я считаю, что, конечно, этот товарищ не прав. В каком смысле? Дистанционное электронное голосование у нас абсолютно прозрачно. Существует система наблюдения за ДЭК, и в ней может участвовать, ну, собственно, любой гражданин, который пройдет соответствующее обучение.
1: И 266-й в том числе.
0: И 266-й в том числе. Существует система разделения ключа от ДЭК. Существуют системы, которые абсолютно устойчивы даже в отношении внешнего агрессивного влияния. Я приведу пример. На этих выборах было относительно небольшое количество, совсем микроскопическое количество каких-то инцидентов, конфликтов и нарушений или чего-то похожего на нарушение. Вот один такой случай произошел в Москве, когда гражданин пришел на избирательный участок, и оказалось, что за него уже проголосовали. Началось разбирательство. Гражданин очень долго утверждал, что его голос украден. В конце концов, вынужден был сказать, что он забыл о том, что проголосовал дистанционно. И, ну, вполне возможно, что гражданин действительно забыл, у нас зачастую короткая память бывает. Может быть, он хотел проверить систему, проверка системы на вшивость показала, что, в общем-то, система работает нормально.
1: Но, насколько я понимаю, проверка системы, как вы ее называете, на вшивость, это тоже такая... непростая с точки зрения законодательства история. Вот ты допроверяешься в какой-то момент.
0: Абсолютно согласен.
1: То есть если, это получается, если, ты идешь на нарушение закона.
0: Если речь идет о каких-то действиях, которые нарушают закон, кстати, об этом. Несколько лет назад у нас достаточно серьезным образом ужесточилась законодательная часть избирательного законодательства и уголовного, и гражданско-процессуального, которая касается... преступлений против избирательной системы, и наши граждане должны об этом знать.
1: Так вот, важно понять, вот Дмитрий, например, сейчас 252-й нам пишет, а я пришел на выборы, не нашел себя в списках, в журнале расписался вверх ногами. Подождите, вы в списках себя не нашли? Вы за что тогда расписались? И получил 4 бюллетеня. Ну и дальше самые кривые выборы, на которых я был. Насколько я понимаю, Дмитрий нам пытается описать ситуацию, которая описывает не его, а систему как неправильно.
0: Ну, здесь сложно судить, как там Дмитрий расписался. Я понимаю так, что если человек не нашел себя на выборах, у нас же система очень адаптивна. Многие не находят себя на выборах, потому что прописались там где-то в другом месте. Собственно, я тоже или что-то еще. Можно дописать. Это возможно. Это практика у нас существует всегда. Человек дописывает. То есть не нашли, но дописали, потому что он подтвердил, что он приписан к этому избирательному участку, и ему выдали бюллетень. То, что он расписался вверх ногами, это вообще не довод, потому что все расписываются вверх ногами, передают члены избирательной
1: Владимир
0: комиссии.
1: Владимир Шиповалов, да. Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки и член Общественной палаты Российской Федерации. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 15:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вячеслав Володин рассказал о вступающих в октябре в силу законах. Среди них нормы, регулирующие контроль за доходами иностранных граждан, продажу табачной продукции рядом с образовательными учреждениями и защиту прав покупателей товаров на маркетплейсах. В своем канале в мессенджере Макс спикер Госдумы в частности написал, что с 1 октября налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, приехавших в Россию с целью заработка. Кроме того, в следующем месяце в силу вступает закон, регулирующий правовые основы платформенной экономики. В медиа объяснили потребность Евросоюза в создании проектов вроде «Стены дронов». Они используются только для оправдания перед населением роста трат на милитаризацию. С таким заявлением выступил директор Департамента европейских проблем ведомства Владислав Масленников. Дипломат в беседе с РИА Новости отметил, что проекты с такими громкими названиями, как антироссийские фобии, играют важную роль для ЕС. Еврокомиссар по вопросам обороны осенью 2025 года обсуждал с военным руководством Евросоюза создание стены дронов вдоль восточной границы блока. Спустя год проект так и не реализован. ЕС согласовал выделение Украине 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Информация появилась на странице главы евродипломатии Каи Каллас в соцсети X. В публикации говорится, что 900 миллионов евро будут предназначены для миссии ЕС по оказанию военной поддержки Украине. 1 миллиард евро пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования, а 4,7 миллиарда на возмещение расходов странам-членам Евросоюза. Дептранс Москвы предупредил автомобилистов о 7-бальных пробках. После 16.00 интенсивное движение ожидается в центре столицы на ТТК, Садовом кольце и МКАДе. В телеграм-канале ведомства говорится, что затруднения, в частности, будут фиксироваться на третьем транспортном кольце в районе Тульской эстакады, на Ленинградском и Щелковском шоссе, шоссе энтузиастов, на внутренней стороне Садового кольца от улицы Земляной вал до Оружейного переулка. В департаменте транспорта напомнили, что в выходные в связи с проведением московского марафона для движения будут закрыты некоторые улицы и набережные. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 12 градусов, атмосферное давление выше нормы 752 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: А вы говорите «милин».
7: Я его что?
6: Мне «милин».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
5: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Пятница, 25 сентября, 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Владимир Шаповалов, член Общественной палаты, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Это прямой эфир. Вы можете писать. Можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете через Макс, можете звонить. 7373948. Вот судя по тому, что я вижу, людей волнует только один вопрос. Вот, значит, кто расшифровывает электронные голоса, кто ведет подсчет, как проверить свой голос?
0: Ну, в данном случае нужно подчеркнуть...
1: Первое,
0: существует специальный орган избирательный, который занимается дистанционным электронным голосованием. Он называется ТИКДЭК, Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования. Именно эти люди с участием наблюдателей осуществляют подсчет. Это абсолютно прозрачная процедура, она применяется в России уже 7 лет, и, в общем-то, никаких претензий ни у кого никогда к этому не было. Кстати, хочу обратить внимание, что дистанционное электронное голосование применялось на этих выборах только в 33 субъектах федерации из 89, то есть это достаточно много, но все-таки меньше половины. И дистанционно проголосовало 7 миллионов. А цифра достаточно большая, но с учетом общего количества проголосовавших в нашей стране, все-таки большинство избирателей пока еще голосуют не дистанционно, а в будущем, безусловно, и в России, и во всех остальных странах мира большинство избирателей будет голосовать дистанционно. Прогресс не остановить в этом отношении, никуда мы не денемся. И, кстати, в этой связи, а почему мы доверяем любым онлайн-действиям, там, переводам, покупкам, обучению и прочим вещам, которые мы проводим в онлайне, но почему-то кто-то не доверяет голосованию? Ведь это же одни и те же технологии, которые применяются широко в самых разных сферах. И ничего здесь отдельно существующего. Мы доверяем наши финансы вот этой шайтан-машине? Доверяем. Почему мы доверяем? А почему мы не доверяем свой голос? Это система, которая работает принципиально на одних и тех же алгоритмах.
1: Тут еще одна история. Антон, вот 613 пишет, что голосовал онлайн и жалуется. Обратите внимание. Я поменял место жительства, а они не поменяли мое место жительства, поэтому я голосовал не в своем округе и проголосовал. Это история о том, что избиратель ни в чем не виноват, и все должны сделать за него.
0: Слушайте, это очень интересная история. У нас избирательная система, как мои документы, то есть она очень удобна во всех смыслах, ничего подобного ни в какой стране нет. Можно применить мобильный избиратель. То есть уехал, пожалуйста, никаких открепительных, применяй мобильный избиратель, голосуй там, где ты сейчас находишься. У нас несколько миллионов проголосовало при помощи системы мобильный избиратель. Можно проголосовать на своем избирательном участке, так сказать, очно, можно проголосовать дистанционно. Если поменял адрес, никаких проблем не существует, и, естественно, можно прийти на избирательный участок, уточнить эту информацию после того, как...
1: Можно прийти, понимаете, но почему я должен идти, говорит вам человек?
0: Ну, это, знаете, очень интересная ситуация. Если человек говорит о том, что он не хочет идти на избирательный участок, но при этом у него какие-то претензии, не знаю к чему, к дистанционной, нужно определиться. То есть, если человек не доверяет дистанционному формату, пусть идет на избирательный участок.
1: Так, Катя, да. 73-я. Как можно доверять выборам, если 30 лет все непопулярные меры применяются после выборов? Вы считаете, народ настолько глуп, чтобы не желать смены власти?
0: Очень интересный, Катя задает вопрос. Насчет того, что все непопулярные меры применяются после выборов. Все непопулярные меры, во-первых, это меры, которые мы применяем в условиях войны. В условиях войны, на секундочку.
1: Но Россия ведет специальную военную операцию.
0: Россия ведет специальную военную операцию, и Россия ведет специальную экономическую операцию против наших врагов и множество специальных других операций. Много лет назад один западный человек сказал, что экономика России разорвана в клочья, она нисколько не разорвана. Поэтому меры, которые иногда мы вводим, в том числе непопулярные, они, кстати, вводятся в самое разное время, и не только после выборов, и с 1 января, там, и с 1 октября прошлого года вводилось кое-что. Поэтому выборы тут не нужно вписывать в этот перечень. У нас есть реальность. В этой реальности иногда приходится затягивать пояса, потому что мы на войне. И иногда приходится чем-то жертвовать. И при этом хочу подчеркнуть, что Россия, как мне кажется, блестяще справляется с ситуацией. У нас и экономика растет, и четвертая экономика в мире, и социальные, социальные все расходы растут, и доходы, кстати, граждан растут. Поэтому я не думаю, что тут нужно каким-то образом выражать свое недовольство. А вот то, что... не хочет сменить власть, здесь тоже ведь ситуация довольно интересная. А всегда нужно власть менять, если власть справляется на 5, зачем ее менять? Просто ради перемен. Сегодня я надел бирюзовый галстук, а завтра надену зеленый, потому что мне хочется, да, мне хочется всегда, но государственная машина по-другому работает, и не всегда нужно, не всегда новое лучше старого.
1: Про непопулярные меры тогда давайте поговорим. Это ведь новости последних дней, история об изменении, извините, налоговой нагрузки, когда говорят, что теперь больше будут брать налогов с граждан, хотя это подчеркивается, с богатых граждан прежде всего. Или вот, к примеру, целевые сборы как способ развития промышленности. Это ведь тоже дополнительные деньги на товары, которые мы покупаем. Значит, мы за это будем платить. Как к этому относиться?
0: Ну, я, собственно, на этот вопрос уже ответил немножко раньше. Мы находимся в состоянии военного конфликта, и нам необходимы, так сказать, нам никто не поможет в этом отношении. Если там наши враги собирают деньги со всего западного мира, естественно, мы можем рассчитывать только на себя. Это само собой
1: разумеется. Да, но мы-то говорим о развитии промышленности.
0: И в этой связи хочу подчеркнуть, что те меры, те действия, которые предпринимаются в последние годы, это не сегодня случилось. Налоговые изменения у нас происходят, в общем-то, пролонгированно на протяжении уже достаточного периода времени. Они все, собственно, понятны и объяснимы, нам необходимо расширять налоговую базу, они очень точечными являются, и, безусловно, мы делаем все, мы, я имею в виду государство российское, не я, так сказать, я всего лишь эксперт, российское государство делает все, чтобы эти точечные изменения не приносили, так сказать, тяжесть бремени для общества в целом, и чтобы это бремя не было непосильным. Да, действительно, существуют определенные изменения, которые направлены на то, чтобы увеличить налогооблагаемую базу. У нас, в общем-то, я думаю, что никто это не скрывает, но, во-первых, я не вижу здесь какой-то серьезной критической ситуации, и уж извините, я пережил многие времена, я не так молод, я помню времена нашей страны, и конец 80-х, и 90-е годы, вот это была катастрофа. А то, что вводится точечно сейчас, это не то, что не кризис, это небольшая рябь на так сказать, нашем спокойном водоеме.
1: Это понятно, но вы же говорите о сложностях для государства, учитывая которые, это все может быть оправдано. Но люди, насколько я понимаю то, что пишут, они говорят, ну и сложно ведь не только государству, но и отдельно взятому гражданину
0: безусловно,
1: тоже сложно.
0: Безусловно, а я не отделяю здесь граждан от государства, государство это и есть граждане. И здесь, в данной ситуации, в ситуации, когда кто-то жертвует своей жизнью на поле боя, кто-то делает те или иные действия, например, в рамках военно-промышленного, оборонно-промышленного комплекса, которые направлены на защиту страны. Ну, вот, собственно, нужно немножко в данном случае помочь. И, кстати, давайте вспомним практику и Великой Отечественной войны, и там, и второго ополчения, когда люди сами проявляли благотворительность, и простые колхозники, простые люди, представители интеллигенции, студенты последние копейки отдавали стране для того, чтобы появились новые танки и самолеты.
1: Ну, вот с этим что делать? Вот Виталий, например, пишет, раз уж мы заговорили про изменение налогов, ну, до выборов, говорит, новых налогов и поборов не обещали, и их опровергали. При том, что понятно, что вот то, о чем мы сейчас говорим, до выборов обсуждалось и обсуждалось.
0: Слушайте,
1: широко.
0: Но
1: люди не слышат, не хотят слышать.
0: Короткая память, это не проблема конкретного человека, это проблема современного общества, которое живет в очень такой плотной информационной ленте и, к сожалению, забывает то, что произошло 5 минут назад. У нас эти налоговые изменения целый год вводились до настоящего момента, и ничего нового нет в этом смысле. И, ну, может быть, человек как-то был в долгосрочном отпуске в какой-то глуши, в деревне.
1: Да нет, этот человек каждый день с нами, во всяком случае, судя по сообщениям. Теперь еще, возвращаясь к выборам, Скажите, для многих вопросы по результатам выборов возникают еще и потому, что в некоторых, ну, например, в Москве есть несколько примеров, в некоторых округах проиграли действующие, заметные, всем известные депутаты, кандидатам которых они знали меньше.
0: Это очень интересно, об этом я обязательно хочу сказать отдельно. У нас не поменялся партийный дизайн, у нас остались те же самые партии, но у нас очень сильно поменялся состав партий, состав фракций партийных. В Думу приходит большое число новых людей, не в смысле членов только одной фракции, а новых кандидатов, новых депутатов. И это, как мне кажется, это большая ротация, это большое достижение. В том числе это участники специальной военной операции, их достаточно много. Это люди, которые не были до этого депутатами, но, так сказать, у них есть большой бэкграунд, в том числе общественный. Несколько моих коллег, членов общественной палаты, которые до этого никогда не были депутатами никакого уровня, стали депутатами Государственной Думы. Я их от всей души поздравляю. Большое количество новых лиц и в партии «Новые люди», и в «Единой России».
1: Это понятно, но люди говорят о том, что, мол, вот известный человек...
0: Да.
1: Работающий человек. И вдруг выясняется, что люди не проголосовали за него, причем не 50 на 50, а, скажем, там 45 на 15. Вдруг против него.
0: Я здесь вам проблему-то не вижу. Всегда существует определенный предел. Я знаю одного депутата, который избирался там 5-6 раз, а этот раз он проиграл выборы. Это естественная ситуация, потому что уже в данный момент и время проходит, и обстоятельства меняются, и тот, так сказать, политик, который был популярен в прошлой повестке, в этой повестке он уже, в общем-то, не настолько актуален и не настолько востребован. Кстати, хочу подчеркнуть, есть обстоятельства довольно интересные. В этой Думе будет 4 самовыдвиженца, а до этого самовыдвиженцев не было. В общем-то, это интересная такая ситуация. Каждый из них имеет довольно интересную биографию, и, в общем-то, кто-то из них не был связан с Государственной Думой совсем. И вот теперь эти люди, тем не менее, это люди, за плечами которых хорошая биография, в том числе в органах государственной власти, в политике, но это самовыдвиженцы, но, это не представители какой-то партии.
1: А Сергей 954 тут же говорит, ну а какой от них всех вот таких классных толк, мол, если голосовать они будут как по приказу? Да, нет, даже не так. Он пишет иначе. Так как им прикажут. Слушатели довольно часто жалуются на то, что депутаты единогласно голосуют.
0: Значит, у нас действительно 60% с лишним законов Думы 8-го созыва приняты единогласно. И я считаю, что это огромное достижение нашей страны и уходящей Государственной Думы 8-го созыва, потому что это законы военного времени. И тот факт, что в 21-м году не было военного времени, избрали депутатов, которые в едином порыве голосуют за все законы, которые помогают нам на линии фронта воевать, это, как я считаю, большое-большое достижение.
1: Но что касается, в обществе-то единогласия
0: нет. Что касается вопросов, связанных с социально-экономическим развитием, то здесь единогласия нет никогда, и есть целые партии, которые всегда голосуют против. Например, против бюджета страны. Мы знаем такие партии. И в данном случае я категорически не согласен с тем, что там кто-то отдает приказ, остальные голосуют. Во-первых, существует партийная, так сказать, привязка. И в рамках партии человек, который, депутат, который будет идти против воли, например, данной оппозиционной партии и выступать с точки зрения ее оппонентов, ну, в общем-то, я не думаю, что он к нему будут относиться одобрительно. А партии у нас имеют разные точки зрения, голосуют по-разному в тех или иных случаях. Во-вторых, у нас существует свободная воля депутата. У него свободный мандат, а не императивный. Кстати, одна из партий, одна из партий, не прошедших в Государственную Думу, не знаю, с какого перепугу требовала императивного мандата для депутатов. Вот в этом случае действительно он будет голосовать по команде, потому что императивный мандат — это мандат, где от воли депутата ничего не зависит. А у нас разные ситуации, разные интересы. И региональные разные интересы, экономические разные, и социальные группы разные, и избиратели разные. И поэтому депутаты, конечно, голосуют по-разному в том случае, если речь идет не об интересах нашей страны в военных действиях. Если речь идет о военных действиях, конечно, я надеюсь, что и сейчас, и депутаты нового созыва будут голосовать также единогласно. У меня большая надежда на то, что эта традиция сохранится.
1: Опять по поводу причин и следствий. Вячеслав 285-й. У нас одна партия, в которой большинство все решает. С этим довольно сложно спорить, но с другой стороны, ведь это такие, как Вячеслав, выбрали эту партию.
0: Одна
1: то
0: партия...
1: есть большинство и в обществе или нет?
0: Одна, не совсем понял, одна партия, в которой большинство все решает, или эта партия все решает?
1: Одна партия, которой большинство и которая все и решает.
0: Но это демократия, это так всегда происходит. В любой ситуации, в любой стране есть большинство, которое принимает решение. И другое дело, что это большинство может быть разным. Оно может быть большим или меньшим, более консолидированным или менее консолидированным. Есть, например, отдельные территории. Возьмем федеральную землю Бавария в Германии, где одна партия правит всегда, начиная с создания...
1: В нынешних условиях будем говорить «пока».
0: Пока, да, да, пока. Вот представьте себе, 80 лет правит одна партия, ее большинство все решает, всех это устраивает почему-то. У нас есть, не у нас, а у них есть большое количество штатов, где фактически однопартийная система всегда доминирует одна партия, либо республиканцы,
1: смотрите,
0: либо демократы.
1: Я понимаю, 534-й пытается объяснить, мы, говорит, не против большинства. Мы против большинства абсолютного, когда что хотят, то и вводят, потому что сопротивления нет.
0: Я с этим не согласен, и я считаю, что это абсолютно, ну, не соответствует действительности. Не что хотят, то и вводят, а то, что требуется в данный момент времени. И если...
1: С их точки зрения.
0: Безусловно, с точки зрения нашей, с точки зрения России. И если есть какой-то закон, который принят, и, соответственно, тот или иной наш... слушатель скажет, что это просто сумасбродство, это вот ввели просто потому, что кому-то это захотелось. Давайте посмотрим, что это за закон. Те законы, которые вводят, они все направлены на то, чтобы Россия успешно преодолевала ту ситуацию, которая существует сейчас. Я не знаю ни одного закона, который бы был направлен... Ну, я знаю, в прошлом был такой закон о разделе, так сказать, прибыли, когда большую часть забирали другие страны наших ресурсов. Вот это закон, который, конечно, приняли в свое время. Одна партия его лоббировала активно, которую сняли с этих выборов.
1: Сколько вот, людей, вот это... столько и мнений. Да. Понимаете, вот Алексей, например, про другое. Помните, вы проводили аналогии между нынешним временем и тем, что было 80 лет назад. 615-й Алексей пишет, нельзя так сравнивать. Потому что при Сталине не было миллиардеров.
0: Подождите, я не видимо, какая-то тут неверная связь. Я имел в виду, что 80 лет, не 80 лет назад, а 80 лет в одной стране, в одной федеральной земле.
1: Не, это чуть раньше, это не про федеральную землю, это когда вы говорили, что вот тогда страна была на войне.
0: Да.
1: Так вот, тогда не было миллиардеров, говорят вам.
0: Ну и что?
1: Поэтому ситуация разная.
0: А какая она разная? Страна воюет. В любой ситуации есть миллиардеры, нет миллиардеров. Мы родину защищаем. И в этом смысле я, в общем-то, на самом деле не вижу большой разницы. А в Первой мировой, в Крымской войне, там были очень богатые люди, которые, тем не менее, родину защищали. В чем разница-то в данном случае?
1: А, вот так вот, 534-й уверен, что дети чиновников за рубежом живут. Дети каких-то чиновников живут, каких-то не живут, по-моему, теперь меньше детей за границей, но неважно.
0: Вы знаете, интересная, кстати, деталь, в какой-то момент времени у нас в обществе, к сожалению, сложился такой стереотип, и он стал распространяться на людей среднего уровня жизни, средних доходов и даже ниже среднего, которые делали все возможное, там, залезали в долги, что-то там занимали для того, чтобы родной дитятка уехал учиться куда-нибудь во Францию или в Лондон, и там остался жить навсегда, а может быть, оттуда перетянет и свою семью. Никогда этого не было, но тем не менее. То есть, вот, к сожалению, вот этот стереотип о том, что это стереотип ведь колониальной страны, ну, признаемся, что там есть какая-то лучшая жизнь, и нужно всеми силами, чтобы дети туда уезжали. У нас в настоящий момент, безусловно, в разных слоях общества есть дети, которые уехали туда жить, но на уровне политической системы это невозможно, потому что у нас приняты даже поправки в Конституцию, которые, по сути, не допускают такие факты.
1: Ну, и еще один вопрос. Как политолог, именно как политолог, как вы объясняете то, что происходит вокруг гипотетического концерта Канье Уэста в России? Что это за процесс?
0: Ну, ситуация, как политологу, мне достаточно сложно это объяснить. Я думаю, что есть ситуация, при которой есть достаточно популярный, я, кстати, не знаю, кто это такой, ну, в смысле, кроме новостной ленты, популярный артист с достаточно сложной судьбой и непростой биографией. И в то же самое время он...
1: Непростыми политическими взглядами еще, возможно.
0: В том числе и непростыми политическими взглядами. Он в то же самое время он сверхпопулярен. Если нет нарушения законодательства, то есть если этот человек не призывает к каким-то нехорошим делам в отношении России, если его заявление не противоречит с точки зрения уголовного законодательства российскому, российской правовой системе, российским законам, он может у нас выступать, как мне кажется. Это правовой вопрос больше,
1: но а не политический. Но это правовой вопрос, насколько я понимаю, концерт, который гипотетически может быть, все ближе, а решения все нет. И вот это почему? Почему не проведут анализы, я не знаю, соответствующие, экспертизу не проведут для того, чтобы сказать «да, можно» или «да, нельзя»?
0: Ну, знаете, я думаю, что это не к политологу вопрос, потому что, как мне кажется...
1: То есть это не политическая проблема?
0: Это вообще не политическая проблема. Это проблема, так сказать, нескольких коммерческих структур. Одна из них решила, так сказать, этот концерт провести, ну и вот возникли определенные проблемы общественного мнения, которая высказалась часть общественного мнения. Конечно, это те люди, которые с большой радостью идут на этот концерт, другая часть заявляет «да, но», и давайте будем смотреть, что, в общем-то, в этой ситуации происходит.
1: Но так... это не политика. Пока. Владимир Шиповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки и член Общественной палаты. Я благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16.00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле не исключили контактов Владимира Путина и Александра Вучича по поставкам газа. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, как власть оценивает перспективы продления соглашения и планируются ли переговоры глав государств по этому вопросу. Сербский лидер во время встречи с главой МИДа России Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН выразил надежду на скорое продление истекающего 30 сентября контракта на поставки России энергоресурса в Сербию. Турция представила предложение по обеспечению безопасности в Черном море. Официальный представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, обсуждается ли возможный меморандум. Да, турецкая сторона действительно направляла предложение. Каких-то предметных переговоров по этой теме нет. Вы знаете, что украинская сторона начала наносить удары по нашим торговым судам и танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами, в том числе имеющим отношение к Соединенным Штатам, заявил Дмитрий Песков. Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле внимательно следят за тем, какие страны предлагают Киеву лицензии на производство вооружений. ВСУ при помощи беспилотников атаковали рынки в двух районах Горловки. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил глава города Иван Приходько. В своем канале в мессенджере Макс он написал, что украинские БПЛА нанесли удар по Никитовскому и Центрально-городскому районам. Других подробностей случившегося Приходько не привел. Синоптики назвали сроки прихода заморозков в столичный регион. Согласно климатическим нормам, это случится во второй половине октября, указал директор гидрометцентра Юрий Симонов. В первую декаду следующего месяца мы не видим риска резкого похолодания. Дальше по климату вполне возможен приход заморозков и ночных отрицательных температур, заявил метеоролог. Он добавил, что в это же время в московском регионе может выпасть первый мокрый снег. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 65 копеек. Доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Сейчас в столице пасмурно, небольшой дождь, около плюс 11 градусов, атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
7: Говорит Москва. 94,8.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
8: Как известно, история ничему не учит, она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 25 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все с вашим участием. Вы пишите смс-портал, через смс-портал, через Телеграм, через Макс или дозванивайтесь. В городе должны быть пятничные пробки на максимуме, пока не так, пятибальные пробки. Прямо сейчас впереди 3 часа шестибальных по прогнозам, в 5, в 6 и в 7 вечера. В 8 вечера по прогнозам город будет ехать на 4 балла. Большие проблемы бордового цвета на внутреннем третьем кольце в районе пересечения с Ленинградским проспектом. Большие проблемы, соответственно, на Волоколамском шоссе, причем и от Сокола в сторону области, и, соответственно, от улицы Свободы в сторону Сокола, там существенные затруднения, какие-то ремонтные работы на путепроводе железнодорожном продолжаются, и от этого вот особенные сложности в движении. Пока говорил, в городе в целом стали шестибальные пробки, впереди как минимум 3 часа чего-то подобного.
7: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
9: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин обсудил с Совбезом меры по обеспечению общественной безопасности. Оперативное совещание, видеоконференц-связь. Какие проблемы сейчас важны, чем объяснить нынешнее заседание Совета Безопасности именно по этой теме? Первая тема. Вторая тема. Сообщение о том, что Китай и Южная Корея начали активно осваивать Северный морской путь. Об этом пишут сегодня со ссылкой на азиатские издания. Каковы перспективы Северного морского пути в этой связи, насколько это прибыльно. Ну и да, говорят, что это в связи с проблемами Ормузского пролива. Реально Ормузский пролив можно заменить на Северный морской. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение: поставки газа в Китай по силе Сибири в первом полугодии прошлогодний уровень превысили, пишет агентство РИА Новости, ссылаются при этом на данные Газпрома. Еще из новостей, которые в эти минуты появляются, про погоду. Александр Голубев, начальник краткосрочных прогнозов погоды в гидрометцентре, сообщил агентству РИА Новости, что ночи в Москве до конца сентября будут прохладными, но заморозков не ожидается. По его словам, ночные температуры в ближайшие несколько дней, напомню, до конца сентября, будут колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 10 градусов.
9: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно через Макс, можно звонить. 7373948. Первая тема. Владимир Путин заседании Совета Безопасности обсуждал меры по обеспечению общественной безопасности. Это было оперативное совещание. С докладом, в частности, выступал глава МВД Колокольцев. Так, во всяком случае, рассказывает в пресс-службе Кремля, не приводя никаких подробностей. Известно, что в совещании участвовали спикеры Госдумы и Совета Федерации, премьер-министр, зампред Совбеза Медведев, глава Минобороны, директор ФСБ, глава службы внешней разведки. До этого совещание с постоянными членами Совета Безопасности у Путина было 4 сентября. Тогда говорили о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. То есть довольно часто собираются, но в данном случае говорили о мерах по обеспечению общественной безопасности. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», присоединяется к нам по телефону. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
1: На ваш взгляд, какие проблемы с точки зрения обеспечения общественной безопасности сейчас особо важны?
10: Ну, давайте, наверное, для наших слушателей все-таки определимся, или, по крайней мере, такими общими словами, что такое общественная безопасность. Это когда в общественности порядок, в обществе порядок, и люди могут чувствовать себя защищенными там на улице, дома, на работе пользуются, используют транспорт или каких-то других инфраструктур. То есть отсутствие преступлений, но и защита от других, наверное, угроз там на заводах, фабриках или в офисах, где они работают. Это главное. Но в общем это фундамент, который в принципе позволяет нам жить нормально и не бояться каждый день. К сожалению, после того, как мы уже пятый год ведем СВО или войну, как хотите называется, в этом году эта проблема стоит очень остро, и это подчеркивает то, что президент наш поднял очень важную проблему в той ситуации, в которой сейчас мы существуем.
1: И
10: вот надо сделать так, чтобы наше население имело возможность, ну, грубо говоря, все-таки не бояться, а помогать нашим правоохранительным органам, потому что это основное для того, чтобы не возникали каких-то серьезных проблем в нашем обществе, не расшатывало наше общество и доказывало, что мы, как говорится, едины и можем спокойно смотреть в будущее. Другого пути у нас просто нет.
1: Но вы же сами упомянули, что специальная военная операция длится уже не первый год, а именно сейчас эти меры рассматривали. Появилась актуальность каких-то особенных мер сейчас?
10: Конечно. Вот и давайте вот говорить последний факт. Вот со мной тоже обсуждали. Якобы заминирование, кажется, 11 вузов там. Кто говорит 11, кто-то 12. Представляете, да, какой ажиотаж вызвали эти ложные телефонные звонки. Что творилось? Все обсуждали данную проблему. Недавно такие же отзвоны были, извините, в Ленинградской области. А если взять, что творится у нас с бензином, это как понимать? Это спокойствие нашего населения или как?
1: Хорошо, тогда подобного рода оперативные совещания что могут в этой ситуации изменить?
10: Ну, если бы выступал, я прочитал в интернете Колокольцев, я думаю, что на сегодняшний момент основная задача это нашего МВД, это наша задача МЧС, а также ФСБ и Росгвардии, то есть всего силового блока. Только этот силовой блок может, ну, грубо говоря, навестить порядок и не давать нашему, общественному созданию попадать в какую-то, ну, если говорить прямо, в ступор. Вот в чем проблема. Мы с вами еще не говорим о прифронтовых наших новых территориях. Представляете, что там творится?
1: И все-таки, с вашей точки зрения, это должны быть какие-то ограничения дополнительные для того, чтобы решать эту проблему. Это должны быть более, усиленная работа правоохранительных органов. То есть в каком направлении двигаться государству сейчас?
10: Основное вы сказали правильно. Это задача всего нашего силового блока, которые должны поддерживать общественный порядок и не давать нашему населению, как я уже сказал, попадать в вопросы, когда он боится каждый день, что что-то может случиться. Вот что самое главное. Вот в чем проблема. Вы же видели, я вам не открываю секрета, когда бензина не было в Москве, и, кстати, тоже до сих пор все это творится, когда люди дрались, стреляли. Как это понимать? Это что, общественный порядок наш?
1: Ну ведь на каждой автозаправочной станции не поставишь по полицейскому.
10: Я с вами соглашусь. Но вопрос-то не от полицейских, а вопрос, какое настроение у населения. И как сделать так, чтобы население, не имело таких проблем и давления на свою психику. Как по-другому?
1: Но время сложное, и поэтому с настроением будет не очень хорошо.
10: Ну, вы же видите, сами говорите, да, и я говорю, что настроение не очень хорошее. Поэтому президент и провел совещание Совета Безопасности и подчеркнул, что надо принимать меры. Потому что не раскрывается совещание закрытое, что было, сказано, что было намечено, о чем рассуждали. Но мы с вами не имеем этой информации.
1: Ну, и хотелось бы у специалиста узнать, чего ждать в этом смысле.
10: Я не хочу быть великим оптимистом или в другой стадии быть пессимистом, но думаю, что в той системе, в которой мы сейчас с вами существуем, и те выборы, которые показали, что это не только выборы там партии «Единой России», это все-таки доверие нашему президенту. Поэтому желаю на сегодняшний момент, что президент принял те меры, которые могли успокоить наше общество в данной ситуации.
1: Скажите, вот один из слушателей, Макар 768, удивляется сегодня, вот прямо сейчас он написал, я, говорит, удивляюсь, почему, когда беспилотники проникают в Москву, власти не объявляют воздушную тревогу. Ну, скажем так, проникают в Московскую область, про Москву я не помню.
10: Да, вот я еще раз, вы видите, сразу заметили нюанс, проникают в Московскую область. До Москвы, от Московской области, довольно-таки приличное расстояние. Никогда я не говорил, или вернее, мы с вами не ощущали, что это все нападение на Москву. Пока до Московской области. Но в примере можно объяснить, что да, мы думаем, что в будущем эти полеты дронов наших врагов, они будут только усиливаться.
1: Так надо ли больше говорить на эту тему с населением?
10: Ну, вот, да, к примеру, надо не говорить. Надо не говорить, а защищать, понимаете? Сбивать эти беспилотники. А что бы мы с вами ни говорили, мы наших разговоров не собьем беспилотники. Согласны со мной?
1: Предупреждать надо, говорить людям, что надо найти другое место. Макар, кстати, настаивает про московские НПЗ, которые в границах Москвы в Капотне.
10: Согласен с Макаром, я уже подчеркнул. Когда НПЗ наши в основном, как там, кто говорит, 2/3, кто там 3/3, не знаю, как это объяснить, разбомбили, мы имеем эту проблему. Что взбудоражило население и повлияло на общественную безопасность? Это все естественно.
1: Спасибо. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», был с нами на прямой связи. И хотя Гончаров говорил, как хотите, называйте, все-таки напомню, Роскомнадзор настаивает на том, что Россия ведет специальную военную операцию, это так называется, ваше сообщение 104. Я вам открою тайну, бензина кроме Москвы нет нигде до сих пор, именно поэтому он теперь есть в вашей Москве, пишет 104-й. И, видимо, в ответ ему Виталий 303-й пишет, бензина и сейчас нет, а где есть очередь 30-40 машин. Ну, в этой нашей Москве, насколько я понимаю. А теперь дальше, 433-й. Если обсуждали общественную безопасность, наверняка это связано с повышением активности медведей, которые добрались уже и до Подмосковья, пишет 433-й. Несколько регионов ввели уже региональный режим чрезвычайной ситуации, это уже повод принимать какие-то меры. То есть вы думаете, вопрос с медведями обсуждают на уровне Совета Безопасности Российской Федерации? Григорий утверждает, что в Сочи сирены часто звучат, но люди все равно продолжают купаться. Но это к вопросу о том, что вот кто до этого? Макар говорит, почему не объявляют?

0: на дружеской ноге, видимо, поэтому рассказывает, у Игоря Ивановича небольшая очередь по 75, за 130 рублей очереди нет вовсе. 312-й, раз уж заговорили про бензин, пишет, вчера точно был на Новой Риге бензин по 95, но еще раз напомню, мы уже несколько часов об этом говорим, сегодня на Новорижском направлении, может быть, все за бензином туда поехали, но, в общем, были какие-то особенные проблемы, кстати сказать, судя по всему, вот к этому часу все проблемы разрешились. Все зеленое, соответственно, и на Новорижском шоссе, там, где были бордового цвета пробки, и на Ильинском шоссе все зелененькое, все едут совершенно спокойно. Ну вот там, говорят, сегодня, нет, не сегодня, на этой неделе бензин был 95-й, вчера точно был на Новой Риге, так говорит 312-й. Владимир Путин обсудил с Советом Безопасности меры по обеспечению общественной безопасности.
1: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Китай и Южная Корея осваивают Северный морской путь. Об этом пишут, соответственно, ссылаясь на издание Asia Times. Азиатские времена, если переводить на русский язык. Северный морской путь вдоль российского побережья. Арктика постепенно превращается, как говорят, в реальный вариант доставки грузов из Азии в Европу. Пока Япония и европейские перевозчики, как говорят, в основном Севморпути избегают по политическим и экологическим причинам. Но, видите, другие заказчики этим начинают пользоваться. Говорят, Китай и Южная Корея осваивают Северный морской путь, и в этом смысле интересно, каковы перспективы Северного морского пути, ведь это не потому, что вдруг, например, наши начали лучше рекламировать Северный морской путь. Тут нам говорят о том, что к арктическому интересу все больше интерес проявляют в связи, к примеру, с проблемой с Суэцким каналом или Ормузским проливом, я не знаю. Но вот к примеру, если сравнивать с Суэцким каналом, то вот говорят, Китай запустил сезонные контейнерные рейсы по этому направлению. Южная Корея первый за 10 лет пробный контейнеровоз отправила и предполагают, что время в пути может оказаться, к примеру, в сравнении с традиционным маршрутом через Суэцкий канал на несколько недель короче. Понимаете, на несколько недель. Ну, как бы то ни было, пока это все-таки первые пробы. Насколько это хорошо заработает, отдельный разговор. Путь из китайского порта Нинбо-Чжуань занял 25 дней, когда говорят вот про сезонные маршруты. Контейнеровоз поехал в Англию и доехал до северо-востока Англии за 25 дней, после чего отправилась еще в Гамбург и Гдыню. Там везли электромобили, литиевые батареи, оборудование для возобновляемой энергетики. И, как говорят, еще 7, это про китайские контейнеровозы, еще 7 китайских контейнеровозов вот по этому пути должны пойти. Из Южной Кореи, из Пусана в Европу контейнеровоз повез автомобили, автозапчасти и химическую продукцию впервые с 2016 года. Что лишний раз нам говорит о том, что прежде это уже было, но почему-то правилом не стало. Интересно, как будет зимой с популярностью, ведь тогда потребуются услуги ледокола, говорит Григорий 418. Ну, тут важно понять, насколько услуги ледокола сейчас не требуются для прохода по Северному морскому пути. Протяженность, значит, одного маршрута Суэцкого. Ну вот если сравнивать, да, не только по времени, но и в километрах. Если по Северному морскому пути Китай, Южная Корея, Европа, то 13 тысяч километров. Если через Суэцкий канал, то 20 тысяч километров. Разница очевидна и понятна. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Говорят, что, соответственно, южнокорейские судоходные, судостроительные компании получат, если будут пользоваться этим маршрутом, некое преимущество. Напомню, они пробовали в 2016-м, но почему-то не пошло. То есть преимущество было не так очевидно. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Скажите, а вы где? А вы где? Не-не-не, так не получится. Вы когда звоните, не надо на громкой связи звонить. Значит, а Андрей полагает, что если Южная Корея пошла по Северному морскому пути, значит, это ничего хорошего. Ну, в том смысле, что они наверняка так или иначе сотрудничают с украинцами. И, вот опять, это обычный такой стандартный вопрос. И дальше что? В этой связи вы предлагаете закрыть Северный морской путь? Ну, вы же не знаете, что там на самом деле. Или пользоваться Северным морским путем только

0: нашим судам. Ну, как-то так должно быть с вашей точки зрения. Максим 407, 92-й бензин на академической с очередью в полторы машины. Витя, это к вопросу о том, есть ли бензин. Но нет, мы сейчас уже про Северный морской путь. Все, Андрей разрешил, 190-й пишет, да пусть везут. Ладно, тут главное, вот он подозревает, что, может быть, они что-нибудь не то везут. Корабли все равно не могут зимой пройти по Ледовитому океану, потому что требуется исключительно ледовый класс. Это продолжает нам рассказывать Григорий из Санкт-Петербурга. Слушаем вас, здравствуйте. Да что такое, у нас то громкая связь, то не дошел звонок до эфира. 7373948. Но мы попробуем. Слушаем вас, здравствуйте.
1: А теперь... Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
0: А вот теперь получилось.
1: Я сам, да, Дмитрий из Москвы, я сам не специалист, скажу сразу, но я разговаривал с человеком, который специалист вот по поводу Северного морского пути, и он мне сказал, что там большие проблемы с инфраструктурой, в общем, он не готов, то есть там нужно, как, ну, по его оценкам, там лет 10 надо строить, и вообще это все огромные средства.
0: Нет,
1: вот.
0: Подождите,
1: он просто не готов для массового судоходства.
0: Секундочку, значит, для разового готов?
1: Да. А так, вот для массового, чтобы прям заменить, вот не готов пока.
0: Нет, ну, если есть спрос, временные варианты эксплуатации, коммерческой эксплуатации, на ваш взгляд, нет? Ну, во всяком случае, ссылаясь на вашего коллегу.
1: Нет, ну, я разговаривал с ним до вот этой новости, вот, во-первых, разговаривал с ним еще там полгода назад, на самом деле, меня интересовал вопрос этот. Вот, ну, понятно, что в каких-то количествах могут ходить, но там нужно... горючее, там, ну, как бы...
0: Ну, понятно, нужно, надо понял. В нужный момент дозаправиться и так далее. Об этом говорили и говорили о том, что работа в этом направлении идет. Но вот пока работа идет в этом направлении, активизироваться движение по Северному морскому пути, насколько практически может. Напомню, Asia Times, именно это издание цитирует, утверждает, что Китай и Южная Корея уже начинают осваивать Северный морской путь. Насколько это перспективно? Вот история с перспективами для южнокорейцев и для китайцев, она кажется, судя по тому, что написано в этом издании, очевидной и по времени, и по километражу. А километраж и время — это, соответственно, расходы на топливо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Алло, добрый день, да. Здравствуйте, Вадим из Москвы. Я жил на севере, и там есть такая проблема. Все металлическое в около нулевых и таких низконулевых температурах, оно обледеневает. Вот этот контейнеровоз, там даже траулеры вот у нас переворачивались, потому что моментально там не успевали.
0: Хорошо, с точки зрения практического использования, поэтому нельзя?
2: Нет, не поэтому нельзя. Это громадная опасность, потому что контейнеровоз это неуклюжий, очень высокая, с низкой точкой тяжести.
0: Ну, это как-то, я думаю, что это как-то учитывается. Море есть, ледоколы есть, инфраструктура есть хотя бы в Англии и Гамбурге, пишет Григорий 418. Ну, вот до Англии и Гамбурга еще надо как-то добраться. Видите, вот человек, который говорит, там жил, говорит, какие проблемы могут возникнуть у того, кто пойдет по этому Северному морскому пути. Но еще раз напомню, по этому пути вообще-то передвигаются корабли. Напомню, речь идет о том, что и сейчас, в августе 26 года, в этом направлении двигаются. Значит, видимо, посчитали вот эту возможность обледенеть, возможность перевернуться. Вероятность всего существует. Северный морской путь, теперь Макар 768 пишет, требует суда ледового класса, которое ощутимо дороже стандартных, и транспортникам может понравиться этот маршрут, и они станут ярыми борцами за потепление климата в ущерб экологии планеты. Во как. А, вот такой вот вариант. Ну, Григорий 418 тут же добавляет, так все равно же скоро глобальное потепление. То есть и бороться-то не надо яро. Оно и так происходит. С другой стороны, еще раз, скоро не только глобальное потепление, скоро изменение Северного морского пути. Об этом уже говорится на государственном уровне, уже есть соответствующие перспективы, которые описаны определенными действиями, датированы определенными сроками исполнения и так далее. Поэтому понятно, что далее Северный морской путь будет более доступен для заказчиков. Но тут возникает вопрос, насколько это выгодно, а заказчикам, б, собственно, российской стороне, которая в это дело вкладывается, и вкладывается довольно значительно. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, можно через Макс, пользователю говорит МСК-бот. Напомню, судя по появившимся сейчас публикациям, которые с востока к нам пришли, северный морской путь вдоль российского побережья Арктики постепенно превращается из экспериментального маршрута в реальный вариант доставки грузов из Азии в Европу. В отличие от Японии и ряда европейских перевозчиков, азиатские компании, как говорят, уже сейчас проявляют к арктическому маршруту все больший интерес. Первые, если говорить о китайских специалистах, первые уже запустили сезонные контейнерные рейсы по этому направлению, а Южная Корея, если говорить о ней, отправила первый за 10 лет пробный контейнеровоз. Насколько это будет признано успешным, это другая история. Но раз это пытаются делать, значит, учитывают эту разницу и в километрах, и в часах. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Марк Рютте заявил о подготовке НАТО вариантов ответа на гибридные действия России. При этом о части таких мер Североатлантический альянс не собирается говорить публично. «Мы не всегда будем придавать их огласке. Ответ также не всегда будет зеркальным, но мы способны защитить себя», сказал генсек НАТО в интервью Bloomberg. Так Рютте ответил на вопрос, располагает ли блок подготовленными вариантами ответных мер на потенциальные действия Москвы, в том числе в гибридной сфере. Генеральный секретарь Североатлантического альянса добавил, что страны-члены объединения должны сохранять спокойствие и одновременно продолжать увеличивать инвестиции в оборону. В медиа объяснили потребность Евросоюза в создании проектов вроде «Стены дронов». Они используются только для оправдания перед населением роста трат на милитаризацию. С таким заявлением выступил директор Департамента европейских проблем ведомства Владислав Масленников. Дипломат в беседе с РИА Новости отметил, что проекты с такими громкими названиями, как антироссийские фобии, играют важную роль для ЕС. Еврокомиссар по вопросам обороны осенью 2025 года обсуждал с военным руководством Евросоюза создание стены дронов вдоль восточной границы блока. Спустя год проект так и не реализован. Минэкономразвития заявили, что россияне путешествуют в 11 раз реже американцев. На это указал глава ведомства Максим Решетников. Он подчеркнул, что такие цифры говорят о большом нераскрытом потенциале внутреннего туризма. За прошлый год число поездок по стране выросло на 2% и достигло 92 миллионов. При этом путешествуют россияне пока мало. На одного жителя приходится около 0,63 поездки в год. Для сравнения, в США этот показатель около 7, в Японии почти 10, отметил министр экономического развития. Мегафон стал лидером по скорости мобильного интернета в парках Москвы. Об этом говорят результаты независимого исследования Telecom Daily. По данным аналитиков, оператор продемонстрировал лучший результат по ключевым показателям, средним скоростям скачивания и загрузки данных. Эксперты Telecom Daily оценили качество мобильного интернета в 6 популярных столичных местах отдыха: на ВДНХ, в парке Победы, Зарядье, Яузе, Северном Тушине, а также в районе Солнца Москвы. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурна. Дождь около плюс 11 градусов. Атмосферное давление выше нормы. 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная. Говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Ты что пинаешься?
10: А ты масло в АКПП менял? Масло в коробке передач нужно менять каждые 40 тысяч километров. Это поможет избежать серьезных поломок. На СТО «Фильтр» весь месяц действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в АКПП скидка на все техобслуживание 15%. Звоните 235-11-11, код 495. Повторяю, 235-11-11. Работаем круглосуточно.
11: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
14: В эту субботу тема программы «Как смотреть фестивальное кино». В эфире кинокритик, преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин.
15: Каждую субботу после 7 вечера.
16: Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
17: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 сентября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем, следим за пробками на московских дорогах, за тем, что творится на лентах информационных агентств, и главные темы обсуждаем в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, если будете писать через мессенджеры Telegram или Max, пользователю «Говорит МСК-бот», можно звонить. Номер телефона 7373-94-8, код 495, нет предварительного отбора, поэтому, если вы набрали номер и вам ответили, значит, это уже прямой эфир.
3: В движении.
0: В городе шестибальные пробки. Нам несколько часов назад говорили, что к вечеру будут семибальные. Потом пересмотрели прогноз, сказали, что шестибальными все обойдется. Теперь вот опять пересмотрели и решили, что нет, не обойдется шестибальными. Ну, как тут шестибальными можно обойтись, если, к примеру, от Сокола до Московской кольцевой практически Ленинградское шоссе не едет сейчас. Вот такая протяженная пробка. Вообще много красного. Сейчас 6 баллов, впереди 2 часа семибальных пробок. Так выглядит новый прогноз. В 5 и в 6 вечера семибальные пробки. В 7 вечера пробки в 6 баллов. Ну а прямо сейчас напомню еще раз. Много красного, много многокилометровых пробок. Ну вот один из примеров. От Можайского шоссе вы попадаете в пробку и едете медленно до поворота на Волоколамск. Если мы говорим про внутреннее кольцо Московской кольцевой автодороги. 6 баллов прямо сейчас, и с минуты на минуту пробки станут семибальными.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
17: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минздраве заявили о снижении смертности от инфаркта в больнице на 26%. Как говорят в ведомстве, это данные, полученные за последние 7 лет. Чем объяснить столь серьезную цифру? Что тут главное? Новые технологии лечения, врачи, лекарства, инфраструктура. Первая тема. Вторая. В Минцифры оценили риски для разработчиков приложения от новой верификации в системе Google. Механизм может повлиять здесь говорят на возможность установки на устройство с операционной системой Android российских программ. Насколько это серьезно, ведь телефоны с Android очень у многих в России. О чем речь и что с этим делать? Первая тема, а это вторая тема, через 10 минут обсуждаем. Новости, которые в эти минуты, срочные новости приходят. Эрнст и Герман-младший готовят фильм о съемках Эйзенштейном Ивана Грозного, сообщает агентство РИА Новости. Ну и ТАСС в эти минуты сообщает о том, о чем уже начали писать. Джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов умер. ТАСС пишет со ссылкой на его окружение, и говорят, Козлов умер, немного не дожив до 91-го дня рождения.
18: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал к вашим услугам. Мы в прямом эфире. Вы можете писать по поводу любой из тем, которые мы обсуждаем. СМС-портал можете писать через Телеграм, можете через Макс, можете дозваниваться в прямой эфир. Первая тема в этой получасовке – это сообщение из Министерства здравоохранения, согласно которым люди стали намного реже, чем прежде, умирать в больнице от инфарктов. В Минздраве говорят о снижении смертности, больничной смертности от инфарктов сразу на 26%. Это данные, полученные за последние 7 лет. Мурашко, сообщая об этом, говорит, что за указанный период количество смертей от острого нарушения мозгового кровообращения тоже уменьшилось и тоже довольно существенно, почти на 20%. Врач-кардиолог Андрей Сыров к нам присоединяется. Андрей Валентинович, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, насколько я прав, когда говорю, серьезно уменьшилось, или это не очень существенная цифра?
19: Вы абсолютно правы. Я как раз сейчас нахожусь в Екатеринбурге на нашем кардиологическом конгрессе, который проводится ежегодно. Я слышал это обращение нашего министра, оно транслировалось на открытии конгресса. В общем, так и есть, и он разъяснил, с чем это связано. В первую очередь причиной является рост так называемых рентгеноваскулярных вмешательств. По-простому мы говорим стентирование. На самом деле это сложное вмешательство, которое включает коронарографию. Мы определяем закрытый сосуд. Дальше, соответственно, раздавливаем бляшку. Это называется ангиопластика. Иногда убираем тромб. Экстракцию тромба проводим, и потом уже ставим вот эту сеточку, стенд, которая не позволяет открытому сосуду спасться. И это спасает жизнь человека. Но есть и другие причины. Если хотите, я о них расскажу.
0: Ждем.
19: Значит, следующее. У нас сейчас жесткие алгоритмы по времени доставки пациентов в больницу. Максимум 2 часа, то есть от момента болей человек должен оказаться на рентгенохирургическом столе не позже, чем через 2 часа. Соответственно, это позволяет действительно хорошо помочь пострадавшим. Если мы не можем это сделать, а у нас страна большая, мы используем так называемый фармакоинвазивный подход. Сначала пациент получает специальное лекарство, которое растворяет тромб и позволяет хоть чуть-чуть обеспечить проходимость по закрытой артерии. Дальше мы этого пациента транспортируем в больницу и там уже проводим ангиопластику. Более сложная ситуация с инсультом. Там очень мало времени у нас. Мы должны привести в больницу, сделать компьютерную томографию, убедиться, что нету крови в головном мозге, и тогда проводим тромболизис. Это тоже спасающая операция. Но хирургические методы при инсульте проводятся крайне редко. И рентгенохирургические вмешательства, они малоинвазивны, но технологически очень сложные. И за последние годы количество сосудистых центров в России выросло очень сильно. И даже жители Москвы прекрасно знают, что происходит с человеком, когда у него развивается инфаркт. Его сразу, минуя приемный покой, везут в рентгенохирургическую лабораторию и, соответственно, проводят вмешательство.
0: Ну вот вы говорите, даже жители Москвы, есть подозрение, во всяком случае, судя по тому, что пишут наши слушатели, есть подозрение, что это вот касается жителей больших городов, ведь в случае с большой Россией вот это все работать не будет.
19: Смотрите, какая история. Ну, во-первых, есть вещи, которые врачи решить не могут. Должна быть ответственность человека за свое здоровье. Появилась боль в груди, вызывай скорую. Но я только что вам рассказал про фармаконвазивный подход, который позволяет даже из маленьких городков пациентов довести до крупного сосудистого центра.
0: Вот это изменение больничной смертности, как оно связано с изменением смертности от этой болезни вообще и за пределами больницы тоже?
19: Смотрите, какая история. Надо понимать, что у нас есть серьезные факторы риска, при наличии которых исход от инфаркта будет хуже. Поэтому мы должны проводить первичную профилактику. У нас есть 5 очень плохих факторов, с которыми мы должны бороться. Высокое давление, высокий холестерин, курение, сахарный диабет и ожирение, которое сопровождается грубыми нарушениями обмена. Мы это называем метаболическим синдромом. Поэтому пациенты, у которых нет этих факторов риска, у них инфаркт будет протекать легче. И смертность будет меньше.
0: То есть, поэтому первично. Это да? Больше проблема не системы здравоохранения, а пациента, получается?
19: Нет, это проблема системы здравоохранения, но система, она так и называется, потому что это совместная работа врача и пациента.
0: А насколько вот попытка бросить курить, начать следить за содержанием холестерина и что там еще было, вот если человек все это начинает делать, насколько он действительно становится более защищенным от возможности получить инфаркт или инсульт?
19: Я не совсем точно отвечу на ваш вопрос, но это важная информация. Если человек к 50 годам не имеет ни одного из этих факторов риска, я их повторю, высокое давление, курение, высокий холестерин, сахарный диабет и ожирение, то он будет жить на 10 лет больше, даже чуть больше и мужчины, и женщины. А если вы бросаете курить, вы, соответственно, продлеваете свою жизнь, и такие статистические данные тоже существуют.
0: Насколько человек, собственно, в обыденной реальности может понять, что с ним что-то подобное происходит? Вот вы сказали, заболело в груди. Но заболело в груди, это ведь не обязательно начало инфаркта.
19: Но зато вызванная скорая помощь сразу поставит как минимум диагноз так называемого острого коронарного синдрома. Что такое острый коронарный синдром? Когда мы подозреваем, что у этого человека по его жалобам есть высокий риск развития инфаркта или внезапной смерти. Поэтому мы его везем в больницу, и там уже определяемся. У некоторых вообще ничего не окажется, но остальным мы спасем жизнь. Поэтому я думаю, что реклама, рассказы о этих заболеваниях помогут людям правильно определиться. То есть реклама, что делать при инфаркте или при подозрении, точнее, что делать при подозрении на инсульт, она должна быть в общественных местах, ну, достаточно частой и, может быть, даже немножко навязчивой.
0: По вашему опыту, люди стали больше обращать внимание на то, чтобы не курить, чтобы следить за давлением, за содержанием холестерина и так далее?
19: А вот тут, скорее всего, действительно, в больших городах люди, скажем так, ну, достаточно экономически самостоятельные стали очень хорошо следить, стараются следить за своим здоровьем. В маленьких городках, в деревнях, к сожалению, ситуация хуже, но туда тоже должны добираться врачи и работать с пациентами.
0: Ну и еще, тут параллельно тот же министр говорил о том, что снижается потребление алкоголя в России. Это тоже как-то влияет на тему, которую мы обсуждаем?
19: Смотрите, алкоголь не является ключевым фактором риска. И тут, как знаете, ведь не обязательно просто дать лекарство, надо правильно подобрать дозу. Поэтому, если это праздник, и если это немного, то это, в общем, скажем так, не является каким-то ключевым фактором риска. Но вы сами понимаете, что, к сожалению, у некоторых людей ограничений нет.
0: А главная проблема, ну вот если мы говорим о снижении возможных смертей в больницах, главная проблема это по-прежнему инфаркты и инсульты?
19: Атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смертности, приблизительно, ну, могу чуть-чуть ошибиться, порядка 46% людей.
0: Спасибо. Андрей Сыров, врач-кардиолог, был с нами на прямой связи. 7373948, код города 495. Григорий, если меньше в больнице смертность получается, не доезжают люди до больницы, а как вы решили? Вам кто-то сказал, что смертность в целом не меняется? Ну, просто вот как это одно из другого вытекает? Николай говорит, под каждым словом доктора подписываюсь. Николай 445. Прям так написал сообщение. Вот только что пришло. Вы тоже можете написать через Телеграм, через Макс, через СМС-портал 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
20: Добрый день, Юрий.
0: Сергей, да, Алексеевич. Прошу.
20: Вот в постановлении правительства утвержден так называемый перечень социально значимых болезней. И там есть такой пункт. Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Так вот, в 2000 году таких было 434 800 человек, а в 2024 году 2 150 300 тысяч. Почти в 5 раз увеличение. Вот вам цифры.
0: И что?
20: Так то, что вот товарищ говорит, что это за цифра? Стали меньше умирать в больницах.
0: Ну,
20: ой,
0: да,
20: какое большое достижение.
0: Так, а Сергей Алексеевич, вы никогда не думали о том, что выявлений стало больше, потому что техника лучше?
20: Ну, техника стала лучше, в том-то и дело. Техника становится лучше, а смертность не падает.
0: Удивительно. Подождите, правильно? Секундочку, вы же говорите не про смертность.
20: Так и про смертность говорю, про количество болезней.
0: Мы говорим смертность... о том, что падает смертность, вы говорите, что смертность не падает. Ну, как-то так получилось. 7373948, телефон прямого эфира. А, еще раз, мы говорим не о смертности вообще. Это подчеркивается в сообщениях. В Минздраве говорят о снижении смертности от инфарктов и инсультов в больнице. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
0: Да.
21: Вот, пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо всем врачам, хорошим врачам. Это люди, которые в рай имеют право попасть без всякого посещения церковных заведений. Второй момент по существу. Просвещение, значит, скрининг, это повальное, так сказать, тестирование, в частности, крови. И диагностика по инициативе просвещенного пациента. Потому что я говорю своим ровесникам, они понятия не имеют о том, что нужно регулярно кровь сдавать. Хотя это срез такой, неполноценный, но все-таки... Что?
0: Диспансеризация просто, может быть, чуть больше рассказывать людям об этом. 534-й, мы любим поныть, как все плохо и как тяжело. Григорий, 418-й, из больницы выписывают, и человек умирает. Такое бывает. А бывает, человек умирает, еще не доехав до больницы. А к чему это все? Значит, меньшая смертность в больнице. Значит, с точки зрения Григория, просто людей выписывают из больницы, после чего они умирают. Но это один из вариантов развития ситуации или один из вариантов того, как можно развернуть гипотетически эту цифру. Но можно ведь и по-другому. В Минздраве говорят о снижении смертности от инфаркта в больнице на 26%, а количество смертей от острого нарушения мозгового кровообращения за последние 7 лет, говорят, тоже уменьшилось не на 26, но почти на 20%.
22: Внимание! Говорит Москва!
23: 94,8 FM.
22: Поток. Успеем сказать главное.
0: Следим за новостями. Около 50 избранных от «Единой России» кандидатов могут отказаться от думских мандатов, пишет ТАСС, ссылаясь на источники. Называют и фамилии. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МИД России Сергей Лавров, военный корреспондент Евгений Поддубный и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. В целом, значит, отказаться от мандатов могут около 50 человек. Из общефедеральной пятерки в Думу пойдет, говорит один из собеседников ТАСС, только Владислав Головин. Следующая тема. В Минцифры оценили риски для разработчиков приложений от новой верификации Google. Как говорит глава ведомства Максуд Шадаев, механизм может повлиять на возможность установки российских программ на устройства с операционной системой Android. Шадаев отметил, что в первую очередь это может коснуться тех разработчиков, чьи продукты уже удалены из магазинов. Но тогда это немножко другая история. Или все-таки какая-то новая история про верификацию мешает уже существующей системе или мешает тем, кто по разным причинам этой системой пользоваться уже не может? Владимир Рубанов, член правления IT-ассоциации «Руссофт». Владимир Васильевич, здравствуйте.
24: Здравствуйте.
0: Ну, во-первых, о чем идет речь, когда говорят о рисках для разработчиков приложений от новой верификации Google? Что за новая верификация?
24: Ну, слушайте, это такой тренд, он часть геополитического тренда. Просто раньше этот строгий контроль с разработчиками приложений был прикол. А теперь Google решили присоединиться к этому банкету. Речь о том, что ну, на текущих Android-телефонах там более-менее сохранена свобода того, что пользователь может поставить. Там и из альтернативных магазинов приложений, или просто взяв там APK-файл так называемый и установив на телефон. Так вот эту лазейку Google хочет закрыть. То есть будет возможно, так же как у Apple, поставить только то, на что Google дает явное разрешение.
0: С вашей точки зрения, что из этого последует для российских потребителей?
24: Ну, слушайте, как говорится, напрямую, казалось бы, это забота о безопасности, и доля истины в этом есть. Потому что действительно Google как бы повышает безопасность, не давая каким-то совсем нехорошим приложениям легко попадать на телефон. Но если вспомнить про геополитику, то для россиян это, безусловно, риск того, что если обострится ситуация, то просто Android-телефоны не смогут запускать, устанавливать российские приложения.
0: Владимир Васильевич, если Apple не смогут и Android не смогут, тогда как мы будем с вами разговаривать по телефону?
24: Хороший вопрос. Ну, технические решения существуют, конечно, и над ними идет работа. И у нас вот недавно министр как раз высказался по этому поводу публично о том, что государство озабочено этой проблемой. Ну, то есть эту проблему на конкретном телефоне можно решать уже сейчас. То есть если там подсоединить как-то кабель к конкретному Android-телефону, по так называемому ADB протоколу можно туда установить все равно что угодно, даже если там Google этому будет мешать.
0: Подождите секунду. Да. Сейчас, если Google будет мешать, установить что-то можно и продолжить пользоваться телефоном. А в ближайшем будущем, если ситуация обострится, и это работать не будет?
24: Вы знаете, технически, я думаю, это прям совсем тяжело закрыть возможность через кабель, через ADB что-то установить на телефон. Я думаю, тут наши специалисты... Но все равно это не масштабируемое решение. То есть это нужно к каждому телефону подключать кабель со специальным программным обеспечением и это решать. Массовое решение будет заключаться в том, что, возможно, наша страна будет двигаться в сторону применения как-то, условно-российских деривативов из открытых систем. Ну, тот же Android, он же как устроен? В нем есть открытая часть, так называемая open-source, OSP. И есть закрытая часть с сервисами Гугла. Так вот, открытую часть Google отнять не может. И на базе этой открытой части можно строить российские системы, опирающиеся уже на российские сервисы. А такие сервисы у нас предоставляют там частично VK, Яндекс, Сбер. И ну, можно будет такое решение раскатывать не только на OSP. У нас, например, китайские друзья разрабатывают третью альтернативу Harmony OS, и в ней также есть открытая часть Open Harmony.
0: Ну, то есть буквально в кирпич превратиться телефон не может, не понадобится покупка нового аппарата?
24: Ну, как, вот те, которые сейчас у нас используются, если ничего не делать, он не то что в кирпич не превратится, просто вот конкретные приложения могут перестать работать. Этот риск есть. И там и без вмешательства, как говорится, через кабель это не исправить.
0: Но с вмешательством мы сможем с вами поговорить по телефону и через неделю, и через две, и через три, если что.
24: Да, но только вот как бы я не представляю, как это, что надо сделать, чтобы через кабель прогнать там 100 миллионов устройств.
0: Хорошо, тогда другое. Вот вы говорите о российских приложениях, а наш слушатель 639 пишет: я по максимуму не использую никакие российские приложения и впредь не собираюсь. Если Россия попытается ставить ультиматум, я откажусь не от Гугла, а от госуслуг, пишет он. Есть люди, которые подозревают, что с российскими приложениями что-то не так. Грубо говоря, они следят за тобой.
24: Ох, ребят, ну это тема какая-то, я не знаю, как говорится, там, про неуловимого Джо есть у нас.
0: Ну, есть такая анекдот, история.
24: Да, что, мне кажется, большинство людей, которые беспокоятся почему-то о том, что за ними следят, ну, на самом деле, за ними никто не следит, потому что, ну, совершенно не нужно за ними следить.
1: Вот, российских приложений, ну, я не знаю, если ты живешь в России, я не представляю, как можно не пользоваться российскими приложениями. Это не только госуслуги, это банки, это там куча важных ежедневных сервисов, такси, не знаю, доставка, это все российские приложения.
0: Ну и тогда последний, 534-й, в связи с тем, что мы с вами обсуждали, задается вопросом, мы в Северную Корею реально можем превратиться?
1: Не понимаю такой аналогии в Северную Корею, в каком смысле...
0: Ну, может быть, там с телефонами проблемы, я тоже не знаю.
1: Да, ну, да, я, честно говоря, затрудняюсь. Вопрос не до конца понятен. Мне кажется, уважаемый пользователь в это вкладывает свое какое-то...
0: Ну, в общем, даже если... Да. Хорошо, тогда коротко. Даже если, к примеру, все обострится, внесут эти новые правила еще, и будут проблемы для разработчиков приложений, мы через какой-то проводок, но так или иначе проблему решить сможем.
1: Ну, смотрите, в частном порядке коротко, это будет решаться через проводок, да, в массовом порядке это будет решаться через регуляторные правила, которые просто запретят ввоз и продажу в России телефонов, которые зависят от иностранных сервисов.
0: Это понятно, но у большинства-то из нас телефоны уже ввезены и куплены. Об этом ведь речь больше всего. Спасибо. Владимир Рубанов, член правления IT-ассоциации «Русофт», был с нами на прямой связи. 534-й вот эту вот историю называет гипотетически «танцы с бубном». Ну да, может быть, тогда вот это будет более распространенная история. Вячеслав, 995-й, видимо, 639-му, я не знаю, опять, вот у нас любят давать советы, может, он страну поменяет, пишет 995, а может, он этого не хочет. Понимаете, Вячеслав, такое тоже бывает. В Китае тотальная слежка, утверждает Роман, 693-й, а 411-й полагает, что если вот он чего-то там не установит, потом получит штраф 20 тысяч рублей и мнение изменит. В Минцифры оценивают риски для разработчиков приложений от новой верификации Google.
22: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент США назвал переговоры с Си Цзиньпином очень продуктивными. Дональд Трамп счел их такими как для Вашингтона, так и для Пекина. Оценку состоявшейся встречи с председателем КНР глава Белого дома дал в своей соцсети True Social. Произойдут грандиозные вещи, как и почти всем остальным. Си Цзиньпину, кажется, понравилось использовать гораздо более точное и важное название «суперинтеллект» вместо неточного искусственного интеллекта, говорится в публикации. Председатель КНР находится с государственным визитом в США с 24 сентября. Основная часть переговоров лидеров двух стран прошла накануне, пока стороны не опубликовали подробную информацию об их итогах. После атаки украинских дронов на Ульяновск в ПВР разместят около 40 человек. Речь идет о жителях наиболее поврежденного в результате удара беспилотников многоквартирного дома. В телеграм-канале городской администрации сообщается, что пункт оборудован на базе гостиницы «Волга». Также в резерве находятся гостиницы «Октябрьская» и «Венец», говорится в публикации. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских ранее сообщил, что число пострадавших при атаке БПЛА увеличилось до 12, 3 человека госпитализированы, остальные получают помощь амбулаторно. Умер джазовый саксофонист Алексей Козлов. Народный артист России скончался в возрасте 90 лет. Информация о его смерти появилась в телеграм-канале джаз-клуба музыканта. Козлов – одна из ключевых фигур отечественного джаза. Исполнительскую деятельность как пианист он начал в середине 50-х годов, а позже самостоятельно освоил тенор-саксофон. В начале 70-х Козлов основал джаз-рок-ансамбль «Арсенал». Музыкант – автор около 100 джазовых композиций, среди которых «Башня и слоновый кость», «Рэгтайм» и «Незнакомка». Кроме того, Козлов был автором и ведущим передач «Весь этот джаз» и «Импровизация на тему». Гидрометцентре анонсировали возвращение теплой погоды в московский регион. На следующей неделе столбики термометров могут зафиксировать отметку плюс 19 градусов. Прогноз очень благоприятный. Если сегодня мы наблюдаем облачность и дождь, то в выходные будет по суше. На следующей неделе, начиная с понедельника, температура будет уже до плюс 19, сообщил директор гидрометцентра Юрий Смирнов. Специалист добавил, что такой погода будет минимум до 4 октября. Если это не бабье лето, то золотая осень, резюмировал метеоролог. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 65 копеек. Доллар 84 рубля 91 копейка. Евро 96 рублей 89 копеек. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 12 градусов. Атмосферное давление выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
22: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Что нового в мире детской литературы?» В эфире журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта «Код доступа» Наталья Эйхвальд. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Мария Спиридонова. Самая влиятельная женщина большевистской России». В эфире доктор исторических наук, профессор Владимир Лавров. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
23: Каждое воскресенье после 17 часов.
6: Гость в студии.
23: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
25: А вы говорите «мили».
26: Я его что?
25: Тоже мне «мили».
26: Рекламирую.
25: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 сентября, сейчас 17.08, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за пробками, они 7-бальные, нам обещали 7 баллов, одно время обещали, сегодня одно время не обещали, но вот теперь они есть. 2 часа 7-бальных пробок нам обещают на данный момент в 5 и в 6 вечера, в 7 вечера 6 баллов, в 8 вечера 5 баллов. Красного очень много на карте московских пробок. Если у вас есть возможность не ехать, лучше не ехать прямо сейчас, потому что, вот, например, на Западе третье транспортное кольцо без движения, ну, практически вот, скажем так, от Тульской и до проспекта Мира. Ну вот... От Тульской до проспекта Мира придется ехать крайне медленно. 7 баллов прямо сейчас, возможно, и хуже будет ситуация. Но по прогнозам пока так. Срочное сообщение. Сегодня будет объявлено о запуске переговоров по Евразийской хартии. Только что сделал соответствующее заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров. И еще по поводу Камчатки. Тут приходит срочное сообщение со ссылкой на спасателей. Капитана и еще 3 члена экипажа пропали при пожаре на судне «Триумф» у Камчатки. Вот об этом сейчас, и вот говорят, спасательное судно «Суворовец» туда направят, на место возгорания судна. Следим за этим. Срочное сообщение на ленте агентства РИА Новости. Здесь министры в рамках Генеральной Ассамблеи обсуждают начало переговоров по Евразийской хартии, то есть, видимо, вот это главная новость этих минут, но следим за этим, за этими и другими новостями. А вот что сегодня обсуждаем в рамках программы «Своя правда». Минфин предлагает объединить все виды доходов граждан в единую налоговую базу по НДФЛ уже в 2027 году. Это часть бюджетного пакета. Говорят, таким образом сделают бюджетную систему более устойчивой, приведут налогообложение разных типов доходов к единому стандарту. То есть, если раньше только, что называется, зарплаты, обычные доходы, то теперь еще и дивиденды, доходы от участия в капитале компаний, проценты по банковским вкладам, доходы от сделок с ценными бумагами, деньги от продажи имущества, деньги от продажи бизнеса или долей в бизнесе, выплаты по договорам дарения и страхования, все это теперь будет подпадать под вот эту вот историю с увеличивающимся от величины, собственно, суммы налогом. Было 13, потом стало 13-15, с 25 года налог от 13 до 22. Говорят, что это мало кого коснется, что, по-моему, 4 или 5% населения, не больше. И главное, что бюджету будет от этого хорошо, но как много людей будут платить больше, насколько это правильно, насколько хорошо это скажется на экономической ситуации, вот это все будем обсуждать. У нас голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва», мы его уже запустили, заходите через Telegram, либо через Макс, или через сайт прямо заходите, там есть такое голосование «Своя правда», и вот туда заходите, и там вопрос. Минфин предлагает все это объединить, и мы спрашиваем, как вы относитесь к этой идее. Там 5 вариантов ответа, причем мы одновременно хотим и отношение к этому вопросу выяснить, и... долю людей, которых это коснется, тоже выясним заодно. Варианты ответа: поддерживаю, меня не коснется, поддерживаю, меня коснется, не поддерживаю, меня не коснется, не поддерживаю, меня коснется, и вариант: я не знаю, пока не понял. Однозначной оценки нет. Запустили голосование. Спасибо тем, кто уже проголосовал. Спасибо тем, кто прямо сейчас голосует. Я это вижу. Через 50 минут подведем итоги. Через 48 на самом деле. С нами сегодня Людмила Круглова, руководитель налогового направления в компании Томашевская и партнеры. Людмила Борисовна, добрый вечер.
9: Добрый вечер.
0: Дмитрий Артеменко, профессор финансового университета. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
10: Добрый вечер.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Макс говорит МСК-бот. И мы начинаем. Людмила Борисовна, ну что скажете, с вашей точки зрения, своевременно, уместно, нужно то, что предлагают?
9: Ну, очевидно, бюджету это нужно, с учетом дефицита, который сейчас анонсирован. Почти 6 триллионов рублей. Насколько это будет эффективно, время покажет. На мой взгляд, добавленной суммы будет не так много, чтобы покрыть этот дефицит. По нашим прикидкам, например, если говорить о эффективности повышения по дивидендам, до 100 миллиардов, я так исходя из тех данных, которые есть на сайте налог.ру, в разрезе ставок, в разрезе источников дохода, налоговой базы, с которой взимается налог. Вот по моим прикидкам, повышение собираемости в следующем году будет не выше 100 миллиардов рублей именно вот по этой части дохода. Ну, как бы, насколько это много, можете судить сами. По остальным, я думаю, будет еще меньше, по остальным видам дохода, потому что в целом, если смотреть структуру налоговых баз, да, вот то, что вы говорили, доходы от дивидендов, доходы от продажи акций, долей и так далее, все прочие доходы, они несущественны в общей структуре поступлений по НДФЛ. Самая большая, если вам интересно, самая большая доля поступлений по НДФЛ за 2025 год – это НДФЛ, ну, скажем так, от зарплат по ставке 13%. То есть, если в общем НДФЛ дал в бюджет около 10 миллиардов, то вот этот самый обычный 13% НДФЛ дал 6,1 миллиарда.
0: Всего 10 миллиардов?
9: Да, всего 10 миллиардов нам дал НДФЛ. Ой, 10 триллионов, простите.
0: Я надеюсь, вот да.
9: Да, извините.
0: А то я вот смотрю сейчас, что нет, один нет. Федун заплатил 12 миллиардов.
9: Нет, 10 триллионов, да. Конечно. 10 триллионов, из них 6,1 триллиона, это НДФЛ 13%. Соответственно, все остальное, вы сами понимаете, это уже как бы
0: ну, то есть, если к 10 триллионам добавить еще 100 миллиардов, это действительно почти незаметно.
9: Да.
0: Хорошо. С другой стороны, вот я не зря сейчас смотрю, например, у нас недавно было опубликовано список крупнейших налогоплательщиков, физических лиц. И вот там, например, на первом месте человека, доходы которого таковы, что только НДФЛ он заплатил более 12 миллиардов рублей. Ну, раз уж я сказал, это бывший совладелец нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун. Есть и другие люди, у них чуть меньше, но тоже там 7 миллиардов или 3 миллиарда. Вот то, что сейчас предлагает Минфин, резко увеличит их вклад в бюджет.
9: Да, я думаю, что именно их, потому что если говорить о структуре их дохода, да, дохода именно состоятельных людей, то вот когда принимали вот эту повышенную прогрессивную шкалу, говорили, что вот это для того, чтобы там была социальная справедливость и так далее, и так далее. Но с учетом того, что все пассивные доходы у нас практически улеглись в так называемую льготную ставку, да, от 13 до 15%, а все состоятельные, ну, большинство состоятельных лиц, кто зарабатывает там от 100 миллионов и выше, они зарабатывают именно на пассивном доходе, то есть доля зарплат там не так велика. Конечно, есть и очень большие зарплаты у некоторых людей, топ-менеджеров и так далее, но основная часть дохода – это пассивный доход, это дивиденды, это проценты по акциям, это всяческие биржевые инструменты, и так далее, и так далее. А большинство из них попадало именно под шкалу 13-15.
0: Ну и тогда получается с 94 миллиардов ты платишь 12 миллиардов налога, а это точно не 22%.
9: Это не 22%.
0: Хорошо, еще один вопрос уточняющий. Когда говорят про деньги от продажи имущества, ведь вот это чаще всего касается большей части людей, или когда говорят о процентах по банковским вкладам, и говорят о том, что это будет единая система подсчета вместе с зарплатой. Получается, что многие люди станут платить больше.
9: Да, действительно, у нас до настоящего момента налоговые базы считаются по отдельности. То есть, если вы получаете зарплату, это одна налоговая база, и по ней дифференцированная ставка считается именно вот по зарплате. А если вы продали квартиру, это другая налоговая база, и она вот в этот лимит по дифференцированным ставкам не включается, это отдельный кошелечек. И там сейчас было 13-15, плюс всяческие льготы, пятилетние льготы, когда вы 5 лет владеете имуществом, вы можете вообще налог не платить. Как бы вот это отдельно. Сейчас это будет все вместе, в один котел, и это, конечно, даст...
0: Подождите, а пятилетняя льгота?
9: Пятилетняя льгота, я надеюсь, останется.
0: Да.
9: Не анонсировали, что ее...
0: И, по-моему, там еще есть какая-то история про миллион. Про первый миллион. Или этого уже нет?
9: Первый миллион – это... Здесь есть разные, на самом деле, вычеты. Вы сейчас говорите о вычете по НДФЛ.
0: Конечно.
9: Да. Миллион – это вычет в сумме расходов. Вот смотрите, если вы владели квартирой менее 5 лет, да, но вы ее продаете, у вас есть два варианта. Вы покупали эту квартиру, ну, например, купили за 4 миллиона, через 3 года продали за 5. А если у вас сохранились все документы, подтверждающие, что вы ее купили, действительно заплатили за нее деньги и так далее, вы можете эти 4 миллиона заявить в качестве вычета и заплатить только с миллиона. Если у вас по каким-то причинам, не знаю, был пожар, ничего не сохранилось, ничего, да. Да, денег, как бы, то есть документов подтвердить этот вычет нет, вы можете воспользоваться вычетом в размере миллиона.
0: Да.
9: Вот это, я надеюсь, что это тоже сохранится.
0: Вот, то есть мы пока можем только говорить, мы надеемся, что это сохранится. То есть общая база будет сведена в единую, но мы надеемся, что вот эти вот отдельные вычеты по отдельным видам доплат могут сохраниться, и тогда это всех не коснется.
9: Да.
0: Хорошо. Людмила Круглова, руководитель налогового направления в компании «Томашевские партнеры». Дмитрий Артеменко, профессор финансового университета. Как вы оцениваете эту инициативу Минфина?
10: Ну, на самом деле, с тех пор, как был провозглашен курс на прогрессивную шкалу налогообложения, безусловно, это был вопрос времени. Потому что если мы считаем все доходы и их облагаем по прогрессивной шкале, соответственно, возможность, скажем так, занизить свой официальный доход как бы от заработной платы за счет так называемых пассивных, он как бы существовал, и в данном случае Минфин просто с точки зрения налогового администрирования, то есть приводит все к единой унификации.
0: Но эта единая унификация, говорят, мало кого коснется, а видите, мы начинаем считать, и получается, что это коснется процентов по банковским вкладам и денег от продажи имущества, а это уже совсем не...

0: например, 534-й, пока мы все это обсуждаем, говорит, мне, это довольно распространенный взгляд, формулировка такая, мне кажется, можно богатых немного тряхануть. Ну, вот такая вот. И денег сразу же, и дыра в бюджете, мол, сразу же закончится. Чуть выше Людмила Круглова ведь говорила про 100 миллиардов. На фоне триллионов это не закрывание дыр в бюджете. Получается, это неэффективная история?
1: Здесь как бы, как я считаю, в первую очередь речь идет о унификации. И второе, все-таки НДФЛ, он всегда относился к так называемым регулирующим доходам бюджета, то есть налог федеральный, при этом ни копейки из него в федеральный бюджет никогда не поступало, что было, на мой взгляд, нонсенсом. Что, в принципе, ну, видоизменилось, когда мы перешли от плоской шкалы 13% к прогрессивной. То есть все, что свыше 13%, идет в федеральный бюджет. Поэтому по логике здесь, ну, так должно было произойти.
0: Это понятно, что по логике так должно было произойти, но в том смысле, что это все равно не решает задачу. Вот где тут кто-то из наших слушателей написал, что, мол, это, ну, тоже небольшие деньги, да, Людмила Круглова?
2: Да, на самом деле я хотела сказать, что понятно, что целиком за счет этого задачу покрытия дефицита не решить.
0: А, это один из вариантов,
2: это вы об этом. Это один из кирпичиков, которые сейчас государство
0: собирается. То есть 100 миллиардов там, 100 миллиардов...
2: Конечно.
0: Хорошо. Договорились. Правда, тут тоже интересная история, вот как раз с точки зрения нашего обсуждения, потому что вот мы говорим о том, что вот для того, чтобы подпасть под эти новые варианты, у тебя должно быть много денег. Что пишет Давид 544? Такое ощущение, что наше государство думает только о том, как бы простого мужика обобрать. То есть у нас у каждого простого мужика по нескольку десятков миллиардов. Ну, так я понимаю. Ну,
1: простой мужик как раз не пострадает, да.
0: Опять же, вот вопрос. А если простой мужик продает квартиру, которой не было у него 5 лет в собственности? Получается, что ему придется платить больше, чем прежде. Квартира у нас, сейчас я подозреваю, что квартира у нас больше 5 миллионов рублей уже почти везде на территории России.
1: Ну, он бы и раньше заплатил больше. Вопрос здесь исключительно в том...
0: А теперь еще больше. Об этом ведь речь, насколько я понимаю.
1: Ну, на самом деле, как в свое время сказано было, да, что есть только две вещи, которых нельзя избежать. Это смерть и налоги. Поэтому вопрос просто...
0: Вот это хороший... Да, да, прошу вас, конечно.
2: Да, я думаю, что здесь у регуляторов, у государства логика следующая. Те, кто зарабатывает на том, что... Вот знаете, вот есть эти истории флипперы, еще как это называется. Те, кто зарабатывает на этом, молодцы, зарабатывайте, платите налоги. Если у вас единственное жилье, и вы просто улучшаете свои жилищные условия, то в этом случае, скорее всего, вы не меняете квартиру каждые 3 года. Скорее всего,
0: с высокой
2: это происходит, да,
0: реже.
2: Там, может быть, раз в 10 лет, в 15 лет и так далее. Поэтому, опять-таки, можно с какой-то долей уверенности говорить, что существенного количества людей это не коснется. Но кого-то коснется, кому-то будет сюрприз.
0: Ну и кому-то, кто держит деньги в банках. А об этом тоже уже люди пишут и говорят, мол, они добьются того, что люди заберут деньги из банков и разместят под подушкой. Такое может быть? Давайте, Дмитрий Артеменко, с вас начнем.
1: Ну, независимо от того, что они будут делать с деньгами дальше, конечно же, если они не получают с них доход в виде банковских вкладов...
0: Да, под подушкой вряд ли платят 10%.
1: Да, то есть, соответственно, они и налог платить не будут. Но, опять же, опыт наших бабушек, дедушек, да, говорит о том, что так лучше не делать.
0: Дальше, Людмила Круглова, вы что-нибудь скажете по поводу перспектив банковских?
2: Ну, здесь... Опять-таки, те, кто держит на вкладах существенные суммы и получает существенные проценты, их, конечно, это коснется. То есть, если у вас, условно, вклад не превышает миллиона или там несущественно превышает миллион,
0: образно
2: вы, скорее
0: говоря...
2: всего, об этом это не почувствуете.
0: Хорошо, тут по-другому. Образно говоря, у тебя средняя московская зарплата плюс примерно столько же денег в банке. И это уже больше 5 миллионов рублей. Значит, коснется.
2: Так здесь вопрос в доходе. Мы же считаем не саму сумму вклада, а мы считаем проценты, которые вы с них получили. То есть не надо бояться вот этих цифр. Если у меня больше миллиона, все, я заплачу с этого миллиона там 15%. Да нет же, вы заплатите...
0: То есть этот доход должен быть 5 миллионов рублей

0: Да.
1: Это важно.
0: Да.
1: Потому что одно дело зарплата, а в случае с тем, что у тебя в банке, да, то там вот не то, что у тебя лежит на счете.
0: Сколько процентов вы получаете в год со своих банковских вкладов?
1: Ну, то есть, чтобы получить 2,5 миллиона дохода, надо примерно 25 миллионов держать в банке.
0: Ну, вероятно.
2: У простого российского мужика.
0: Ну, примерно, да.
1: Это же грубые подсчеты.
0: Да.
1: Во всяком случае, наши слушатели предлагают именно такие. Вот, Валерий говорит, а я все прослушал, у меня больше миллиона вкладов, у меня какие-то новые льготы. Боюсь, что мы не про льготы сегодня, Валерий. Дальше. Забрал деньги из банка, потом докажи, что наличные законны. Лежат в банке, плати налог, куда ни кинь, всюду клин. Виталий вот так ситуацию с нынешними запасами денежными описывает. 639. И вот это, кстати, хорошая тема. Он говорит, тряска богатых кончится удушением бедняков, и богатые все равно сбегут. Помните, мол, налоги во Франции. И тут вопрос. Вот то, что сейчас происходит на уровне 22%, насколько это для богатых большая ставка?
0: Большая. Ну, согласитесь, если у вас доход составляет миллиард рублей в год, и весь этот миллиард попадает под вот эту прогрессивную, максимально прогрессивную шкалу, то за исключением 50 миллионов, весь остальной миллиард, 900.
1: Ну да.
0: 50 миллионов рублей, будет облагаться под 22%.
1: Ну, обычно говорят в этот момент, а у них там, ну, мы же, знаете, любим, как если что, так мы туда не смотрим. Как если что, мы как раз смотрим, и вот, а у них там богатые по 60 платят.
0: Действительно, в Европе, в Америке там достаточно существенные ставки по размерам, пугающе существенные по сравнению с нашей. Вот, допустим, в США ставка может достигать почти 41% от дохода, во Франции примерно такие же суммы, в Испании недавно по необходимости смотрела, там тоже порядка 37-40, это вот максимальный в зависимости от региона. Но здесь надо смотреть в том числе на эффективную ставку. Что такое эффективная ставка? Это то, что вы в итоге заплатите за минусом всех вычетов. Чего не хватает нашей системе, на мой взгляд, это адекватных вычетов. Тех расходов, на которые мы имеем возможность уменьшать наши доходы. Вот хорошая история по квартирам, да, я могу уменьшить расходы. Но и то, как бы, тоже есть нюансики.
1: Та же самая история. 22% – это разве не мало для богатых?
2: Ну, опять же…
1: 534, у меня 250 тысяч на вкладе, все равно налог буду платить. Подозреваю, что вряд ли.
0: Нет.
1: Да.
2: А здесь-то вопрос в другом, что в случае, если мы говорим о заходе в виде заработной платы, там кроме налога НДФЛ есть еще и взносы в фонды, да, ну, которые раньше, платят за нас работодатели.
1: Это до налога, да.
2: То есть, если мы все это соберем вместе, да, то, в принципе, ставка будет еще выше, чем за рубежом, потому что там такого нет. Там как бы ты из этой так называемой эффективной ставки, платишь в том числе и в пенсионный фонд, и медицина.
1: Так я подозреваю, что в случае с богатыми, когда у них 60%, там тогда тоже ставка еще выше, если учитывать и это.
2: Нет, нет, нет. Здесь как бы речь идет о том, что у них понятие подоходного налога, оно включает все, то есть в том числе как бы и затраты на пенсионное обеспечение. Ничего нет у нас, предположим, да? То есть у нас как бы предполагается, что работодатель заботится о работнике и сам это осуществляет.
1: Заботится и обязан поэтому.
2: Да, да.
1: Безусловно. А если не сделает, так ему такую заботу
2: нужно. Ну, он налоговый агент, поэтому в любом случае НДФЛ он обязан удержать, как бы, а так называемый ЕСН, тоже выплатить.
1: Единый социальный налог, потому что не все знают.
0: Ну, он сейчас по-другому немножко называется. Это страховые взносы в пенсионный, медицинский, социальный.
1: Ну, была аббревиатура ЕСН, да. То есть, и надо расшифровывать у нас в эфире. Голосование продолжается. Минфин предлагает объединить все доходы граждан в единую налоговую базу. И уже на эту налоговую базу зарплаты, доходы от участия в капитале, проценты по банковским вкладам, доходы от сделок с ценными бумагами, деньги от продажи имущества, долей в бизнесе. В общем, все вместе собрать и вот на это распространять прогрессивные ставки до 22%. Мы спрашиваем вас, как вы относитесь к этой идее? Голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва». Заходите через Телеграм, через Макс, либо через сайты. Там 5 вариантов ответов. Поддерживаю меня не коснется, поддерживаю меня коснется, не поддерживаю меня не коснется, не поддерживаю меня коснется. И вариант у меня нет однозначной оценки, я пока не понял. поддерживаю, не поддерживаю, не знаю. Голосование продолжается. С нами сегодня Людмила Круглова из компании «Томашевская и партнеры» и Дмитрий Артеменко из финансового университета. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Глава ведомства также заслушал доклады командиров по текущей обстановке в зоне ответственности подразделений. Белоусову продемонстрировали современные наземные роботизированные комплексы, которые используются для нанесения ударов по бронетехнике, минированию опорных пунктов и доставки грузов российским военным на передовые позиции. Командующий группировкой войск генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны, что российские войска освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории на Сумском направлении. При ударе ВСУ по торговым объектам в Горловке погибли 2 человека. Такие данные привел глава города Иван Приходько. В своем канале в мессенджере Макс он написал, что украинские военные беспилотниками атаковали рынки в Никитовском и Центрально-городском районах. Жертвами ударов стали 2 женщины. В оперативных службах ТАСС ранее сообщили об 1 погибшем и 5 пострадавших. Проект «Ходорковский лайф» внесен в реестр иноагентов. Информация появилась на сайте Минюста. В публикации отмечается, что проект распространял фейки о вооруженных силах Российской Федерации и недостоверную информацию о решениях российских властей. Также участвовал в распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Михаил Ходорковский признан в России иноагентом. Он внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. «АвтоВАЗ» начал серийное производство кроссовера «Лада Азимут». Сборка будет производиться на заводе в Тольятти. Участие в церемонии запуска приняли глава Минпромторга Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Компании сообщили, что для модели было создано около 1000 оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, элементы шасси и двигателя, светотехнику и детали интерьера. Новый кроссовер создан на платформе «Веста» и сначала будет оснащаться модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра. В «АвтоВАЗе» ранее сообщили, что продажи «Лада Азимут» в России стартуют в 4-м квартале 2026 года. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 12 рублей 65 копеек. Доллар 84 рубля 91 копейка. Евро 96 рублей 89 копеек. Сейчас в столице пасмурно, дождь около плюс 11 градусов. Атмосферное давление выше нормы 753 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, капибара.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
10: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». Говорит Москва.
9: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Сегодня пятница, 25 сентября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за пробками. В городе 7-бальные пробки. Нам обещают, что 7 баллов будет как минимум еще час. На 7 вечера по прогнозам ждем 6 баллов, на 8 вечера 5 баллов. Следим за срочными сообщениями. В Оренбургской области распространение огня на поселок Губерля или Губерля не допущено. Угроза населенному пункту снята и пожар локализован, пишет агентство РИА Новости. ТАСС прямо сейчас сообщает, что Центробанк понизил курс доллара на выходные 84.34. Следим за этим и продолжаем обсуждение. Минфин предлагает объединить все виды доходов граждан в единую налоговую базу по НДФЛ. То есть туда же включать и распространять прогрессивный подход к начислению налогов. Туда же пойдут проценты по банковским вкладам, деньги от продажи имущества, долей в бизнесе, ну и так далее. Мы это обсуждаем. Здесь с нами сегодня Дмитрий Артеменко, профессор финансового университета и руководитель налогового направления в компании «Томашевские партнеры» Людмила Круглова. Вы пишете через СМС-портал, пишете через, соответственно, мессенджеры. И вот Алексей тут пишет, 858-й, если я получил квартиру бесплатно от ведомства или в наследство, в случае продажи, сколько я получу? Ну, тут уже Дмитрий Артеменко предложил вариант ответа от 3 до 5 лет. Но Алексей предусмотрел этот вариант. Поэтому говорит, сколько я налога заплачу? Вот вопрос. Там тоже надо разбираться, потому что это отдельная история, насколько я понимаю, получение бесплатной квартиры, получение в наследство квартиры. А что скажете, Людмила Круглова?
0: На самом деле все зависит от того, получили вы от ведомства квартиру в собственности или в пользование, да,
1: соответственно. Ну, видимо, все-таки в собственность, да.
0: Налог вы заплатите с полной стоимости, если будете продавать эту квартиру за пределами льготного срока. Там, на самом деле, не всегда 5, иногда 3 года. Если свыше...
1: Это вот в случае с наследством, по-моему, 3 года как раз.
0: Да, в том числе. В случае с наследством, в случае... Там целый веер факторов. Там, может быть, если да, это конечно. Ваше единственное жилье, там, и так далее, и так далее. Соответственно, если вы получили эту квартиру в наследство, и у вас не сохранилось, опять-таки, документов от наследодателя о расходах...
1: Даже так?
0: Да. То за пределами льготного срока, ну, то есть в течение 3 лет вы ее продаете, вы платите налог со всей стоимости, если у вас чудесным образом... Извините, раз, два, три. Сохранились документы, то вы можете заявить этот вычет, он передается. Так немногие на самом деле знают, что если вы получили имущество в дар или по наследству, то можно расходы дарителя или наследодателя учесть. Ну или ничего не заплатите, если продадите там через 15 лет квартиру.
1: Вот через... Не скоро, в общем, ладно. Да. Валерий обращает внимание на другое. Вот интересно, кстати, мы начали говорить, судя по всему, действительно народ богатый. Потому что мы ведь начали говорить о богатых людях, у которых будет много денег, и вот это вот, возможно, там где-то за 5 миллионами годового дохода произойдет что-то новое с точки зрения... А Валерий спрашивает, а что с самозанятыми? У них же другая система налогообложения, или их тоже будут складывать в единую кучу. А мы что-то знаем, Людмила Круглова, сегодня?
0: К сожалению, пока нет. Но ходят упорные слухи, что вот совсем недавно, не помню, кто-то из Минфина, Сазонов или кто-то еще, говорил о том, что надо поднимать ставку и для самозанятых тоже как минимум до 13%, но будет это или нет, увидим, когда увидим
1: законодательство. Нет, тут больше даже вопрос в другом. Допустим, они не поднимут до 13, допустим, там от 6 доведут до 8, не суть важно. Важно другое. Если к этим деньгам добавлять еще деньги банковские, вот тут вот что будет происходить?
0: Нет, это другой.
1: Вот.
0: Другой доход, другая налоговая база, другой налог, поэтому он не будет
2: плюсоваться. Там же вид деятельности учитывается.
1: Ну да, то есть, а вот здесь будет учитываться как НДФЛ.
0: Да.
1: Именно. И вот туда будут складывать вместе ваши дивиденды, доходы от сделок, от продажи имущества и так далее. И вот там может появиться прогрессия. Это не касается вашего дохода. В некотором смысле самозанятым чуть проще. Еще, смотрите, Дмитрий Артеменко, уже несколько человек нам написали об одном и том же. Стране нужны инвестиции, нужны вложения в экономику. По идее, вокруг инвесторов, коими богатые граждане, безусловно, являются, надо сейчас хороводы водить. А государство, получается, вместо хороводов у них деньги, которые могли бы быть инвестициями, забирает.
2: Но здесь речь идет о другом, что если мы говорим об инвестпроектах, государство как раз очень...
1: Это можно вычеты устраивать.
2: Да, а как государство как раз очень сильно идет навстречу инвесторам, потому что оно фактически, если раньше только, опять же, согласно региональным законам об инвестициях, вот этот так называемый 5-летний срок инвестиционный, да, когда кто-то из инвесторов, предположим, строил что-то, какие-то мощности, да, затем в любом случае сразу, естественно, все это не окупалось, и по налоговому договору с субъектами, да, как бы вот речь шла о том, что им возможны налоговые льготы в виде налога на имущество и налога на прибыль в части, да, определенной региональной, то, предположим, в последнее время в налоговом кодексе это уже прописано на постоянной основе, да, то есть это в данном случае уже федеральные льготы. Но дело в том, что мы здесь как бы должны разграничивать личный доход инвестора и доход, вернее, и расходы на инвестиционный проект, который...
1: Видимо, это как раз намек на то, что личные доходы могут стать в какой-то момент расходами на инвестиции.
2: Но в данном случае ничего не мешает инвестору этот личный доход в данном случае инвестировать как, предположим, юридическое лицо. Почему бы нет? И насладиться тогда, то есть там тогда будут другие виды налогообложения. И в данном случае государство в том числе дает массу налоговых льгот подобного рода инвестиций.
1: Дмитрий Артеменко, Людмила Круглова, могут с вашей точки зрения быть проблемы вот такого характера?
0: Есть такое мнение, что на самом деле не очень устойчивая и часто меняющаяся налоговая система, конечно, не лучшим образом сказывается на инвестиционном климате. Ведь частные лица вкладывают свои личные денежные средства не только напрямую в бизнес, в компании, да, они это делают через различные инструменты. И вот одно из предложений, которое было озвучено Минфином вчера, это предложение, касающееся ПИФов, паевых инвестиционных фондов. Очень существенная часть инвесторов крупных структурирует свои бизнесы и инвестиции как раз-таки через ЗПИФы по разного рода причинам. Одна из этих причин – это возможность безналогового реинвестирования, потому что ЗПИФ не платит налог на прибыль, в отличие от компании, и когда к нему приходят дивиденды там, от бизнесов, куда вот он вкладывался, то дальше он может, не удерживая никакой налог, перекладывать эти деньги, инвестировать их в другие проекты. Сейчас эту лавочку хотят прикрыть, установив налог на прибыль на вот этот самый ЗПИФ, на доход от ЗПИФа. То есть как бы перенести налог как, не как раньше это было, что отложенный был налог. Вот сначала угу. поварятся эти деньги в ЗПИФе, а потом уже, когда выплачиваются участнику ПИФа, да, тогда вот он свой налог платит. Тут сейчас это будет сразу. И, естественно, это ломает некоторым образом инвестиционные структуры достаточно существенного количества лиц, но... Просто приходится с этим жить, медицинский факт.
1: Еще раз, одно дело, когда мы обсуждаем вот эти вот подробности экономической деятельности, другое дело, когда мы обсуждаем разницу между людьми с высокими доходами и невысокими доходами. 521 говорит, да я как инвестор могу в расходы записать Бентли, бизнес-джеты и так далее. Но если можете, так что вам мешает записать? Ну, если это действительно так. А Бентли из бизнес-джета можно записать вот так вот запросто в инвестиции?
0: Не совсем понимаю, о чем он говорит.
1: Ну, в том смысле, что я, знаете ли, я не буду с этого ничего платить деньги, я это как бы вложу в свой магазин или что там у меня завод, но зато я буду летать на этом бизнес-джете и не заплачу вам налога.
0: Есть такая история, когда состоятельные собственники, топ-менеджеры покупают себе личный автотранспорт или какой-то другой транспорт через компанию, например, в лизинг. Есть такая даже, ну, назовем это налоговая схема, не очень хорошая, и налоговая ее находит и доначисляет компаниям налог. Почему? Потому что доказывает, что данное конкретно транспортное средство не использовалось компанией, а использовалась вот этим самым собственником.
1: Ну, так я поэтому и говорю 521-му, ну, если можете, попробуйте, а потом к вам придут. Ну, высока вероятность. За Бентли еще и утильсбор придется кучу денег заплатить, это говорит факт. Григорий 859-й. Дмитрий Артеменко, возвращай. Да, уже можно звонить, не забывайте об этом. Можно писать через Телеграм. Главное, голосовать нужно. На сайте радиостанции «Говорит Москва» тут обращают внимание, что у вас с голосованием. Ничего такого. Мы просто в качестве эксперимента проводили голосование некоторое время с 12 до 18, а теперь вернули к исходному варианту. Пока идет программа, идет голосование с 17 до 18 на сайте радиостанции «Говорит Москва». Дмитрий Артеменко, возвращаясь к этой истории, на ваш взгляд, ну вот нам все время что-нибудь меняют с точки зрения налогов и говорят, ну и вот теперь как бы все. Вот то, что сейчас, это как бы все?
2: Ну, понимаете, в чем дело? Все-таки я считаю, что наша налоговая система устойчива, потому что в той же Германии там, предположим, налогового кодекса вообще нет. Да? То есть у них это все разбросано по различного рода законодательным актам, и иногда налогоплательщик не совсем знает вообще, что его ждет, условно говоря. У нас все-таки это единый свод законов. И, ну, практика показывает, что налоговая система наша достаточно устойчива. Насколько это все или не все, покажет время. Но в данном случае речь идет просто об определенного рода настройках. Предположим, ну, взяли те же самые
1: ПИФы. Нет, подождите, с вашей точки зрения, вот то, что сейчас, это такие точечные настройки, не более того.
2: На мой взгляд, да.
1: Тот же вопрос, Людмила Круглова.
0: Ну, по сравнению с той глобальной налоговой реформой, которая была проведена в 2024 на 2025 год, это, конечно, точечные настройки.
1: Хорошо, 521 не хочет записывать Бентли, но он уверен, что другие могут. Он говорит, так инвесторы так записывают и деньги, не как зарплату, выводят, а как дивиденды, и процент намного ниже. Вы, наверное, не услышали 521, что мы ровно это и обсуждаем. Теперь он не будет намного ниже. Он будет таким же, как и любой другой доход. Больше того, будет подпадать под прогрессивный доход. Ну, собственно, значит, не работает эта история с бизнес-джетами, Бентли и с возможностью записать деньги как дивиденды, а не зарплату. Выплаченные мне проценты по банковским вкладам, что тоже доход, подлежащий налогообложению, пишет Антон 676. Я на днях где-то в социальных сетях видел, девушка такая говорит, а что это? А вы слышали? А мне пришел налог на вклад. На процент по вкладу. Я специально посмотрел налог, введенный в 2021 году, то есть 5 лет назад. Можете, Людмила Круглова, Антону объяснить, это чего? Он что, правда должен платить?
0: Должен платить. Мы не замечаем, как мы платим налоги, потому что большинство физических лиц, нас, платит налог через своего работодателя, который является налоговым агентом. Он удерживает из зарплаты налог, платит его, и все. И мы, большинство налогоплательщиков даже не осознает, что они платят налоги, они не заполняют декларации, им не приходят налоговых уведомлений и так далее. Но когда, например, у вас есть иные виды дохода, вот в частности вклады, они большие, по ним большие проценты, вы вываливаетесь из вот этого льготного необлагаемого лимита, В этом случае банк уведомляет налоговую, посылает налоговую информацию о том, что вы перешагнули лимит. Налоговая все это подсчитывает и высылает вам уведомление. Пожалуйста, заплатите налог со вкладов. Да,
1: тут вопрос, наверное, немножко в другом. Вот когда Антон пишет, я не понял, это скорее разговор вот о чем. А почему меня не предупредили? Должно ли государство предупреждать гражданина, налогоплательщика о новых налогах?
0: По основным базовым принципам оно нас уведомляет. У нас есть официальные ресурсы, где публикуются все новые законы, и есть такой базовый принцип, незнание закона не освобождает от ответственности.
1: Людмила Круглова, Дмитрий Артеменко, есть проблема. Мало того, что налоги меняются, так еще и не предупреждают.
2: На самом деле, здесь-то как раз предупреждают, и именно поэтому мы сегодня здесь и собрались.
1: Кстати, да.
2: Да, то есть поэтому, данный вопрос, он в любом случае возник, когда у нас появилась прогрессивная шкала, потому что так или иначе, если у вас, предположим, несколько мест работы, да, то работодатель иногда не видит всего вашего дохода, да, а только тот, который начисляет он. Поэтому так или иначе подобные, моменты будут возникать и дальше.
1: Давид, как хорошо, 544, как хорошо, что я зарплату получаю в конверте. Давид, наверное, не в курсе по поводу того, как государство теперь собирается ужесточать ответственность за вот это вот, внимание, во всяком случае, государства к тому, что происходит с перемещением наличных денег по Российской Федерации, судя по всему, будет намного серьезнее, чем прежде. Голосование. Минфин предлагает объединить все доходы граждан в единую налоговую базу и ввести прогрессивные ставки до 22%. Как вы относитесь к этой идее? Голосование продолжается, интересное голосование. Напомню, Минфин, когда предлагает, собственно, все это вводить, говорит, новая норма затронет около 4 миллионов человек, а это не более 6% от всех граждан, которые имеют налогооблагаемый доход. Выясним, как выглядит в этом смысле наша аудитория, буквально через 8 минут, потому что мы спрашиваем, поддерживаете или нет, заодно спрашиваем, коснется ли вас это. Видимо, у вас много вкладов, много денег на вкладах, или вы часто продаете квартиры, или у вас зарплата сильно выше средней. Все это выясним. Андрей говорит, а почему налог высчитается автоматом, а вычет выплачивается по заявлению?
0: Потому что работодатель, как налоговый агент, не в курсе, на какие налоговые вычеты вы имеете право, если только это не вычет на детей, этот самый маленький стандартный, даже уже не помню, сколько он бы, приносите работодателю информацию о том, что у вас есть дети, и он там 4000 или сколько-то рублей там...
2: 1400 на первого ребенка и так далее.
1: Тут другой вопрос возникает, то есть, Андрей, с вашей точки зрения, было бы лучше, если бы вы сами считали себе налог, помимо прочего? Вычет выплачивается по заявлению, потому что вы точно знаете, что вам это надо. Государство, с другой стороны, точно знает, что ему надо с точки зрения получения налогов. Может быть, тут все логично. Разговор о том, что я уже заплатил НДФЛ, отложил деньги в банк, и откуда опять налог? Потому что у вас денег в банке-то больше становится. Пусть банк платит налог с оборота моих средств, пишет Андрей 676. Он, наверное, не знает, что банк и так это платит. Я так подозреваю.
0: Нет, банк не всегда является налоговым агентом. Зачастую из-за сложности расчета и опять-таки из-за того, что банк не знает о других ваших доходах, это делается через уведомление налогового органа.
1: Дай, говорит государство, пишет Давид. Интересно, хоть раз в жизни будет, возьми. Вы на улицу не выходите, Давид. Вы в поликлинике, в школу не попадаете никогда в жизни. Вы же говорите, хоть раз в жизни. Пусть будет, возьми. Не существует истории с защитой границ, вот это вот все. Государство точно знает, какой вычет за медицину мне положен, но выплачивает по заявлению, пишет Андрей 851, а государство точно знает, какой, например, мне положен вычет?
0: Нет, конечно. У вас есть лимит на этот вычет, он, кстати, к сожалению, не очень большой, 125 тысяч рублей, но государство же не знает, в какую частную клинику вы ходили, что вы лечили, сколько денег вы потратили.
1: Сейчас вам скажут, они же налоговая наблюдает, значит, знает.
0: Когда налоговая целиком все будет мониторить, все ваши транзакции, а пока это не так, то тогда, возможно, налоговая будет знать.
2: Пока дальше. Не признаются просто.
1: Вот есть такое ощущение. Николай пишет, и вот вам это прокомментировать, Дмитрий Артеменко, надо. Некое физическое лицо, тут уже сразу возникает вопрос, некое физическое лицо вводит изменения налогов, а я не хочу, и в чем разница? Почему одно физическое лицо принимает решение, а другое не может его оспорить?
2: Ну, в данном случае это не физическое лицо, это орган, да, соответственно, который так или иначе проходит все соответствующие стадии, да, то есть вот и это все будет приниматься через изменения в законодательство. Поэтому здесь говорить о том, что это физическое лицо, наверное, не совсем корректно. Вопрос в том, что, ну, как бы налоговое бремя, оно существует. И действительно, только смерть, перефразировав, да, она избавит нас от налогов, и то не всегда, потому что действительно, ну, в данном случае... это расходы наших наследников.
1: 445-й продолжает. Ну, нет, вот такие споры, они же всегда... Органом управляет физическое лицо. Ну, не физическое лицо принимает решение. Ну, вы же понимаете, то есть это то есть это работает государственная система. Пусть даже во главе ее стоит некое физическое лицо. Не слишком ли много налогов, сборов, пошлин, тарифов мы платим и нам инициировали? Виталий говорит, пол зарплаты в бюджет и, видимо, полагает, что это много.
0: Но это действительно много, если принять во внимание сумму страховых взносов, о которых уже сейчас говорили, да, да, там наоборот регрессивная шкала от 30 до 15%, но тем не менее, даже если взять на большую зарплату эффективную ставку, там, допустим, 17%, можно прибавить эти 17% к своему НДФЛ и понять, сколько с вашей зарплаты получает государство. Но... Вот опять-таки вспоминали Францию, там в общую сумму налога действительно входит на любые доходы, в том числе, когда вы имущество продаете, в том числе вот эти социальные платежи, отдельные, не помню, 17, что ли, сколько-то процентов. А в нашей действительности вы с дивидендов, с продажи квартиры и так далее, социальных взносов не платите. Социальные взносы у нас идут только с заработной платы, ну, если по гражданскому договору работать.
1: То есть вы как перспективы описываете?
0: Не дай бог.
1: Почему же размер вычетов не пересматривают так много лет, пишет Наталья 709, и, наверное, это действительно вопрос. А мы, видимо, в налогообложении ориентируемся на недружественные и немногополярные страны Европы, пишет Виталий 618. Есть какое-то понимание того, на что похожа наша налоговая система, Дмитрий Артеменко?
2: Ну, наша налоговая система, это как бы вот, ну, продолжение советской системы обложения доходов. Потому что предполагается, что с точки зрения как бы социального равенства часть расходов по медицине, пенсионному обеспечению берет на себя работодатель в виде вот этих взносов, да, в соответствующие фонды, чего нет в странах развитого капитализма, где это все делает сам работник исключительно по собственному усмотрению, что называется, да, у нас все-таки, ну, та же система СИМАШКО, которая у нас была, да, финансирование здравоохранения, она предполагала, что конституционное право на жизнь государства, в том числе путем поддержания уровня здоровья, да, и лечения, как бы государство нам может обеспечить. Поэтому, на мой взгляд, ну, как бы сказать, что у нас прям уникальная система, наверное, нет. Но налоговые платежи, вернее, налоговые вычеты, да, они, безусловно, нуждаются в дальнейшей проработке.
1: Последние минуты. Начинаем подводить итоги. Проголосовать, пишет 492-й. Давайте, раз 492-й хочет проголосовать, вот прямо сейчас заходите на сайт. У вас есть 20 секунд, заходите через Telegram, через Макс, голосуйте, и вот через 20 секунд начну подводить итоги. Надо у других взять, пишет Антон 676, которые в наличии, государство их не видит. Как много тех, кого государство не видит, если вот буквально парой слов?
0: К сожалению, не могу сказать, какова статистика, сколько сейчас.
2: Я думаю, государство видит всех.
1: Вот так. Смотрите, значит, результаты голосования. Давайте разберемся. Мы попытались выяснить, какова доля тех, кто поддерживает этот подход. Ну, вроде как, с богатых больше денег возьмут. Может быть, и с нас чуть-чуть. Ну вот, поддерживают, и какова доля тех, кого это коснется? Как думаете, поддерживающих сколько, Людмила Круглова?
0: Ну, не знаю, я думаю, что меньше 50%.
1: Меньше 50%, Дмитрий Артеменко?
2: Я думаю, что большинство.
1: 15%, на самом деле, точнее 14% поддерживают, соответственно, 73% не поддерживают. Теперь доля тех, которые полагают, что это их напрямую коснется. Ну, тут вы уже догадались, наверное, по доле, но...
0: Ну, тут, да, наверное, процентов 10-15%.
1: Меня коснется, полагает 44% да. Аудитории. Как думаете, Дмитрий Артеменко?
2: Я думаю...
1: Люди ошибаются? Как это объяснить?
2: Я думаю, что наши люди, думая как бы крепким умом, подразумевают, что рано или поздно их это тоже коснется.
1: Или это признание в том, что они не так бедны, как рассказывают?
2: Может быть.
1: Вообще, это последний, наверное, вопрос для обсуждения. Мы довольно часто говорим о том, что, ну, бедные, бедные. Это преуменьшение, преувеличение или это реальность, Людмила Круглова?
0: Я боюсь, что если посмотреть на среднестатистического гражданина Российской Федерации, ну, если не бедные, то не сказать, что сильно состоятельные. Я думаю, так.
1: Ну, то есть на троечку. Да. Примерно так. Дмитрий Артеменко?
2: Ну, я думаю, что где-то так же.
1: На троечку. То есть мы не бедные, мы не богатые, мы такие крепкие середняки.
0: Ну, помните, 13% это 90% от всего дохода. Ну, то есть большинство зарабатывает меньше 200 тысяч рублей.
1: Людмила Круглова, руководитель налогового направления в компании «Томашевский и партнеры». Дмитрий Артеменко, профессор финансового университета. Программа «Своя правда». Всем спасибо. Благодарю.
0: Спасибо.
2: Спасибо, коллеги.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент США назвал переговоры со Си Цзиньпином очень продуктивными. Дональд Трамп счел их такими как для Вашингтона, так и для Пекина. Оценку состоявшейся встречи с председателем КНР глава Белого дома дал в своей соцсети True Social. Произойдут грандиозные вещи. Как и почти всем остальным, Си Цзиньпину, кажется, понравилось использовать гораздо более точное и важное название «суперинтеллект» вместо неточного «искусственного интеллекта», говорится в публикации. Председатель КНР находится с государственным визитом в США с 24 сентября. Основная часть переговоров лидеров двух стран прошла накануне, пока стороны не опубликовали подробную информацию об их итогах. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Сочи. Он временно не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения в течение дня действовали в воздушных гаванях Калуги, Казани, Нижнекамска, Перми, Чебоксар, Ульяновска, Пензы и Саранска, а также во Внукове и Домодедове. Минэкономразвития заявили, что россияне путешествуют в 11 раз реже американцев. На это указал глава ведомства Максим Решетников. Он подчеркнул, что такие цифры говорят о большом нераскрытом потенциале внутреннего туризма. За прошлый год число поездок по России выросло на 2% и достигло 92 миллионов. При этом путешествуют россияне пока мало. На одного жителя приходится около 0,63 поездки в год. Для сравнения, в США этот показатель около 7%. В Японии почти 10, отметил министр экономического развития. Решетников на лекции для студентов Российского государственного университета туризма и сервиса также сообщил, что выездной турпоток в прошлом году рос активнее внутреннего почти на 9%, до 30 миллионов поездок. В лидерах оказались Турция, Абхазия, Казахстан, а наибольший прирост показали Китай, Египет и Вьетнам. Столичные школы и детские сады подготовили к отопительному сезону. Работы были завершены в установленный срок до 25 августа, уточнил заммэра столицы Петр Бирюков. Он добавил, что подготовка образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду находится на особом контроле, поскольку тепло в эти здания подается в первую очередь. В среду Сергей Собянин сообщил о готовности столицы к отопительному сезону в своем канале. В мессенджере Макс мэр Москвы написал, что городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных сетей и оборудования. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник 12 рублей 56 копеек. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 95 рублей 87 копеек. И час столицы пасмурно, дождь около плюс 12 градусов. Атмосферное давление существенно выше нормы 754 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
11: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Города, экология и воображаемые катастрофы. Пример Лос-Анджелеса. В эфире исследовательница в области социально-экономической географии и экономики изменения климата Виктория Мызникова, переводчик-журналист, независимый исследователь Дмитрий Райдер и кандидат исторических наук Тимофей Раков. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
12: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о насущных проблемах, о том, что нас волнует, то, что нас интересует. Обсуждаем с вами вместе. Пытаемся найти выход и в какой-то степени формулируем наше общественное мнение, чтобы оно передалось туда, наверх, к нашим, так сказать, руководителям, чтобы они услышали, что действительно мы думаем о том или ином события в жизни нашей страны или о каких-то тенденциях, которые нас тревожат как со знаком плюс, так и со знаком минус. У нас передача, конечно же, «Диалог». СМС-портал 925-888-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. А лучше прямого эфира ничего быть не может. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал. В Дзене мы, конечно же, в Максе, в ВКонтакте. Пожалуйста, где вам удобнее, заходите, присоединяйтесь. Ваше мнение очень-очень ценно для нас. Собственно говоря, передачи делаются именно для того, чтобы узнать ваше мнение. Ну и само название нашей радиостанции, по-моему, более чем красноречиво говорит о нашем профессиональном кредо. Я сегодня предложу вам несколько тем. Может быть, в конце сделаю определенный анонс на вторник, когда будет очередная передача «Отбой», потому что тем очень много, хочется все обсудить, они буквально, знаете, наваливаются друг за другом, каждая кажется очень-очень важной, ну, приходится выбирать, и самое главное, без суеты, я думаю, что мы с Божьей помощью успеем все обсудить к нашему общему удовольствию. Сегодня в 8 часов, как я уже говорил, на передачу «Америка Лайт» приедет Грег Вайнер. Я надеюсь, что все будет нормально. Так что вот Николай как раз предваряет. Так что 3 часа мы с вами будем вместе, уважаемые радиослушатели. 2 часа будем обсуждать в основном нашу внутреннюю повестку. А «Америка Лайт» своим чередом. И Грег Вайнер привез кучу нам новостей непосредственно, вот что значит живых, как говорится, то, что он потрогал, очень смешные ситуации он попадал, расскажет все сам, собственно говоря, вы знаете, те, кто слушал, Грег Вайнер, прекрасный рассказчик, американский журналист. Я хочу вам напомнить, что когда я работал в Нью-Йорке, будучи собственным корреспондентом одной нашей крупной газеты, который мне так и не выплатил зарплату за 6 месяцев, ну да ладно, кто помнит старое, ничего. Вот, я как раз тогда был на радиостанции, это была русскоязычная радиостанция «Надежда», потом «Радио 900» называлось там по-разному, где Грег Вайнер уже вел передачи о России на тот момент.
15: назывались они «Контакт», «Back in USSR» такие были. Но вот он был уже американский как бы журналист, а я был российский журналист. И, кстати, вы знаете, я вот сопоставляю сейчас эфиры, то, что мы говорим, в принципе, в риторике и Грега, и моей ничего особо не изменилось. Мы точно так же и здесь сейчас, уже когда я веду эту передачу, а Грег как бы гость, американский журналист. Вот мы, собственно говоря, продолжаем эту уже почти 30-летнюю традицию. Я вообще-то, если честно, даже и не знаю, есть ли что-то подобное в нашей профессии, по крайней мере, у нас в стране, чтобы вот так вот на протяжении десятилетий в Нью-Йорке, потом в Москве, два журналиста, гражданин России и гражданин Америки, вели передачу, цель которой, в принципе, очень простая. Не дать нашим странам поссориться, благожелательно высказываться о стране, о культуре, о народах и, конечно же, критиковать политиков, критиковать, не давать им покоя, чтобы они, что называется, были у нас всегда в тонусе. Так, Санкт-Петербург, опять у нас болельщики «Зенита» прорываются. Ну что ж, хорошо. Сухарики пишет, Грег уже купился, но, уважаемые радиослушатели, все послушайте, все, как говорится, спросите у самого Грега, к чему я буду вам, как говорится, говорить, тем более понятия не имею, не знаю, так сказать, что у него сейчас творится с его айфонами и со всем остальным. Он всегда приходит, у него несколько телефонов, они у него, так сказать, из всяких карманов торчат. Ну, я в этом отношении очень, знаете, консервативно. У меня один китайский смартфон, и у меня одна некредитная дебетная карточка, так что мне гораздо, наверное, проще живется. Начну я нашу передачу с грустного события, с грустной новости. Скончалась Марина Влади. Марина Влади, вдова Владимира Высоцкого, французская актриса, певица, музыкант, продюсер русского происхождения. Но я, безусловно, сейчас не хочу обсуждать творческий путь этой замечательной женщины и замечательной актрисы. У нас передача просто другого плана, другого характера. Мы больше все-таки общественно-политическая передача. Я немножко буду говорить о других вещах, и я бы хотел, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, присоединились. Мне интересно, поддерживаете ли вы вот ракурс, под которым я бы хотел сейчас рассмотреть вот и жизнь, и деятельность этой замечательной женщины, замечательной актрисы. Я помню еще к 60-е годы конец, когда она совершенно блистательно снялась в фильме, сыграла такую очаровательную ведьмочку. Это было целое, так сказать, явление все-таки такое. Она говорила по-русски, как вы знаете, несмотря на то, что родилась во Франции. Она, мы говорим, что это дочь эмигранта. Вы знаете, здесь немножко я бы уточнил некоторые моменты. Дело в том, что ее отец, оперный певец Поляков Байдаров, он переехал во время Первой мировой войны, а не после революции. И он переехал туда для того, чтобы сражаться. Сражаться на полях Первой мировой войны, потому что его в России не брали в силу там семейных обстоятельств, он был достаточно такой, значит, семейный статус не позволял этого, и он фактически вот добровольцем поехал в другую страну, чтобы воевать, ну, на стороне Антанты, на стороне союзников на тот момент России против Германии, Австро-Венгрии. Ну, а потом уже события закрутились, и, конечно же, он остался там, и с его профессией, с его профессиональным, так сказать, с его навыками, он достаточно быстро там нашел себе работу, и вот, так сказать, многодетная появилась, многодетная семья, соответственно, вы знаете, у Марины Влади было 4, если мне память не изменяет, 4 сестры, причем Марина Влади была, по-моему, самая младшая, вот что любопытно, вот, так что здесь, конечно же, это была очень такая большая русская семья там в Париже, ну, таких было много, Поляковы, Байдаровы, так называемые. Что я бы хотел сказать? Дело в том, что вот посмотрите, Марина Влади, очень сложная ситуация, очень сложный период жизни. Это был Советский Союз. Сам факт общения с людьми на родине, он был достаточно затруднительным во всех отношениях. И я думаю, что старшее поколение, вы прекрасно помните, ну, фактически весь Союз следил за этим романом, очень неожиданным для всех нас. Безусловно, народный любимец Высоцкий, и, конечно же, Марину Влади мы принимали как свою родную, как русскую женщину, вне всякого сомнения. И она всеми, как говорится, своими поступками давала это понять. Для того, чтобы быть рядом с Владимиром Семеновичем, она даже вступила в Компартию, хотя, конечно, в своих взглядах была достаточно далека от всего этого. Но, тем не менее, она постоянно поддерживала связи с родиной. Это была потребность не отрываться от своих корней. Это, конечно же, в какой-то степени такое отношение дворянки, настоящей аристократки к этому. И я бы хотел сравнить сейчас вот с нынешней нашей ситуацией, потому что у нас тоже есть так называемые деятели культуры, есть тоже так называемые звездочки, старлетки, есть, и я не знаю, кто угодно, которые с такой легкостью расстаются со своей стороной, под своим, так сказать, надуманным предлогом. Типа того, что я не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями. Вы помните этот нонсенс, который говорили некоторые, ну, абсолютно недоразвитые особи, которых сейчас, слава богу, здесь нет у нас. И вот я вот сравниваю с жизнью Марины Влади. Когда приехать сюда, получить визу, была проблема. Телефонный разговор, это была проблема. Были очень большие трудности в семье, связанные с алкоголизмом. И, так сказать, просто состояние здоровья человека было достаточно, вот это все было очень сложно. И, тем не менее, она поддерживала всячески, более того, старалась поддерживать культурные связи, вкладывалась в них, развивала. Вряд ли она надеялась на то, что каким-то образом Советский Союз отойдет от догматов социализма. Она была верующим человеком глубоко, как, собственно говоря, вся семья. Но, тем не менее, вот эта потребность быть на родине, общаться, быть в постоянном контакте, она не покидала этих людей, которые, еще раз хочу повторить, родились во Франции. Они она француженка, безусловно. Но вот есть, было это какое-то такое, знаете, это звездочка такая, я не знаю, кусочек золота, который Господь Бог заронил в их души, который, безусловно, вытягивал, притягивал этих людей обратно на родину. Они не мыслили себя вне своей исторической родины. То же самое можно сказать о многих людях. Была трагедия Рахманинова, который стремился попасть обратно. Вынужден был, тоже уехал после революции. Как вы знаете, до 1943 года он прожил в Соединенных Штатах Америки, там и был похоронен. Я был на кладбище в Апер-Нью-Йорке, видел эту очень скромную могилу. Я не хочу забегать вперед, но я искренне надеюсь, что все-таки останки великого русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова, они все-таки вернутся на родину, как он, собственно говоря, и завещал. Надеюсь, что это можно будет сделать со временем. Но в любом случае, в наше время мы знаем историю Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича, которых в буквальном смысле слова выдворили из Союза, но как только появилась маленькая возможность, маленькая щелочка приоткрылась, эти люди были здесь, они приехали сюда, хотя мы сами прекрасно понимаем, что и материально, и, так сказать, социально они были настолько встроены в эстеблишмент и в культурную жизнь не то, что там Европа, а всего мира, но, тем не менее, они выбрали, опять возвращались. И вот посмотрите, что происходит с теми людьми, которые сейчас, вот особенно после начала специальной военной операции, люди, которые, ну, простите меня, даже и ногтя не стоят этих людей, о которых вот я сейчас говорил, которые даже, наверное, не имеют права и произносить-то имена этих великих людей, которых сейчас уже с нами нет. Вот, тем не менее, они достаточно быстро расстались со своей родиной сейчас. Ну, простите, иначе не могу сказать, ездят, шакалят по всему миру, зарабатывая, так сказать, свои 30 серебряников, и совершенно вроде бы и не скучают, вроде бы ничего. Вот кто эти люди вообще? Каким образом получилось, что мы в свое время отдавали им должное, отмечали даже талант некоторых из них? Но когда ты смотришь в перспективе исторической и видишь, что из себя эти люди представляют по сравнению действительно с великими людьми, и не только как артисты, не только как художники, но и как личности, как граждане своей страны, как люди по духу русские, самых разных национальностей, тем не менее, которые не мыслили себя вне своей родины и не сдавались, и никогда, собственно говоря, всегда стремились все-таки сделать что-то позитивное, хорошее. Сергей Рахманинов до последнего времени радовался, когда была победа уже. Он дожил до Сталинградской битвы, и до этого он вот в 2 года войны он собирал, так сказать, делал все возможное, чтобы посылать посылки, соответственно, так сказать, помогал нашему фронту, состоял в комитете поддержки Советского Союза тогда. Эти люди, тем не менее, забыв обо всем, хотя, да, действительно, после революции трагически складывалась их судьба, я имею в виду социалистическую революцию 17-го года. И в конечном итоге, конечно, они, вот, так сказать, сейчас они являются таким, в моем понимании, ну, своеобразным образцом, что ли, тех, вот этой гражданской своей позиции. Неужели этого больше у нас нет? Неужели сейчас, ну, какая-то вилочка где-нибудь на Кипре или какой-нибудь, так сказать, домик с видом на непонятно что и бокал виски с сигарой, Это все, что сейчас нужно этим людям, которые в свое время, ну, достаточно серьезно заявили о себе в нашей культурной жизни, претендовали даже на какой-то статус определенный, конкретный. Ну, фамилии, да, конечно, можно назвать это, и, конечно же, и Галкин Пугачева, конечно же, это Гребенщиков, конечно, это Макаревич, многие-многие другие сейчас. Сейчас по всему видно, что вот особенно после успехов наших вооруженных сил там, мы видим, что все-таки постепенно, ну, военно-техническая составляющая подходит к концу. Я думаю, что, конечно же, это уже вопрос времени сейчас, не сомневаюсь ни на одну секунду. Но поверьте мне, наступит время в самое ближайшее, буквально, так сказать, в самом недалеком будущем. Когда эти люди, которые в свое время предали свою родину, я сейчас говорю слово предательство не в юридическом и не в политическом смысле. Я ни в коей мере не хочу осуждать этих людей, в конце концов, они вольны, так сказать, поступать. Я говорю в этическом, в моральном, в нравственном, вот в этом смысле я говорю. И когда я провожу параллели с историческими личностями, я, конечно, прежде всего опираюсь вот именно на этот, на моральный аспект, нравственный аспект. Они потянутся обратно, они приедут обратно. Что вы думаете по этому поводу? Неужели мы совершенно спокойны?

0: ну, вот Санкт-Петербург не дает, как говорится, покоя. А вы знаете, кто на машине из Ленинграда в Москву привез Ростроповича в 1991 году? За рулем был Владимир Владимирович. Наверное, вы имеете в виду Маяковского Владимира Владимировича? Григорий, я не понимаю вас что-то. Слушаю вас.
1: Добрый день, Рафаэл. Меня Денис зовут, но рад вас слышать именно в это время.
0: Спасибо.
1: Все с утра, спасибо. С утра. Давайте вначале о Владе, а потом уже как бы как это, о больном.
0: Пожалуйста.
1: Ну, касаемо ее, то лучше, чем и Высоцкий, о ней, конечно, никто не сказал, что куда мне до нее, она была в Париже, и я вчера узнал не только в нем одном. И фактически, ну, он, скажем так, в нашем российском, русском, советском генотипе ее, как это, отразил, запечатлел, мы теперь понимаем, кто она. Я даже, честно, ни одно, фильмы не помню, что смотрел ее, но именно вот эта песня его, как бы, когда он к ней обращается, это для меня, ну, много значит, для понимания. То есть, да, у них было сложно, да, там, мы не будем касаться, все, как бы, ну, если они, были они счастливы, ну, дай бог, чтобы их там
0: нанесли. Ну, были счастливы, это точно, и Марина, и Владимир говорили об этом совершенно конкретно. Есть просто видеоматериалы об этом.
1: Рафаэл, я не спорю, то есть, да, все, мы запомним их действительно счастливыми. Ну, а что касаемо родилась в Париже, ну, я могу вам привести. В Париже родился еще такой один товарищ, как Владимир Владимирович Познер, понимаете? Угу. Мы не будем о нем там дольше говорить. И опять же, как бы, Владиш, по-моему, в отличие от той же, как бы, бабы Брыльской, ничего ж не сказала в адрес России после 24 февраля.
0: Нет, ничего.
1: То есть, как бы, вот это...
0: Публично, по крайней мере, нет.
1: Да, но для меня это достойно уважения. А что касаемо вот этих певцов и всех остальных наших актеров, ну, извините, а они уже возвращаются. Тот же Бурковский, вот что там наговорил, он, оказывается, играет в наших фильмах. Тот же Козловский, тот же, как вот, Серебряков.
0: Серебряков, да, совершенно верно. Да,
1: и там, понимаете, их... А, Рева тут было недели три или четыре, я же упал, когда в Москве все были эти остановки им завешаны. То есть, да, понимаете, их миллион. Это же вопрос не к ним, это вопрос продюсер, ну, кто их вытягивает.
0: Ясно. Я понял, спасибо. Да. Спасибо, да. Спасибо вам большое, да. Вы знаете, я позволю себе даже сказать сейчас немножко и по-другому. Это не вопрос даже к продюсерам, если честно. Это вопрос к нам. Неужели вот вы, уважаемые радиослушатели, зная об этом, ну, я еще раз говорю, это моя оценка личностная, это нравственное, моральное предательство своей родины. Я сейчас ни в коей мере не хочу юридическую, политическую составляющую привносить. Неужели вы потратите свои деньги и пойдете на их концерт? Неужели вы... Ведь вы же прекрасно... Я, ну, так сказать, опять же, я высказываю свое мнение. Знаете, очень легко говорить. Но вы же знаете. Я не буду, так сказать, оперировать под такими, так сказать, фразами. А я скажу, ну, что называется, мое мнение по этому поводу. Вы же понимаете, что они возвращаются-то сюда. Именно опять на охоту. Чтобы заработать деньги, а чтобы опять свалить туда. Они здесь не живут, они не являются нашими гражданами. Они, может быть, там сохранили паспорта какие-то, это, но эти люди уже давным-давно живут в совершенно другой парадигме. И поверьте, я еще вот когда был в Америке, я слышал, что эти люди говорят там на ломаном английском языке американцам. Особенно, когда они думают, что их никто не слышит с родины. Что они говорят о России, как они это все представляют. Так что вот я думаю, я просто призываю к тому, что когда наступит определение, я специально сейчас не хочу слишком много фамилий называть, у каждого, может быть, есть свой взгляд на эти вещи, кто-то считает, кто-то не считает, здесь вопрос не в этом. Но вот еще раз, зная вот о подобном безнравственном поступке в отношении Родины, о таком безнравственном поступке в отношении наших солдат, ребят, которые свою жизнь кладут там, вы пойдете на их концерты? Вы будете их слушать, вы будете платить деньги, чтобы они потом все это быстро-быстро-быстро поменяли на доллары и опять быстро-быстро-быстро слиняли туда, куда-нибудь в район Майами, как это периодически делает, допустим, дочка нашей народной артистки. Я вот думаю, что здесь вопросы к менеджерам, это мы сами видим, так сказать, что с продюсерами, с менеджерами там отдельный разговор. То, что эти люди... так, мягко говоря, не соответствует моменту, это, я думаю, уже всем тоже понятно. Это мы, понимаете? Эти люди понимают только кассу. Вот язык кассы, числительный, количественный в основном. Слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Олег, ну вот, да, у всех разный статус там. Тот же Ходорковский, он экстремист.

0: террорист, а не просто иноагент.
1: Да.
0: Ну, тоже непонятно, какое положение у вот такой блатной израильской журналистки Собчак.
1: Да.
0: То есть здесь очень много таких, такой серой зоны.
1: Но я говорю вот, сейчас об артистах, я вот сейчас об этом говорю. Ходорковский, ну, он артист, но он другого жанра. Он, как говорится,
0: да.
1: по заказным убийствам. Это у
0: да.
1: него, да, вместе с Невзлиным. Так что здесь просто я говорю именно об артистах, да. Пожалуйста.
0: Скорее менеджер, да. Ну вот группу Би-2, у которой раньше были, в принципе, неплохие песни когда-то, но их, по-моему,
1: иноагенты втором... они тоже, да.
0: Да, иноагенты, вот их освистали же в Новосибирске на стадионе.
1: Совершенно верно. 22... И салют новосибирцам, молодцы ребята.
0: Да, то есть здесь люди все-таки как-то, ну, реагируют.
1: Реагируют, и на концерты, я, спасибо. Вы еще хотите сказать что-то, Олег? Да, да, спасибо. И то же самое было с концертами, которые Серебряков, Сарапопорт, Ксении пытались давать вот в Ярославле, по-моему, очень принципиально себя повели люди, потом были они отменены. Ну, потому что это самое обыкновенное, знаете, такая легкая, но русофобия. Знаете, это такой... с налетом такого опломба, так сказать, я вот так сверху смотрю на вас, на всех, и мне тут чего-то не нравится вообще, вот потому что. А Серебряков совершенно, сейчас он, кстати, у нас играет в фильмах, он даже «Войну и мир», вроде бы даже старого Волконского будет играть, хотя мне просто непонятно, каким образом человек вообще, как говорится, вошел в обойму. Это его были конкретные слова, которые говорил, что здесь насилие, хамство, это он о России говорил. Я еще раз хочу повторить, не о режиме. Кто, я, мы с вами же здесь уже, по-моему, достаточно определенно высказали свое мнение. Конечно, надо критиковать власть. Конечно, надо критиковать чиновников. Всех мы здесь, и мы здесь открыто говорим. Но когда ты открываешь свой поганый рот и начинаешь хулить свою родину, Россия, он сказал так, что Россия страна хамства, вот у него, понимаете? Вот у него такое вот хамство, понимаете? Вот когда американцы убивают детей, это не хамство, это что вы, это культура такая. У нас, понимаете, это цивилизация. А мы вот такие вот хамы, вот понимаете, вот мы как раз на улице плюемся. Вот такие вот мы, вот такие вот это. Вот понимаете, вот об этом речь идет. Григорий Санкт-Петербурга пишет, признаюсь честно, на ДТ бы я пошел. Нет, я бы не пошел, хотя мне, признаться, я был очень удивлен, когда Шевчук высказал свою, так сказать, позицию по этому поводу. Ну, это, наверное, уже возрастное что-то, мне так кажется. Слушаю вас. Пожалуйста, говорите. Простите, пожалуйста, перезвоните. Почему-то вы не говорите. Слушаю вас. Да. Да что ж такое? Ну-ка, давайте еще попробуем. Да, слушаю вас.
2: Добрый день, Михаил Ильич.
1: Да.
2: Геннадий,
1: да.
2: Москва.
1: Да, смотрите, Геннадий.
2: Ведь кто-то им позволяет сюда возвращаться. Понимаете? Не мы. Мы-то понятно, что там не ходим на концерты, и мы против, да, но кто-то их сюда... То есть они знают, они чувствуют, что могут приехать, кто-то их там поддерживает.
1: Вы это знаете, вопрос, я хочу вам сказать, извините, пожалуйста, я просто да. хочу уточнить. У них паспорта, их нельзя задержать, они имеют, они же не там...
2: Ну, слушайте, ну, да. слушайте, ну, когда нужно, тогда можно, понимаете, вот в чем дело. У нас, к сожалению, они, знаете, как приезжают сюда, потому что у нас очень много мимикрировавших. Понимаете, которые вот, ну, прикидываются.
1: Да, много, это точно.
2: Причем во власти сидят. То есть, не это не... И они, то есть, это вот для них, это, для этих, как иноагентов, которые сюда приезжают, для них это пример, да. Если ты выехал, то есть, уже там, я не знаю, там, до уровня президента, указ, все, до свидания, парень. Лишен
1: ну, гражданства, вот, все, простите, да, извините, нет. извините, пожалуйста, я вот вам просто, у нас диалог просто, чтобы да. получился. Ну, а, естественно, а как будет реакция, когда, допустим, так сказать, Примадонне, очень-очень ответственный человек, это же целый пресс-секретарь президента, рученьки целует, понимаете? Вот, рученьки целует, так сказать, вот, а какое же отношение? А у нас же, оказывается, там, у нас тут, оказывается, эти певички, они тут весь Советский Союз содержали, понимаете, в чем дело? Конечно, двусмысленно, вот то, о чем вы говорите. Да, пожалуйста, продолжайте.
2: И, понимаете, и самое главное то, что не прислушивается, то есть, к людям, да, простым людям, вот. Ну, хорошо, есть и раз в акции, которые там в Новосибирске, да, там вот это, там, в Ярославле, как бы.
1: Я понял вас, извините, уже подходит, да, уже подходит, да, у нас перерыв, да.
2: Так что, мое
1: понятно.
2: Мнение, слушайте, тут надо работать с местом.
1: Согласен, и, согласен. Мы продолжим да, разговор, местное. Продолжим этот разговор, уважаемые радиослушатели, тема «Дежутрепеща». Сейчас время новостей, пожалуйста, послушайте то, что приготовили вам мои коллеги, а после этого опять продолжим на эту тему. Я вижу по вашей реакции, нужно поговорить еще.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Культура способна налаживать связи через любые противоречия и санкции. Она служит незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические и экономические контакты заморожены, отметил Владимир Путин. Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию с другими странами в сфере культуры и готова делиться своими успешными практиками, сказал президент в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. По его словам, Российская Федерация строит культуру не как привилегию, а как право и возможность для каждого. Глава государства добавил, что стране нужны режиссеры, кураторы и специалисты, которые понимают искусство и чувствуют современную аудиторию. Референдум о нейтралитете не позволит Швейцарии ужесточить санкции против России. Ограничения не смогут утвердить без одобрения Совбеза ООН или сотрудничества с военными альянсами, как НАТО. В настоящее время у правительства есть определенная свобода действий, и Кабмин этим пользуется, пояснили в Бернском университете в комментарии изданию «Политику». Сейчас Швейцария сохраняет за собой право самостоятельно менять или отказываться от нейтрального статуса. Референдум в стране назначен на 27 сентября. В Керченском проливе завершили откачку мазута из двух затонувших судов. Выполнение работ подтвердила спецкомиссия, в состав которой вошли представители Росприроднадзора, МЧС и Морспасслужбы. Подъем затонувших фрагментов танкеров будет осуществлен уполномоченными службами и ведомствами в штатном режиме, отмечается на сайте правительства. Два танкера потерпели крушение 15 декабря 2024 года. Они перевозили более 9 тысяч тонн мазута. В результате происшествия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Татьяна Голикова заявила об увеличении числа зрителей российских фильмов в прокате. Их доля по итогам 9 месяцев этого года составила 77%. Санкции, введенные недружественными государствами, не только не достигли цели отменить русскую культуру, но и послужили стимулом для ее развития. Например, существенно возросло российское кинопроизводство, которое заняло значительную часть в прокате, отметила вице-премьер. По ее словам, ограничения также дали импульс развитию международной дистрибуции отечественной киноиндустрии на новых рынках. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, небольшой дождь, ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10 градусов. Утром в субботу до плюс 14-15. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара». Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Я ведущий этой передачи теперь. Здесь мы с вами обсуждаем животрепещущие темы, в основном в нашей внутренней политике, внутреннего нашего состояния. Говорим о том, что нам помогает жить в нашей стране, а что мешает откровенно. Да, ну вот цитата Серебрякова я здесь специально подозвал. В России национальная идея является сила, наглость и хамство. Вот это наша национальная идея. Вот. Вот такое вот. Это детей он увез, значит, соответственно. К сожалению, здесь бы я их детей не охранял бы и не изолировал бы от хамства и агрессии, не защитить. Это в воздухе. Хам победил. Это про нас. Вот. Забор ему не нравится. Он давал это интервью Юрию Дудю. То же самое иноагенту и, так сказать, негодяю тому еще. Человек, который является преступником. И, по-моему, он причислен уже, так сказать, как террорист. Ну, по крайней мере, иноагента это уже точно. Так, Николай, я не совсем понял, что вы имеете в виду, куда можно, тогда и можно, когда можно, что-то непонятное такое. Александр пишет, Минкультура выдает им разрешение на проведение концертов. Почему, Александр? А потому что у нас такой министр культуры, госпожа Любимова. Помните, да, ее с маечкой, это, что мне все, а дальше нецензурно у нас идет. Это вот к вопросу, кстати, о нашей предыдущей передаче, где мы с вами обсуждали, почему нецензурно выражаются наши, так сказать, детишки и наши подростки, особенно, как ни странно, девушки. А вот у нас девушка, министр культуры, госпожа Любимова, на майке написано «Мне все». Это она выложила сама, она даже не стеснялась. Ну, конечно, когда она уже не была министром культуры. Но мне интересно, ради одного этого, кто ее рекомендовал на эту должность? Отсюда у нас и такая поддержка вот Богомоловым, вот таким, вот этим всем деятелям культуры. Отсюда ей разрешение дают. Отсюда и разрешение, и приглашение актера Серебрякова. Кстати, неплохой актер, я ни в коей мере не хочу сейчас говорить. Но почему этот человек, который оскорбил нашу страну, будучи сам, кстати, ее гражданином, когда у него ничего не получилось за рубежом, и максимум, что ему там удавалось играть, это опять эту преступную криминальную алкашню, позорил, так сказать, свою страну уже вот таким образом за 30 серебряников свои, вернулся сюда, а ему здесь дают роль не кого-нибудь, а в нашей классике «Война и мир». Я не знаю, я надеюсь, не утвердят это все, но, по крайней мере, есть информация, что он будет играть Волконского-старшего. Я не говорю о въезде, я не говорю о том, где пускай хочет живет, здесь живет, это он, человек, это он русский человек, он родился здесь. Никто не имеет права запрещать это. Но пообъясните, почему на государственные деньги мы спонсируем людей, которые оскорбляют нашу страну. И делаем мы это на официальном уровне, вернее, позволяем это делать. А Министерство культуры считает, что так и должно быть, понимаете? А что у нас на телевидении, что ли, не будет, и не было таких у нас бывших ведущих вечернего шоу, которые тоже, как выразился господин Песков, они испугались, они пугливые такие. На вечеринке влажные, с голыми задницами ходить, это они не пугаются. Дверьми они там ошибаются, это у них все нормально. А вот здесь вот они испугались такие все. Мне кажется, что что-то здесь нужно все-таки подправить в этой консерватории. Как вы думаете, уважаемые радиослушатели? Слушаю вас.
3: Добрый вечер, Рафаэль. Добрый. Рада, что с вами и вечером можно на очень интересные темы поговорить. Вот вы начали передачу с Марины Влади, да, и вот ее родители-эмигранты. Вот, я считаю, что тех иммигрантов, которые уехали после революции, нельзя совершенно сравнивать с вот этими релокантами современными. Ведь те были вынуждены уехать, да, там непонятно, они вплоть до смерти могли, значит, то есть угроза была. И вот Куприн сам говорил, что в 37-м году он вернулся и сказал, что я бы пешком пошел, понимаете? Да. Ни одного слова не было в сторону России сказано никем из вот этих вот наших дворян, интеллигенции того времени.
2: Потому что это были, да, это были русские люди, это были патриоты, да, настоящие патриоты.
3: Да, они тосковали. Вертинского вспомним, да?
2: Да, вернулся тоже во время войны.
3: То, что сегодняшние товарищи, не товарищи, вернее, уехали, то здесь удивление и какой-то, знаете, испанский стыд за них. как так, вы здесь, вас взрастили, публика любила, и вы уехали. Какое-то удивление. Ладно бы вы уехали, но молчите вы. Да, вы как бы не согласны с политикой.
2: Да, да.
3: Но вы молчите, пожалуйста.
2: Совершенно
3: не нужно
2: верно.
3: Этого ничего лить на страну.
2: Да.
3: Ведь вы можете вернуться... Ну, уже, конечно...
2: Спасибо вам большое за ваше мнение.
3: Народ уже понял.
2: Да, спасибо, спасибо за ваше мнение. Да, я, наша уважаемая радиослушательница, как раз, что называется, попала в точку. Я хочу вам сказать, что я в Америке несколько раз пересекался вот с Михаилом Барышниковым. Тоже человек, который, ну, сбежал из Советского Союза, человек, который решил сделать так. Это его был выбор, это. Но этот человек никогда, как и Бродский, они не позволяли себе говорить в таком оскорбительном тоне, хотя у них, может быть, и были какие-то основания, ну, творческие, скажем так, какие-то, так сказать, разногласия с теми людьми, которые контролировали тогда нашу культурную жизнь. Но это никогда не было, потому что это были интеллигентные люди, это были люди, которые и там остались глубоко русскими людьми. Это как сложилась их карьера, это можно судить. А мне кажется, что для Михаила Барышникова это, может быть, не так все-таки сложилось, как хотелось бы. Но это его выбор был. И этот человек достойно себя, он и сейчас живет, и он достойно себя ведет, и не позволяет себе ничего подобного, понимаете? Я еще раз хочу повторить, это не насчет режима, это насчет России мы сейчас говорим. То, что они критикуют там политическую систему, чиновников, там им кто-то не нравится из руководства нашего, президент, это их личное дело. У нас свободная страна, для этого не надо уезжать, для этого... Это можно, как говорится, все высказать, сказать, если есть желание, конечно. Не просто языком потрепать, не просто сыграть на публику, как эта ненормальная, которая выскочила с куском картона на Первом канале. Сейчас, так сказать, спивается там за границей. Думала, что ее там с распростертыми объятиями. Фамилию даже ее не помню и даже не хочу вспоминать. Нет. Это люди, которые, ну, собственно говоря, они не из России уезжали. Они уезжали от каких-то конкретно несправедливостей. Анна Павлова, великая, которая мечтала вернуться в Россию. Я хочу вам напомнить, что революция ее застала именно на гастролях. Она поэтому не смогла вернуться. И когда у нее спрашивали в Голландии, по-моему, если мне память не изменяет, как она относится к Советской России, как она относится ко всему, она говорила: господа, не путайте, пожалуйста, Россию с администрацией Мариинского театра. Совершенно ясно давая понять, что она не из России уехала, а уехала, потому что не было ангажемента тогда, на тот момент не было условий для ее творчества. Она колесила по всему миру и, к сожалению, заболела, скончалась. Так что здесь... А как же Солженицын, Алекс? Я не хочу говорить об этом человеке особо, я вам скажу честно. Если вы хотите, уважаемые радиослушатели, скажите. Так что здесь это... Еще раз, это граждане России, но такие же, как и это позвонило, да, и это значит... И что значит... Николай, я, по-моему, только что объяснил. Вы как-то вот все знаете, воспринимаете немножко о другом. Я еще раз вам хочу, еще раз хочу повторить по поводу этого. Говорите все, что угодно по поводу, так сказать, режима, по поводу правительства, по поводу чиновников. Вы Россию, пожалуйста, не марайте. Она 1000 лет была и 1000 лет еще будет. Если вам Россия не нравится по какой-то причине, ну, как страна, ну, тогда это ваши проблемы, поверьте мне. А никто не говорит, и я еще раз хочу повторить, никто не говорит, что нужно запрещать въезжать или еще что-то. Но я в 128 раз, Николай, специально для вас еще повторю, не об этом речь идет. Речь идет о том, где бы вы ни были, что бы вы ни думали, какие бы политические убеждения у вас ни были, надо оставаться гражданином своей страны, патриотом. В самой разнообразной форме. Потому что мне кажется, что, допустим, Михаил Барышников, он был патриотом России, он отдавал должное той великой культуре, которая его, собственно говоря, и сделала... прекрасным танцовщиком. Даже Бунин, который резко не воспринимал всеми фибрами, как говорится, своей души, а это был человек достаточно хмурый, надо сказать, он радовался победе Красной Армии, писал Твардовскому о том, что прочитал Василия Теркина, сделал комплименты, потрясающе это. То есть это люди, которые, когда у них была возможность в той или иной степени, они радовались вместе со страной, они радовались за свою страну. И неважно, какой был строй, хотя сложно было более рьяного противника, да врага советской власти и лично Сталина, чем, допустим, Бунин, который так и отказался, в конце концов, вернуться, в отличие от упомянутого нашей радиослушательницы Вертинского, допустим, и некоторых других. Тоже там трагедии были, не все так было радужно. Мы знаем, что, к сожалению, люди попадали в достаточно сложные ситуации, даже возвращаясь, но они возвращались на родину, и они шли на эти риски. И, конечно же, я согласен, разве можно этих великих людей сравнивать вот с этой, ну, простите меня, шелупонью, Шантропой. Слушаю вас.
1: Да. Алло?
2: Да, пожалуйста.
1: Добрый вечер, Рафаэль Никитич. Вот тезисно, Вадим.
2: Да.
1: А, когда Высоцкого, вот Марину Владимировну сегодня упомянул, там за границей раскрутить на антисоветчину, он сказал, у меня есть свое точка зрения, но с вами я ее обсуждать не буду. И второе, вот Маниша, небезызвестная любительница террористов, сейчас, оказывается, вовсю чешет в Москве корпоративы. И в связи с этим вот вывод, который вот Денис тоже и предыдущие звонившие высказывали, это ведь элита их кормит. Они ведь дают корпоративы не в цеху, не на ферме. Поэтому много-много, действительно очень много мимикрировавших.
2: Совершенно верно.
1: Вопрос состоит только в политической воле. Вот как вы сказали, голую вечеринку разгромили, и ничего, ничего не случилось, мир не перевернулся. А что стоит накрыть вот мордой в пол с ОМОНом вот такую вот корпоративную манижу? Спасибо.
2: Спасибо. Я хочу вам сказать, манижа это та самая, которая после совершенно омерзительного, потрясающего, подлейшего теракта в Кроку-Сити, она подумала о том, как же сейчас будет плохо к ним относиться, потому что они были выходцы из Таджикистана. Ее только это беспокоило, а не погибшие, сгоревшие люди там. Я хочу просто здесь вот пояснить. Если это какая-то частная корпорация, если они считают нужным вот приглашать кого-то вот в таком роде, у меня вопросов к этим людям нет, кроме как, ну, такие морально-нравственные. Но когда госкорпорации начинают этим за наши деньги, корпорации, которые принадлежат государству, когда они приглашают таких людей, то я считаю, в данном ситуации это руководство этой госкорпорации надо гнать поганой метлой просто оттуда, с их очень хлебных и жирных должностей. Если они не понимают, ну, что называется, как говорится, текущий момент. Я вот об этом говорю. Ну, частная корпорация, ну, что здесь? Ну, я еще раз хочу повторить, да, свободная страна. Они хотят пригласить, у Манишни там нет, или, я не знаю, там она объявленная агентом или не объявленная агентом. Если объявлена, то, значит, конечно, она не может выступать или, по крайней мере, должна писать об этом. Но если это законно, если частная корпорация считает, что это возможно, ну, и мы тоже должны сделать выводы об этой корпорации, как потребители. Потому что, я еще раз говорю, с этими людьми, с любителями остренького надо разговаривать языком цифр, чисел, купюр, совершенно конкретных билетов. Вот тогда они это поймут. Ой, а что это мы не то делаем? Ожидать, что они, у них совесть проснется, патриотизм проснется, осознание того, что происходит сейчас у нас в стране, я бы не надеялся. Я, к глубокому сожалению, эту публику знаю достаточно хорошо, потому что я на протяжении вот последних 15 лет, наверное, я преподавал деловой английский язык практически во всех наших госкорпорациях. И видел этих, так сказать, людей. Я знаю, что они спрашивают, я знаю, чем они интересуются, особенно когда узнаю, что я 15 лет проработал в Америке. Цену этим людям я прекрасно знаю. Так что надо просто очень тщательнее на все это следить за этим и, соответственно, так сказать, исходить из того, из тех реалий, в которых мы сейчас живем. Слушаю вас. Слушай. Пожалуйста, говорите.
4: Алло.
2: Да, пожалуйста.
4: Да, Рафаэль, вечер добрый. Да, не знаю, просто есть такое мнение, что вот эти вот шелупони, как вы говорите, ну, так на самом деле, наверное, есть, имея там, наверное, какие-то средства здесь заработанные, ну, в определенный момент их заблокировали.
2: Угу.
4: Определенные люди, а этим шелупонью сказали, что, ну, либо вы давайте тут начинайте вести какую-то деятельность,
2: угу.
4: Вот, либо останетесь с голой, я извиняюсь, публикой.
2: То есть их
4: вот,
2: вынудили, да, заставили уехать, да?
4: Ну, не то, что, не, может быть, и не заставили уехать, да, может быть, уехали, но заставили, как бы вот этим вот финансовым блоком вести некую разрушительную для...
2: Вы действительно вот верите, да, что вот пришел человек, сказал, ну-ка, давай-ка пой гимн России, да, или что там, одень Буденовку, да, или что, да, вы действительно думаете, что это вот так?
4: Нет, наоборот, то, что как? Им было сказано, что, ребят, давайте вот на Россию лейте грязь, вот, отрабатывайте, либо мы ваши деньги аннулируем и...
2: Ну, а, вы имеете в виду, кто-то оттуда им это сказал, да?
4: Конечно, да. Ну, может быть, неправильно выразился, да, но имел в виду именно это.
2: Вы знаете, а суть-то же, суть не меняется. Если это так, спасибо, это... извините, пожалуйста, просто есть другие звонки. Суть не меняется об этом. Если они вот в такой парадигме ведут свою жизнь, что им можно там сказать, заплатить деньги, они будут говорить все, что угодно, а потом им что скажут? Плюнь в лицо своей матери, мы тебе дадим $1 000 000. Что следующий-то, какой шаг в этом во всем? Или, допустим, позиции как таковой, что вообще, что ли, нету, да, вот, элементарно почему. Я сейчас не говорю ни о каких геройских, так сказать, поступках там или еще о чем-то. Нет, не об этом идет речь. Это не оправдывает, с моей точки зрения, никоим образом их поведение, их состояние. Слушаю вас. Простите, пожалуйста, что-то на сегодня это. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
5: Да, здравствуйте, Рафаэль Иванович.
2: Давайте,
5: здравствуйте. Поддерживаю. Ну, во-первых, вы не правы, то, что Владь была счастлива в браке с Высоцким. Есть очень убедительное интервью Михаила Шемякина, который подтвердил, что Высоцкий останавливался в Париже у него. И как он там сидел, это было просто позор для Марины Влади. Это был показательный, постановочный и вынужденный брак для нее, в результате которого она настрадала.
2: Уважаемый Вайс, извините, пожалуйста, я вас прерву здесь. Вы очень и очень и очень неправы. Если вы берете в свои... Спасибо за звонок, но давайте я здесь просто остановлю, потому что не хотелось бы, чтобы это, так сказать, неправда распространялось. Значит, я с Михаилом Шемякиным встречался в Нью-Йорке, там это было. И если вы берете его в свидетели, то, поверьте мне, это очень и очень ненадежный свидетель во всех отношениях. То, что Марина Влади его вылавливала по Парижу вместе с Шемякиным, когда они там, простите меня, надирались до чертиков, это уж точно. Более того, ей даже сама она уже видела, что когда невозможно было остановить, она сама уже принимала участие и говорила, что ну выпью, как говорится, это, чтобы он хотя бы меньше пил. И если бы не Марина Влади бы, я убежден, что мы Владимира Семеновича бы гораздо бы раньше похоронили. Да, я знаю критическое отношение сына Высоцкого в этом отношении, но я еще раз хочу повторить, не нужно Михаила Шемякина и не нужно Никиту Высоцкого этого. Посмотрите кадры, посмотрите слова, посмотрите то, как говорил сам Владимир Высоцкий о своей жене. И давайте не будем, так сказать, эти слухи множить о том, что там было. Это самое счастливое время было Высоцкого. Я уже не говорю о том, что он увидел ее, когда вот в этом фильме «Колдунья», он, так сказать, сказал, что и она будет моей женой, влюбился моментально в нее. Это очень трогательная, драматичная, пишу, трагическая история, но все-таки любви. Кстати, вот у нас здесь радиослушательница, она, по-моему, справедливо написала по поводу того, она была в Париже. По-моему, Марина, вы написали... что, да, есть такое мнение, что это о Лужине, актрисе, нашей замечательной актрисе, Татьяне Лужине, что Высоцкий пел вот именно о ней, как я хочу вам напомнить, что он снимался вместе с ней в фильме «Вертикаль». «Вертикаль» — это как раз и песни одни из первых, когда появились Высоцкий, он пел это о Лужине, она действительно ездила тогда на фестивали какие-то были, так что там очень это возможно. Но это сейчас в данном случае уже, как говорится, музыковеды, эксперты пускай выясняют это более точно. Да, слушаю вас.
6: Рафаэль Никитич, добрый день, Илья Ногинск. Ну, я немножко так отвлеченно скажу. Да, у нас есть определенные артисты, да, которые либо поддерживают то, что у нас происходит, либо не поддерживают. Но смотрите, безусловно, любой артист имеет право на свое мнение, безусловно, он может транслировать его на свою публику. Ну, вот два конкретных примера. Я очень люблю, в общем-то, русский рок, да. Есть Александр Васильев, группа «Сплит». Да, да. Но он уехал. Но он никогда ни на один вопрос журналистов, он не говорил, что я уехал, потому что он говорит, ну вот потому что я вот так решил. И обратный пример, группа «Би-2», пожалуйста.
2: Да, то же самое, вот. Пример, только в обратную да, сторону.
6: Да, только наоборот, да. Поливают со всех сторон.
2: Да, вот. Да, я согласен с вами, совершенно верно, ведь речь идет именно как раз об этом. И мы, я еще раз хочу повторить, уважаемые радиослушатели, в продолжении, вот я вижу, что вы пишете опять, я не даю политическую или юридическую оценку действиям этих людей, ни в коей мере. Я приглашаю вас обсудить исключительно морально-нравственный аспект этих людей. Хорошо, вы предпринимаете, делаете нечто, делаете какой-то шаг. Мне просто интересна эта мотивировка. Их мотивировка, каким образом они это, так сказать, воспринимают. Понимаете? В реально, в делах, как это отражается у них. И я еще раз хочу вам напомнить. Конечно же, были великие люди. Такие, как и Борис Пастернак, Анна Ахматова. И я еще раз хочу вам зачитать отрывок, мой любимый отрывок, из реквиема Анны Ахматовой. А уж эта великая женщина, этот великий русский поэт, она-то имела право сказать пару слов по поводу режима, потеряв мужа, потеряв сына. Уж она-то могла сказать так, как только она умела это сказать. И именно в тот момент... Из уст этой замечательной женщины, выдающегося поэта, звучат слова «Нет, не под чуждым небосклоном и не под светом чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. И осталась и Пастернак отказался от Нобелевской премии. Можно как угодно относиться. Ну, что отказался, зачем, надо же было как Солженицын выехать, забрать денежки, там все, поселиться в Вермонте, так сказать, строить из себя такого второго Льва Толстого, бороду отпустить там и так далее. Нет, для людей этого не было. И Владимир Семенович сказал, и не ждите, не уеду. И именно так это вот люди воспринимали это именно таким образом. И я, конечно, вот еще хочу сказать, посмотрите, это и сейчас есть, а посмотрите наш блистательный Алекс Александр Овечкин. Всем утер нос. Выдающийся русский спортсмен, гражданин, плюнул всем в рожу этим врагам и встал в один ряд со своими единомышленниками, встал в один ряд защищать свою родину, только уже не на хоккейной, скажем так, не на катке. Уважаемые радиослушатели, наша первый час подходит к концу. В следующий час мы, если захотите, мы продолжим обсуждать, но есть еще и другие темы. А сейчас новости и наши анонсы.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Москва остается одним из крупнейших центров городского строительства в Европе. Об этом говорится в исследовании Центрального университета и аналитического проекта Т-банка Т-дата. Отмечается, что самый выраженный эффект экономики города обеспечивает жилая застройка. На второй год после ввода объекта сумма всех финансовых операций в радиусе 100 метров растет на 88 процентных пунктов быстрее, чем в Москве в целом, отмечают аналитики. Заметнее всего это в Коммунарке, Троицке и Внукове. Ставки аренды жилья в России впервые с 2020 года не выросли за год, выяснили в ЦИАНе. В результате этого доступность квартир выросла. Ставки аренды в однушках сейчас в среднем на 2% ниже, чем в сентябре 2025 года, в двушках на 4%. Среди причин отсутствие роста, большой объем предложения, замедление экономики, высокий базовый уровень ставок. Наиболее заметное снижение нагрузки при аренде однокомнатной квартиры в Сочи, Калининграде и в Санкт-Петербурге, а при аренде двухкомнатной в Москве. С какими запросами по сделкам с недвижимостью сейчас чаще всего обращаются к риэлторам? Эксперты московского агентства «Простор недвижимость» выделили несколько сегментов услуг, наиболее востребованных со стороны клиентов. Первое – это сверхсрочная продажа, то есть когда деньги от продажи квартиры нужны буквально вчера. Эта услуга была востребована почти всегда, но в текущий период, когда общий уровень деловой активности в городе несколько ниже, чем привычный нам всем, потребность в сверхсрочных продажах выросла в разы. Люди не хотят ждать месяцами, они хотят решить вопрос за считанные дни. Крупные компании проводят такие операции чаще всего по схеме «срочный выкуп», когда агентство выкупает квартиру с дисконтом, но мгновенно за 1-2 дня. Однако не всем подходит терять в цене. Существуют и иные технологические решения, как, например, запатентованный агентством «Простор недвижимость» технология скоростных продаж. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости, но на 40% быстрее, чем, скорее всего, сделают это ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене, и в качестве обслуживания. А для выбора самого выгодного решения лучше всего обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон горячей линии и консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901. Код 495-921-4901. Второй класс наиболее востребованных сейчас сделок – это ипотечные покупки с возможностью льготной ипотеки. Ипотека по рыночной ставке сейчас дорогая, но для семей с детьми до 7 лет или с детьми-инвалидами, или для сотрудников IT-компаний доступна ипотека по ставке 6%. Это уникальная возможность купить квартиру так, чтобы платить за нее меньше, чем вы платили бы за арендованную. Или наоборот, купить себе инвестиционный объект так, чтобы доход от аренды был выше, чем ваша ипотека. Платежи. Отдельный сверхпопулярный запрос от покупателей – это купить квартиру с минимальным первоначальным взносом или вообще без такового. У многих сейчас финансовое положение не подразумевает накопление, и многие не готовы к большим вложениям. Но даже дефицит средств – не повод откладывать покупку недвижимости. С годами дешевле она не становится. Ипотечные продукты с первоначальным взносом 10-15% или даже вообще без первоначального взноса тоже есть. Специалисты рекомендуют, какую бы сделку вы ни запланировали, начните со звонка на горячую линию для бесплатной консультации. По горячей линии эксперты «Простор недвижимость» расскажут, как провести именно вашу сделку с максимальной выгодой для вас, ориентируют по цене квартиры и по технологиям. Телефон горячей линии 921-4901, код 495. Консультации бесплатные. 921-4901.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва.
8: 94,8. В Москве 19 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Запорожская АЭС изменила алгоритм запуска дизель-генераторов из-за атак ВСУ. Пополнять запасы топлива по-прежнему сложно из-за ударов противника по трассам, отметила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. АЭС вынуждена не только поддерживать необходимые запасы, но и принимать дополнительные технические меры для максимально рационального использования имеющегося топлива, сказала Яшина в комментарии ТАСС. По ее словам, изменение алгоритма – это просчитанное и технически обоснованное решение, принятое с учетом текущего состояния энергоблоков и требований ядерной безопасности. Дональд Трамп заявил о намерении принять участие в саммите АТЭС. Форум состоится в ноябре в Китае. Президент США подтвердил это на встрече с председателем КНР в Белом доме. Американский лидер назвал визит Си Цзиньпина в Вашингтон продуктивным. По его словам, стороны сделали огромные шаги в двусторонних отношениях. «Это принесет большие результаты обеим странам, и встреча была очень-очень продуктивной», — сказал Трамп. Ранее американская сторона неоднократно говорила о возможности встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, в том числе на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября. В Кабмине Словакии заявили о получении угроз в адрес премьера Роберта Фица. Предупреждение также касается его семьи. Содержанием уведомления занимаются соответствующие органы, отмечается в публикации канцелярии правительства в соцсетях. Там добавили, что данные с угрозами физической расправы получил и генпрокурор страны Марош Жилинко и его супруга. В мае 2024 года произошло покушение на Фицо. Суд приговорил нападавшего к 21 году тюрьмы, признав его преступление террористическим актом. Главархив Москвы открыл прием заявок на четвертый сезон проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». Проект помогает глубже изучать историю и пробовать себя в исследовательской работе, рассказала заммэра Анастасия Ракова. В этом сезоне школьники 8-11 классов и студенты колледжей обратятся к истории Русского географического общества. Они будут работать с архивными материалами, связанными с великими путешественниками Петром Семеновым-Тяншанским, Иваном Крузенштерном и Николаем Пржевальским. Подать заявку и направить конкурсное эссе можно до 18 ноября. Финалисты получат возможность изучить оригиналы документов в главархиве и подготовить обоснования для присвоения им статуса уникальных. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 65 копеек, доллар 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей и 89 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, более 2 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10 градусов. Осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Передача программа «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о проблемах, которые волнуют нас. Пытаемся разобраться, почему это происходит. И, конечно же, в какой-то степени пытаемся объяснить нашу окружающую действительность. А позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Здесь их пришло очень много, я надеюсь, успеем. Слава принята. Александр Ратинский просил вернуться в Советскую Россию. Ни слова плохого не написал про свою родину. Вернулся и стал лауреатом Сталинской премии. Да, и родил двух очаровательных дочек, которые стали замечательными актрисами. А Николай, блин, завидую, с какими людьми вы общались и были знакомы. Ну, Николай, это спасибо, во-первых, да, но это, как говорится, профессия обязывает. Иначе тогда зачем мы журналисты нужны, если будем пересказывать чужие какие-то рассказы? А, Николай, кто вел стандарты настоящего патриота для моей страны? Вы знаете, стандарты вводить не надо. Знаете, вы сразу увидите патриота по его поступкам. Вот. Дэн пишет, прима рояля, имеется в виду, так сказать, королевского в Лондоне, Наталья Осипова, она тоже могла бы кое-что сказать. Ну, много примеров таких, да, к сожалению, мы о них-то как раз и не знаем. Ярослав пишет, Бродский, он русский был в душе, а не по паспорту, а эти релоканты, они русские по паспорту, считают себя людьми мира, а мира у них нет национальности. Проститутки, одним словом, согласен, хоть немножко рисковато, но, тем не менее, я с вами согласен, так что здесь... Здесь Наталья пишет по поводу Табакова, вот деятельности там, откуда там и что это. Я не хочу вступать в эту дискуссию, я тоже слышал, что действительно это началось на подмостках табакерки, это матерщинка, которая полилась. Своеобразный был, конечно, талантливый, безусловно, талантливый, я уж не знаю, как режиссер, но актер был, безусловно, потрясающий. Ну, вот, ну, каким был руководителем, что делал, но это уже, как говорится, давайте мы с вами, человека уже нету, отдадим должное. Его колоссальный вклад в нашу советскую и русскую культуру. Ну, а если было что-то, как говорится, с матерком, как вы говорите, ну, знаете, ученики тоже все-таки должны понимать немножко и учиться хорошему своего преподавателя. Так, Грик, вы тут обращаетесь ко мне с просьбой определенные цензурные, так сказать, действия предпринять в отношении некоторых радиослушателей. Этого не будет никогда, Грик, я уже неоднократно говорил. Радиостанция наша называется «Говорит Москва». «Говорит Москва», а по-разному. Разные мысли, разные слова, разные, так сказать, тезисы выдвигаются. Это не значит, что я возьму на себя такую очень, во-первых, неблагодарную и, с моей точки зрения, недопустимую обязанность цензурировать наших радиослушателей. Есть только два момента, на которые я обращаю ваше внимание. Не надо ни в коем случае критиковать, тем более в такой жесткой форме, как вы, наших радиослушателей, потому что они же тоже могут, тогда я должен буду, по идее, им сказать, вот тогда у нас эфир будет это сплошная перебранка. Это первое. И второе, не употреблять ненормативную лексику. А критиковать можно кого угодно. А как это люди делают, простите, я не могу диктовать людям. А то, что у нас Марина пишет, нет министра культуры, это вы очень верно заметили. Ну, совершенно верно, но Марина, это как раз тот самый случай, у нас, к сожалению, есть такой министр культуры. Арс, вот спасибо вам большое. Я тоже, конечно, вот немножко за это, конечно же, скончался Алексей Козлов. Великий маэстро наш, музыкант, создатель джаз-рока. Я помню эту группу «Арсенал». Мы заслушивались ее. Виртуоз абсолютный. Человек, который целую плеяду молодых исполнителей вывел, можно сказать, в люди. Суперпрофессионал. Я прекрасно помню исполнение арсеналовской отрывков рок-оперы в начале 70-х «Иисус Христос Суперстар». Неоднократно арии из этой замечательной рок-оперы мы с вами слышали и слушали в нашей музыкальной викторине. Вот, конечно же, это действительно было явление. Вот, как раз вот вспоминая таких людей еще, конечно, смотришь на этих вот всяких B2 и остальных, так сказать, это, конечно же, просто сравнивать даже невозможно. А ведь люди работали под таким жесточайшим прессингом, и у них не было в мысли о том, что-то, так сказать, там, хулить свою родину. Кстати, и насколько я помню, я несколько раз пересекались. Алексей Козлов человек был, который за словом в карман не лез. Но это был интеллигент, великий русский интеллигент, музыкант, композитор, аранжировщик. Его эта шелупонь не интересовала. Я думаю, что это, собственно говоря, отличает великого артиста от посредственности. Вячеслав, ну что же нам делать, если власть не чешется с ними разобраться почему-то? Сами мы их на штыки, без наших денег не, они проживут, кормят их наши толстосумы. Вячеслав, не надо никого на штыки, то, что толстосумы. Надо просто смотреть, запоминать и, соответственно, так сказать, вести себя и действовать. Я еще раз, толстосумы же они тоже понимают исключительно и только язык денег, язык чисел. Вот и все. Так что здесь это... Я должен сказать, что как раз вот это очень хорошо поставлено на Западе. Когда и в случае какой-то необходимости бойкотируются, ну, и целые коллективы, это бойкотируются театры, бойкотируются самые разнообразные голливудские звезды. Это достаточно не полицию вызывают там или еще что-то, а совершенно конкретно, ну, что называется, наказывают рублем. В том случае это как раз долларом. Так что я думаю, это оптимальный выход из этой ситуации. По крайней мере, с моей точки зрения. Би пишет, да и частным конторкам может задавать вопросы. Не спонсоры ли терроризма они? Ну, это уже отдельный разговор, безусловно. На то пускай органы, как говорится, бдят. Им, что называется, и карты в руки. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста.
11: По поводу Марины Владия.
2: Да.
11: Она в своем завещании писала, что ее переписка с Владимиром Семеновичем может быть опубликована только после ее смерти.
2: Да, после смерти только.
11: Угу. Мне кажется... Может быть, это так, а может и не так.
2: Нет, не это на... так. Это так, это официально.
11: Нет, я про свою... Мне кажется, это будет, возможно, даже и трагедия. Такая же трагедия, как то, что письма Владимира Набокова, угу. которые были... Знаете, когда делали ремонт на Большой Морской 47 в Питере...
2: Ну да, то же самое, назад, нашли неопубликованные его произведения, да.
11: Украли, и куда-то они потерялись. И вот это тоже трагедия. Знаете, я вот иносказательно, я думаю, вы меня поймете, многие люди говорят, что лучше бы я не знал или не знала о том, о личной жизни Марины Цветаевой и ее отношении к собственным детям. И вообще вот личная жизнь некоторых деятелей культуры накладывает такой негативный отпечаток, что иногда кажется, что лучше бы не знать. Хотя очень хочется, это такая подход. Можно я одну вещь скажу? Можно я, Рафаэля, очень важную вещь?
2: Немножко не по теме, побыстрее.
11: Одну последнюю вещь скажу. Последнюю. Есть песня у Высоцкого «Ненавижу». Ненавижу, когда песни Высоцкого перепевают люди, которые недостойны этого. Непонятно, зачем они это делают, целые альбомы напевают.
2: Хорошо, все, спасибо, извините, но просто ушли мы немножко в сторону по поводу того, кто перепевает, каким образом. И, кстати, я хочу сказать, что Марина Влади тоже перепевала песни Высоцкого. Я помню, был просто поражен, когда увидел, ну, совершенно такой ординарный фильм про наших офицеров, про службу в армии. Советский фильм, назывался он, если мне память не изменяет, «Точка отсчета». И вдруг я слышу, как в этом фильме 70-х годов звучит, там, начало 80-х, звучит голос Марины Влади вместе с Владимиром Высоцким. Они поют вот песни к этому фильму. Фильм я этот забыл, а вот она, как говорится, пела. Вопрос, кто и как поет, это первое. Второе. Уважаемые радиослушатели, а кто будет определять-то, кому петь, кому не петь, понимаете? Ну, так же тоже очень сложно, очень нельзя вот говорить, понимаете? Конечно, существуют некоторые вещи, которые, ну, казалось бы, они, ну, недосягаемы, не это. Но посмотрите, ведь, это я свое мнение высказываю. Полина Гагарина, по-моему, блистательно исполнила «Кукушку» Виктора Цоя. Хотя разве можно было себе представить, что кто-то может петь песни Виктора Цоя, понимаете? Но, тем не менее, она придала какое-то новое звучание этому. Все-таки тоже, как говорится, есть. Поэтому давайте не будем в этом отношении категоричны. Тем более, что мы немножко все-таки говорим о других вещах. По крайней мере, мне так кажется. Да, слушаю вас. Пожалуйста. Простите, пожалуйста, почему-то вы не говорите. Да, слушаю вас, пожалуйста.
12: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
12: Это Наталья. Я вам, да, Рафаэль, было тело там, ознакомитесь по поводу нашей вчерашней, про Табакова. Там не только мат на сцене, там кощунство, какие-то трансгендеры в виде Христа. Какой-то ужас запредельный, даже я этого не знала. Угу. Но я выложила вам. И что я хочу сказать? Я очень рада, что Никита и Аркаша, Аркадий Высоцкий, которых я знаю множество лет, и благодаря отцу их я оказалась вообще в Москве. Когда ВОХ был закатан под асфальт, мы строили коммунизм, и я услышала, маленькая пластиночка у меня появилась, «В гости к Богу не бывает опозданий».
2: Угу.
12: И то, что там ангелы поют такими злыми голосами.
2: Кони привередливые, просто... да.
12: Да, это моя любимая, особенно эстрадная обработка. И я просто взмолилась, то ли Господь мои молитвы услышал, мое желание. Я не была тогда, конечно, восторговлена, но мне ужасно захотелось. Олимпиада была, в тот год я не могла поехать. Я очень хотела узнать, кто этот человек, в какой атмосфере он жил. И когда меня с ними свела судьба, и я изнутри знаю многие вещи, которые я никогда в жизни не расскажу, я не враг, я их друг, то вчерашнее событие, у меня, знаете, просто была такая ситуация, когда Аркаша звонил, и, ну, криком кричал, истерика, я ничего не могла понять, что случилось. Оказывается, после выпуска книги была пресс-конференция, а где-то я ее потом, я Никите говорила, что видела ее, и что я рада, что он подошел именно по-христиански к тому, что случилось с Владей. Я ему вчера напомнила. Аркаша через фильм, вот «Зеленый огонь» Казы Детерихова играла мать, как она мне рассказывала на озвучке, хотела упасть покрасивее, уже Людмила Владимировна.
2: Простите, пожалуйста, пускай. Извините, я вас должен прервать, наверняка то, что вы говорите, это интересно, но все-таки давайте мы будем придерживаться теме. Я максимально вам дал возможность высказаться. Я очень рад, что вы поддержите близкие контакты с семьей Высоцкого. Это мы сейчас немножко о другом все-таки говорим, тем более мы Владимиру Семеновичу, по-моему, уделили достаточно времени. Алекс, подскажите, а когда СССР в Афганистан вошли, были люди, которые заявляли, что в стране воюющая? Я не помню такого. Это уже потом у нас в конце 80-х годов целая свора сорвалась и, так сказать, оскорбляла наших ребят, которые по просьбе, кстати, афганского правительства воевали тогда и исполняли, как бы тогда говорили, свой интернациональный долг. А здесь их предали. Предали вот эта вся либеросня, которая потом у нас плавно переродилась в выходные радиостанции, в семибанкирщину. Ну, а сейчас у нас они все в Лондонграде. Вот такие, знаете, этапы предательства, с моей точки зрения. Слушаю вас. Да, пожалуйста.
13: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
13: Иван, Москва.
2: Да, Иван.
13: Такие соображения по поводу вашего вопроса, да, почему вот наша культурная, так скажем, элита до 22-го года вдруг решила так поступить? Очевидно, они находились в неком информационном поле, отличающемся от того, в котором находятся все остальные люди в стране, и время показало, что многие из них пожалели о своих поступках, да, но было уже поздно. Кто-то до сих пор не понял еще ничего. Но факт с фактом. Они находились в информационном поле, отличающемся от...
2: Ну, что так, вы имеете моего, в виду? Что вы имеете далее. В виду о информационное поле? Они слишком много знали, они не то знали, не так. Что значит?
13: У них другой был круг общения, другой круг интересов. Возможно, они чаще бывали за границей, где они получали какую-то, может быть, другую информацию из других, как бы, центров, скажем так, политических, мировых. Вот.
2: Скажите, пожалуйста, извините, у нас диалог, просто извините, пожалуйста. Скажите, ну вот Серебряков, который называл, так сказать, национальные идеи хамство, да, вот он говорил о своей родине. Вы считаете, он это выехал за границу, ему там это сказали, и он такой 60-летний, так сказать, старичок, прибежал сюда и сказал, что здесь вот все хамы, да? Вы считаете, что вот оскорбить страну...
13: Нет, я несколько иную идею провожу. Я провожу вот какую идею. Смысл того, что я говорю, вот в чем заключается. Ребята эти просто совершенно не угадали, где они находятся, какая у них функция и чем они вообще тут должны заниматься. Погрузились в некие свои фантазии о том, что вокруг вообще происходит, и совершенно не угадали с местом и временем своих высказываний и так далее. Вот о чем мои мысли. А мы, соответственно, должны делать то, что мы, как говорится, умеем. Жить в своей стране, показать всему миру свое отношение к такого рода деятелям, а правительству, соответственно, нужно как-то контролировать вот эту информационную среду культурных просветителей наших, чтобы они были немножко больше приближены к народу и вообще-то чувствовали, что вообще происходит с людьми, как к ним относятся. не как каким-то там небожителям, а как просто, ну, к людям.
2: Хорошо, все, я вас понял, спасибо, да. Я это помню, да, хорошо. Тут Вайпер написал про меня: ты ужасен, перестань перебивать людей. Вайпер, во-первых, вы мне не тычьте, начнем с этого. Ваш никнейм очень хорошо, кстати, отражает.

0: если вы, может быть, ошибочно говорите вот именно об этом, я с вами, собственно говоря, консолидируюсь в полном объеме насчет этого. Так что здесь, конечно же, это безусловно. Уважаемые радиослушатели, давайте мы, и вижу, что это очень болезненная тема, тем более, видите, у нас здесь уже, как говорится, начинают вайперы подхрюкивать, так сказать, давайте мы уйдем немножко от этого. Больная тема, действительно очень сложно, по-разному мы относимся ко всему. Я единственное, что хочу вот резюмировать то, о чем сказала наша уважаемая радиослушательница, о том, что слишком близко вот к этим людям приближаться, их в личную жизнь, будь то там Цветаева, вот вы называли такие достаточно известные фамилии. Да, конечно, понимаете, в чем дело? Мы не даем оценку в данном случае, когда мы говорим об этих людях, об их позиции. Конечно же, как просто как смертные люди, они допускали и допускали очень много ошибок. Многие вещи, которые... Но здесь, понимаете, в чем дело? Кто судит-то? Мы неужели мы будем судить этих людей нашим, так сказать? Это, ну, чисто даже вот так по-христиански, если говорить. Ну, конечно, нет. Конечно же, сейчас, тем более там с точки зрения нынешнего поколения, что-то это не так было, что-то не воспринимается немножко по-другому. Ради Бога, здесь это может быть. Мы говорим о творчестве этих людей. Мы говорим о высоте их таланта как такового. А рассматривать, ну, понимаете, мы не жили с этими людьми, мы не знаем, что это. Это тоже все-таки такие, знаете, вот разговоры о том, что, где, так сказать, сделал. Это один говорит одно, другой говорит другое. Вот, в частности, наша радиослушательница рассказывала о сыновьях, допустим, там по-разному взгляды у них идет. Они критикуют Марину Влади. Марина Влади, она, так сказать, особо на это не обращала внимания, но она противоположную точку зрения высказывала. Речь идет сейчас как раз не об этом. Мы сейчас говорим не о личностной оценке как таковой. Мы говорим о том, как эти люди проявили себя в конкретной ситуации. Потому что, вот, допустим, господин Вертинский, как мы с вами знаем, но это тоже человек, который прошел определенные, скажем так, трудности, да, вот со самыми разнообразными вредными веществами. Но мы-то его сейчас судим о том, что это был великий гражданин, великий русский артист, человек, который до последнего момента дарил свой талант, очень своеобразный талант, не похожий ни на кого и ни на что, так сказать, наша аудитория. В послевоенное время появлялся этот аристократ, элегантный человек во фраке, и пел эти песни, которые люди только на пластинках каких-то слышали там отдаленно. Это тоже надо было, как говорится, уметь это все сделать, понимаете? То же самое позиция Пастернака, то же самое, я говорил, Бахматова. То же самое, я думаю, в этот ряд мы можем бы и нашего Александра Овечкина поставить. Ну, человек немножко с другой, как говорится, стороны. Но этот человек не побоялся. Вы знаете, сейчас какой прессинг идет? Какая пресса сейчас наваливается на это? А посмотрите эти бандеры-нацисты, так сказать, там, самые разнообразные информационные помойки. Как они завыли сейчас на Алекса нашего. Какими только словами они его не поносят. А это, как говорится, человек... Настоящий русский богатырь смотрит на это все с презрением, не отвечает, делает свое дело, растит своих сыновей, заботится о своей семье, дарит всем, и нам, и американцам, да и всему миру замечательную, блистательную игру, которую мы все любим. И я убежден, что сейчас, вот ему немножко за 40, я думаю, когда, я надеюсь, он вернется в Россию, я убежден, что его ждет прекрасное будущее здесь, и мы еще не раз услышим об Александре Овечкине, уже, может быть, на другом поприще, в качестве государственного деятеля. Сам Бог велел, по-моему, ему этим заниматься. Так что давайте, так сказать, подождем немножко. И я думаю, что настоящий талант, настоящий патриот, он себя всегда проявит. Ему только мешать не надо, ему надо помогать. Вот. Так, слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
1: Рафаэль, добрый вечер.
0: Да, добрый вечер.
1: Я, знаете, иногда думаю, вот у нас поколение выросло, которым вот эти вот принципы, вот то, что там Макаревич, Пугачев, они даже не замечают это, как пофиг вообще. Я думаю, у нас вот большая проблема нашего общества в том, что вот сейчас нету таких вот людей, как вот Тальков, Высоцкий, Цой. Ну, вот люди, которые вот песни, которые могли чему-то научить там, вот всяким вот этим принципам, смыслу какому-то. Даже тот же Макаревич, вот, мы же на его песнях росли, они были такие смысловые, ну, там много было еще. Он даже в фильмах снимался, где он там Высоцкого возносил. Но вот
0: свои. Ну,
1: вот,
0: я не рос, я вам скажу честно, я не рос на его, как говорится, песнях, нет.
1: Были моменты,
0: я не говорю, я понял, простите, пожалуйста, я просто, я расскажу сейчас просто эту ситуацию, потому что, ну, дело в том, что так, что не сколько я, мой старший брат, я знал, мы,

0: Царевича. Мы знали его, так сказать, пересекались в Подмосковье, где он выступал, так сказать, это то, что это был за человек, это было понятно в самом начале. Вот, так что мой брат очень хорошо ему, как говорится, сказал, когда он напился и орал, что он идол рока, то ему, как говорится, объяснили, кто он такой, что он есть и чем занимается. Человек, который, так сказать, с золотой ложечкой родился и, собственно говоря, так и шел. У меня были другие, как говорится, герои, другие кумиры были, я слушал немножко другие группы в этом. Ни в коей мере не умоляю, еще раз хочу, музыкальный там, допустим, талант человека, который там написал какие-то песни. Ни в коей мере не хочу. Я сейчас говорю о гражданской позиции этого человека. Как о личности. Вот и все. Потом, я не знаю, даже если кто-то из поклонников у вас есть, этого иноагента Макаревича, так называемого, ну, для меня, вот еще, так сказать, так вот, в информационном пространстве, это еще более-менее машина времени была вот до 80-х годов. А что после этого-то было? Что были какие-то песни, были какие-то новые, это какие-то там креольский джаз какой-то там, еще что-то, халтура полная абсолютно. Я уже не говорю о том, что он сейчас там выкидывает в это, в Юрмале, так сказать, что они там, ну, посмотрите, это на Ютубе есть, это просто какой-то, это не то, что на уровне студенческой самодеятельности, по-моему, даже в школе такие вещи не допускают, но это просто даже смешно, вот. Так что я здесь, у меня, как говорится, никаких особых иллюзий вот по поводу этого человека не было. И потом, когда это еще, так сказать, по другим каким-то каналам, так сказать, более-менее пересекались с человеком, так что у меня никакого трепета в этом отношении не было. Это абсолютно самовлюбленный, самонадеянный, закомплексованный во всех причем отношениях. И в мужском плане, и в другом человек. И это, говорю, как говорится, мое личное ощущение, то, что вот я видел в компаниях то, что это было. В абсолютно во всем этом. Вот. Злобный человек. И, собственно говоря, сейчас просто это у него, ну, с возрастом это все, естественно, радикализировалось. Вот и все. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте. Да. Ну, так да. Скажу, если вам нравится, ну, не конкретно вам, Рафаэль, да, я про народ.
0: Да.
1: Если, ребята, вам что-то нравится, слушайте. Да, не надо, конечно, там конечно. Каждой песне искать смысл и так далее. У всех должна быть своя башка. Потому что у меня тоже есть родственники, которые непосредственно у них есть группа, и в любой песне они рокеры, панки, да, они всегда закладывают смысл. Смысл с политическим подтекстом. Поэтому, ребята, если вам нравится музыка, слушайте, но поймите правильно, не надо собой давать управлять. У вас своя башка, у вас жизнь.
0: Совершенно
1: одна.
0: Верно, совершенно верно.
1: Да, сто раз подумайте, прежде чем наслушать каких-то там альтернативных песен и пойти крушить там какие-то государственные учреждения. А такие тоже группы есть. Поэтому,
0: совершенно
1: ребята,
0: верно, да. Спасибо, да. Вы, естественно, вот вы спрашиваете, а что мне было интересно всегда? Ну вот зайдите на мою страничку ВКонтакте, Рафаэль Ардуханян. Я там разместил мою любимую группу «Воскресенье». Я думаю, что «Ночная птица» или это песня «Музыкант», так сказать, она... Эти песни стоят всего того, что там Макаревич за свою жизнь написал. Ну, вот с моей точки зрения, по крайней мере. Я, собственно говоря, эту музыку, которую я слушаю, я ее там выложил. Послушайте, посмотрите. Тогда у вас будет представление о том, на какой музыке я рос. И ни в коей мере, я достаточно хорошо всегда знал английский язык, но я никогда, так сказать, не отгораживался от наших исполнителей, которые, я считаю, блистательно были. Это касается Александра Градского, это касается Валерия Бадзинского, вне всякого сомнения. Это касается группы «Воскресенье», которую я всегда очень любил и до сих пор люблю, и слушаю ее постоянно, потому что мне кажется, это гораздо более светлые песни. Ну и, с моей точки зрения, гораздо более талантливые. Не умаляя значения, там, допустим, если это Макаревич действительно написал, там тоже вопросы, конечно, есть определенные, но, ради бога, слушайте, никто не говорит, да. Но только, пожалуйста, не говорите мне, что Макаревич там патриот, или Макаревич там человек, который... Я не знаю, там, он, по-моему, себя показал, когда его в Аван Лексус разыграли, вся эта гнилость внутренняя, она, по-моему, вылезла вся. Джекпот, на вкус, на цвет, совершенно верно, никаких абсолютно, да. Алексей, Никольский топ, не 42, совершенно верно, спасибо, конечно же. Есть еще, так сказать, отечество отцы, которых мы можем принять за образцы. Так что не оскуднеет русская земля талантом. Да?
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый.
2: Да, никогда не был поклонником «Машины времени», хотя, в принципе, их не ровесник. И в институте ходил на концерт. Вырос я на английской музыке, она мне всегда нравилась. И никакие рок-группы наши, они, в общем, мирового признания-то и не нет ни одной. Пытались что-то под Горького продвигать, но тоже бесполезно. А из современных, я не знаю, вот я Шевчука послушал, по мне так он патриот. Не знаю, как сейчас будет его поливать там разные люди, но... Много лет он такой.
0: Гражданин. Хорошо, спасибо большое. Да, спасибо, уважаемые радиослушатели. Сейчас я предлагаю вам послушать выпуск новостей. Совсем заговорился. Прошу прощения, мои уважаемые коллеги. Послушаем выпуск новостей, потом продолжим.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19:31. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле указали на важность минимальной паузы в работе Госдумы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что у Нижней палаты парламента большая повестка дня и необходимо не допускать каких-то перерывов, связанных с выборами. Конечно, нужно было как можно скорее обеспечить условия для возобновления функционирования Думы уже в новом составе, сказал он в беседе с RT, комментируя указ Владимира Путина. Согласно закону, Госдума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания. Президент может созвать заседание ранее этого срока. Сегодня был опубликован указ, согласно которому заседание Нижней палаты парламента 9-го созыва состоится 30 сентября. В Черногории утвердили документ о необходимости отмены соглашения о безвизе с Россией. Решение также касается Белоруссии и Турции. Постановление одобрили на заседании правительства, сообщила пресс-служба Кабмина. МИД Черногории ранее заявлял, что гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции и Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября понадобится виза. В базу данных «Миротворца» внесли информацию об экс-генпрокуроре Украины. Руслана Кравченко обвинили в воровстве, мародерстве и побеге из страны на украденном или служебном автомобиле. 7 сентября Кравченко подал в отставку и спустя неделю выехал с Украины. Владимир Зеленский затем подписал указ о его увольнении. Экстремистский проект «Миротворец» создали в 2014 году. Авторы публикуют собранные нелегальным путем персональные данные всех, кто угрожает, по их мнению, национальной безопасности страны. В Бурятии сообщили о ликвидации опасных для людей 9 медведей за сутки. Всего поступило 21 сообщение о выходе хищников в населенные пункты, отметили в Республиканской службе по надзору в сфере природопользования. Там предупредили, что жителям и гостям региона следует воздержаться от посещения лесов, быть осторожными вблизи лесных массивов. Полицейские в Красноярске также сообщили о ликвидации медведя, который забрался на пасеку к местному жителю и вел себя агрессивно. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 751 миллиметр ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10, утром в субботу до плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Философское консультирование как альтернатива психологической помощи». В эфире старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Николай Герасимов. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
6: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой». С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим о наших проблемах. Я не знаю, с одной стороны, я рад, конечно, что такой вызвал этот резонанс. Это вот тема, которую мы сейчас обсудили. Я специально ее продлил, чтобы мы подольше поговорили об этом. Но я думаю, что, в принципе, мы очень много обсудили. Сейчас вот в оставшееся время я хотел бы уже, чтобы мы поговорили о другом. На мой взгляд, тоже достаточно интересном. Темы, которые сегодня у нас, так сказать, они у нас не попали в эфир, я их перенесу на вторник. Я заранее могу вам сказать, что будем обсуждать падение индекса IQ у наших подростков. Почему, ну, простите меня, наши дети глупеют. Тоже есть. И вот 50 лет поправка Хайда, это где Америка отказалась оплачивать аборты. Я думаю, те из вас, кто следит за нашей передачей, помните, что несколько наших радиослушательниц ставили этот вопрос. Давайте поговорим об этой очень щекотливой теме, но это будет уже во вторник, во время другой передачи «Отбой». Если вас это заинтересует, вы можете заранее написать, и, по крайней мере, мы можем это обсудить, вне всякого сомнения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, если сочтете нужным. «Америка Лайт». Т в конце, да, как свет, как легкость, да, в этом отношении. Там огромное количество информации, причем первоисточники, кое-что я перевел, кое-что я комментирую в видео, кое-что я, так сказать, пишу там. Но, по крайней мере, я не сторонник длинных текстов в телеграм-канале, а знакомлю вас с самыми такими знаковыми событиями, которые я выуживаю, ну, фактически, знаете, круглосуточно из американской прессы, что-то успеваю переводить, что-то нет, приходится писать это и, соответственно, показывать уже непосредственно источники, английские источники, первоисточники. Я знаю, что многие из вас владеют английским языком. Я думаю, что это тоже полезно. По крайней мере, я неоднократно обращал внимание, что, конечно же, качество нашей аудитории здесь, оно, ну, достаточно высокое. Я имею возможность сравнивать с другими ресурсами. И я думаю, что это будет полезно для многих из вас, если, конечно, вас эта тема Америки интересует в полном объеме. Так что, пожалуйста, ВКонтакте, это Рафаэль Ардуханян. Я там, как говорится, отвечаю на вопросы. Очень многие из вас пишут мне в личку. Я стараюсь всегда отвечать. Хоть и много приходит, но я стараюсь всегда, как говорится, отвечать. Игорь подписался на ваш... Спасибо большое, уважаемый. Да, там порядка 3000 сейчас уже подписчиков у меня. И я очень доволен, потому что многие из них это из-за границы. Это информационные ресурсы даже. Не физические лица. Это тоже мне, как говорится, отрадно. Но в любом случае, я искренне надеюсь, что вам будет, конечно же, интересно. Так, о чем я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами в завершении нашей передачи, перед тем, как сюда в студию войдет Грег Вайнер, поговорить. Это, собственно говоря, вот то, что произошло сегодня. Наш президент Владимир Владимирович Путин встретился с министром экономического развития Максимом Решетниковым, и там они обсудили список госкорпораций, которые нужно переводить. Они должны переехать из Москвы. Нечего им в столице, как говорится, коптить небо своими, так сказать, мощными иномарками, служебными автомобилями, Audi, Mercedes, BMW и прочее, или очень дорогими китайскими, пускай едут на периферию. Что вы думаете по этому поводу? Потому что я вам хочу сказать, это же не новелла какая-то. Еще в свое время Никита Сергеевич Хрущев в начале 60-х годов пытался некоторые министерства вывести из Москвы, из столицы. Не получилось. Министерство победили потом в конце концов, и сам Никита Сергеевич должен был уехать из Кремля в Петрово Дальнее, по-моему, если мне память не изменяет, там ему дачу выделили. А что вот сейчас? По словам самого Решетникова, смысл переезда компании – это повышение эффективности за счет снижения издержек. Расходы на персонал, аренду, содержание офисов в регионах и так далее. А для субъектов это, конечно, новые точки роста, рабочие места, ну и, конечно же, налоги, отчисления, которые идут. Вот как вы думаете, уважаемые радиослушатели, и, собственно говоря, какие корпорации вы считаете должны туда, собственно говоря, переехать? Освободить супердорогую нашу элитную, скажем так, недвижимость коммерческую и, собственно говоря, может быть, дать дополнительный импульс уже где-то на новом месте. О чем идет, о ком идет речь? РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао, Зарубежнефть, ну, некоторые еще другие. Вы знаете, мне кажется, это достаточно разумная идея. Мне кажется, что это достаточно разумная идея, и я думаю, что, конечно же, надо это делать. Потому что то, что у нас столица перегружена, это уж точно. Это уж точно. Причем, я еще раз, я сейчас очень деликатно говорю, и ни в коей мере не хочу сказать там, чтобы люди, которые переезжают сюда жить, нет. Я говорю о корпорациях, об организациях, о государственных, причем я хочу обратить внимание. Частная корпорация, она имеет право выбирать себе офис, где она считает нужным. Так что здесь мы не можем диктовать и говорить. Но госкорпорации огромные, целые небоскребы занимают. Оправдано ли это? Огромные накладные расходы. Это раз. Второе. Ведь как это ни странно, вот я еще раз говорю, по моему опыту, работая и преподавая деловой английский язык в этих корпорациях, огромное количество людей там, может быть и подавляющее большинство, это приезжие люди. Люди из провинции, которые приехали, ну что называется, на ловлю счастья и чинов, и которые здесь, бедные, перебиваются, снимают квартиры для того, чтобы каким-то образом сделать карьеру, вот так сказать, в какой-то госкорпорации, в каком-то холдинге нашем. Будь то «Газпром» или еще кто-то. Да? Кстати, «Газпром» он у нас переехал в Санкт-Петербург. Ну, уже, как говорится, шаг это. Да? Так почему бы нам таким образом не повлиять на развитие нашей провинции? Не надо, ну, что называется, в открытое поле. Хотя я хочу сказать, что вот американская традиция, она именно такая. Вот если я проживал в Нью-Джерси, и я должен сказать, что одно из удивлений, которое я испытал тогда, я увидел, что офисы известнейших корпораций, таких как Procter Gamble, Johnson & Johnson, огромные комплексы с многотысячными парковками, они буквально, вот, ну, что называется, в чистом поле. И они построили там, потому что там это гораздо дешевле, чем в Нью-Йорке, и, собственно говоря, они вот таким образом, я думаю, и сэкономили, конечно, деньги, привлекли людей. Люди, естественно, которые стали там работать, что они стали делать? А вернее, не они, а уже, так сказать, строители. Они увидели, что это состоятельные люди, у которых хорошие стабильные зарплаты. Им нужно что? Им нужна инфраструктура. Государству надо подумать о дорогах, а строители, частные или государственные, неважно, они должны строить дома. И, естественно, не многоэтажки какие-то, а именно, вот, так сказать, удобные домики, где, помните, мы говорили, там и, может быть, и семьи будут побольше. И, может, сразу это... Зурита, может, сразу в Сибирь? А почему вы так, Зурита, пренебрежительно? Вот я почувствовал в вашем, так сказать, послании. А почему не в Сибирь? А что, чем плохо Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск? Красивейшие, прекрасные города. С международными аэропортами, кстати. В чем проблема? Можно и в Сибирь, и нужно и в Сибирь, я считаю. Если мы в каким-то образом открываем для себя Юго-Восточную Азию, конечно, надо это сделать. Конечно, надо перенести немножко акценты с запада на восток. А то, что у нас происходит? У нас огромные федеральные округа и Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальневосточный округ. Там живет фактически несколько миллионов человек. Если так суммарно собрать, то это население нынешней Москвы. Разве это допустимо? Да, тяжелые условия, да, конечно, там климат, может быть, немножко не тот, согласен это. Ну, простите меня, и там люди живут. Или что, мы так оставим это, что ли, в стороне? Я думаю, что это отличная идея. Джекпот, отличная идея, но прям компания целиком не уверена, что уедет, а вот топ-менеджеры останутся, наверное, в Москве, мне кажется. Ну, это уже, как говорится, детали. Это уже, как говорится, детали, я не знаю, насколько это можно сделать или нельзя сделать. Но, по крайней мере, как идея, мне кажется, плодотворная. Слушаю вас. Да, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Рафаэль. Я, да. Александр, спасибо. Да, Александр. Вот спасибо. Вы сразу начали, вот сразу вы сказали про накладные расходы, что американцы снизили накладные расходы, угу. Значит, путем парковок типа на пустом месте, где не был занят. Угу. Но вот скажите, а вот теперь вот то предложение, которое вы даете, переехать туда, в Сибирь, не важно куда, вообще, угу. Не важно куда. Какие это накладные расходы, это в нашей этой ситуации, да, займет хоть одного министерства, или там, я уже боюсь сказать, там нескольких. Вот и все.
0: Значит, речь идет об организации. Я, так сказать, не хочу сейчас притворяться, что я знаю все. Но давайте себе представим на секунду министерство или, допустим, госкорпорация. Там работают люди. Надо сказать, что принято решение, что, значит, мы переезжаем в другое место. Кто хочет поехать? Естественно, надо мотивировать людей, вне всякого сомнения, вплоть до предоставления льготного, а может быть и бесплатного жилья. Но если есть специалисты, которые незаменимы, вне всякого сомнения. Обслуживающий персонал то же самое. Предупредить и сказать, да? Есть, конечно, люди, которых можно там набрать на месте. Конечно, надо поехать, посмотреть, подобрать людей, так сказать, приготовить, сказать, чтобы это не просто в поле куда-то выезжать, понимаете? Конечно, это так. Теперь накладные расходы. Потребуются деньги, конечно. А вы знаете, сколько стоит, допустим, вот штаб-квартиры нашей госкорпорации? Они в основном же либо арендуют, либо владеют даже иногда. Да, возьмите Сбербанк, возьмите там Роснефть. Они владельцы, насколько я вот могу судить, они владельцы этих всех зданий. Вы можете представить, сколько это будет, сколько миллиардов рублей это будет стоить, и потом эти деньги можно легко вложить в строительство нового, шикарного, может быть, даже еще лучше, может быть, еще больше офиса вот в каком-нибудь другом районном городе. Я еще раз хочу повторить, это не в поле куда-то. Это выводится непосредственно вот в то место, которое, ну, по всем понятиям, конечно, должно быть недалеко от аэропорта, конечно, должен быть, так сказать, там своя инфраструктура должна быть. Конечно, это все надо учесть. Но как принцип этого освоения территории, передвигать туда, я думаю, что это совершенно нормально. Послушайте, ведь в конце концов, уважаемые радиослушатели, строительство Санкт-Петербурга, это как раз и было, может быть, вот первая такая релокация столицы. Петр Первый это прекрасно понимал. Но он тогда прорубал окно в Европу, и он понимал, что из патриархальной Москвы сложно будет это все сделать. И он построил целый город. Послушайте, ну за 20 лет, но он его построил. Каким способом, жестоко, конечно же, это можно обсуждать, говорить. Но тем не менее он это сделал. Поэтому в данном случае здесь, я думаю, что при известном подходе, грамотном подходе, я думаю, что каждую эту, так сказать, единицу, все это можно, так сказать, сделать и... Их в Сибирь никто не пустит. Вячеслав, ты кто это нас в Сибирь не пустит, а? О ком вы говорите, да? Максим пишет. Мой друг с повышением должности уехал в Питер с Газпромом. Он доволен. Ну вот, пожалуйста, здесь то же самое. Это уже было. Моногорода в СССР, ржавый поезд. Не о моногородах, Дмитрий говорит. Мы говорим о приезде в конкретный совершенно город, который живет своей, так сказать, жизнью. Это может быть миллионник город большой, это может быть там небольшой город. Но это, я еще раз хочу, это не в чистое поле куда-то. Переезд, Елена пишет, обойдутся дороже, возможно, экономия. А потом, где в глубинке найти управленческие кадры московского уровня? Вы знаете, я, вот практика показывает, что находятся эти кадры. Находятся эти кадры. Есть, конечно, незаменимые, но их надо мотивировать, собственно говоря. Но в конце концов, ну это же наша страна, надо же ее осваивать. И уж вот в такой форме, в достаточно, я считаю, такой щадящем режиме, с поддержкой государства, госкорпорации, мотивируя людей деньгами. Но в свое время же Советский Союз мотивировал, тысячи людей переезжали на Дальний Восток, на Крайний Север. Почему? Там были просто зарплаты, там была мотивировка для людей. И люди работали, люди строили. По-моему, так. Да, слушаю вас.
2: Очень добрый. Идея отличная. И налоги будут оставаться... в том районе, куда их переселят.
0: Конечно,
2: слабо верится. Уже Немцов пробовал пересаживать на Волге, не получилось. На отечественные машины набрали БМВ, отечественные сборки. Сейчас на Жигули пересаживают. То есть, может получиться не Васюки, и куча денег истрачено. Но хотелось бы, чтобы этого не было. Хотелось бы, чтобы все было удачно хоть первый раз.
0: Я тоже с вами согласен. Спасибо за ваше мнение. Да, да, слушаю вас, пожалуйста.
9: Да, добрый вечер, убер-анархист. Знаете, я не чужд московскому девелопменту, поэтому вот эта идея, это максимально бредовая идея в максимально бредовое время. Потому что здание Сбербанка, он их не строил. Эти здания он забирал за долги у девелоперов, потом пытался под себя перестраивать, кое-как туда вселялся. И сейчас, даже если он захочет эти здания продать, Москва стоит вся пустая, никому недвижимость сейчас не нужна, нету покупателей. Они это не продадут, если вы их переселите в регион. В регионе придется строить на бюджетные деньги, строить им новые здания, потом придется туда тащить сервис, потому что в регионах, простите, там уже и сантехников нет, никого нет. Эксплуатирующие компании инженеров везут из Москвы в регионы, потому что регионы сервис не умеют. И туда придется везти людей из Москвы, платить им командировочные, подъемные, снимать квартиры. Ради чего?
0: Ради развития, чтобы... ради развития региона.
9: Нет, нет, какое развитие? Развитие региона, возможно, на налоги региона. У регионов нет налогов. Приедут туда эти чиновники или госструктуры, сядут. И кто дороги-то чинить будет? Дороги чинят из из городского бюджета. Там денег нет.
0: Я понял. Спасибо большое. Единственное, что, уважаемые радиослушатели, хочу вам напомнить, что как раз починка, ремонт дороги идут из местных. Помимо федеральных программ, это идут как раз из налогов, которые платят корпорации, компании именно в этом регионе. Так что круг, извините, здесь у нас, как говорится, замкнулся. Я ставлю под сомнение ваш тезис о том, что там нет специалистов, там нет этого. Я думаю, что это, так сказать, вы немножко зашорены в этом плане. Я не думаю, что это именно так. Наши люди живут там уже, так сказать, столетия. И, конечно же, да, это будет сложно, я согласен с вами там. Но и Петербург не сразу строился, как и Москва, кстати, не сразу строилась. Вот. Но в любом случае это надо делать. Нам надо осваивать новые территории, нам надо осваивать свою страну. По-моему, об этом мы уже говорили неоднократно, и надо это просто еще раз повторять. Тем более, восточный вектор, переезд, допустим, восточный вектор, это, я думаю, соответствует стратегическим задачам, которые мы ставим перед собой. Мы разворачиваемся, мы видим, что с Европой происходит, мы разворачиваемся в совершенно в другом направлении сейчас. И нам, простите, там нужна инфраструктура, в том числе и вот в таком виде, в каком я вот сейчас вам говорю. И, кстати, президент не зря же ставит этот вопрос. Слушаю вас.
10: Добрый вечер, спасибо за передачу.
0: Да,
10: конечно, я тоже считаю, что неправильно, так сказать, всех собирать в одном месте, так сказать, вот это расстраивает мегагломерацию, собственно говоря, в то время, когда, допустим, пустеют наши, так сказать, Сибирь и все прочее, там, как говорится, по международному, если там на километр, там менее 40% населения, соответственно, считается уже как бы ничьей территорией.
0: Все, спасибо вам большое, я понял, так сказать, не будем уходить в сторону от этого. Да, слушаю вас.
11: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич, добрый.
11: Не вдаваясь в глубину проблемы, просто надо знать, как докладывают президенты такие вопросы вообще. Этот вопрос, если президент одобрил, он отработан от и до. И прежде всего по финансам. Будет вам министр Минэкономразвития докладывать президенту непроработанные вопросы такого масштаба.
0: Совершенно
11: с приездом таких госкорпораций. Все просчитано.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич.
11: Все просчитано.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич, да, спасибо. Очень дельное замечание, конечно же. Я думаю, что это тоже очень важно. Давайте учитывать это. Да, слушаю вас.
12: Здравствуйте, это Игорь.
0: Да, Игорь.
12: Тут вопрос только... В одной такой, представь, что это госкорпорация. То, что приводили пример в Америке, то, что там уехали корпорации крупные там в поля и построили себе новые города, это они строили для своей выгоды. А госкорпорации будут переезжать и устраивать весь этот переезд со всеми вытекающими последствиями, только распил бюджета. Такое мнение у меня.
0: Ну, я с вами частично соглашусь, спасибо за ваш звонок. Но это, знаете, это если мы им позволим так распиливать, то тогда они будут распиливать. Но согласитесь, они его будут распиливать, неважно, где они находятся в данном контексте. А действительно, корпорации надо мотивировать. Да, может быть, уменьшить налоги именно там. Да, так сказать, может быть, снять подоходный налог с людей, которые там будут работать. Есть очень много льгот, которые можно предоставить. А возьмите эту ту же самую ипотеку, которая сейчас у нас в Москве здесь, в западной части, просто заоблачно. Я думаю, что есть рычаги, которыми мы можем руководить этим проектом. И вот Сергей Алексеевич совершенно справедливо сказал. Ну, неужели вы думаете, что министр экономического развития и президент, прежде чем вот громогласно заявить сейчас, сказать о планах перевозить эти госкорпорации, а неужели вы думаете, что не было просчитано, хотя, ну, элементарно хотя бы какие-то вещи не были уже просчитаны, и которые, безусловно, являются, ну, и с точки зрения экономической, ну, так сказать, реальными. Должны быть, по крайней мере. Да, слушаю вас.
13: Алло, здравствуйте, да. Рафаэль.
0: Да.
13: Я по поводу госкорпораций. Хочу вам сказать, что на самом деле есть у нас нормальные, отличные примеры. Особенно лично сталкивался с Якутнефтегаз. Возьмем Богданова, у которого... лично с ним тоже здоровался.
0: Yes. Простите, пожалуйста, спасибо. Я понял, сказал, просто уже наша передача заканчивается. Стилет, вот совершенно справедливо сказал, в Краснодар тоже никто не верит, а теперь там Галицкий сделал клуб, парк, и действительно, город же расцвел. Посмотрите Казань, посмотрите другие города. Постепенно наводится порядок там, и специалисты появляются во всех отношениях. Уважаемые радиослушатели, спасибо за ваше такое активное участие. Сейчас наступает время уже передачи «Америка Лайт». Правда, перед этим мы послушаем выпуск новостей и поговорим уже о Соединенных Штатах Америки. И не забывайте, во вторник у нас будет очередная передача «Отбой». Уже более-менее некоторые темы заявлены. Подумайте, я искренне надеюсь, что вы примете активное такое же участие в обсуждении и вот тех тем, которых я анонсировал. И, конечно же, знаете, всегда в подкасте или у меня на моей страничке «Америка Лайт» в Телеграме вы можете увидеть эту передачу полностью. Выпуск новостей, небольшой перерыв, а потом продолжим.
14: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
15: Сцена – это моя жизнь. Я отравлена сценой. Если бы мне не пришлось умирать на сцене хотя бы раз в месяц, я умерла бы на самом деле. Рассказывала про любовь к своему делу актриса Мария Савина. Она была звездой на сцене Александринского театра, но при этом находила время для благотворительности. В частности, даже спустя 110 лет после ее смерти в Санкт-Петербурге работает Дом ветеранов сцены, созданный ею. Будущая актриса родилась в 1854 году в семье актеров. Начальное образование Савина получила в Одессе. Ее родители были в тяжелом материальном положении, поэтому девочке пришлось выступать вместе с ними. По некоторым данным, уже 8 лет она сыграла роль в драме «Эсмеральда». Как профессиональная актриса дебютировала в 1869 году в Минске в роли Поленьки в произведении «Доходное место» Александра Островского. Впоследствии писатель признал талант актрисы и доверял играть ей роли в своих пьесах. С 1870 года Савина работала в Харькове в антрепризе Михаила Лентовского, а затем в Нижнем Новгороде. Ее актерские навыки и профессиональные качества развились под влиянием актрисы Александры Шуберт и антрепренера Петра Медведева. Она играла в его труппе в Казани, Саратове и Орле. Выступала в водевилях, оперетах и легких комедиях. В 1874 году Савина приехала в Санкт-Петербург, где дебютировала на сцене Благородного собрания. После она была приглашена в Александринский театр. Впоследствии она сразу же после дебюта была активно задействована в репертуаре. По сведениям ежегодника императорских театров, за 35 лет сценической деятельности актриса сыграла более 300 ролей. Среди них Верочка в спектакле «Месяц в деревне», поставленном по пьесе Ивана Тургенева, Акулина во «Власти тьмы» Льва Толстого, Марья Антоновна в «Ревизоре» Николая Гоголя, а также героини в пьесах «Дикарка», «Воспитанница», «Сердце не камень» Александра Островского. С госпожой Савиной русский театр ожил и напоминает старые дни золотого своего века, когда артисты играли с вдохновением. Игра ее проста, дикция превосходная, вместе с грациозностью в осанке и изяществом в движениях, отзывалась критика о Савиной. Параллельно актриса уделяла внимание общественной деятельности. В 1883 году по ее инициативе в Санкт-Петербурге было основано общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям. На его основе позже было создано Русское театральное общество. Савина избралась его членом, а позднее стала председателем совета. На этом посту она оставалась до конца жизни. В 1895 году в Санкт-Петербурге открылось убежище для престарелых сценических деятелей в память императора Александра III. Муж Савиной, Анатолий Молчанов, во всем ей активно помогал. При его содействии был построен двухэтажный каменный дом для общества. Здесь были организованы приют для актерских детей и сирот от двухлетнего возраста, также действовал пансион для детей старшего возраста, обучающихся в школах, гимназиях и профессиональных училищах на средства Русского театрального общества. В 1899 году Савина получила звание заслуженной артистки. В том же году дала несколько представлений в Берлине и Праге, где была принята с успехом. Савина отдала 40 лет жизни сцене, из них 35 Александринскому театру. 8 сентября 1915 года актриса скончалась.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве в 8 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В больнице остается один пострадавший после атаки без экипажных катеров на набережную Сочи. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести, уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Краснодарского края. В оперативном штабе региона сообщали, что на набережной в ночь на 10 сентября произошло возгорание после удара украинских плавсредств. Пострадали 28 человек. После атаки были госпитализированы трое взрослых и 16-летний подросток. В результате удара противника была частично повреждена инфраструктура на береговой линии и участок Приморской набережной. Иллюзия США о неуязвимости разрушила российская ракета «Буревестник». Для сдерживания и паритета Вашингтону необходимо разработать собственный аналог, говорится в публикации журнала «Вашингтон Экзаменер». «Нам тоже такое нужно, но мы ничего не предпринимаем. Вместо стремления повторить достигнутый Москвой скачок в плотности энергии, многие американские аналитики только отмахиваются», отметили журналисты. Работая над ядерной подлодкой беспилотником «Посейдоны», крылатой ракетой с ядерной энергоустановкой «Буревестник» находится на завершающей стадии. Ранее президент Владимир Путин сообщал об успешном испытании этой ракеты. СКР открыл уголовное дело после пожара на рыболовном судне у берегов Камчатки. На момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа. Из них 25 человек были подобраны подошедшим для их спасения судном. Местонахождение четырех моряков пока не установлено. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. Ранее в диспетчерской службе сообщали ТАСС, что при пожаре на судне пострадали 7 человек. Международный аэропорт Милана назвали именем Сильвио Берлускони. Авиагавань считается второй по загруженности в Италии. На церемонии открытия мемориальной доски с новым названием присутствовали родственники бывшего премьер-министра, скончавшегося в 2023 году. В мероприятии также участвовал министр иностранных дел Антонио Таяни, преемник Берлускони на посту лидера партии «Вперед, Италия». В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. И о погоде: сейчас в Москве +11, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, +9-10, утром в субботу до +14-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
17: В это воскресенье тема программы «Фавориты Екатерины II». В эфире доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
19: Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, добрый вечер еще раз. Ловлю себя на мысли, как мне приятно уже вот в который раз говорить «добрый вечер» уже 3 часа подряд. Совершенно, как говорится, не устаешь.
20: А вечер добрый.
0: Да, извините, тут вот, кстати, американцы, как всегда, вмешиваются в наши личные дела.
20: Мы да, нас, американцы.
0: Да, но это тот самый случай, когда мы не возражаем, чтобы американец вмешивался, потому что речь идет о нашем друге, о нашем, даже не могу сказать, госте, о моем очень хорошем товарище, друге Греге Вайнере, который, наконец-то, я уж не знаю, какими путями, сейчас он будет нам рассказывать, вопреки, как говорится, натовским провокациям, все-таки долетел до Москвы. Грег, привет.
20: Welcome back. Это я себе и тебе.
0: Да. Извините, немножко за границей Грег одичал, иногда переходит на английский язык.
20: То есть добро пожаловать в зад.
0: Ну, начинается. Эти питерские штучки свои брось. Грег.
20: Я не на Невском, да, я забыл.
0: Да. Так что давай, здесь у нас культурный очень, так сказать.
20: Америка, Венгрия, Австрия.
0: Григорий, тебе привет. Добрый вечер, Зенит чемпион.
20: Спартак
0: чемпион. Так что да.
20: Зенит.
0: Рафаэль Хишадо пишет. Рафаэль, Грег, добрый вечер. Как там план по ликвидации Дони? Когда? Да вот все никак Грег, так сказать, не хочет вернуться к выполнению своих обязанностей. Грег, ну расскажи.
20: Бюджета нет.
0: Да, кстати, видите, бюджета нет. Какой бюджет? Там у вас деньги печатаете в буквальном смысле.
20: Подумаешь, 43 триллиона, отстань.
0: Грег, что происходит? Ну, как только приезжаешь в Россию из Америки, там начинается бардак.
20: Во-первых, я хочу всех поздравить сегодня 120 лет Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу.
0: А, да, присоединяюсь, конечно, нашему великому композитору.
20: Гению, безусловно. Кстати, болельщик «Зенита».
0: А, да, я, кстати, это я знаю, болельщик. Кстати, человек, который, несмотря на то, что ему сложно было пробиваться, человек, который остался на своей родине, в отличие от его сына, у нас просто здесь тема была как-то...
20: Не, ну Макс-то вернулся, он давно здесь живет.
0: Ну да, сын его уехал, он вернулся, слава богу, да, но Дмитрий Дмитриевич даже и не думал
20: об этом. Мы с ним в самоваре встречались неоднократно.
0: Да, да, я знаю, что он туда приезжал, но он в Германию сначала уехал, потом, по-моему, потом в Штаты перебрался, а потом вернулся. Ну, все нормальные люди именно так и делают, да, так что так есть. Грег, безусловно, уважаемые радиослушатели, конечно же, нашего великому композитору никогда не забываем. Великий гражданин, великий человек, безусловно.
20: Гений 20 века и 21-го.
0: Да. Ну, 21-го не дожил, но...
20: Но он феноменальный.
0: Но слушают, конечно, «Вальс номер 2», конечно же, его
20: героическая симфония.
0: Конечно, героическая симфония. Я помню как раз 2005 год. Тимирканов приезжал с нашим оркестром. Ты помнишь же, да,
20: да,
0: это было?
20: Я
0: да,
20: помню.
0: Как раз, да, как раз это была 7-я симфония. Это просто что-то было. Ну, это было просто что-то бесподобное. Хорошо, Грег, давай, так сказать, у нас все-таки общественно-политическая передача, отдадим должное. Я убежден, уважаемые радиослушатели, вы после нашей передачи обязательно найдете на любом ресурсе, послушайте эту музыку, любую абсолютно, будь это кинофильм «Овод», допустим, будь это «Вальс номер 2», совершенно знаменитый, который вся Европа сейчас играет, несмотря на все эти санкции, или это его знаменитые симфонии, конечно же, пожалуйста. Освежите просто в памяти этого великого гения нашей русской культуры. Грег, что происходит в Америке?
20: Ну, в Америке я хотел бы поздравить президента Трампа.
0: С чем?
20: С победой в Верховном суде, наконец-то. Что эта победа ему дает очень хорошие шансы на выборы 3 ноября.
0: Так.
20: Дело в том, что раньше демократические товарищи там бомбили...
0: Ты расскажи, в чем все дело, потому что у нас тут сегодня новость была, он проиграл. Ты знаешь, что Верховный суд запретил ему выгонять этих фейковых журналистов.
20: Это фигня по сравнению с тем, что он ему разрешил. А разрешили проверять голосующих на наличие иностранного гражданства.
0: Вот это прелесть.
20: И если там есть стоящие нелегалы, которые не мерены голосов там, то это кранты, все. Нелегальные голоса отпадают все. А по некоторым данным их до 20% голосуют за демократов.
0: Так, Грег, значит что, у нас у республиканцев шансы сохранить Сенат и Конгресс?
20: Повысились резко.
0: Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить вам, во-первых, ну, наш, так сказать, контактный телефон, вопросы к Грегу, ко мне, смс-портал 925-888-94-8, телеграм для сообщений говорит MSK-бот, телеграм-канал, ютуб работает у нас? Ютуб даже работает, ну, вообще невероятно.
20: За деньги чего не сделают.
0: Да, чего только не сделают, да. В Дзене мы, и мы, конечно же, в Максе, мы ВКонтакте, но, уважаемые радиослушатели, ничто никогда не заменит знаменитый прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» 495-73-73-94-8. Звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы, с удовольствием присоединимся тоже к вам.
20: В общем, я из Штатов летел через Венгрию, через Австрию добирался.
0: Так.
20: Пересекся со своими друзьями немецкими, так, которые меня просто потрясли.
0: Так, значит, что такое?
20: Встречается...
0: Ты скажи, они из ХДС? Откуда
20: они? Они из Гамбурга, который никогда не был частью Восточной Германии.
0: Так.
20: Почему это подчеркиваю? Потому что все говорят, что АДГ популярна только в Восточной Германии.
0: Так
20: вот, в Гамбурге коллектив, 30 так. человек, сотрудников, 29 за АДГ, 29 из 30. То есть, похоже, что если АДГ сейчас получит большинство еще в двух землях, там сейчас выборы собираются, то, я думаю, товарищи Мерца больше не увидим.
0: А ты знаешь, что они собираются объявить АДГ нацистской там какой-то партией и запретить?
20: Ну, это приведет к таким уличным демонстрациям.
0: Ну, так это хорошо же, пускай приведет.
20: Я не думаю, что они пойдут на это, я думаю, не выходит.
0: Совершенно конкретно, вице-канцлер сегодня высказывал в эфире вот этой помойки под названием АДФ, по-моему, это корпорация.
20: Так они что, проголосуют? Как это будет технически происходить?
0: А это я не знаю, как будет выглядеть технически.
20: Или знаменитый Конституционный суд Германии максимально демократический.
0: Послушай, Грег, ты же знаешь, как цивилизованная нация германская, как она здесь, поджигает свой Рейхстаг и потом начинает крошить всех. Только в том случае, в 30-е годы, там был Вандерлюбе и были коммунисты. А сейчас у нас АДГшники у них. Ну, вот так вот они называют их.
20: В общем, ситуация нехорошая. У товарища Мадьяра, премьер-министра, ситуация тоже не очень хорошая. Проснулась ностальгия про Орбану.
0: Так.
20: Все говорят, а зачем вы поменяли?
0: Это ближе к зиме, сразу все начинают вспоминать Орбана, да?
20: Зачем поменяли? А с Орбаном было так неплохо. Особенно семьи венгерские, с количеством детей, где-то больше 2 и 3, у которых Орбан давал льготную ипотеку на покупку жилья, ее сейчас больше нет.
0: Угу.
20: Ценник недорого, 2 евро за литр. В Германии 2,5 литра, не бензина, а дизеля.
0: Дизеля, да.
20: Но бензин немногим дороже.
0: Да.
20: В общем, вообще
0: ну, там по 3, я слышал, да.
20: Инфляция где-то 20% годовых.
0: Где?
20: В Венгрии.
0: В Венгрии 20%?
20: Да. В Германии то же самое.
0: Да ладно.
20: И мы сели с приятелем, который приезжал, и посчитали. Вот он зарабатывает 2800 евро в месяц чистыми на руки.
0: Даже мне смешно.
20: Чтобы прожить там, где он живет... Значит, кормление, страховки, машины, все остальное 50 тысяч евро в год. То есть он минус 14 тысяч. Если бы жена не работала,
0: угу,
20: то был бы атас полный совершенно. То есть один человек, Грег, работающий, не в состоянии прокормить.
0: Грег, наговариваешь ты цивилизованный.
20: Я цитирую.
0: Я знаю, Грег, да. Так, Грег, давай, не будем забывать, давай. У нас тут, как говорится, звонки.
20: Полна коробочка.
0: Да.
1: Ой, дорогие гости, когда день уменьшается, запомните... Мой любимый Рафаэль Ардуханян решил поработать просто на 100 баллов. Как вы в Америке отдохнули, мой дорогой Григорий,
20: был...
1: это же Грег Вайнер. Я очень вас люблю. Какой вы мне подарок принесли?
0: Да, ну-ка давай сейчас
20: я подарок. Я сегодня в качестве подарка сам для всех.
0: Да, Грег сам, как говорится, подарок. Уважаемые радиослушатели, а когда Грег едет в Америку, у него сразу начинается ностальгия. Сразу моментально закрывает шторы, достает картошку, в камине выпекает бутылку водки и про себя поет, так сказать, песни русские.
20: Да, наидыш.
0: Наидыш, да, причем. Джекпот, Грег тебя спрашивает. Грег, приветствую. Когда гражданская война начнется, Грег? Люди ждут, понимаешь?
20: Ну, это по запросу.
0: А?
20: По запросу.
0: Ну, есть запрос. Вот тебе, пожалуйста, конкретно.
20: Ну, вот сейчас 542 доллара на человека в месяц еда.
0: Угу. Что, да что, серьезно?
20: Да, дико подорожала еда. Ну, посмотри, если дизель сейчас по семерочке уже.
0: Обалдеть.
20: Дизель по семерочке.
0: Я прекрасно помню, ну, правда, я понимаю,
20: дизель, конечно... в Нью-Йорк, в Штатах, все дизель.
0: Да.
20: Не бензин.
0: Да.
20: А бензин за 6.
0: За 6 это посредний, а ты представляешь, что в Калифорнии.
20: В Калифорнии девяточка.
0: Девяточка, а мне говорили, что как раз вот на этой, на Ривьере, на этой дороге, там знаменитые эти у них, в Санта-Моника и выше туда, Санта-Барбара, туда к Сан-Франциско, 12?
20: Ну, не легко поверю.
0: Так что да.
20: Легко.
0: Я понимаю, что это, конечно, топовые цены, уважаемые радиослушатели. Я не собираюсь говорить, что...
20: Ну, ты Калифорния топовая земля.
0: Но, да, да, но средняя 6,50 сейчас. Ну, посчитайте, 4 литра, 6,50 долларов, сколько это все. Даже с этими конскими ценами, которые у нас здесь сейчас есть, ты знаешь, да, у нас тут тоже проблемы есть, даже с этим сопоставим.
20: Ну, я тебе хочу сказать, таксисты мне сказали, что там, где 150 рублей за литр, очереди нет.
0: Нет, я тебе могу сказать другое. Я заправлялся 105 рублей. Здесь.
20: А вот за 150 рублей очередей нет.
0: Нет, 105 очередей
20: 150.
0: Тоже. А я за 105
20: вообще пусто.
0: На Ярославке заправлялся. Да,
20: вообще
0: да.
20: Пусто.
0: А еще там, да, а если постоять немножко, там и за 70 можно найти. Но, ладно, не будем трогать. Уважаемые радиослушатели, я знаю, что сейчас говорить о бензине, так сказать, обо всем этом, нам не к лицу совершенно.
20: Вот
0: проблемы
20: где,
0: у самих
20: где, хватает. Где 4% инфляция обещана, госпожа Набиуллина?
0: Слушай, надо, да, надо... Да.
20: Где она? Где? Она же, сейчас, она же
0: Грег,
20: билась.
0: Грег, ну ты задал вопрос, дай мне. Нет. Госпожа Набиуллина, где 4% инфляция? Ответьте, пожалуйста. А? Русь-тройка не дает ответа.
20: Нет.
0: Не дает ответа,
20: мчится
0: куда?
20: Мчится, да.
0: Давай, Грег, не будем забывать о наших радиослушателях.
20: Да, да,
0: слушаю
20: да.
0: вас.
5: Здравствуйте, Рафаэль и Грег.
0: Да, да.
5: Олег, скажите, пожалуйста, вот с учетом этих изменений в процессе голосования в США, да, чтобы меньше нелегальных иммигрантов могли возможность проголосовать. Вот все-таки ваш прогноз, смогут ли хотя бы Сенат республиканцы удержать? Ну, видимо, Палата представителей будет за демократами.
20: Угу. Тут есть один Спасибо. Нюанс, как говорится. Это социалисты-либералисты демократической партии.
0: Угу.
20: Есть группа товарищей во главе с мэром Мамдани.
0: Мамдани,
20: да. И с некоторыми гражданами, социалистами партии. И если они что-нибудь не выкинут, а они могут что-нибудь
0: выкинуть. Они выкинут обязательно.
20: То, я думаю, победа в Палате представителей, конечно, гарантирована. Но в Сенате там есть шанс. Особенно в поделенных 10 штатах, где новые...
0: Да, они переформатировали, районирование новое сделали, и теперь у республиканцев преимущество.
20: Да, и там в 8 из 10
0: да.
20: победа республиканцев просматривается.
0: Да, просматривается, да.
20: Вот так да. что я думаю, что есть шанс, что... Но если еще Трамп сейчас расскажет о уникальной дружбе с китайским народом...
0: Вот, кстати, извини, Грег, сразу джекпот да спас. Что ожидать от встречи Си и Трампа?
20: Я думаю, там секретные протоколы есть какие-то, о которых гробовое молчание.
0: Куда вторгаться будем?
20: Я думаю, что будут пилить, делить. Вот, ну, Илон Маск не зря там не вылезал из-за обеденного стола.
0: Да, да, да, там у них они очень долго...
20: Да, и там еще была группа американских товарищей, которые просто друг с другом,
0: да,
20: обнявшись за руки...
0: Серпентарий друзей
20: да,
0: такой,
20: да.
0: С очень странными фамилиями, чисто американцами.
20: Чисто американцами.
0: Альтман, да, так сказать.
20: Карп.
0: Да, Карп.
20: И прочие Рабиновичи.
0: И прочие Рабиновичи, да. Что, опять что-то затеяли, Грег, говори честно.
20: Я думаю, что какой-то... Вот у меня один вопрос к тебе, Раф.
0: Давай.
20: Чего стоит искусственный интеллект без электричества?
0: Без электричества?
20: Да.
0: Ну, смотри.
20: Вот
0: смотри, да, смотри. Гвозди можно забивать.
20: Искусственным интеллектом.
0: Да, искусственным интеллектом. Можно поднять это и опустить, так сказать. Да, это же дата-центр какой-то. Потом можно туда, так сказать, водить октября от пионеров, показывать. Вот это вот машина.
20: Бойскаут.
0: Да, да, бойскаутов, да. Вот, можно там устраивать квесты такие, знаешь, прятаться за этими, так сказать, дурочками огромными. Вот, ну там много.
20: То есть у тебя есть программа готова.
0: Я, так сказать, ты знаешь, у меня же это, как это говорится, в свое время конверсией занимался, а сейчас это называется, значит, непосредственно использование, так сказать, вот в мирных целях, да, такое?
20: Я проснулся утром рано, есть программа Ардуханяна.
0: Да?
20: Да.
0: О, молодец, да. Да. Сергей, кстати, напишет, это по поводу Набиуллина, а то опять ставку поднимет. Сергей, да, Сергей, я тихонечко сказал, никто не услышал, так что все будет, да. Так что, вот, Григорий тебя, земляк твой, Санкт-Петербурга спрашивает, ну что, наш президент полетит в Майами, как думаешь?
20: Я думаю, шанс велик. Я думаю, что, несмотря на...
0: Обманут же, Грег, опять обманут.
20: Ну, ты понимаешь, вот там же не двадцатка собирается, там собирается где-то 40 государств, как минимум.
0: В том числе и этот наркоман прискочил.
20: И я думаю, что там будут люди, с которыми было бы неплохо встретиться и пожать руки, похлопать по плечу. Я думаю, это не повредит.
0: Вообще-то да, конечно.
20: Я думаю, что он еще раз может показать, насколько Россия отторгнута.

0: Обрати внимание, она вот даже еще пока не осознала, 2 года назад ее мужа поймали на сделках с Россией, а она до сих пор в шоке еще ходит, она что-то не осознала, не развелась с ним, ничего, как говорится, не сделала.
1: По этому поводу есть анекдот.
0: Я надеюсь, приличный.
1: Девиз таллинской скорой помощи.
0: Какой?
1: Время лечит.
0: Время лечит? Наговариваешь опять.
1: На Таллин.
0: Опять, да. Спрашиваю тебя, наши интересы пострадают от встречи Си и Трампа?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что Китай, для Китая отношения с Россией безумно важны и очень интересны. Да. Думаю, даже если чисто брать эмоционально, там, дружбу международную, то коммерчески Россия безумно интересна для Китая. И по очень многим параметрам. И как рынок, и как поставщик нефти и газа, и как партнер по многим вопросам.
0: И как тыл.
1: Как тыл.
0: В предстоящие, так сказать, как конфликты за Тайвань.
1: Как тыл, да.
0: Тыл там колоссальный будет.
1: Да, я думаю, что для Китая и России фундаментальный союзник.
0: Значит, если я тебя правильно понял, товарищ Си не предаст нашу дружбу.
1: Он может пойти на какие-то компромиссы, может быть, но он еще должен понимать, что у России есть отношения с таким мелким государством, как Индия.
0: Да,
1: где очень
0: маленьким.
1: Жалкие 1,5 миллиарда, и отношения между Индией и Китаем, они далеки от безумия.
0: Давай возьмем, Грег, еще звонок. Да, слушаю вас.
2: Алло, да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
2: У меня вопрос к Грегу Вайнеру. Так каково состояние Илона Маска в Америке? Потому что непонятно, его этот $1 триллион, это его или это больше, или большая часть этого триллиона то, что ему дало государство для каких-то непонятных целей.
0: Все, спасибо, хорошо.
1: Илон Маск обеднел. Он больше не триллионер.
0: Он не триллионер.
1: У него жалких 742 миллиарда.
0: 742 миллиарда.
1: Да, так что я предлагаю ему посочувствовать. Вот Рафаэль Никитич сочувствует, у меня лице сочувствия.
0: Я ужасно, я когда узнал, это просто... Да, я тебе скажу честно, у меня рука потянулась к моему смартфону, хотел 500 рублей ему отправить. Ну просто так нельзя. Грег, нельзя так с человеком, в конце концов.
1: Да,
0: ну нельзя так.
1: Взяли и опустили,
0: так сказать. И за что? Ну за что? Всего лишь, как говорится...
1: То у него есть еще корпоративная денежка. Это личное состояние, то, что я назвал. Но плюс корпоративная девушка несколько триллионов долларов. Там он гуляет как по буфету по полной.
0: Ой, да. Давай, Грег, еще возьмем. Да, слушаю вас, пожалуйста.
3: Алло?
0: Да, пожалуйста. Вечер. Добрый вечер.
3: Значит, Грег и Рафаэль. Угу. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот по такому, на бытовом уровне, если смотреть по городам Соединенных Штатов, количество русскоговорящих и русских среди них за последние 5 лет выросло? И какое отношение американцев к вот русским мигрантам? Спасибо. Угу. Спасибо.
1: Несомненно, выросло. Я думаю, что цифра где-то русскоговорящих, учитывая всех, кто говорит по-русски, где-то 6-6,5 миллионов человек приблизительно. Может быть и больше, но 6-6,5, это я вам гарантирую.
0: И, конечно же, Ренессанс Православной Церкви.
1: Вне всякого сомнения. Да. Где-то
0: очень многие американцы переходят.
1: Да, за недорого.
0: Да.
1: Да, значит, а по поводу отношений абсолютно... Единственное, вот где большие русские диаспоры, там Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Бостон, Чикаго, там абсолютно нормальные отношения. И вот, но где этого нет, ну, например, там Южная Каролина, Северная Каролина.
0: Ну, там маленький диаспор.
1: Да, если ты русский, ты ками, ты коммунист.
0: Ну, это вайт-трэшевская логика, да. Реднеков, они это еще с 60-х годов, как
1: говорится. Белый мусор.
0: Да.
1: А так отношения, где есть диаспора,
0: они,
1: где люди...
0: Да. Грег, они нормальные люди, просто не образованные.
1: Они знают, где знают русских и видят, кто они, что они, как они работают, как они себя ведут и так далее. Отношения абсолютно...
0: Да.
1: Абсолютно адекватные, абсолютно...
0: И приятные. Вообще, я должен сказать, вот что касается Брайтона, ну, это такое уже нарицательное, как бы, конечно, имя, но я вам должен сказать, что, конечно, же Брайтон со своими традициями, это не то место, где бандерлоги, бандеры-нацисты могут разгуляться. Там опускать наш праздник, День Победы, победу в этом, Холокост, там им никто не позволит.
1: Так, Ред Сквер, Нью-Джерси.
0: Там люди прекрасно знают, кто сжигал Хатынь, кто устраивал погромы, кто был Львовкой погром, кто устраивал Бабий Яр. Там люди, их, как говорится, с пути не собьешь.
1: Так я помню времена, когда в ресторане «Националь», который там закрылся, все время был участок для голосования.
0: Да.

0: где консул Российской Федерации сидел, и да, приходили да, люди с паспортами да, России и голосовали.
1: Да, голосовали.
0: Такое было время. Делали,
1: да. Ну, гном знаменитый наш этот владелец, который он...
0: Марик, да.
1: Марик, да, он как раз это устраивал, и это, конечно, тут уж это святое дело было, да. Вот Хишадо пишет, все, теперь я в депрессию впаду, переживая за Маска. Но не переживайте, Хишадо, ну ничего, ну выкарабкается. Он вообще экономный очень, и жены у него экономные, и дети у него...
0: Дети немерено.
1: Детей немерено, но они тоже...
0: Но они все на Уэлфе.
1: Да. Би пишет, Калас пребывает в перманентном шоке от факта своего рождения в СССР. Ну, в принципе, да.
0: Причем но она может родиться заново.
1: Ну, вот, кстати, вот, вот здравый голос, Николай. Это сейчас у вас про Эстонию хихоньки да хахоньки. А вот как только разрешат размещение ядерного оружия на своей территории, вот тогда
0: так, посмотрим. В Литве уже разместили, разрешили да. уже. И да? в Финляндии разрешили.
1: Что они там разрешили?
0: Размещение ядерного оружия.
1: Слушай, ну тогда, значит, легче будет забрать эти земли, так сказать. Ну, повод хоть появился официальный. Так
0: денег что... нет, но разрешение на ядерное оружие есть.
1: Отлично, да. отлично, отлично. Это знаешь, как в фильме было, по-моему, «Неуловимые мстители». Поприветствуем самоубийцу товарища да, и да. похлопать. Нилс Майкл пишет, сейчас за 74 заправился. Нилс, спасибо, потому что я вот не говорил, потому что боялся, что не пою. Но я тоже заправился. Две машины впереди меня были на Роснефти за 74. Пульсар этот купил, знаменитый его, да. Николай пишет, но в Калифорнии зарплата нянечки в госпитале под 8 тысяч. Николай, кто вам это сказал?
0: А вы не хотите знать, какие налоги в Калифорнии?
1: Это нет, это я даже не говорю. 8 миллиардов, то, что вы пишете сейчас, это я понимаю, о чем это говорит, это операционная медсестра. Так вот, операционная медсестра учится 4 года, чтобы вы себе понимали. Почти столько же, сколько у нас врачи. И это, поверьте мне, не та нянечка, которая, это, так сказать, посуду и уточку убирает за вами. Это...
0: Да, 150 тысяч долларов зарплата, но да. 40%
1: налогов. 40% сразу долой.
0: Да. Ну, это сразу...
1: Соответственно, так сказать, бензинчик по 10, ну и все, что с этим, как говорится, да. связано было. Ну, при всем при том, что ради бога, желаем всего самого доброго и хорошего, да. Так что это... Так что, Николай Бедолана, совершенно позорно 32% поддержки у Трампа. Это он сомневается в победе на выборах. А, Николай, дело в том, что Грег Вайнер говорил о промежуточных выборах. Мы не о президентских говорим непосредственно, а о том, что у нас
0: будет... президентские выборы, куда Трамп пойдет в качестве вице-президента,
1: угу.
0: и потом поменяет президента, которого ой, избрали.
1: Господи, да, это будет, конечно, весело.
0: Наш кооператив.
1: Слушай, ну мы можем поделиться опытом. Мы этот велосипед-тандем можем передать им. Джей Ди Венс, держись, 2 годика продержись, идем на помощь к тебе.
0: Да.
1: Грег, я сегодня, так сказать, совершил, ну, просто грех, я за, так сказать, моих уважаемых коллег-новостников, так сказать, ограбил на целую минуту почти, поэтому сейчас останавливаюсь. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, присоединяйтесь.
0: Отдай минуту.
1: Безусловно, да, давайте послушаем выпуск новостей, которые мои коллеги приготовили, а потом продолжим с Грегом Вайнером.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о восстановлении ущерба после атак Украины. Президент отметил, что с лета ВСУ начали бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. В июне объявили о начале 40-дневной операции. Кроме того, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, и российских, и тех, которые ходили под иностранными флагами. «Да, мы это все восстановили», — отметил глава государства. По его словам, ответ Москвы на атаки был настолько чувствительный и разрушительный, что украинский режим запросил о перемирии, в частности, об энергетическом. Минцифры предложила предустанавливать магазин приложения «Рустор» на смарт-телевизоры. Маркет будет использоваться владельцами устройств добровольно. Соответствующее постановление, разработанное ведомством, опубликовано на портале проектов правовых актов. В пресс-службе министерства пояснили, что документ создает правовую и техническую возможность для скачивания магазина на телевизионные системы. Перечень российских программ, обязательных предустановки в 2027 году будет скорректирован с учетом установки «Рустор» на телевизоры, отметили в Минцифре. СМИ сообщили о возгорании на греческом пароме в Эгейском море. Огонь возник в грузовом отделении судна. Всех людей, которые находились на борту, эвакуировали на остров Тинос. Пострадавших нет, отметил телеканал Sky, опубликовав фото и видео инцидента. Всего на пароме были 28 членов экипажа и 30 пассажиров. В трюме парома остались легковые и грузовые автомобили. Для тушения возгорания на пароме пожарная служба Греции задействовала 4 судна. К месту происшествия также прибыл вертолет-спасатель. В городах-миллионниках сократилось число ювелирных магазинов за год на 4,5%. Ювелирных мастерских стало меньше на 2%. Данные геосервиса 2GIS приведены в статье «Коммерсанта». Ассоциации торговой недвижимости и ритейла подчеркнули, что крупнейшие игроки, которые занимают более 70% рынка, продолжают расширяться. Снижение обусловлено уходом небольших ритейлеров, пояснили эксперты. По данным чек-индекса, число покупок украшений в магазинах за январь-август снизилось на 6% в годовом выражении. При этом спрос уходит в интернет. Там за указанный период число заказов выросло на 10%. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 751 миллиметр ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10. Утром в субботу до плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Семья. Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
10: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИТ. Питание и биотехнологии» Сергей Морозов.
11: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
12: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка. Лайт» вместе с Грегом Вайнером. Продолжаем разговор о Соединенных Штатах. Позвольте зачитать некоторые ваши послания. Николай пишет: «Рафаэль, вы немного не так меня поняли. Я же написал в сообщении очень четко, что именно в Палате представителей у республиканцев нет шансов, а не на пост президента, как вы прочитали». Николай, вы мне прислали сообщение. Я его вам зачитываю.
0: Про рейтинг
1: Трампа. То, что вы говорили, да, четко, допустим, да? Это я вот зачитываю дословно. Да ладно там, при совершенно позорных 32% поддержки Трампа, и у него есть шансы победы в оплате представителей. Это вы так написали. Вы считаете, что это четко?
0: Кстати, оплата представителей.
1: Оплата, это, кстати, потрясающая. Я думаю, что Николай...
0: Профессиональный
1: да, лоббист. Очень четко. Оплата представителей была до этого. В данном случае, я еще раз говорю, к Трампу это не имеет никакого отношения. Я об этом вам говорил и, так сказать, прочитал ваше послание. Я его именно, ну, я не знаю, Может быть, как-то по-другому можно было понять, но я так сказать...
0: Кстати, 85% республиканского электората поддерживают республиканскую партию. Это немало.
1: Ну, это да. Это не... Ну, они, там происходит консолидация, просто раскол произошел. Мага-повестка отошла, же, да. Ты же видишь, что происходит. Ты знаешь, что Такер Карлсон призвал, сейчас говорит, вообще Трампа уходи, в отставку его. Требует, чтобы он ушел в отставку.
0: Работает над собственным рейтингом.
1: Да, может быть, кто знает.
0: Не всякого сомнения.
1: Вот опять твой, так сказать, земляк Григорий посягает на святое. Подорожание дизеля, спрашивает Григорий, сильно повлияло на ваш борщевой набор? Григорий, не трогайте святое. Не трогайте русскую национальную еду под названием борщ. Это наша, как говорится, выстраданная.
0: Борщ – это наша.
1: Это не ваша, а наша. Сейчас еще нам не хватало, чтобы какой-нибудь бандеровец позвонил, сказал, так сказать, борщ – это... русская еда, все. Как у нас в меню там в русском самоваре пишется? Борщ, Russian vegetable soup, все. Не украинский, не этот, а именно российский. Кстати, вот усомнившийся Макар нам пишет. Дочь в Лос-Анджелесе побывала лично в иммиграционном суде.
0: Так.
1: Обычно от ответчика присутствуют адвокаты. До рассмотрения ее дела пришлось наблюдать рассмотрение других дел, в основном мексиканцев, в общем зале. Осталось в недоумении от уровня работы американских адвокатов. Набирают кучу клиентских дел, сверхвозможностей, поверхностно знакомятся с документами, регулярно задерживают высылку документов, и все эти прелести занимало и деньги доверчивых клиентов. Неужели это так?
0: Ну как же без мексиканцев, без кидания мексиканцев?
1: В Нью-Джерси немножко было получше, я же там немножечко, как говорится, переводчиком поработать успел. Там, конечно, попроще, но в то время было попроще. Ну,
0: миграционные суды — это болото, на самом деле.
1: Да,
0: самое крутое болото американские респонденции.
1: Да. И самое страшное, когда туда люди приходят, это там сразу возникает, знаете, вот как до недавнего времени у нас в аэропортах таксисты окружали вас, вот там окружают, так сказать, такие потнючие адвокатики, да. В дешевых костюмчиках.
0: Очень много паралигалов, кстати, там, которых муж она приняла за адвоката.
1: Да.
0: Потому что если ты не адвокат, а просто паралигал, ты можешь работать в иммиграционном суде без адвокатского лиценза. Паралигал имеет на это возможность.
1: Да, совершенно верно. А так
0: вообще... А паралигал — это помощник адвоката.
1: Помощник адвоката, секретарь без лиценции, который не имеет права вести дела. Он может подавать документы.
0: Один год образования.
1: Но, как правило, да, как правило, они берут дела и относят их к настоящим адвокатам.
0: Так что я думаю, что это не адвокат.
1: Но это не имеет значения. Суть же от этого не поменялась. Да. Ты же понимаешь, что наверняка это... Да, слушаю вас.
13: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
1: Да, Сергей Алексеевич.
13: Скажите, пожалуйста, Грег, вот с учетом интересов США, какое, на ваш взгляд, главное содержание политики Трампа в отношении России? Что ему удается, а что нет? Потому что есть мнение, что ему неплохо удается держать руководство России в каком-то вечном ожидании какой-то существенной помощи со стороны Вашингтона. Спасибо.
1: Как думаешь?
0: Я думаю, что у Трампа есть очень много лоббистов в его окружении.
1: Лоббистов чего?
0: А Украины.
1: Серьезно?
0: Есть. Один из них Марко Рубио. Не всякого сомнения.
1: Ну, это да.
0: А Рубио — это очень увесистый лоббист. Он и помощник по национальной безопасности, и госсекретарь.
1: И за ним стоят колоссальные деньги, и неоконы. Все и, неоконы.
0: Да, неоконы за ним, и Сенат за ним.
1: Да.
0: Стивен Бессетт. Тоже проукраинский настроение.
1: Причем, извини, пожалуйста, Грег, ты сейчас очень сказал хорошую фразу. Сенат за ним по Конституции США. Главой Сената исполнительной власти является вице-президент Джей Ди Венс, который является прямым соперником Марка Руби. То есть там все смешалось.
0: Я думаю, что Трамп лично, вот из того, что я вижу, мы, я думаю, это видим вместе, лично у него очень... Он с большим респектом и уважением относится к Путину. Я не думаю,
1: это
0: что...
1: Понятно, это
0: понятно, да, видно. Но исходя из того, что существует такой мощный лоббизм, ему приходится менять свое мнение и отходить от тех первоначальных задач, которые... Ну, например, почему он отошел от Анкориджа? Мощнейшее давление было на него. И плюс, не забывайте, что есть еще европейские союзники.
1: Грег, ну, я вот неоднократно в своих эфирах говорил, ну, не заинтересованы ни Трамп, ни американцы, не заинтересованы в том, чтобы прекратился конфликт на Украине. Но им это не нужно. Ну, посмотри, они увязли, как хитрые лиса, четырьмя лапами на Ближнем Востоке, с Ираном.
0: Я думаю, что... Извини, что я тебя перебиваю, но мне кажется, что здесь все-таки ситуация с Ближним Востоком более под твои слова подходит, потому что Саудовская Аравия вылетела, Катар вылетел. Кто сейчас главный поставщик нефтегазовых продуктов? Канада. США, Мексика, Аргентина, Бразилия и Гайана. Это 60% поставок нефти и газа мирового. Вот и результат.
1: Нет, это пускай будет результат, ради бога.
0: А ситуация с Россией его не задевает вообще.
1: Послушай, ну, точно так же, как и мы заинтересованы, чтобы они занимались чем-то другим, где-то увязли они, это со времен еще Вьетнамской войны.
0: Ну было. Да, да.
1: Точно так же и они сейчас заинтересованы в этом. Поэтому здесь, я не думаю, что здесь слишком уж давили там они завтра. Послушай, ну хорошо, есть, знаешь, такой проверочный тест. А что ему помешало, наконец, решить вопрос с диппредставительствами и с дипсобственностью? Это чисто, вот, так сказать, на executive order, его прямой бы приказ был бы, и было бы все нормально. Открылись бы консульства, которые закрыты в Сан-Франциско, в Далласе у нас,
0: ты знаешь. Не могу не согласиться.
1: Да, понимаешь, в чем дело? Поэтому могу. Тут давление — это давление, это во-первых. Во-вторых, ну ты прости меня, ты же знаешь, ты встречался, и когда он был. Трамп — это не тот человек, на которого так можно вот прямо давить, давить, давить.
0: Но он всем достаточно чуткий человек, он все-таки в большой политике и в большом бизнесе. И он, я думаю,
1: не... Ну, в большом бизнесе, да, в большой политике, но пока не тянет.
0: Не первый
1: не
0: год.
1: Тянет он, да. Ну, не первый год, так это уж точно, да. Да, да, слушаю вас. Пожалуйста, говорите. Ой, странно. Да, слушаю вас. Да что ж такое, у нас прямо слетает это все. Да, слушаю вас.
14: Здравствуйте, Александр Никитич и Грег.
1: Да.
14: Олег, еще раз хотел вот сказать, Трамп высказывался по поводу дизеля, да, там, ну, журил Украину за удары по российским, да,
1: вот,
14: топливным объектам. То есть в этом плане он продемонстрировал, да, заинтересованность,
0: да,
14: все-таки какую-то. Но с другой стороны, понимаете, конечно, это наша проблема. Вот Украина, киевский режим пресловутый и все прочее, это прежде всего наша российская проблема. Здесь на Трампа нельзя тоже слишком много возлагать. Но почему он при этом, как вы считаете, не довел вот это вот коррупционное преследование Зеленского и киевского режима? Не давит именно вот в эту точку, чтобы, ну, достичь, как он декларирует, нужного ему вот мира там на Украине.
1: Понятно, Олег, спасибо. Да.
0: Ну, как, первое, и второе, и третье, все-таки очень море, огромное количество обязательств перед партнерами в Евросоюзе. Завязки на Евросоюз огромные, и давление, которое идет с Евросоюза на того же Трампа, который второй по величине торговый партнер Соединенных Штатов, немедленно. И американские рабочие места, которые зависят от торговли Евросоюзом, существуют. Это очень важно, особенно сейчас перед выборами, я думаю, это тонкий лед.
1: Грег, вот по поводу Германии, что слышно? Говорится о том, что, ну и колоссальный нал отката были из Украины в Германию. Вот после... Что-нибудь слышал по этому поводу?
0: Ничего не могу прокомментировать. Ничего не могу прокомментировать.
1: То, что, так сказать...
0: Ну, я слышал, что... А, нет, было. С мадам, с гинекологом.
1: Ну, это было, да. И само собой, помимо всего,
0: да,
1: прочего.
0: Да, было. И... чемоданы, так называемые чемоданы.
1: Да, потом второе. Ты же помнишь, в Венгрии перехват был
0: инкассаторской машины. Да, у нас всего лишь на 40 миллионов долларов.
1: Да, это какие-то, да.
0: И вообще... немножко золота, платины и всего остального.
1: Чуть-чуть немножко, еще шьют немножко, да, там, да, да, ребята. Да. Да не, пока это тоже. Вот просто наш радиослушатель говорил по поводу коррупции и вот по поводу этого всего. Это же тоже действительно...
0: Я думаю, что как бы не рвало Трамп отношения с Евросоюзом, а довольно плотные канаты есть.
1: Ну, безусловно,
0: их не взрывать, то, что построено здесь с 1945 года.
1: Да, да, это точно. Да. Давай еще возьмем. Да, слушаю вас, пожалуйста.
15: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, пожалуйста.
15: Вопрос к Грегу. О гражданах США. Недавно доктор экономических наук Зубец продекларировал, что в России самая счастливая категория граждан – это пенсионеры. Ха-ха-ха. Счастье – полное пустое брюхо у тех пенсионеров, кто никогда и нигде ничего не крал. В США как распределяется уровень счастья среди категорий населения на первом, втором, третьем и так далее месте?
1: Спасибо за ваш вопрос.
0: Значит, одна из самых типичных ситуаций – стандартная пенсия $1200 в месяц при выплаченном доме. Если это пара из пенсионеров, то это более-менее нормальная цифра. Но при всем при этом есть такая вещь, как называется «обратная ипотека». Людям все равно не хватает денег, потому что тот же Medicare для людям старше 65 лет, и по нему расплатиться по лекарствам денег не хватает. Обратная ипотека, когда люди идут в банк, закладывают свой выплаченный дом.
1: Опять.
0: И в обратную ипотеку им банк платит не то 2, не 2,5, не то $3000 в месяц, чтобы ему хватало на жизнь и на лекарства. И, соответственно, до конца дней. И если что-то наследникам остается, остается. Не остается, проехали.
1: Ну, совершенно верно, да, эта схема, как говорится,
0: обратная ипотека.
1: Да, да, да.
0: Реверс моргидж.
1: Усомнившийся Макар пишет, извините за приземленность вопроса, как добирался Грег, так сказать, сюда, до Москвы? Как перелеты, расскажи.
0: Turkish Airlines.
1: Turkish Airlines.
0: Да, Turkish Airlines. Кстати, всем рекомендую, в отличие, есть такая компания, называется Air Serbia, у которой есть потрясающий трейдмарк, такой знак. Вот куда бы ты ни летел, в Нью-Йорк, Белград там или в Москву. Будапешт, Москву, за час до полета заканчивается туалетная бумага.
1: Где?
0: На сербских авиалиниях.
1: На самолетах?
0: Да. Вот куда бы ты ни летел, ровно за час до полета все привет.
1: Грег, я не могу понять, ты в самолет садишься, что делать?
0: Все.
1: Потерпеть не можешь? Потерпеть не можешь, что ли?
0: А стюардессы ведут себя, как девушки из Аэрофлота, в лучшие дни. Беседуют друг с другом.
1: Так, уважаемые радиослушатели, естественно, никаких Turkish Airlines, исключительно Red Wings, Аэрофлот, Россия, корпорации, так сказать, в крайнем случае, ЮТЭ.
0: Но турки сейчас все равно нормальные ребята, молодцы.
1: Ладно. Да, слушаю вас, пожалуйста, говорите.
16: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
16: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, собственно говоря, вот эти лоббисты, так, которых упомянули так, в американском правительстве, они требуют не столько, так сказать, за Украину, сколько все это помогает для того, чтобы, так сказать, в конечном итоге освободить, наверное, от местного населения вот эту центральную часть, на которую они получили небесную столицу, освободить Израиль, потому что там климат и земля хорошая, так сказать, а в Израиле там пески и все прочее там. И, допустим, не дай бог, вот так взорвут какую-нибудь ядерную бомбу над Ираном.
1: О, Господи, извините, пожалуйста, уважаемые радиослушатели.
0: Очень плохо слышно.
1: Не совсем, да, очень плохо слышно. Но я говорю, имелось в виду, так сказать, лоббисты, имеется в виду, там, произраильское лобби было упомянуто. Кстати, ты обратил внимание? Ну, в принципе, меня это не удивило особо, но в Нью-Йорке протестное движение пропалестинское. Кто там участвует? Ортодоксы.
0: Ну, есть хасиды. Я хотел бы о другом извиниться.
1: Давай.
0: Сегодня 8-часовой визит Нетаньяху. 8-часовой. То есть человек, премьер-министр Израиля, приземляется в 100 километрах от города Нью-Йорка.
1: Так.
0: 100.
1: А кстати, где он приземлился? В Нью-Йорке, что ли?
0: Какой-то сток аэропорт. Я никогда о нем вообще не слышал. Mm. Типа полувоенный.
1: Там же Ла-Гвардия, JFK, Кеннеди и...
0: Нью-Йорк.
1: И Нью-Арк.
0: Там... еще Эндрис. Но Эндрис забит все правительственные самолеты.
1: Да, да.
0: Вот, приехал, молниеносно
1: выступил.
0: И
1: подарил какой-то кусок там металла.
0: Да, кому-то чего-то
1: сделал. Иранцам, да.
0: И уехал. 8 часов. С момента прилета до момента отлета.
1: Да.
0: Такого я не помню вообще.
1: Ты знаешь, вообще-то я послушал его выступление, но, знаешь, я неволю себя поймал на мысли, что он начинает заниматься фиглярством. Точно так
0: же, фиглярство? Как... У него предвыборная кампания 23 октября.
1: Да нет, пускай у него будет предвыборная кампания какая угодно. Хватит эти куски металла таскать, там подходить, дарить. Ну что это за пацанство какое-то? Ну...
0: Это все на внутренний электоральный рынок. Все туда.
1: Электоральный.
0: Электоральный.
1: Я все понял, да. Вот у меня сомнения иногда вызывает. Ты понимаешь, когда политики начинают заниматься клоунадой, даже, может быть, так сказать, там, со смыслом какой-то, я очень как-то, знаешь, это путь в никуда, сразу же понятно. Да, слушаю вас.
17: Здравствуйте. Да. Грег, вам вопрос такой пятничный, да. Вот какие предпочитаете заведения перекусить, когда в Москве находитесь?
0: Ой, я, знаете, я человек стандартный, я очень люблю кафе «Пушкин».
1: Чего ты любишь?
0: Пушкин.
1: Да.
0: Кафе есть такое. Но я как-то не заходил в него, потом зашел, увидел ценник.
1: И быстро
0: поехал к себе на метро.
1: Ну, если из этой логики, так сказать, это я очень ЦУМ люблю.
0: А ЦУМ бесплатный.
1: И, знаешь, особенно, вот до недавнего времени, очень любил дилерские Бентли и Роллс-Ройсы.
0: Это
1: потрясающе.
0: Ты знаешь, почему кафе «Пушкин» ланч сейчас?
1: Не надо мне так говорить. Перестань этой пропагандой заниматься, не нужно. У меня, как говорится, в семье прекрасно готовят все эти, так сказать, совершенно бесплатные вещи. Так что давай
0: уйдем. Я к тебе приду покушать.
1: Ясно. Ну, начинается.
0: Вот все свидетели. Жду приглашения.
1: Хорошо, слушаем вас, пожалуйста.
18: Скажите, пожалуйста, Рафаэль и Грег, ну вот наш президент поприветствовал встречу Трампа и Си, но можно ли вот говорить о том, что, собственно, никаких кардинальных договоренностей не случилось? Ни Китай не получил по Тайваню, что хотел от США, ни США не получили что-то очень значимого от Китая, что это может быть, ну, просто такая приятная встреча, и, так сказать, задел на будущее. Но
0: вы
18: ничего
0: знаете,
18: не произошло.
0: Вы знаете, если Владимир Владимирович решит лететь в Майами, то я не исключаю, что будет встреча Китай, США, Россия, Индия. Вот когда эта четверка соберется, вот тогда будет настоящая фундаментальная встреча.
1: Ну, в принципе, да. В принципе,
0: я очень жду, что она у нас состоялась, и после этого немножко все встряхнется, и осадок...
1: Особенно после встречи в БРИКС, где Си очень тепло поговорил с Моди.
0: И не остался на ужин.
1: Да, но тем не менее... Ну, не все сразу. Ну, не да. все сразу. Вот Хишедо пишет. Да, Пушкинский нормальный Макдональдс. Не Макдональдс, а вкусная точка. Так что, Грег,
0: да,
1: проходи, да, заходи, посмотри ценники и иди, как
0: говорится. Есть масса.
1: Кстати, очень хорошее филе у фиш.
0: В Москве есть масса хороших закусочных, кафе.
1: И я могу тебе сказать, Грег, что
0: по
1: очень нормальным ценам и качество пищи, ну, я считаю, что...
0: То есть Москва дешевле, чем Рига, это точно.
1: И самое главное, что и по качеству лучше гораздо, потому что...
0: Насчет суши я буду спорить.
1: Рижские суши вкусные. Ну, ты знаешь, что насчет суши... Вообще морепродукты это отдельно, и я думаю, с Америкой здесь никто конкурировать нет. очень долго не сможет, потому что Минада
0: штат, штат
1: и
0: Мэйн,
1: да,
0: штат
1: да, Мэйн. Да, да, да, не надо, даже в Нью-Йорке это там
0: потрясает. Это оттуда же
1: это все да. идет. Слушай, ну извини, у вас там два океана омывают, и оба теплых, а у нас, вон, посмотри, один океан, так сказать, и надо ждать, говорят, лет 50 тысяч, пока он растает, и там будет шикарная ривьера.
0: Ну, в районе ну, подождем.
1: Ну, в принципе, да, мы
0: слушай,
1: не
0: торопим. Слушай, у нас 5787 год пошел, так что нормально.
1: А, да, там же есть отчисления, да. Ну, если бы еще природа развивалась по вашему календарю, Грег, было бы вообще замечательно. Так, давай, вопрос
0: можно нашим договориться.
1: Так, сосредоточься, слушаю вас.
19: Здравствуйте, Грег, да. Рафаэль.
1: Да.
19: У меня, Рафаэль, всегда безумно с удовольствием слушаю передачи. Спасибо. Тем более сейчас вас так в эфире стало достаточное количество, а то было маловато. А теперь вопрос у меня к Грегу. Он провокационный. А вам в США живется комфортно?
1: Так. Спасибо.
0: Честно должен сказать, если бы не было так дорого, то было бы совсем комфортно. Дороговато.
1: Я хочу сказать, что Грег в свое время, в 70-е годы уехал, так сказать, он тогда был дитя, он еще не мог сопротивляться, поэтому его насильно увезли, связали, как говорится, отвезли.
0: Спеленали, да?
1: Да, спеленали, так что все оставшиеся годы он
0: посвятил... Если бы Америка бы осталась в сценах 80-х годов, то это было бы вполне нормально. Но
1: если бы, да.
0: Это называется untouchable, неприкасаемо
1: если
0: дорого.
1: Бы, если бы Америка в 90-е годы немножечко гонора бы поуменьшила и действительно бы вывела бы вот в той ситуации, когда она была единоличным лидером, она бы поступила правильно, что называется, то я думаю, что сейчас и в Америке, и во многих других местах было бы гораздо...
0: С нами не консультировались, Рафаэль Никитич.
1: Не консультировались?
0: Нет, ни с тобой, ни со мной.
1: Ну вот проконсультировались на Таньяху, ты посмотри, что произошло.
0: Таки да.
1: Вы таки да, вы начали какую-то опять авантюру. Да, слушаю вас.
20: Добрый вечер, Михаил Гагарин.
1: Да, Михаил.
20: Я хотел... у Грега по поводу два вопроса по одному поводу, а по поводу оружия. Каково живется, когда ты знаешь, что ну у любого там даже полубомжа может оказаться и оружие, это да, и вот и как отношения с полицией? Как вы относитесь ну, к полиции?
1: Вот, все, копаты, сейчас спросим.
0: Ну, у меня да. был в Коннектикуте вот, коллега, я могу назвать его имя, потому что он недавно скончался, Фредди Лупинач. У Фредди было 40 стволов. Всего лишь.
1: Угу.
0: Вот. Я хочу сказать, что, в принципе, наличие оружия там, где оно разрешено, оно вполне допустимо, потому что люди несут ответственность за то, что оно у них есть. А вот те места, о которых говорит наш уважаемый радиослушатель, туда просто ходить не надо. И у них становится, честно говоря, поменьше, чем
1: да,
0: было.
1: Да, но это имеется в виду районы, куда нельзя... Так
0: сказать... Южный Бронкс,
1: да,
0: восточный Бронкс. Нью-Йорк, есть Нью-Йорк.
1: И, Грег, я думаю, что в случае с Нью-Йорком, надо сказать, куда можно ходить. Более-менее, это половина Манхэттена.
0: Даже в Гарлем можно ходить. Да, что, ну, джазовые как... клубы Гарлема вообще в полном да, доступе.
1: Не знаю.
0: У меня друзья не... ходили специально.
1: Ты не забывай, что клубы — это одно, но до клуба надо доехать. А чтобы доехать через Гарлем, нужно проехать проперти, как они это называют, где стоят ребятки в маечках таких, знаешь, мускулистые, и торгуют бог знает чем.
0: Клевещи, что ли, Павел
1: Николаевич? Ой, не говори, клевещу, так сказать, это. Николай, вообще-то три океана пишет. Николай, я говорил два теплых океана.
0: Да?
1: Теплых океана. А они
0: с подогревом,
1: в коем случае, да.
0: С подогревом.
1: Северные ледовитые и у нас есть, причем гораздо больше. Да. Кстати, мы научились по льду, можно сказать, ходить уже на...
0: В тапочках.
1: Да, в тапочках и с нашими ледоколами. А вот американцы как там будут действовать, неизвестно еще. Так, Грег, давай у нас, так сказать... Да, слушаю вас.
21: Алло, добрый день, Рафаэл, снова Денис, как бы, да. Приветствую вашего гостя Грега. Угу. А хотел спросить, а Грег из Нью-Йорка, случайно, алло?
0: Из Нью-Йорка.
1: Из Нью-Йорка, да.
21: Во, у меня вопрос. А как бы можете вы сказать, там, с 2013 года довели все-таки демократы этот город до ручки или еще пока нет?
0: Так. Ну, Нью-Йорк слишком богат. Там слишком огромное количество лоббистов и лобби Америки, которые сломать очень тяжело. Я вот господин Мдамдами пытается это сделать, у него ничего не получается. По одной простой причине. У него комиссар полиции по фамилии Тиш, девушка. А Финиа Тиш владеет ровно половиной Нью-Йорка.
1: Да, это всего... Да не, ну, но никакой коррупции, никакого криминалити там, все, как говорится, нет, нормально. Нет, да, нет, там нет, у нас нет. Есть, да.
0: Не-не-не.
1: Так, давай, как еще успеем взять. Да, слушаю вас.
3: Да, здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте, Грег. Давно с вами не разговаривал. Последний раз вопрос задавал Грегу, я помню, перед началом чемпионата мира по футболу, я помню, спросил, у него прилетит ли на матч открытия сборной США Трамп. Грег, по-моему, сказал, что нет, не прилетит. Но вы видели, что Трамп заинтересован в чемпионате мира, проявил очень серьезную, более чем серьезную. Ну и теперь, знаете, такой вопрос. Посмотрите, вот Трамп уже 3 года президент, да, ну, я имею в виду второй срок, так, 7 лет уже. Зеленский приезжает периодически к нему уже, ну, там, как мы знаем, встречается, иногда там обсуждают. Вопрос, Сергей, я люблю задавать такие вот вопросы. Скажите, пожалуйста, Грег, как вы думаете, ну, Трамп остался год, какой следующий, Зеленский 3 года эти с ним там общался, прилетал, следующему президенту, как фамилию назовите, с кем он будет общаться, я когда Трамп уйдет уже на пенсию через год? Как вы думаете?
0: Исходя из реальности 65 миллионов латинос, Соединенных Штатов. Я думаю, это Марко Рубио.
1: Рубио будет. Я все-таки на Джей Ди Венса надеюсь.
0: Я думаю, что Марко Рубио, потому что черный президент был, его звали Обама, а сейчас следующий должен быть латинос, просто обязан, чисто по политической логике.
1: Ну, это не очень хорошая новость для нас будет, да.
0: Ну, реальность есть реальность. Рубио, я думаю, следующий президент.
1: Ой, слушай, чувство юмора у наших радиослушателей потрясающее. Смотри, что нам Свирит написал. Жить вам дороже стало, а как же американская мечта, свободная Америка?
0: Надо больше зарабатывать.
1: Надо больше зарабатывать. И вообще надо сидеть дома, а не мотаться, как говорится, по меридианам.
0: Туда и сюда.
1: Да. Так что это... Да, так что здесь, как говорится, это... Вот аутсайдер спрашивает, Грег, у тебя алиби есть вообще? А это не ты случайно продал Даниле Багрову из «Брата» машину 2?
0: Я машинами не торговал.
1: Не торговал, Кадиллак, не ты ему впалил, паленый причем.
0: Чист.
1: Да, вы знаете, подтверждаю, Грег, у него сколько было машины, но он за руль не садится. Это, как говорится, я его по Нью-Джерси, я его катал. Кстати, я так и не мог понять, что-то за руль не сел. Да, так что это. А кто будет последним президентом США? Что-то мне подсказывает, что это будет человек с русской фамилией.
0: Рубинович?
1: А? Какой Рабинович?
0: Ну, так и русская фамилия.
1: Киш. И 2 портфеля, да. Так что сделать, как говорится, это нужно. Да, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Извините, сбрасываю ваши звонки. Грег, спасибо, что пришел. Я надеюсь, так сказать, может быть, мы еще в эту твою каденцию здесь увидимся. Да, как всегда.
0: Может быть, удивим радиослушателей.
1: Безусловно, да.
0: Каким-то радиоэфиром.
1: Да. Ну, а завтра, уважаемые радиослушатели, 14:00, наша традиционная вечерина.
0: Шостакович.
1: Нет, музыкальный Голливуд.
0: Позор тебе.
1: Традиции не будет. Ну, отдали должность, сколько ж можно. Без нас послушают наши люди. Шостакович и требует, как говорится, тишины. Всего самого вам доброго. До завтра.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
22: В Москве 21 час. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным в Москве. Украинский лидер отклонил предложение президента США. По словам источников, знакомых с позицией Зеленского, тот факт, что Трамп поднял этот вопрос, вызвал у него недовольство, говорится в публикации информагентства «Bloomberg». Украинская сторона ранее неоднократно заявляла, что готова к встрече на нейтральной площадке, однако не рассматривает российскую столицу в качестве возможного места для таких контактов. Встреча Трампа и Зеленского состоялась на полях мероприятий ООН в Нью-Йорке. Губернатор Севастополя сообщил об отражении военными атаки ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 3 воздушные цели в районе северной стороны, отметил Михаил Развожаев. своем канале на платформе Макс он предупредил, что жителям необходимо покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. По предварительным данным, в результате атаки противника никто из местных жителей не пострадал, уточнил губернатор. В ЕС начали подготовку к ужесточению миграционных правил. В перспективе изменения могут затронуть и находящихся в Европе украинцев после завершения действующего для них режима временной защиты. Представители 18 стран объединения и Великобритания намерены обсудить эту тему в субботу в Мюнхене, пишет издание «Евроактив» со ссылкой на документ предстоящей встречи. Обсуждается также использование искусственного интеллекта для переводов документов при рассмотрении заявлений об убежище и расширения европейской базы данных мигрантов. Агентство АСС «Опера» сообщило об отмене концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Шоу не состоится. За возвратом средств нужно обращаться к организатору. Организатор дезинформирует держателей билетов, а шоу нет и не было с момента заявления «Газпром-арены», говорится в комментарии американского агентства одному из покупателей билетов. «Газпром-арена» ранее заявила, что контракта на проведение концерта американского исполнителя не было. Отмечается, что почти все обращения поклонников в банке за возвратом средств получили отказ. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на выходные. Юань – 12 рублей 54 копейки, доллар – 84 рубля 34 копейки, евро – 95 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 12, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный – более 2 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10, осадки не ожидаются. Утром в субботу до плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
6: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов.
6: Гость в студии.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
23: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
6: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
23: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
6: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
23: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
23: Всего вам доброго и слушайте рок.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Кирпича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 сентября, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за пробками, следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. И в этом часе в рамках программы «Умные парни» мы, соответственно, обсуждаем главные темы этой недели. Понятно, что главная тема этой недели – это подведение итогов выборов в Государственную Думу, и об этом мы будем говорить. Сначала пробки, пятибальные они прямо сейчас. Нам обещали, что пока будет 4 балла, но нет, уже пятибальные пробки. Дальше, по прогнозам, 5 баллов в 16. 12 часов и 3 часа шестибальных пробок с 17 до 19 часов, но есть и хорошие новости, точнее, как новости старости в некотором смысле. Мы помним, что еще час назад, по прогнозам, нас ждали 2 часа семибальных пробок. То есть пробки сегодня оказываются не столь серьезными, как предполагалось. Пока, во всяком случае, это так. Срочное сообщение, комментарии Пескова появляются сейчас по разным вопросам. Вот спешить с назначением послов в Лондон и Париж с учетом отношений со странами нет нужды, говорит Песков. Он говорит, атаки Киева по судоходству в Черном море вызвали ответ России. Говорит, что решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным. Россия настаивает на этом. Напомню, Пескова сейчас цитируют все ведущие информационные агентства России. Следим за этим и переходим к программе «Умные парни». С нами сегодня член Общественной палаты, политолог и член правительства Российской ассоциации политической науки Владимир Шиповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можете писать через Макс пользователю «Говорит МСК-бот». Ну, а мы приступаем к обсуждению. Телефонные звонки традиционно во второй части программы. Сегодня подводили официальные итоги выборов в Государственную Думу. Это, безусловно, главная новость этой недели. Как вы оцениваете?
6: Да, действительно, сегодня подведены итоги Центризбиркомом, и оцениваю я, естественно, положительно, при этом хочу подчеркнуть несколько важных моментов, которые входят в эту оценку. Первый момент. Мы проводили кампанию в условиях специальной военной операции. Это очень серьезный фактор, на него обращал внимание наш президент. И сам факт того, что мы проводим выборы всегда, положенный срок, положенное время, с положенными процедурами, соответствующими законодательству, это свидетельствует о демократичности нашей политической системы, в отличие от некоторых других. Не будем показывать пальцами. Это первое. Второе. Мы проводили кампанию в условиях очень серьезного внешнего давления, в которое входили и информационные атаки, и попытки терактов, диверсий, и разного рода иных атак. Причем, знаете, задумываюсь по этому поводу, и гипотетически давайте представим ситуацию. А если бы вдруг в одной соседней стране были таки проведены выборы, как бы мы себя вели? Мы бы себя вели совершенно иначе. Это понятно. Мы бы на это время прекратили военные действия. Что делает наш враг? Коллективный, подчеркиваю, враг. Он не просто не прекращает военные действия, он наносит удары по избирательным участкам, в том числе в школьных зданиях, он убивает членов избирательных комиссий, он проводит самые большие масштабные кибератаки, информационные атаки на наше общество. Вот, собственно, разница между нами. Мы действительно разные совершенно, мы и коллективный Запад.
5: Подождите, нас... вы сказали, что мы бы этого не делали. Помните, Лавров недавно говорил о том, что даже если будут переговоры, военные действия будут продолжаться,
6: нет,
5: разве не
6: нет,
5: так? Или
6: нет,
5: это разные случаи?
6: Это разные случаи, и, напротив, именно наши государственные лица, я думаю, что это был Песков, но не исключаю, что это был Лавров, кто-то из наших, так сказать, официальных лиц заявил, что если будут выборы, на это время мы прекратим в одностороннем порядке
5: военные действия. То есть одно дело переговоры, другое дело
6: это
5: выборы.
6: Это совершенно разная ситуация. Это совершенно разная ситуация. И в данном случае мы помним, что у нас были перемирия однодневные, несколько дней. Это же практика, которую мы всегда проводили. Это не связано с переговорным процессом. В переговорном процессе позиция наша очень четкая. Мы за мир, а не за перемирие. Поэтому на время переговорного процесса мы не прекращаем военные действия. Вот это две, так сказать, совершенно разные ситуации.
5: Еще, если уж раз вы упомянули попытки внешнего воздействия на выборы. Об этом, кстати, сказать многие говорили, особенно подводя итоги. Вот Элла Памфилова сегодня так или иначе это вспоминала. Если мы говорим о том, что это было, это не говорит о том, что мы признаем серьезность этого воздействия, и мы говорим о своей слабости в этом смысле?
6: Нет, мы признаем серьезность этого воздействия, и мы говорим о нашей силе, о силе нашей политической конструкции, политической системы, потому что мы провели выборы, и провели выборы без, так сказать, каких бы то ни было серьезных проблем. Мы смогли подготовить систему, в том числе организаторов выборов, в том числе и законодательство в тех субъектах федерации, которые были основными объектами атаки, так, чтобы минимизировать потери. С одной стороны. И мы, конечно, видим, что общество проявило зрелость и сам факт высокой явки, к этому я еще вернусь, это свидетельство, так сказать, нашего ответа. И государство, и общество, и организаторы выборов, и избиратели готовы были к этим вызовам и вполне адекватно на них ответили, поэтому в этом наша сила.
5: Рустам зацепился за то, что вы говорите, возвращает нас к истории про выборы, про переговоры, про взаимоотношения между Россией и Украиной. И Рустам пишет, а почему бы мы не атаковали во время выборов? Чего это мы такие добрые?
6: Потому что мы по-другому скроены. У нас другие цивилизационные начала. Мы не подлые люди, как люди на Западе, которые, в общем-то, к сожалению, которым верить нельзя и которые всегда идут на провокации. Мы всегда действуем конвенционально. То есть в соответствии с нормами, принципами и нормами общечеловеческой морали. Поэтому мы, конечно, поступаем совершенно иначе.
5: А когда вы говорите о том, что они делали что-то, а что конкретно они делали? Просто это были какие-то попытки войти в систему, то есть электронная история, или были какие-то другие примеры влияния?
6: Примеров более чем достаточно. Начнем с того, что разгонялась информационная психологические атаки на наше общество, начиная примерно с июня-июля, и все эти, так сказать, удары по гражданской инфраструктуре, топливно-энергетическим объектам, это все к выборам. Это естественно, это все готовилось к выборам, так же, как разнообразные информационные вбросы о том, что после выборов сразу начнется мобилизация и прочее. Вот это одна составная часть. Вторая составная часть состоит в том, что именно в период выборов, а именно в ночь с первого на второй день голосования, была проведена самая массированная атака по Москве за весь период специальной военной операции. Расчет, конечно, строился на то, что что-то долетит серьезное и будут картинки пылающей Москвы.
5: То есть это было не в рамках того, что мы называем российско-украинским конфликтом?
6: Нет.
5: А это было к выборам,
6: вы говорите? Ну вот представьте себе, что этот удар наносится сегодня ночью. Но он же был нанесен в ночь с пятницы на субботу, в период выборов. Это часть информационно-психологической войны против России, а не часть специальной военной операции. То же самое касается диверсии на Дальнем Востоке. То же самое касается ударов по избирательным комиссиям, в том числе по школам, потому что это элемент запугивания. То же самое касается решения Центризбиркома соседней страны, Центризбиркома, подчеркиваю, соседней страны, в котором черным по белому написано: все украинские граждане, которые участвуют в выборах в России, преступники, а не все украинские граждане, потому что им отказано в выходе из украинского гражданства украинской стороной. Вот это все вместе. Это есть, так сказать, беспрецедентного уровня атаки на нашу страну, которые мы успешно отбили в рамках данной избирательной кампании, поэтому сами выборы проходили в очень серьезной, так сказать, внешней, негативной внешней ситуации. Это одна составляющая. Вторая очень важная составляющая — то, что впервые выборы депутатов Государственной Думы прошли в исторических регионах, и тем самым мы завершили процесс политико-правовой интеграции исторических регионов, который начался в 2022 году.
5: Исторические регионы — то, что новые регионы.
6: Донбасс и Новороссия, да. А в состав Российской Федерации обратного пути нет. Почему завершили? Потому что до 20 сентября 2026 в Донбассе и Новороссии было все, кроме депутатов Государственной Думы. То есть были свои выбранные органы власти региональные и местного самоуправления, свои сенаторы даже были Российской Федерации. То есть
5: система российской власти там окончательно сформирована?
6: Да. Граждане голосовали за президента, участвовали в президентских выборах в 2024 году. Но еще не было депутатов Государственной Думы. Вот теперь они есть, и мы можем сказать, что весь контур власти, политический контур страны полностью закрыт, полностью сформирован.
5: А теперь, возвращаясь уже к деталям выборов, электронное голосование. Давайте по-другому. Вы сказали, что чуть позже вы про вот эту вот увеличенную явку поговорите.
6: Да, давайте.
5: Давайте вот тогда с нее и начнем. Скажите, как вы это оцениваете? Сегодня, по-моему, сказали уже про 60% явки, и где-то я даже видел это как рекорд.
6: Значит, ситуация такая. Если мы анализируем, ну, насколько я знаю, я не видел цифру 60, я видел цифру 59 под 60.
5: Вот.
6: Эта явка действительно высокая и в своем роде рекордная. Если мы анализируем выборы предыдущие, ведь подобное нужно сравнивать с подобным, выборы не с президентскими мы сравниваем, там явка выше. А с думскими? Думские в 2021 явка была на 7% ниже. А в думских 16-го явка была на 10% ниже. То есть мы видим цикл, ставим три точки, 16, 21, 26, и мы видим постоянное повышение явки, но особенно существенный рост произошел сейчас. И, конечно, это очень важное достижение, очень значимое достижение, потому что если мы отбрасываем некоторые, так сказать, нюансы, мы можем сказать уверенно, чем выше явка, тем выше доверие народа к власти, и тем выше легитимность выборов. И вот в этом смысле, в данном случае, то, что люди... Кстати, знаете, что ведь писали наши иноагенты? Наши в кавычках иноагенты, что...
5: Главное не цитировать.
6: Цитировать я не буду. Я скажу о том, что они писали, что явка будет ниже обычной, а мы видим обратный результат. Почему такая явка произошла, которая является, по сути, одним из самых важных результатов данных выборов? Она свидетельствует о том, что граждане России услышали, в том числе президента России Владимира Владимировича Путина, который к ним обратился 16 сентября, и призвал прийти на участки, проявили свою гражданскую патриотическую позицию. Это патриотическая позиция – прийти на выборы и проголосовать в условиях внешнего давления. Это наш ответ Чемберлену. Это, так сказать, позиция российского общества, выраженная в исполнении гражданского долга.
5: Ну, вот смотрите, перед выборами были разного рода не очень приятные новости. Вы упомянули и историю, связанную с беспилотниками, но и помимо беспилотников было много новостей, которые и с экономикой связаны, которые связаны с разными другими историями, но прежде всего с экономикой. И, по идее, на эти выборы должны были прийти люди, которые недовольны властью. Получается, они не пришли.
6: Хороший вопрос. Смотрите, давайте все-таки немножко разделим эту ситуацию. Люди пришли на выборы и проголосовали, потому что это гражданская позиция, потому что они таким образом ответили на внешнее давление. И пришли в том числе те люди, которые редко ходят на выборы, потому что, по разным причинам, это люди, которые считают, что выборы, может быть, не самое важное в их жизни. Тем не менее, они являются достаточно...
5: Или те, которые полагают, что власть все равно выиграет.
6: Да,
5: большинство
6: будет и так. Сейчас они пришли. Теперь, что касается, теперь давайте перейдем Давайте перейдем к результатам, собственно, голосования. Что мы видим? Вот давайте выстраивать, так сказать, структурно. Мы видим феноменальный успех «Единой России». Это раз. Это очень серьезный показатель. И в, так сказать, партийных списках и в мажоритарных округах мы видим сохранение пятипартийной системы, которая сложилась в 2021 году. Ну, о «Справедливой России», может быть, отдельно стоит поговорить, но в целом система сохранена. Некоторые изменения внутри, так сказать, этой системы произошли, перетекание голосов. И мы видим существенное сокращение голосования за непарламентские партии. Мы видим, что не только больше людей пришло на выборы, не только больше людей проголосовало за «Единую Россию», но и больше людей проголосовало за парламентские партии. Если мы сравним этот результат с 2021 годом, там порядка 13% проголосовало за непарламентские партии, а сейчас этот показатель порядка там 7%, ну, то есть почти в два раза меньше. Это серьезно, это существенно. Это свидетельствует о том, что происходит достаточно серьезная консолидация общества ввиду внешних угроз. И эта консолидация общества предполагает, что человек, который в ситуации мирной выбирал в том числе и ту или иную непарламентскую партию, сейчас голосует либо за «Единую Россию», либо за партию «Парламентской оппозиции», потому
7: человек,
6: что...
7: Человек недовольный, он все равно поддерживает, да, учитывая,
6: да,
7: другое.
6: Да, да, он учитывает внешнее давление, внешний фактор, и именно это является определяющим в данном случае, а, так сказать, со своей позиции, своей критической позиции в отношении

0: Я попрошу уточнить, вы когда говорили, что мы разные люди, вы кого имели в виду? Мы и украинцы, мы и европейцы.
1: Нет, мы и Запад, конечно. Конечно, мне
0: тоже так показалось.
1: Мы и Запад. Я имел в виду, мы и Запад, и я имел в виду цивилизационно разные, культурно-цивилизационные. Эта история очень длинная, большая, можно о ней поговорить, но я думаю, что не сейчас. У нас разные ценностные коды. Что касается украинцев, здесь история совершенно другая. Мы понимаем, что в значительной степени с культурно-цивилизационной точки зрения многие люди, живущие на Украине, это наши люди, но это история, в общем-то, совершенно, даже третья. Об Украине мы можем поговорить отдельно, о становлении современной Украины, развитии в историческом и в современном контексте.
0: Но в новостях это... у нас Государственная Дума России. Да. Роль электронного голосования, как вы оцениваете? Ведь по-прежнему, насколько я понимаю, окончательного ответа о том, насколько доверять этой системе, у людей не сформировалось.
1: Вы знаете, начну с того, что я в рамках выборов и до выборов, я все дни выборов провел в ситуационном центре общественной палаты и, так сказать, вел круглые столы и другие мероприятия, и очень много общался с международными наблюдателями, которые приехали в нашу страну из разных стран. А знаете, что они прежде всего? Первое, что говорил каждый международный наблюдатель, неважно, там Бразилия, там Африка, Европа, какая у вас замечательная система дистанционного электронного голосования, а у нас этого нет, или у нас это вводили, а потом отменили, и так далее. То есть, первое...
0: А в чем замечательность этой системы, они объясняют?
1: Да, они объясняют это тем, что это, так сказать, достижение прогресса, это свидетельство о высоком уровне технологического развития нашей страны и недостаточном уровне в их странах, которые не в состоянии такие системы вводить. Что касается доверия дистанционному электронному голосованию, здесь ситуация такая. Во-первых, есть цифры опросов, все опросы, которые я видел, абсолютно все, свидетельствуют о том, что большинство россиян ДЭГу доверяет. Ну, скажем так, 60+. Потому что разные есть опросы в разное время, но цифра везде, подавляющее большинство россиян ДЭГу доверяет. Кто-то не доверяет, мы знаем. Мы знаем даже одну партию, которая заявляет, не доверяйте ДЭГу, идите на избирательные участки и голосуйте, так сказать, офлайн. Ну, это, в общем-то, избирательная тактика, может быть, стратегия этой партии, мы это прекрасно понимаем. А что касается самой системы, во-первых, мы создали систему ДЭК достаточно поздно, на ошибках, на опыте позитивном и негативном других стран. Ну, давайте вспомним о том, что 20-25 лет назад нас все учили, так сказать, высоколобые интеллектуалы, делайте как в Эстонии, там 100% ДЭК. Где эта Эстония сегодня?
0: Подождите, да. Тут другой разговор, насколько я понимаю, другой. Вот вы говорите, все прекрасно устроено, ссылаетесь даже на международных наблюдателей, которые сюда приезжали, то есть людей, которые, ну, разбираются в разных выборах, а в ответ вам 266-й пишет, что он несет. ДЭК — это стопроцентная подтасовка результатов. И если бы это не было электронным голосованием, вы и 266-й могли бы прийти на участок, разобрать по стопкам бюллетени, и, соответственно, кто-то из вас выйти победителем в этом споре. А вот с электронным голосованием вроде так не получится.
1: Вы знаете, у нас демократия, поэтому 266-й может что угодно говорить, естественно, если это не оскорбляет человека. И я в этом отношении могу высказываться в отношении 266-го тоже некоторые мысли. Я считаю, что, конечно, этот товарищ не прав. В каком смысле? Дистанционное электронное голосование у нас абсолютно прозрачно. Существует система наблюдения за ДЭК, и в ней может участвовать, ну, собственно, любой гражданин, который пройдет соответствующее обучение.
0: И 266-й в том числе. 266-й
1: в том числе. Существует система разделения ключа от ДЭК. Существуют системы, которые абсолютно устойчивы даже в отношении внешнего агрессивного влияния. Я приведу пример. На этих выборах было относительно небольшое количество, совсем микроскопическое количество каких-то инцидентов, конфликтов и нарушений или чего-то похожего на нарушение. Вот один такой случай произошел в Москве, когда гражданин пришел на избирательный участок, и оказалось, что за него уже проголосовали. Началось разбирательство.

0: свидетельство. Гражданин очень долго утверждал, что его голос украден. В конце концов, вынужден был сказать, что он забыл о том, что проголосовал дистанционно. Ну, вполне возможно, что гражданин действительно забыл. У нас зачастую короткая память бывает. Может быть, он хотел проверить систему. Проверка системы на вшивость показала, что, в общем-то, система работает нормально.
1: Но, насколько я понимаю, проверка системы, как вы ее называете, на вшивость, это тоже такая непростая с точки зрения законодательства история. Вот ты допроверяешься в какой-то момент.
0: Абсолютно согласен.
1: То есть если, это получается, если, ты идешь на нарушение закона.
0: Если речь идет о каких-то действиях, которые нарушают закон, кстати, об этом несколько лет назад у нас достаточно серьезным образом ужесточилась законодательная часть избирательного законодательства и уголовного, и гражданско-процессуального, которая касается преступлений против избирательной системы, и наши граждане должны об этом знать.
1: Так вот, важно понять, вот Дмитрий, например, сейчас 252-й нам пишет, а я пришел на выборы, не нашел себя в списках, в журнале расписался вверх ногами. Подождите, вы в списках себя не нашли? Вы за что тогда расписались? И получил 4 бюллетеня. Ну и дальше самые кривые выборы, на которых я был. Насколько я понимаю, Дмитрий нам пытается описать ситуацию, которая описывает не его, а систему как неправильно.
0: Ну, здесь сложно судить, как там Дмитрий расписался. Я понимаю так, что если человек не нашел себя на выборах, у нас же система очень адаптивна. Многие не находят себя на выборах, потому что прописались там где-то в другом месте, собственно, я тоже, или что-то еще. Можно дописать, это возможно, это практика у нас существует всегда. Человек дописывает, то есть не нашли, но дописали, потому что он подтвердил, что он приписан к этому избирательному участку, и ему выдали бюллетень. То, что он расписался вверх ногами, это вообще не довод, потому что все расписываются вверх ногами,
1: потому что таким образом передают
0: члены избирательной
1: комиссии.
0: Владимир
1: Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки и член Общественной палаты Российской Федерации. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 21:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Белгородской области при ударе беспилотника ВСУ погибли 2 мирных жителя. В селе Зазули FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находилась супружеская пара, отметили в оперативном штабе региона. В его канале на платформе МАК сообщается, что мужчина и женщина скончались на месте от полученных ранений. Машина восстановлению не подлежит. В МИДе России заявили о принятии копии верительных грамот от главы представительства ЕС. С Маленой Март встретился замглавы ведомства Александр Грушко, сообщается на сайте министерства. Март 2019 года по 2023 занимала пост посла Швеции в России. В апреле 2022 МИД объявил ее и еще 2 шведских дипломатов персонами нон-грата в ответ на выдворение 3 российских дипломатических работников. Предыдущий глава представительства ЕС Ролан Галарак покинул свой пост в августе. Он возглавлял дипмиссию Евросоюза с сентября 2022 года. При столкновении 6 машин на Ленинградском проспекте пострадали 2 человека. ДТП случилось в районе дома 24, сообщили в пресс-службе московского главка МВД. Движение затруднено на 1,5 километра в оба направления. В сторону центра ограничено до 1 ряда и в сторону области до 2 рядов, пояснили правоохранители. В управлении попросили водителей выбирать пути объезда. В Чили рассказали о появлении цветов в одной из самых засушливых пустынь на планете. Они расцвели на территории Атакамы после сильных дождей, осадки вызваны явлением Эль-Ниньо. Как сообщил научный информпортал FUS.org, вода побудила семена и луковицы около 200 видов растений, долго остававшихся в сухой почве. В отдельных районах пустыни количество осадков превысило 180 миллиметров. Такой показатель здесь не регистрировался никогда. Специалисты отметили, что пик природного явления придется на октябрь и охватит около 15 тысяч гектаров. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 751 миллиметр ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10, осадки не ожидается. Утром в субботу 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Фавориты Екатерины II». В эфире доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как смотреть фестивальное кино». В эфире кинокритик, преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: Повтор лучшего.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: Продолжаем. Пятница, 25 сентября, 15:36. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Владимир Шиповалов, член Общественной палаты, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Это прямой эфир. Вы можете писать. Можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете через Макс, можете звонить. 7373948. Вот судя по тому, что я вижу, людей волнует только один вопрос. Вот, значит, кто расшифровывает электронные голоса, кто ведет подсчет, как проверить свой голос?
0: Ну, в данном случае нужно подчеркнуть... Первое, существует специальный орган избирательный, который занимается дистанционным электронным голосованием. Он называется ТИКДЭК, Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования. Именно эти люди с участием наблюдателей осуществляют подсчет. Это абсолютно прозрачная процедура, она применяется в России уже 7 лет, и, в общем-то, никаких претензий ни у кого никогда к этому не было. Кстати, хочу обратить внимание, что дистанционное электронное голосование применялось на этих выборах только в 33 субъектах федерации из 89, то есть это достаточно много, но все-таки меньше половины. И дистанционно проголосовало 7 миллионов, а цифра достаточно большая, но с учетом общего количества проголосовавших в нашей стране, все-таки большинство избирателей пока еще голосуют не дистанционно, а в будущем, безусловно, и в России, и во всех остальных странах мира большинство избирателей всегда будет голосовать дистанционно. Прогресс не остановить в этом отношении, никуда мы не денемся. И, кстати, в этой связи, а почему мы доверяем любым онлайн-действиям, там, переводам, покупкам, обучению и прочим вещам, которые мы проводим в онлайне, но почему-то кто-то не доверяет голосованию? Ведь это же одни и те же одни и те же технологии, которые применяются широко в самых разных сферах. И ничего здесь отдельно существующего. Мы доверяем наши финансы вот этой шайтан-машине? Доверяем. Почему мы доверяем? А почему мы не доверяем свой голос? Это система, которая работает принципиально на одних и тех же алгоритмах.
1: Тут еще одна история. Антон, вот 613 пишет, что голосовал онлайн и жалуется. Обратите внимание. Я поменял место жительства, а они не поменяли мое место жительства, поэтому я голосовал не в своем округе и проголосовал. Это история о том, что избиратель ни в чем не виноват, и все должны сделать за него.
0: Слушайте, это очень интересная история. У нас избирательная система, как мои документы. То есть она очень удобна во всех смыслах. Ничего подобного ни в какой стране нет. Можно применить мобильный избиратель. То есть уехал, пожалуйста, никаких открепительных, применяй мобильный избиратель, голосуй там, где ты сейчас находишься. У нас несколько миллионов проголосовало при помощи системы мобильный избиратель. Можно проголосовать на своем избирательном участке, так сказать, очно, можно проголосовать дистанционно. Если поменял адрес, никаких проблем не существует, и, естественно, можно прийти на избирательный участок, уточнить эту информацию после того, как...
1: Можно прийти, понимаете, но почему я должен идти, говорит вам человек?
0: Ну, это, знаете, очень интересная ситуация. Если человек говорит о том, что он не хочет идти на избирательный участок, но при этом у него какие-то претензии, не знаю к чему, к дистанционной, нужно определиться. То есть, если человек не доверяет дистанционному формату, пусть идет на избирательный участок.
1: Так, Катя, да. 73-я. Как можно доверять выборам, если 30 лет все непопулярные меры применяются после выборов? Вы считаете, народ настолько глуп, чтобы не желать смены власти?
0: Очень интересный, Катя задает вопрос. Насчет того, что все непопулярные меры применяются после выборов. Все непопулярные меры, во-первых, это меры, которые мы применяем в условиях войны. В условиях войны, на секундочку.
1: Но Россия ведет специальную военную операцию.
0: Россия ведет специальную военную операцию, и Россия ведет специальную экономическую операцию против наших врагов и множество специальных других операций. Много лет назад один западный человек сказал, что экономика России разорвана в клочья, она нисколько не разорвана. Поэтому меры, которые иногда мы вводим, в том числе непопулярные, они, кстати, вводятся в самое разное время, и не только после выборов, из 1 января, там, из 1 октября прошлого года вводилось кое-что. Поэтому выборы тут не нужно вписывать в этот перечень. У нас есть реальность. В этой реальности иногда приходится затягивать пояса, потому что мы на войне. И иногда приходится чем-то жертвовать. И при этом хочу подчеркнуть, что Россия, как мне кажется, блестяще справляется с ситуацией. У нас и экономика растет, и четвертая экономика в мире, и социальные, социальные все расходы растут, и доходы, кстати, граждан растут. Поэтому я не думаю, что тут нужно каким-то образом выражать свое недовольство. А вот то, что... не хочет сменить власть, здесь тоже ведь ситуация довольно, довольно интересная. А всегда нужно власть менять, если власть справляется на 5, зачем ее менять? Просто ради перемен. Сегодня я надел бирюзовый галстук, а завтра надену зеленый, потому что мне хочется, да, мне хочется всегда, но государственная машина по-другому работает, и не всегда новое лучше старого.
1: Про непопулярные меры тогда давайте поговорим. Это ведь новости последних дней, история об изменении, извините, налоговой нагрузки, когда говорят, что теперь больше будут брать налогов с граждан, хотя это подчеркивается, с богатых граждан прежде всего. Или вот, к примеру, целевые сборы как способ развития промышленности. Это ведь тоже дополнительные деньги на товары, которые мы покупаем. Значит, мы за это будем платить. Как к этому относиться?
0: Ну, я, собственно, на этот вопрос уже ответил немножко раньше. Мы находимся в состоянии военного конфликта, и нам необходимо, нам никто не поможет в этом отношении. Если там наши враги собирают деньги со всего западного мира, естественно, мы можем рассчитывать только на себя. Это само собой
1: разумеется. Да, но мы-то говорим о развитии промышленности.
0: И в этой связи хочу подчеркнуть, что те меры, те действия, которые предпринимаются в последние годы, это не сегодня случилось. Налоговые изменения у нас происходят, в общем-то, пролонгированно на протяжении уже достаточного периода времени. Они все, собственно, понятны и объяснимы. Нам необходимо расширять налоговую базу. Они очень точечными являются. И, безусловно, мы делаем все. Мы, я имею в виду государство российское, не я, так сказать, я всего лишь эксперт. Российское государство делает все, чтобы эти точечные изменения не приносили, так сказать, тяжесть бремени для общества в целом, и чтобы это бремя не было непосильным. Да, действительно, существуют определенные изменения, которые направлены на то, чтобы увеличить налогооблагаемую базу. У нас, в общем-то, я думаю, что никто это не скрывает, но, во-первых, я не вижу здесь какой-то серьезной критической ситуации, и уж извините, я пережил многие времена, я не так молод, я помню времена нашей страны, и конец 80-х, и 90-е годы, вот это была катастрофа. А то, что вводится точечно сейчас, это не то, что не кризис, это небольшая рябь на спокойном водоеме.
1: Это понятно, но вы же говорите о сложностях для государства, учитывая которые, это все может быть оправдано. Но люди, насколько я понимаю то, что пишут, они говорят, ну и сложно ведь не только государству, но и отдельно взятому гражданину
0: безусловно,
1: тоже сложно.
0: Безусловно, а я не отделяю здесь граждан от государства, государство это и есть граждане. И здесь, в данной ситуации, в ситуации, когда кто-то жертвует своей жизнью на поле боя, кто-то делает те или иные действия, например, в рамках военно-промышленного, оборонно-промышленного комплекса, которые направлены на защиту страны. Ну, вот, собственно, нужно немножко в данном случае помочь. И, кстати, давайте вспомним практику и Великой Отечественной войны, там, и второго ополчения, когда люди сами проявляли благотворительность, и простые колхозники, простые люди, представители интеллигенции, студенты последние копейки отдавали стране для того, чтобы появились новые танки и самолеты.
1: Ну, вот с этим что делать? Вот Виталий, например, пишет, раз уж мы заговорили про изменение налогов, но до выборов, говорит, новых налогов и поборов не обещали и их опровергали. При том, что понятно, что вот то, о чем мы сейчас говорим, до выборов обсуждалось и обсуждалось.
0: Слушайте,
1: широко. Люди не слышат, не хотят
0: это
1: слышать.
0: Короткая память — это не проблема конкретного человека, это проблема современного общества, которое живет в очень такой плотной информационной ленте и, к сожалению, забывает то, что произошло 5 минут назад. У нас эти налоговые изменения целый год вводились до настоящего момента, и ничего нового нет в этом смысле. И, ну, может быть, человек как-то был в долгосрочном отпуске в какой-то глуши, в деревне.
1: Нет, этот человек каждый день с нами, во всяком случае, судя по сообщениям. Теперь еще, возвращаясь к выборам, скажите, для многих вопросы по результатам выборов возникают еще и потому, что в некоторых, ну, например, в Москве есть несколько примеров, в некоторых округах проиграли действующие, заметные, всем известные депутаты, кандидатам которых они знали меньше.
0: Это очень интересно, об этом я обязательно хочу сказать отдельно. У нас не поменялся партийный дизайн, у нас остались те же самые партии, но у нас очень сильно поменялся состав партий, состав фракций партийных. В Думу приходит большое число новых людей, не в смысле членов только одной фракции, а новых кандидатов, новых депутатов. Это, как мне кажется, это большая ротация, это большое достижение. В том числе это участники специальной военной операции, их достаточно много. Это люди, которые не были до этого депутатами, но, так сказать, у них есть большой бэкграунд, в том числе общественный. Несколько моих коллег, членов общественной палаты, которые до этого никогда не были депутатами никакого уровня, стали депутатами Государственной Думы. Я их от всей души поздравляю. Большое количество новых лиц и в партии «Новые люди», и в «Единой России».
1: Это понятно, но люди говорят о том, что, мол, вот известный человек...
0: Да.
1: Работающий да. человек, да. и да. вдруг выясняется, что люди не проголосовали за него, причем не 50 на 50, а, скажем, там 45 на 15. Вдруг против него.
0: Я здесь вам проблемы-то не вижу. Всегда существует определенный предел. Я знаю одного депутата, который избирался там 5-6 раз, а этот раз он проиграл выборы. Это естественная ситуация, потому что уже в данный момент и время проходит, и обстоятельства меняются, и тот, так сказать, политик, который был популярен в прошлой повестке, в этой повестке он уже, в общем-то, не настолько актуален и не настолько востребован. Кстати, хочу подчеркнуть, есть обстоятельство довольно интересное. В этой Думе будет 4 самовыдвиженца, а до этого самовыдвиженцев не было. В общем-то, это интересная такая ситуация. Каждый из них имеет довольно интересную биографию, и, в общем-то, кто-то из них не был связан с Государственной Думой совсем. И вот теперь эти люди, тем не менее, это люди, за плечами которых хорошая биография, в том числе в органах государственной власти, в политике, но это самовыдвиженцы, это не представители какой-то партии.
1: А Сергей 954 тут же говорит, ну а какой от них всех вот таких классных толк, мол, если голосовать они будут как по приказу? Да, нет, даже не так. Он пишет иначе. Так, как им прикажут. Слушатели довольно часто жалуются на то, что депутаты единогласно голосуют.
0: Значит, у нас действительно 60% с лишним законов Думы 8-го созыва приняты единогласно. И я считаю, что это огромное достижение нашей страны и уходящей Государственной Думы 8-го созыва, потому что это законы военного времени. И тот факт, что в 21-м году не было военного времени, избрали депутатов, которые в едином порыве голосуют за все законы, которые помогают нам на линии фронта воевать, это, как я считаю, большое-большое достижение.
1: Но что касается, в обществе-то единогласия
0: что
1: нет?
0: Что касается вопросов, связанных с социально-экономическим развитием, то здесь единогласия нет никогда, и есть целые партии, которые всегда голосуют против. Например, против бюджета страны. Мы знаем такие партии. И в данном случае я категорически не согласен с тем, что там кто-то отдает приказ, остальные голосуют. Во-первых, существует партийная, так сказать, привязка. И в рамках партии человек, который, депутат, который будет идти против воли, например, данной оппозиционной партии и выступать с точки зрения ее оппонентов, ну, в общем-то, я не думаю, что он к нему будут относиться одобрительно. А партии у нас имеют разные точки зрения, голосуют по-разному в тех или иных случаях. Во-вторых, у нас существует свободная воля депутата. У него свободный мандат, а не императивный. Кстати, одна из партий, не прошедших в Государственную Думу, не знаю, с какого перепугу, требовала императивного мандата для депутатов. Вот в этом случае действительно он будет голосовать по команде, потому что императивный мандат — это мандат, где от воли депутата ничего не зависит. А у нас разные ситуации, разные интересы. И региональные разные интересы, и экономические разные, и социальные группы разные, и избиратели разные. И поэтому депутаты, конечно, голосуют по-разному в том случае, если речь идет не об интересах нашей страны в военных действиях. Если речь идет о военных действиях, конечно, я надеюсь, что и сейчас, и депутаты нового созыва будут голосовать также единогласно. У меня большая надежда на то, но что эта традиция сохранится.
1: Опять по поводу причин и следствий. Вячеслав 285-й. У нас одна партия, в которой большинство все решает. С этим довольно сложно спорить, но с другой стороны, ведь это такие, как Вячеслав, выбрали эту партию.
0: Одна
1: то
0: партия...
1: есть большинство и в обществе или нет?
0: Одна, не совсем понял, одна партия, в которой большинство все решает, или эта партия все решает?
1: Одна партия, которой большинство и которая все и решает.
0: Но это демократия, это так всегда происходит. В любой ситуации, в любой стране есть большинство, которое принимает решение. И другое дело, что это большинство может быть разным. Оно может быть большим или меньшим, более консолидированным или менее консолидированным. Есть, например, отдельные территории. Возьмем федеральную землю Бавария в Германии, где одна партия правит всегда, начиная с создания...
1: В нынешних условиях будем говорить «пока».
0: Пока, да, да, пока. Вот представьте себе, 80 лет правит одна партия, ее большинство все решает, всех это устраивает почему-то. У нас есть, не у нас, а у них есть большое количество штатов, где фактически однопартийная система, всегда доминирует одна партия, либо республиканцы,
1: смотрите,
0: либо демократы.
1: Я понимаю, 534-й пытается объяснить, мы, говорит, не против большинства. Мы против большинства абсолютного, когда что хотят, то и вводят, потому что сопротивления нет.
0: Я с этим не согласен, и я считаю, что это абсолютно, ну, не соответствует действительности. Не что хотят, то и вводят, а то, что требуется в данный момент времени. И если...
1: С их точки зрения.
0: Безусловно, с точки зрения нашей, с точки зрения России. И если есть какой-то закон, который принят, и, соответственно, тот или иной наш слушатель скажет, что это просто сумасбродство, это вот ввели просто потому, что кому-то это захотелось. Давайте посмотрим, что это за закон. Те законы, которые вводят, они все направлены на то, чтобы Россия успешно преодолевала ту ситуацию, которая существует сейчас. Я не знаю ни одного закона, который бы был направлен... Ну, я знаю, в прошлом был такой закон о разделе, так сказать, прибыли, когда большую часть забирали другие страны наших ресурсов. Вот это закон, который, конечно, приняли в свое время. Одна партия его лоббировала активно, которую сняли с этих выборов.
1: Сколько вот, людей, вот столько это... и мнений. Да. Понимаете, вот Алексей, например, про другое. Помните, вы проводили аналогии между нынешним временем и тем, что было 80 лет назад. 615-й Алексей пишет, нельзя так сравнивать. Потому что при Сталине не было миллиардеров.
0: Подождите, я не видимо, какая-то тут неверная связь. Я имел в виду, что 80 лет, не 80 лет назад, а 80 лет в одной стране, в одной федеральной земле.
1: Не, это чуть раньше, это не про федеральную землю, это когда вы говорили, что вот тогда страна была на войне.
0: Да.
1: Так вот, тогда не было миллиардеров, говорят вам.
0: Ну и что?
1: Поэтому ситуация разная.
0: А какая она разная? Страна воюет. В любой ситуации есть миллиардеры, нет миллиардеров. Мы родину защищаем. И в этом смысле я, в общем-то, на самом деле не вижу большой разницы. А в Первой мировой, в Крымской войне, там были очень богатые люди, которые, тем не менее, родину защищали. В чем разница-то в данном случае?
1: А, вот так вот, 534-й уверен, что дети чиновников за рубежом живут. Дети каких-то чиновников живут, каких-то не живут, по-моему, теперь меньше детей за границей, но не важно.
0: Вы знаете, интересная, кстати, деталь, в какой-то момент времени у нас в обществе, к сожалению, сложился такой стереотип, и он стал распространяться на людей среднего уровня жизни, средних доходов и даже ниже среднего, которые делали все возможное, там, залезали в долги, что-то там занимали для того, чтобы родной дитятка уехал учиться куда-нибудь во Францию или в Лондон, и там остался жить навсегда, а может быть, оттуда перетянет и свою семью. Никогда этого не было, но тем не менее. То есть, вот, к сожалению, вот этот стереотип о том, что о, это стереотип, ведь колониальной страны, ну, признаемся, что там есть какая-то лучшая жизнь, и нужно всеми силами, чтобы дети туда уезжали. У нас в настоящий момент, безусловно, в разных слоях общества есть дети, которые уехали туда жить, но на уровне политической системы это невозможно, потому что у нас приняты даже поправки в Конституцию, которые, по сути, не допускают такие факты.
1: Ну и еще один вопрос. Как политолог, именно как политолог, как вы объясняете то, что происходит вокруг гипотетического концерта Канье Уэста в России? Что это за процесс?
0: Ну, ситуация, как политологу, мне достаточно сложно это объяснить. Я думаю, что есть ситуация, при которой есть достаточно популярный, я, кстати, не знаю, кто это такой, ну, в смысле, кроме новостной ленты, популярный артист с достаточно сложной судьбой и непростой биографией. И в то же самое время он...
1: Непростыми политическими взглядами еще возможно.
0: В том числе и непростыми политическими взглядами. Он в то же самое время он сверхпопулярен. Если нет нарушения законодательства, то есть если этот человек не призывает к каким-то нехорошим делам в отношении России, если его заявление не противоречит с точки зрения уголовного законодательства российскому, российской правовой системе, российским законам, он может у нас выступать, как мне кажется. Это правовой вопрос больше,
1: но а это не правовой вопрос, насколько я понимаю, концерт, который гипотетически может быть, все ближе, а решения все нет. И вот это почему? Почему не проведут анализы, я не знаю, соответствующие, экспертизу не проведут для того, чтобы сказать «да, можно» или «да, нельзя»?
0: Ну, знаете, я думаю, что это не к политологу вопрос, потому что, как мне кажется...
1: То есть это не политическая проблема?
0: Это вообще не политическая проблема. Это проблема, так сказать, нескольких коммерческих структур. Одна из них решила, так сказать, этот концерт провести, ну и вот возникли определенные и проблемы общественного мнения, которая высказалась часть общественного мнения. Конечно, это те люди, которые с большой радостью идут на этот концерт, другая часть заявляет «да, но», и давайте будем смотреть, что, в общем-то, в этой ситуации происходит.
1: Но так, это не политика. Пока. Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки и член Общественной палаты. Я благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 22 часа. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Минобороны сообщили о нейтрализации 55 дронов ВСУ в течение дня. Дежурные силы ПВО ликвидировали беспилотники противника в период с 8 утра до 8 вечера. БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской области, а также Крымом и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Геленджика, Сочи, Калуги, Казани, Нижнекамска, Ижевска и Кирова. Россельхознадзор сохранил запрет на ввоз рыбной и молочной продукции из Армении. Ереван не предоставил подтверждающих документов об устранении нарушений при их производстве, сообщили в российском ведомстве. От инспекционного органа республики поступали только гарантии и ходатайства. Этого недостаточно для снятия ограничений, пояснили ТАСС в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Там добавили, что вся информация направлена армянской стороне. Ранее Москва из-за выявленных нарушений ограничила ввоз армянских товаров от минеральной воды и алкогольных напитков до овощей, фруктов, рыбной и молочной продукции. Центробанки заявили о планах устранить практику выдачи потребкредита под видом рассрочки. Регулятор намерен запретить такие недобросовестные действия, отметил директор департамента поведенческого надзора ЦБ Сергей Колганов. Он подчеркнул, что ведется постоянный мониторинг и обсуждение с участниками рынка. Когда видим, что банк или микрофинансовая организация предлагает продукт рассрочки, мы смотрим, насколько это действительно соответствует условиям, сказал глава департамента. Колганов добавил, что подобные предложения встречаются и на некоторых маркетплейсах. Россиянин Давид Цуров завоевал золото на чемпионате Европы по боксу. Соревнования проходили в Софии. Спортсмен выступал в весовой категории свыше 90 килограммов. В финале он победил боксера из Великобритании Дамара Томаса, передает ТАСС. Сборная России завершила турнир с 7 золотыми, 5 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Чемпионат проходил под эгидой организации World Boxing, которая ранее объявила о допуске россиян без ограничений. В завершении выпуска о курсах валют: юань 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10 градусов, осадки не ожидаются. Утром в субботу плюс 14-15. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов.
2: В эту субботу гость в студии. Певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король.
1: Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
4: В эту субботу тема программы «Философское консультирование как альтернатива психологической помощи». В эфире старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Николай Герасимов.
1: Каждую субботу после 13 часов.
3: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
4: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов.
1: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
4: В это воскресенье тема программы «Фавориты Екатерины II». В эфире доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин.
1: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
1: Каждую субботу после 15 часов.
3: Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: Повтор лучшего.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

8:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 сентября, пятница. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. И наши трансляции идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчики, на ракеты на Рутюбе обязательно нажимаем. Заходим в трансляцию, сканируем QR-код, потом по этому QR-коду переходим в бота-мессенджере Макс, там подписываемся на Макс, на Дзен, на Телеграм-канал тоже подписывайтесь. Везде подпишитесь, пожалуйста.

Так, доброе утро, вот, великий город, великая страна, великий народ, пишет Джекпот, а мы сегодня, может быть, даже об этом с вами поговорим. У меня есть заготовочка такая под подобную тему. Там, ну, вчера один заголовок, я не мог мимо него пройти, поэтому, ну, это потом, но чуть попозже оставил я. Ну, пятница все-таки сегодня. Хотя, честно говоря, какая-то она грустная. Я вот так вот смотрю на улицу, я сегодня еле проснулся, я глаза открываю, на улицу смотрю, думаю, ну, не-не-не-не-не, туда идти не собираюсь, это, конечно, это все. Потом вспомнил, что мне надо туда идти, потому что у меня работа, но если бы не работа, я, наверное, сегодня бы на улицу не вышел. Ну, очень как-то, все осень, короче. Правильно там говорили, кто-то из синоптиков заявлял на этой неделе, что закончилось бабье лето. Оно прям, причем, мне кажется, закончилось вот буквально вчера. Вчера был самый странный день в году, по моим личным ощущениям, потому что у тебя за одни сутки были все виды погоды. Вчера была жара, ну, такая жара для 25 сентября, 22 градуса у меня машина показывала на пике вчерашней программы. В общем, была жара, потом был ураган, потом был дождь, потом вечером была холодрыга. Ну, вот такая вот была вчера погода. Короче, мне кажется, что прямо вчера закончилось у нас бабье лето, и вот сегодняшнего дня вот нечто подобное. Ты чего? Погода норм. Кайф, пишет Гермошлем. Я всегда удивлялся этим людям, которым нравится вот то, что происходит сейчас на улице, но я вас встречал и не раз, и не два таких людей, поэтому вот, пожалуйста, Ренат тоже пишет, что погода нормальная, не холодно и не жарко. Не-не, странные вы люди, я вас понимать отказываюсь, но я принимаю, что вы существуете. Вас действительно много, к этому я привык уже. «Пять колес» вчера звонил, пишет Ирина, в Рафаэль Никитичу, не дождался пятницы. Эх, этот «Пять колес». «Этих на учет», пишет Миша Николаев, да-да-да. О, Эльдарус пишет, «Не ной». Вот, и вы тоже вылезаете всегда, которые говорят мне «Не ной», всегда в одно и то же время. Начинается вот этот клуб любителей осени, вонючей погоды, дождя, холода, вот это вот все. Потом еще страннее вылезут люди, которые слякоть любят, и зиму, и прям морозы. И правда погода норм, пишет Денис Вититарчик. Не-не-не-не-не-не. Сухо, уже кайф. Так подождите, сегодня весь день вообще обещали дождь. И я чувствую, что там сухо-то до поры до времени, там сейчас оно все будет. Игорь пишет, пожалуйста, поздравьте ГНС с днем рождения. ГНС, мы поздравляем вас с днем рождения. Поздравляем. Так, доброе утро. Поляки тут отчебучили. Навроцкий сказал, Америки еще не было, Польша всегда сражалась с Россией. А у нас вообще продолжается. Миша Николай пишет, Денис-то куда погнал? Да, я тоже не понял, согласен. У нас продолжается вот эта юмористическая неделька, которая называется «Америка, ООН, Дональд Трамп и его гости». «Дональд Трамп и его друзья». Вот как-то так мог называться этот сериал. Вчера Си Цзиньпин приехал в Соединенные Штаты Америки. И его встретили как подобает, как почетного гостя, с ковровой дорожкой, все, Дональд Трамп его лично встречал, ну, хорошо встретили, все, без каких-либо, но действительно, как очень-очень почетного гостя. Последний раз, я так понимаю, вообще красная дорожка, вот она была в Анкоридже, и вот теперь для Си Цзиньпина. Но это вспоминаем историю с тем, что Дональду Трампу очень хочется тусить с правильными ребятами, и вот он правильных ребят по-правильному встречает. Вот уже второй раз он подтверждает этот тезис. Очень постарался встретить Си Цзиньпина, но самое, конечно, смешное было это наблюдать за самим Си Цзиньпином. У него вообще всегда примерно одно и то же выражение лица. Он человек очень сдержанный на эмоции, практически их никак не демонстрирует. Ну и его лицо ему помогает это делать, потому что либо он так привык уже, как подстроил свое лицо и мышцы лицевые, либо ну просто вот естественным образом он выглядит как абсолютно безэмоциональный человек. И я вчера вообще первый раз видел, чтобы Си Цзиньпин улыбался и смеялся.
Первый раз. Си Цзиньпин — это очаровашка, пишет Андрей. Ну, чисто внешне может сложиться такое ощущение. На самом деле, далеко он никакой не очаровашка. Он достаточно суровый, жесткий лидер гигантской страны с большим количеством плюсов и минусов. И вот все, что из этого вытекает, все присуще Си Цзиньпину. Но вчера прям зафиксировали фотографы несколько раз, как он улыбается, как он так немножко смотрит на Дональда Трампа с выражением лица, типа, ну ты клоун, ну прям, ну клоун. Но самое веселое было, конечно, когда этот ролик, он разошелся по интернету, когда Дональд Трамп проводил ему экскурсию по Белому дому, а он в Белом доме устроил выставку свою. Вот он поменял все, что там висело где-либо. Все картины снял, повесил все свое. Помните, там у него фотография есть с Путиным где-то висит, где-то его родственников висит фотография. А еще он сделал аллею президентов. Аллею славы президентов. Он вывесил портреты всех президентов подряд. И подписи к ним поставил. Но вся аллея президентов задумывалась ради двух вещей. Первое – это повесить два своих портрета в самом конце списка. И вторая вещь – это повесить еще одну историю, которая висит между его портретами, то бишь Байден. Но Байден висит там, там нет портрета Байдена, там вместо Байдена висит авторучка. Просто фотография ручки и подпись «Самый плохой президент в истории». Потому что ручкой он его называл, потому что тот типа подписывал этой автоматической ручкой законы, не сам. Помните, был такой скандал, что подозревали сначала, что он не сам ставит подписи на законах, а потом подтвердилось, что у него был специальный аппарат, который эти подписи под законами ставил. И вот он эту фотографию там разместил, и он решил ее показать Си Цзиньпину. И Си Цзиньпин прямо рассмеялся в голос. «Я первый раз видел, чтобы Си прям смеялся. Прям в голос смеялся. Я даже не знаю, от чего смеялся больше Си Цзиньпин. От того, что действительно вот тут прикол на стене висит в виде этой ручки. Либо от того, что, ну, сам факт ситуации его повеселил. То есть он приехал с визитом в США. Он, мягко говоря, не часто это делает. Он, по-моему, вообще первый, кто дважды приехал в Соединенные Штаты Америки, в качестве лидера Китая, вот в этом статусе, по-моему, больше никто никогда не приезжал, дважды. И там не ручка, там автоперо. Большая разница есть, Василий. Ну, хорошо, нет, если... Я понимаю, погода, мы душим там, да, хорошо. То есть это, не... это очень серьезное мероприятие. Проходит это мероприятие в атмосфере принимаемых законов о жесточайших санкциях, которые направлены как раз против... Ну, там, это вот тот самый суперзакон экстремиста Линдси Грэма против России и Ирана, но направлен он в конечном итоге как раз на Китай, на Индию, на тех, кто покупает энергоресурсы, как у той же самой России или Ирана. И перед этой поездкой они... Ну, сначала говорили, что, правда, Си Цзиньпин умер. Ну, это классика такая сентябрьская, он всегда по сентябрям умирает. Его теряют на пару недель и говорят, что все, видимо, нету больше Си Цзиньпина. Ну, это всегда оказывается неправдой. Потом начали говорить о том, что, а может быть, он специально делает так, что якобы у него проблемы со здоровьем, потому что он хочет сорвать эту поездку в Соединенные Штаты Америки. Это будет такой демарш от него как раз против этого закона. Выступали разные спикеры, в том числе из Китая, что вот этот закон, он не поможет нам ни о чем договориться. Начали уже про Тайвань тоже говорить, хватит поддерживать Тайвань. В общем, напряженка такая была дипломатическая перед этим визитом. И вот он приезжает потом в Соединенные Штаты Америки, а там просто, ну, стендап. Там самое настоящее комедийное шоу. Со всеми этими портретами, Трамп, который его там по плечу похлопывает. И, может, от самой ситуации Си Цзиньпина прорвало. Все, он не смог сдержаться, он зажал в голос. И еще главное на видео. Но это удивительно. Си просто узнал эту ручку, она в Китае. В Китае сделано. Уси выражение лица, как у дедушки, наблюдающего за тем, как шалят его неосмысленные внуки. Несмышленые внуки, пишет хитрый лис.
Ну, что-то такое есть, да, в его взгляде. Харламов хорошо его пародирует. Мне кажется, Харламов не особо кого-то пародирует. Он просто его переодевают в этого персонажа, а дальше он продолжает работать, разговаривать, как Харламов. Вот. Но уже в костюме другого человека. И получается смешно. В этом комедийный гений Гарика Харламова. А притягивание руки от Трампа при рукопожатии было, пишет Владимир Бонд. А это старая тема, Владимир. Это вот было прям популярно сильно в его первое президентство. Он тогда прям сильно в эти перетяжки играл. Потом, уже во второе президентство, он еще это делает, конечно. Но уже на этом так не акцентируется внимание, и на каких-то больших мероприятиях он вроде как этого... Некоторые пытаются следить, кто там в эти перетяжки выигрывает, но уже в этом нет такого прикола. Но вот... Вот там человек по имени Трамп пишет, что было. Было перетягивание. Пускай к трансляции подключает, смеяться чаще будет, пишет Миша Николаев. Так, вот Евгений тоже написал, что ручка китайская. Так, Трамп написал мне здесь вот сейчас, что... А, кстати, у вас Трампа неправильно написано. Он же через «ю» пишется, Трамп. А у вас через «эй» написано. Вы неправильно. Вы написали «трэмп», по факту. А, значит, приезжайте в гости, он написал. Через Грега передал вам визу и билеты. 8 заберете. Смешно. Это хорошее. Дональд Фредович — это очаровательное солнышко, пишет Андрей. Да, вообще невероятное. А переговоры-то серьезные, типа. Я напомню, что изначально, когда он пришел к власти, он обещал этот самый Китай пошлинами обложить, сделать так, что они будут вынуждены подписывать любые документы, которые он от них затребует, потому что он супермощный. И Китай, ну, обязательно как миленький, с ним договориться обо всем, потому что он умеет надавить, он умеет заключать сделки, он жесткий переговорщик. И вот к чему это все пришло. К комедийному шоу в Белом доме. Кстати, по поводу его супержесткости, помните, мы с вами на этой неделе обсуждали, что он средства массовой информации некоторые выгнал из Белого дома, из пресс-службы CNN, MSNBC, они же MS Now сейчас, и кто-то там был третий. Политика. Так вот, суд окружной там по Вашингтону отменил это его решение и обязал его вернуть этих журналистов назад на свои позиции. Они коллективный иск против него сделали. И суд достаточно быстро отреагировал и заставил вернуть этих журналистов назад. Ну что ж ты будешь делать-то? У него с этими судами прям не задалось. Вот все его инициативы отменяют. Причем, что интересно, адвокаты именно со стороны президента в суде, это такая классная просто деталь, они апеллировали к тому, что эти журналисты подрывают национальную безопасность своим присутствием, потому что с помощью тех

он рассказывает вот, вот эту свою клоунаду, посты, всякие там картинки, сделанные искусственным интеллектом. Кстати, вроде как они действительно сейчас начнут обязывать всех называть это у себя внутри Соединенных Штатов суперинтеллектом или сверхинтеллектом. Сверхинтеллектом даже, по-моему. И аббревиатуру поменяют. У них была AI, Artificial Intelligence, а сейчас будет SI, Superior Intelligence. Теперь это будет SI, короче говоря. Ну, у нас как был и так и остается. Но это так. В общем, он сначала всех заваливает вот этой своей историей, тем, какой он крутой. Лечит всякую чушь, выкладывает и картинки. Но в реальности все знают, что он порит всякую чушь. И на это не обращают никакого внимания. И когда доходит до каких-то принятия решений настоящих, судьбоносных, до каких-то инстанций, которые могут принять решение, они все опираются не на вранье, а на реальность, которая видна, неприкрыта и абсолютно легко интерпретируется. Вот как с этим судом. Он к приезду... Да еще Харл, еще лучше. Он к приезду Си переименовал ИИ в Си. И назвал это еще высшим разумом. Красиво. Но, вероятно, в Штатах тоже закон о СМИ имеется, и деду надо быть поспокойнее. Пусть берет пример с парочки соседей с континента Евразия, пишет хитрый лис. Имеется там, да, там много законов, но вот они к ним проапеллировали, и, пожалуйста, их вернули. Ну, просто... Вообще-то у тебя тоже должны быть юристы, и они есть, судя по тому, что они выступают в судах, если ты президент Соединенных Штатов Америки. Эти юристы должны предупреждать человека о том, что некоторые решения не надо принимать, потому что они очень быстро оспорятся в суде. Может быть, если вы действительно хотите подойти к подобному решению, надо его оформить как-то по-другому, чтобы это не выглядело как ваше очередное поражение. Ну, поражение есть. Кстати, о поражениях. Ну, на него, во-первых, накинулись за вот этот приезд Си Цзиньпина. Накинулись не меньше, чем за то, как он встречал Владимира Владимировича. Всем тем же людям, которым не нравилось, что он встречал Владимира Владимировича Путина на Аляске, как суперпочетного гостя с красной дорожкой и всеми прочими вещами, тем же людям не понравилось, как он встречал точно так же Си Цзиньпина. Им точно так же это не понравилось. На него накидываются за то, что он проводит эту встречу, хотя на самом деле в факте самой встречи нету ничего такого. Наоборот, я бы даже сказал, что это правильно. Такие встречи организовывать, потому что Соединенные Штаты, Китай, сверхдержавы должны друг с другом разговаривать. И если у них будут хорошие взаимоотношения, это лучше для всего мира в вакууме, в теории, нежели чем если они будут враждовать друг с другом. Но, то есть, даже не за то, как он обставил это все с этими портретами, там, что он в клоунаду это все превращает, нет, за сам факт того, что вот он Си Цзиньпина привез, точнее, пригласил в США, и что тот приехал, и его встречают с почестями. Вот это раздражает. И на этом фоне, знаете, я попробовал посмотреть, поискать реакцию, мне было интересно, вот мне писали об этом тоже здесь, в эфир, что вы теперь, типа, скажете о президенте Трампе, как он, типа, до сих пор лох, или теперь он отвечающий за базар крутой мужик, после того, как он с Гренландии документы подписал. Я попытался почитать и поискать реакцию, как на самом деле американцы, американские средства массовой информации отреагировали на вот это вот подписание. Казалось бы, у нас даже некоторые так подавали, что он обещал купить Гренландию, обещал большие деньги, в том числе каждому жителю Гренландии, но в итоге вообще забрал бесплатно по факту себе эту Гренландию. Подписал документы о всех военных базах и все прочее, и там, ни копейки денег за это не отдал. То есть вроде как даже победа. Может быть, даже и большая победа. И знаете, удивительно, но никто так это не воспринимает в Америке. Что для меня тоже, ну, немножечко странно, честно. Тут он может даже действительно обидеться. Но проблема заключается, наверное, в нем самом опять. И в том, как он это продавал всем подряд. Вот иногда так бывает в... Да, наверное, в

0: любой отрасли, но ярче всего это видно в автомобильной. Раньше была, не знаю, сейчас делают до сих пор так. Ну, вроде тоже делают, да, я видел пару. Бывают, представляют на всяких выставках концепт-мобиль. Машину, которая всегда выглядит очень футуристично, как-то по-особенному. Она вся такая красивая, яркая, у нее невероятно яркий салон у этой машины. И ну, всем сразу хочется в этой машине посидеть, прикоснуться к ней. И если вдруг когда-то такая машина выйдет, то это вообще просто чудо дивное будет. Все ее обязательно захотят себе купить. А потом на базе этой машины выпускают реальный конвейерный вариант. Она уходит в серию. И очень часто эта машина вообще не похожа на этот концепт-кар. Ничего от него не имеет. Либо имеет какие-то небольшие детали, но они уже сделаны не так, немножечко видоизменены, не те материалы. И у людей, из-за того, что у них было невероятно завышенное ожидание, падает потребительский интерес к этому автомобилю. То есть они видят, что в итоге вышло не то. Хотя, может быть, даже машина и хорошая. Но не та, что ожидали. Слишком сильно прогрели покупателя этим самым концепт-каром. И вот так же здесь получилось. То есть он слишком грел по поводу этой Гренландии. И в итоге все ожидали немножечко другого. А когда он заключил действительно неплохую сделку, оказалось, что это никому не нужно. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 22:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В ДНР уточнили число пострадавших при ударах ВСУ по рынкам в Горловке. Ранения получили 10 мирных жителей, в том числе подросток, отметили в оперативных службах региона. Сегодня днем украинские формирования с помощью БПЛА атаковали рынки в Центрально-городском и Никитовском районах Горловки. Два человека скончались, сообщал мэр Иван Приходько. На Нововоронежской АЭС остановлен один из энергоблоков. Он был выведен из сети автоматической системой в безопасном режиме. Это произошло в соответствии с проектными алгоритмами, сообщило Управление коммуникаций атомной электростанции. Там добавили, что отключение энергоблока номер 6 необходимо для проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании. Радиационный фон в районе АЭС соответствует значениям естественного природного фона. В настоящее время в работе остаются два энергоблока. Они несут суммарную нагрузку более 1,5 мегаватт. Кабмин России утвердил пошлины в 35% на БАДы из недружественных стран. Исключением стала продукция из Венгрии и Словакии. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале нормативных актов. Он вступает в силу через 7 дней. Повышенные сборы будут действовать до конца 2027 года. Билл Гейтс заявил о вероятности гибели 1 миллиарда человек из-за искусственного интеллекта. По словам сооснователя Microsoft, никогда не было столь мощного оружия, как сочетание людей с дурными намерениями и новейших инструментов нейросетей. В интервью NBC он подчеркнул, что саморегулирование индустрии недостаточно. Гейтс призвал американских законодателей внедрить обязательные меры безопасности, контроля и мониторинга со стороны правоохранительных органов. Ранее он выступил за создание международной организации по контролю за искусственным интеллектом. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 10, облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 751 миллиметр ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10. Осадки не ожидаются. Утром в субботу до плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД
4: Дмитрий Добрынин. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Включите ваши приемники на полную мощность. Каждое воскресенье после 8 вечера. Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «У меня все прекрасно». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
3: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Реабилитация после инсульта». В эфире врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Сергей Кауркин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Философское консультирование как альтернатива психологической помощи». В эфире старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Николай Герасимов. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
3: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Реабилитация после инсульта». В эфире врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Сергей Кауркин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.

8:38 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 сентября, пятница. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции, они идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы. Нажимайте на колокольчики, на ракету на Рутюбе надо нажать, она же кнопочка в топ. Сканируйте QR-код в трансляции, он приведет вас на бота в мессенджере Макс. Там же в Максе подпишитесь на наш канал, такой же канал есть в Дзене и в Телеграме, на них тоже подпишитесь.

0: Кас пишет, работает по схеме «требуй больше, чтобы отдали нужное», и спокойно отдали. Факт. Факт, именно по этой схеме он и работает. Он, его и ловили на том, что он признается, что именно эта схема у него и существует. Требуй 100%, хотя тебе нужно 10%. Он говорил об этом. Так, китайцы делают, что показывают, им пофигу вообще, пишет НН. Ну, делают, что показывают. Не понял. Может быть, показывают, что делают? Не понял. Ладно. Ощущение, что в глазах интересующихся политикой президентство Трампа напоминает бесконечную череду прыжков из лужи в лужу. Просто жабеныш какой-то, пишет хитрый лис. Ну да, из лужи в лужу, ну похоже. Ну, только некоторые лужи поглубже, и в них и утонуть можно. Но он скачет, да. Интересно, а почему Путин и Си встречает лично Трамп со своей семьей, капитализацией Калифорнии, полковой авиацией, Зеленского встречает водитель Uber и случайная уборщица, ну и пилот своего же самолета. Но, не, на самом деле, и если так вдаваться в подробности, то есть отличие между тем, как встречал Трамп Путина и как он встречает Си Цзиньпина. Но все-таки и тут тоже разные мероприятия. Это нельзя игнорировать. Статус, в котором находится государство, что Соединенные Штаты Америки с Китаем хоть и находятся в напряженных взаимоотношениях, но они эти взаимоотношения не прерывали никаким образом, ВКонтакте находились. А у нас на последние годы правления Байдена пришелся самый тяжелый период в наших отношениях, когда не было вообще никакого общения. И потом приезжал, когда Владимир Владимирович на Аляску, там, ну, вот эта вот конфронтационная линия-то, она сохранялась, так или иначе. Но все равно, да, определенные почести, очень масштабные, они были оказаны. Ну, а Зеленский, вообще, мне кажется, что в этот ряд даже вставать не должен просто на письме, не то, что с точки зрения того, как его встречают. Чувствую, что и с 5000 каждому за голосование он кинет так же, как с Гренландией. Но он не кинул, понимаете? Вот он избрал неправильную тактику. Он не понял, видимо, как работает общественное мнение. Он начал продавать слишком что-то крутое и красивое. Знаете, какая была машина, кстати говоря? Вот я приводил пример с машинами. Очень часто у самих американских компаний получались такие лажи с этими автомобилями. Они на рубеже там 80-е, 90-е или 90-е нулевые тоже любили делать вот эти концепт-машины и представлять их на Детройтской выставке. Огромное количество людей на это все смотрело, им очень сильно нравилось, а потом они брали и делали эту машину вроде как чисто внешне, примерно то же самое, но на самом деле пытались натянуть этот дизайн на какую-нибудь старую колесную базу от какого-нибудь минивэна или там седана старого, и в итоге машина проваливалась. И есть одна машина, которая считается самой некрасивой машиной в истории человечества. Самой провальной вообще машиной, какую только можно себе представить. И эту машину, она в итоге стала культовой. Но стала культовой благодаря сериалу. Сериал называется «Во все тяжкие». Это Pontiac Aztec называется эта машина. Если вы смотрели «Во все тяжкие», вы должны были помнить, вот она была у главного героя, эта машина. Она, ну прям урод. Да, очень странная тачка. Но в момент, когда ее задумали, когда ее показали на Детройтской выставке, она выглядела немножечко иначе. Эта машина произвела фурор. Ее хотели. Ее прям ждали. Она должна была стать хитом. Но так как ее Pontiac натянули на какие-то старые, опять же, да, вот на старые лекала, просто новую внешку, внутренности особо там тоже не поменяли, не проапгрейдили, еще приняли несколько опрометчивых решений с точки зрения покраски этой машины, у нее такие были серые панели снизу большие, уродливые, которые делали и так страшную машину еще страшнее, эта машина провалилась в продажах, стала культовой только вот уже после выхода сериала. Вот он делает один в один то же самое. Хотя, в отличие от того же самого Pontiac, Он по факту добивается успеха. Ну, вот в сделке с Гренландией. Это успех. Да, наверное, не такой, как присоединение Гренландии к Соединенным Штатам. А с другой стороны, зачем ему это присоединение Гренландии было изначально? Это опять история, которую он сам придумал. Вот вы написали, что прыгает по лужам. Это как будто он сам эти лужи наливает. И потом по ним скачет. Вот как будто он со шлангом стоит, сам себе эту лужу льет. И потом в нее запрыгивает. Вот так выглядит картина. Потому что этой проблемы, правильно пишет мне Василий, что прикол в том, что и без всяких договоренностей он мог использовать эту Гренландию. Так что это просто пиар с подписями. В том-то и дело, что он... этой проблемы не было. Вот это, что в Гренландии вот-вот уже высадятся русские с китайцами и захватят эту самую Гренландию. И нельзя им позволить этого сделать. Дания не может обеспечить безопасность Гренландии, поэтому надо у них забрать эту Гренландию. Это скорее Америка, нежели чем Дания. Этих проблем не существовало. Это он эти проблемы придумал. Он их разогнал. Не, вопрос с принадлежностью Гренландии периодически возникал. В истории США. Ну, потому что рядом. Поэтому, да, иногда они все-таки об этом заговаривали. Но в последнее время давным-давно ничего подобного не было. И никто не был против, чтобы он там свои войска размещал. Это НАТО, это... Ну, там все было стабильно. Европейцы даже и не подозревали, что, оказывается, проблема есть такая. Он ее выдумал в итоге. Прогрел всех на эту проблему. Невероятным образом прогрел. Все такие, ну ничего себе, там прямо сейчас, ну, китайцы с русскими, а это опасно. Получается, надо что-то с этим делать, надо забирать, это должна быть наша территория, это должна быть наша земля. И то, кстати, таких людей не сказать, что было прям много. Если бы он это пытался сделать, на этом построить свою политическую кампанию предвыборную, ничего бы у него не получилось. То есть это не так сильно кого-то интересовало, но были такие люди... Которые, да, давайте, вот все понятно, надо делать это США, это должна быть наша территория, мы должны обеспечить свою безопасность. Это должны быть Соединенные Штаты Америки, потому что мы самые великие. А тут еще такая гигантская штука на карте. Там смотришь на размер этой Гренландии на карте и дуреешь, потому что она размером с континент. Неважно, что это проекция Меркатора, и что на самом деле размер Гренландии, он не такой большой, она, конечно, не маленькая, но не такая гигантская, как выглядит на карте. Если ты ее начнешь там перетягивать в другие части планеты Земля, куда-нибудь южнее, то окажется, что она на самом деле-то поменьше, сильно меньше. Это, ну, если кто не в курсе, почитайте, что такое проекция Меркатора и как выглядит вот наша Земля на этой проекции. Это вот та карта, к которой мы привыкли, планета Земля, но она на самом деле неправильно передает масштаб некоторых стран, в том числе, кстати говоря, России. То есть у нас, если посмотреть на эту проекцию, кажется, что Россия, она больше, чем Африка вся. Хотя это не так. Это так, ладно, детали. Ну, а в итоге он подписывает этот документ. Этот документ по-хорошему ему подходит. Он вопросы, которые он сам перед собой поставил, он их закрывает. Но это не присоединение Гренландии, это не добавление каких-то территорий, это не новый штат, который он присоединил к Америке. И, соответственно, это уже никого не устраивает. Вот ты на что нас прогрел, то и подавай. Я, конечно, сейчас немножечко упускаю, что из виду момент, что сейчас, в принципе, никому не нужна никакая Гренландия, потому что у них там совершенно другие проблемы, и, может быть, это бы хоть как-то сработало, если бы он это сделал до того, как напал на Иран. И вот произошло все то, что произошло. Но все-таки какой-то процент людей мог бы как-то на это отреагировать, может быть, положительно. Нет, никто особо не реагирует. Так, я правильно понимаю, что советские машины проходят вне конкурса по красоте машин? Советские машины, ну, во-первых, да. Во-вторых, советские машины в основном красивые. А какие вы можете мне назвать уродливые советские машины? Горбатый Запорожец, если только. И то свой шарм у него есть. Да, это красивые машины. Но этот Ацтек, это машина сильная позже, это машина, сделанная в конце 90-х. Она уже не имеет отношения, она уже не соревновалась с советским автопромом, так что, ну, я не очень понимаю, при чем здесь, в принципе, советские машины. Фиат Мультипла гораздо уродливее. На мой вкус, да, согласен с вами, он действительно урод. Редкий, но вот как-то считается так, что... Но он тоже есть всегда в этом рейтинге самых уродливых автомобилей, и Ацтек, он где-то там идет тоже рядом. Но справедливости ради, Дания сдалась Трампу. Формально Гренландия осталась под Данией, но теперь американцы официально могут построить там свои военные базы и разместить контингент, превышающий численность всего населения Гренландии или размер вооруженных сил Дании. Кто им после этого что скажет, если США через 2 года заявят о своем суверенитете над Гренландией? Да. Факт, правда. Они могли это сделать и до. Понимаете, вот в этом проблема. Они и до могли это сделать. И никто бы им и слова не сказал. И никто не был против, что самое интересное. Кто ж против-то? Сейчас Европа, ну, если бы вдруг им сказали, что все откатывается назад, и американцы снова придут и будут вас полностью защищать, они очень были бы согласны на этот разговор. Да они были согласны, чтобы там были американские базы, никаких проблем с этим не было. Они просто не хотели эту территорию отдавать. Никто не хочет отдавать свои территории, это нормально. Он предлагал захватить эту самую Гренландию. Ну, могут ли они через 2 года заявить о своем суверенитете над Гренландией? Могут, да, они сейчас могут. Как показывает практика, заявить можно все, что угодно. Можно заявить о том, что ты озера переименовываешь. Можно заявить о том, что ты победы одерживаешь, мира достигаешь в там, 10 раз подряд, в разных точках света. Да что хочешь, можно заявить. На реальности это никак не отражается, но заявить можно. Советские машины чудовищно красивые, пишет Гермошлем. Ну, давайте честно, американские машины того времени, вот, о котором мы с вами говорим, когда представляем себе красивые советские машины, почему-то я уверен, что у вас всплывает в памяти 21-я «Волга», 24-я «Волга», ну, наверное, «Жигули», «Копейка», «Трешка», вот что-то такое, наверное, всплывает в голове. Может быть, у кого-то «Чайка», «Зилы». Американские машины того времени тоже чудовищно красивые. И европейские машины того времени тоже невероятно красивые. Время было красивое. Сейчас с этим посложнее. «Москвич 408, 412 очень красив», пишет В. Ну да, ну да. Горбатый красавец. Уроды — это ВАЗ-2110 и Приора. Но это машины уже не советские. 2110. Вот 2110, да, наверное, урод. Соглашусь. Десятка — странная машина. Приора — нет, Приора — это вершина стиля Волжского автомобильного завода. Здесь я не согласен. Нет, я про Кразы и Уралы. Конечно, ГАЗ-66, пишет Гермошлем. В 90-х, 99-х казалось верхом совершенства. Это Лада SKM M7 минивэн. Что это такое? Ну-ка, подождите, сейчас я посмотрю. Я помню, был какой-то минивэн у Лады. Он был не очень. Я не помню, какой он. 21, что он там был. Так, ну-ка. Что ты делаешь-то со мной? Взял, начал закачивать мне какое-то обновление браузера. Так, ну-ка, давайте смотрим. Что за минивэн такой? SKM M7. Не, мне вообще какую-то китайскую машину выдает. Почему Лада? Или это Лада и есть? Так выглядит теперь странно. Вот вы мне на эти машины подкинули. Не понял, нет, современное что-то? Это просто какой-то чисто самый банальный, обычный минивэн. Лада Надежда, да-да, Лада Надежда, точно. Хотя мне, когда вот была она актуальна, эта Надежда, она мне нравилась, честно могу признаться. 2120, пишет Дирик, вот, спасибо. Опять про машины. Ну, увели меня немножко туда. Ну, увели, правда. Ничего не могу с собой поделать. Я легко туда съезжаю на эту тропинку. Ну, и вы, как показывает практика, тоже достаточно быстро туда уходите. Советские машины 70-х — это Fiat, Ford и Opel и так далее. Ну, Fiat, конечно, безусловно, с Ford'ом посложнее. С Ford'ом посложнее. И с Opel'ем тоже. Но какие-то, да, конечно, перекликаются во многом эти автомобили, и заводы перевозились. Это правда так, да. Ну, Fiat так вообще, Fiat. 124-й, по-моему, да, это был Fiat, который стал у нас копейкой, Ладой. Но он немножечко перелицованный и очень сильно технически переделанный специально под советские реалии. Во многом удешевленный, во многом сделанный более надежным, к слову, для того, чтобы выдерживать разные виды эксплуатации в рамках Советского Союза. Ему приходилось ездить и в морозах, и в жаре, и везде, эта машина должна была подходить под такие нормы. Здравствуйте, Аясь, пишет Сергей, купил BMW... BMW X5 рестайлинговую и кайфую. А я вас понимаю, Сергей, я не сомневаюсь в том, что вы кайфуете на X5 рестайлинговом. Не понимаю, вы просто решили понт кинуть, да? Ну, ладно, хорошо, с другой стороны, что мы в пятницу с вами существуем, это нормально. Поговорим с вами, есть у меня, я обещал, тема такая пятничная, легкая, на... поразмыслить, может быть, давайте как-то после выпуска новостей с вами созвонимся, обсудим. Но у нас до выпуска новостей еще будет рубрика. Вот потом новости, а потом мы с вами снова пообщаемся.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Сцена – это моя жизнь. Я отравлена сценой. Если бы мне не пришлось умирать на сцене хотя бы раз в месяц, я умерла бы на самом деле.
3: Рассказывала про любовь к своему делу актриса Мария Савина. Она была звездой на сцене Александринского театра, но при этом находила время для благотворительности. В частности, даже спустя 110 лет после ее смерти в Санкт-Петербурге работает Дом ветеранов сцены, созданный ею. Будущая актриса родилась в 1854 году в семье актеров. Начальное образование Савина получила в Одессе. Ее родители были в тяжелом материальном положении, поэтому девочке пришлось выступать вместе с ними. По некоторым данным, уже 8 лет она сыграла роль в драме «Эсмеральда». Как профессиональная актриса дебютировала в 1869 году в Минске в роли Поленьки в произведении «Доходное место» Александра Островского. Впоследствии писатель признал талант актрисы и доверял играть ей роли в своих пьесах. С 1870 года Савина работала в Харькове в антрепризе Михаила Лентовского, а затем в Нижнем Новгороде. Ее актерские навыки и профессиональные качества развились под влиянием актрисы Александры Шуберт и антрепренера Петра Медведева. Она играла в его труппе в Казани, Саратове и Орле. Выступала в водевилях, оперетах и легких комедиях. В 1874 году Савина приехала в Санкт-Петербург, где дебютировала на сцене Благородного собрания. После она была приглашена в Александринский театр. Впоследствии она сразу же после дебюта была активно задействована в репертуаре. По сведениям ежегодника императорских театров, за 35 лет сценической деятельности актриса сыграла более 300 ролей. Среди них Верочка в спектакле «Месяц в деревне», поставленном по пьесе Ивана Тургенева, Акулина во «Власти тьмы» Льва Толстого, Марья Антоновна в «Ревизоре» Николая Гоголя, а также героини в пьесах «Дикарка», «Воспитанница», «Сердце не камень» Александра Островского. С госпожой Савиной русский театр ожил и напоминает старые дни золотого своего века, когда артисты играли с вдохновением. Игра ее проста, дикция превосходная, вместе с грациозностью в осанке и изяществом в движениях, отзывалась критика о Савиной. Параллельно актриса уделяла внимание общественной деятельности. В 1883 году по ее инициативе в Санкт-Петербурге было основано общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям. На его основе позже было создано Русское театральное общество. Савина избралась его членом, а позднее стала председателем совета. На этом посту она оставалась до конца жизни. В 1895 году в Санкт-Петербурге открылось убежище для престарелых сценических деятелей в память императора Александра III. Муж Савиной, Анатолий Молчанов, во всем ей активно помогал. При его содействии был построен двухэтажный каменный дом для общества. Здесь были организованы приют для актерских детей и сирот от двухлетнего возраста. Также действовал пансион для детей старшего возраста, обучающихся в школах, гимназиях и профессиональных училищах на средства Русского театрального общества. В 1899 году Савина получила звание заслуженной артистки. В том же году дала несколько представлений в Берлине и Праге, где была принята с успехом. Савина отдала 40 лет жизни сцене, из них 35 – Александринскому театру. 8 сентября 1915 года актриса скончалась.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 23 часа. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Ульяновске восстановили движение трамваев после атаки БПЛА. Транспорт следует до конечной остановки, уточнило предприятие «Ульяновск-Электротранс». В его телеграм-канале отмечается, что инфраструктура протестирована, она готова принимать трамваи с пассажирами. По уточненной информации, в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновск пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Губернатор региона Алексей Русских заявлял, что целью налета стало одно из промышленных предприятий города, которое получило повреждения. Кроме того, удар затронул жилые дома и контактную сеть трамваев. США не внесли ракеты для «Патриот» в пакет военной помощи Украине. Перехватчики для систем ПВО не включили в документ, несмотря на просьбы Киева о дополнительных поставках. Конфликт в Иране и украинский кризис истощили мировые запасы ракет «Патриот», говорится в публикации «Рейтер» со ссылкой на источники. Ранее агентство Bloomberg передавало, что европейские лидеры на заседаниях Генассамблеи ООН планируют убедить президента США Дональда Трампа отправить Киеву дополнительные ракеты для комплексов ПВО. Премьер Пакистана назвал красной линией атаку хуситов на Мекку. Исламабад осуждает недавний удар по исламским святыням, отметил Шахбаз Шариф. Предпринятая атака поразила мусульман по всему миру, сказал он, выступая на Генассамблее ООН. Глава Кабмина подчеркнул, что Пакистан полностью солидарен с братским народом Саудовской Аравии. Ранее служба гражданской обороны страны сообщила о первой в истории воздушной угрозе для жителей провинции Мекка, где находятся главные святыни ислама. Эр-Рияд обвинил в нападении йеменское шиитское движение Ансар-Алла. Хуситы при этом отрицают, что атаковали объект. В городах-миллионниках сократилось число ювелирных магазинов за год на 4,5%. Ювелирных мастерских стало меньше на 2%. Данные геосервиса 2GIS приведены в статье «Коммерсанта». В Ассоциации торговой недвижимости и ритейла подчеркнули, что крупнейшие игроки, которые занимают более 70% рынка, продолжают расширяться. Снижение обусловлено уходом небольших ритейлеров, пояснили эксперты. По данным чек-индекса, число покупок украшений в магазинах за январь-август снизилось на 6% в годовом выражении. При этом спрос уходит в интернет, там за указанный период число заказов выросло на 10%. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 10, ясно, ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 751 миллиметр ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10, утром в субботу до плюс 14-15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Философское консультирование как альтернатива психологической помощи». В эфире старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Николай Герасимов. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. «Чьим советом верить?» Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как смотреть фестивальное кино». В эфире кинокритик, преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Повтор лучшего.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Наш координат СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. А также у нас идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики, ракеты, нажимаем. Обязательно сканируем QR-код, добавляем себе с помощью него бота в мессенджере Макс. Там же подписываемся на наш канал и на такой же канал в Телеграме. Подписываемся еще и в Дзене.

0: Джекпот спрашивает, кто сегодня в отбое? Рафаэль Никитич сегодня в отбое. Да, вы все правильно с его расписанием вот тут процитировали. И в 10, и в 18, и в 20, да. Значит, пока я здесь смотрю на «Ладу Надежду» на своем экране, не, ну, конечно, машина потрясающая была, особенно вот с круглыми фарами, когда она была, вот эта тачка, просто девочка, вот тут даже на фотографиях они уже ушатанные, они почему-то, они, по-моему, с конвейера ушатанными выходили, все какие-то в пятнах, ржавые, не, ну, что-то было в этой машине, что-то в ней было. Не «Надежда», конечно, что-то другое. А, значит, тема у меня есть для вас. Такая, пятничная. Попроще. Все, значит, давайте забудем этих всех Трампов и прочих. И перейдем к нашему. К нашим скрепам. К тому, что делает нас русскими людьми. Я почему зацепился за эту новость? Во-первых, она выглядит так, что глава «Газпром-медиа» Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-медиа», там, представил результаты специального своего проекта, который называется «Российский культурный код». Это большое исследование, которое они проводили, привлекали ученых, культурологов, социологов, философов. В общем, много кого привлекали, провели большое исследование. Целью исследования было понять, что такое вообще русский код. И для того, чтобы потом в этом направлении производить контент. То есть они для своих целей произвели это исследование, то есть им нужно там фильмы, сериалы, вот это вот все делать, исходя из каких-то, из какого-то понимания вообще, что русскому человеку надо, что такое русский человек, из чего он слеплен. И заголовок выглядел так, почему я вообще обратил внимание на эту новость. Значит, заголовок выглядел так. Главным киногероем и символом русскости россияне назвали... Ну, давайте я вам дам возможность угадать. Кого назвали россияне главным киногероем и вообще символом того, что такое русский? Вот кого они назвали? «Ёжика в тумане». Пишет Джекпот. Нет. Зурит предполагает, что есть, что Дугин принимал участие в этом. Нет, Дугин не принимал. Ну да, вот Миша Николаев угадал, Гермошлем угадал, Вид не угадал, Парфюм не угадал, Денис Дититажник не угадал, они назвали Штирлица, не угадали. Дядю Степу назвал Джекпот? Нет. Не дядю Степу. Ну, много правильных ответов я, конечно, вижу. Я его пока не зачитываю. Рушан, Олег угадали. Семен Семенович из «Бриллиантовой руки» пишет Дарья. Нет. Колобок пишет Джекпот. Нет. Арнольд пишет Роман. Арнольд который? Который? Эй, Арнольд! Или Арнольд Шварценеггер. О каком Арнольде идет речь? Шерлок Холмс? Конечно, нет. Шерлок Холмс как может быть символом всего русского? Он англичанин. Нет, конечно, не Шерлок Холмс. Винни-Пух, нет. Илья Муромец, нет. Короче, да. Это Данила Бодров. Бодров же он, да? Правильно? Данила Бодров. Или Багров он. Нет, он Багров. Бодров это и актер, а он Багров. Данилу, значит, Багрова с Сергеем Бодровым объединили, и получилась, значит, смесь. Да, это главный герой фильма «Брат». А я, ну, я не мог пройти мимо. Ну, как можно-то? Это же «Брат», я же его не смотрел. Соответственно, мне стало интересно. Вот огромное количество людей угадали, что это именно этот главный герой фильма «Брат». Я, так как я его не смотрел, но я слышал про то, что... Да, «Сорян», который вы и не смотрели. Да, именно так. Значит, я слышал про этого персонажа, что на самом деле он не сказать, что положительный, особенно в оригинале. Вроде как вообще-то отрицательный персонаж. Или, как сейчас модно говорить, антигерой. То есть вроде персонаж, которому ты сопереживаешь, но героем его назвать язык не поворачивается. Ну вот он был назван вообще символом русскости. Почему? Он воплощает в себе три ключевые черты национального характера. Это справедливость, стойкость и широта души. Вот. В 90-е его популярность была связана с запросом на справедливость, а сегодня он воплощает спрос на героя, который верен своим, не проходит мимо чужой беды и не действует ради публичного признания. То есть он еще и трансформировался. И понимание этого персонажа трансформировались. Помимо этого, значит, были названы, например, символы русскости в музыке. В музыке наиболее точно отражают национальный характер произведения Высоцкого, Цоя и Чайковского. Вот такой вот списочек. В моем понимании, три в ряд как-то здесь не выстраивается. Ну, вот так вот. Причем, значит, Высоцкий — это стремление к справедливости, способность преодолевать трудности через юмор и готовность говорить о жизни без прикрас. Цой — это человек, который смог выразить дух времени простыми, точными словами. Вот у меня вообще из этого ряда больше всего выбивается Цой. Я не очень понимаю. Причем, ну да, он действительно, может быть, дух времени смог описать. Но при чем здесь сейчас вообще, в принципе, этот дух времени? То время прошло. При чем здесь Цой? Ну ладно. Значит, Цой, ну а Чайковский — это просто как символ культурного величия страны. В общем, давайте мы с вами попробуем сформулировать по-своему. А может быть и согласиться просто с этими вариантами, которые были представлены в этом исследовании. Символы, давайте попробуем найти символы русскости. Может быть в культуре, а может быть в просто человеческих качествах. То есть вот этот русский человек, он какой, по-вашему? И если это персонаж какой-то, то опишите мне этого персонажа. Ну и оцените вообще. Вот расскажите мне, может быть, немножечко про этот фильм «Брат», про этого персонажа. Согласны ли вы с тем, что он может ассоциироваться у всех как образец того, кем является русский человек? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Георгий, Костя из
0: них. Здравствуйте, Костя.
1: Ну, я, наверное, один из главных фанатов фильма «Брат».
0: Ага.
1: Я просто его обожаю, и Данила, на самом деле, ну, реально образец для подражания, именно этот образ. Потому что он как раз описывает настоящего русского пацана, брат за брата, за норму взято, угу. И все вот эти пацанские цитаты, это все про него. И он показывает, что, да, русский никогда не сдается. Русский доходит до предела и переходит его, и идет дальше. И он реальное воплощение того пацана правильного, вот который есть в каждом из нас, и который должен быть даже... Да, и на самом деле я смотрю сейчас вот на свое это молодое поколение.
0: Да.
1: И на вас тоже, кстати.
0: Да.
1: И зря вы не смотрели «Брата». Зря. Это очень важное кино. Оно вышло в правильное время, но оно останется с нами навеки, наверное. Потому что лучше его никто не описал. Именно что такое не русский человек, а русский правильный пацан. Вот я бы так сказал.
0: Угу. Русский правильный пацан. Ну ладно, хорошо. Не, ну я-то уже просто из принципа его не смотрю. Хотя, да, то, что останется на века, это кино, видимо, да, останется. Оно проверку временем явно проходит. Так, советую посмотреть, Георгий. Нет, пожалуй, нет. «Игру престолов» не смотрел ни одну серию, а вы смотрели. Да, «Игру престолов» смотрел, это правда. Люблю группу «Кино», но мне кажется, Цой персонаж неоднозначный. Не был он патриотом. Судя по интервью тех времен, Виктор больше смотрел в сторону Запада и, скорее всего, сейчас был бы либералом. А это вообще отдельный жанр. Это роман написал. Пытаться понять, кем бы был сейчас человек, который давно умер. Какую бы позицию он занял. Кстати, и вот про Сергея Бодрова такие мысли, особенно вот я помню, в 22-м году много об этом рассуждали, и вот про Цоя рассуждали. А мне кажется, это вообще странно. Мы не узнаем, кем бы он был. Я, например, не согласен с тем, что Цой обязательно был бы либералом. Да кто сказал? Почему? Почему надо сразу такое клеймо-то на человека ставить? Как-то даже неуважительно по отношению к нему. Мы не знаем. Давайте как-то не пытаться вот этих людей представить в наше время. Они не дожили по тем или иным причинам. Были когда-то кем-то, сейчас в наше время их нет, поэтому это странно пытаться их под какие-то рамки современности подстраивать. Мне кажется, что русскость, пишет Марина, это способность забыть о себе ради спасения или помощи другому, справедливой по меркам человеческого общежития. Интересно. Слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Георгий.
0: Да. Но я еще перестраиваюсь.
2: Да, Денис, дети, это...
0: Да, здравствуйте.
2: Ну, знаете, такое вот эти составление подобных списков, да? Ну, это такой, приедет немец в Россию, подросток причем, да, какой-нибудь. Вот что такое Россия? Вот тебе такую брошюрку, методичку. Угу. Вот быстренько, вот у тебя есть там 3 дня, и вот что такое русские. Такое упрощенное, вот такое, знаете, вот как-то мы с вами говорили про это, вот как у американцев, Just Do It. Да, вот, mm-hmm. вот чтобы понять, нужно один фильм какой-нибудь посмотреть. Чтобы понять Америку, посмотрите «Однажды в Америке». Ну, и вы все про нее поймете. Так вот, ха-ха. Ну, не знаю, как-то вот, знаете, отказывать России и русским людям в ее сложности, да, ну, мне как-то это неприятно.
0: Mm-hmm.
2: Для меня-то, честно говоря, ну, Данила, да, он такой, как и Цой. Вот Данила и Цой, да, Данила Багров и Цой, для меня примерно люди одного порядка. Это подростковый герой, на самом деле.
0: Mm.
2: Ну, что есть, то есть.
0: Ну да, достаточно наверное. Про отцо я соглашусь, про этого не могу
2: ничего сказать. Простые, понятные.
0: Да.
2: Да, для меня все-таки русский человек, может, это с возрастом ко мне пришло. Это Тарь Сухов, например, из «Белого солнца в пустыне». Человек mm. немолодой, с трудной судьбы. Штирлиц. Я сразу сказал, что Штирлиц.
0: Да.
2: Тоже, да. Кстати, что между всеми тремя общего, врагов у меня они убивают.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Ну да. И там, в музыкальной культуре, опять же, ну, Чайковский, да, это, знаете, такой вот на экспорт. Такие, знаете, для Russian.
0: Ну да. Чайковский, да, Достоевский.
2: Достоевский, mm-hmm. да. Да, в начале 20 века был Горький.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Так что вот такой вот. Ну, как-то так все простенько. Может, оно и надо. Какая цель к этому? Воспитать подрастающее поколение? Дать какие-то ориентиры в самом начале жизни? Может быть, так пойдет. А дальше нет. Ну, как-то простенько. А музыкальной, например, в музыкальной культуре Высоцкий, ну, памятник эпохи сейчас, как вот что. Да, там, если уж совсем хотите культурный код, то это врагу не сдается наш гордый варяг. Ну, это мужское такое. Женское — это окрасился месяц багрянцем. Но там слишком жестко, много мяса и неполиткорректности. Вот. Ну, там, про желтолицых чертей, там, вот это вот все. Вот. Так что, ну, что-то не понравилось мне какая-то список. Простенько как-то, ребят, простенько.
0: Простенько. Ну, да, как будто... Так, немножко на поверхности, согласен. Вот есть что-то, ну, особенно в Цое и в Высоцком. С другой стороны, какая цель? Вот не вот Денис спросил, надо поколение новое как-то воспитывать. Нет, нужно контент продавать. Такая цель. Причем я сейчас без негатива, и может быть даже с позитивом. Вот нужно делать какие-то сериалы, чтобы они попадали в отечественного зрителя. Чтобы отечественный

0: когда им выгодно, предают. Угу. Интересное качество. Слушаю, здравствуйте.
1: Георгий, доброе утро. Сан Саныч на линии.
0: Здравствуйте, Сан Саныч, здравствуйте.
1: Вот в какой-то веке вот встал в такую рань, ну и такая тема. Ну, смотрите, что тут могу сказать. Конечно, она тема необъятная. И никакими произведениями искусства, так или иначе, а Высоцкий, Цой, там, это музыка, литература, там, да и так далее. То есть не опишешь, конечно же, русский дух, русскость. И это, скорее, понятие философское, поэтому тут, наверное, надо что-то такое более глобальное, вот какие черты, да, наши. Ну, конечно, прежде всего, это вот максимы такие общие у нас всегда выше частного, духовное выше материального, и справедливость всегда выше закона, вот как-то вот так вот. А уже если литературные или музыкальные произведения, ну, и сейчас есть супердостойные, так сказать, творцы, которые и тексты пишут прекрасные, например, Елизаров Михаил, пожалуйста, и поэзия, и проза, так сказать, высочайшего уровня. Вот. Ну, с музыкой, конечно, похуже немножко дело обстоит, но, тем не менее, вот, наверное, тоже можно поискать. Вот так вот. Ну, Высоцкий, Цой, конечно, да, наверное, в свое время не очень хорошо отражали. Вот. Вот так вот. А так, в общем-то, это скорее понятие русскость, это, наверное, все-таки в области философии, конечно, лежит в области ценностей вечных таких совершенно. Так сказать, вот. Вот так вот.
0: Угу. Да.
1: Доброта, широта души и так далее. Вот, прежде всего, что еще. Всепрощенчество вот такое, может быть, во многом. Вот, и так далее. Так что вот так вот. Самые лучшие люди, наверное. Поэтому мы так и страдаем, что мы самые лучшие на планете, скорее всего. Вот так вот я вижу это все.
0: Да, спасибо. Ну, здесь я спорить не могу. Самые лучшие на планете. Это, конечно, так. Какие тут могут быть еще варианты? Так, персонаж брат — это больной человек с ПТСР после войны в Чечне, и с этим расстройством он творит лютую дичь под благим оправданием, пишет Владимир. Я слышал такое мнение об этом персонаже, да. Ну, видите, нравится людям. Людям-то нравится. Он определенно точно... Герой очень популярный, если не самый популярный, в принципе, в российской культуре современной. Вот все, что было сделано после развала Советского Союза, самый популярный персонаж. С отрывом. Я даже не знаю, кто еще второй, то мне даже никто и в голову не приходит. Из советского кино, да, а вот по сравнению с ним, ну, кто еще может конкурировать? Именно из персонажей, не из актеров. Актеры-то, может быть, и могут. Именно персонаж. Да нет такого. Панин, экстремист, террорист, иноагент в жмурках, пишет Миша Николаев. Да, это вряд ли. Это очень сильно вряд ли. А, ну эти еще ребята из бригады. Ну, там на цитаты как будто. Ну, вот, кстати, Максим пишет, да, тоже герои в кавычках. Но... Гагарин, пишет Антон. Антон, я говорю после развала Советского Союза. Гагарин, понятно, но это не культурный, не киноперсонаж Гагарин. Он существовал, если что. Гагарин настоящий. Бригада, да, но вот мне тоже они пришли в голову, но там не совсем как именно персонажи. Там просто культовое произведение, на цитаты разобрали его, цитаты такие вот, попадающие в кого-то, сыграно. Отлично. Но именно как персонажа мне не кажется. Может, персонаж Певцова из «Бандитского Петербурга». Даже не помните, как его зовут. Этого персонажа из «Бандитского Петербурга». Тоже нет. Тоже, безусловно, культовое произведение. Но именно можно ли это назвать проявлением истинного русского духа? Да, наверное, нет. Хорошо, кстати, что сделали исследование, а то русских все время представляют алкашами в депрессии, пишет Джошуа. Ну, тут тоже неправда. Ну, часто такое нет. Такое бывает. Ну, не всегда. Особенно сейчас, особенно в наших современных сериалах. Не всегда. Ну, бывает, соглашусь. Очень часто представляют русских алкашами в депрессии, как раз в произведениях, где надо вот показать, что русский он такой вот в депрессии. Ну, слушайте, с другой стороны, а депрессия — это не часть души русской. Ну, может, не совсем депрессия, а такое депрессивное настроение. Депрессивное окружение, депрессивный

0: как в деревнях говорят, вайб. Не часть ли это тоже русскости? Ну, что-то есть у нас вот такое. Ну, вот, а как вот такая погода? Как без депрессии-то? Но при этом это только для такой показухи, до поры до времени. В какой-то момент это может за секунду раскрыться, и совершенно по-другому человек будет себя чувствовать. Ну, тоже может быть частичка какой-то русскости. Глубину этого состояния его может прочувствовать только поистине русский человек. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 23:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Кирилл Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству приехал на встречу при усиленных мерах безопасности. Его автомобиль сопровождали машины полиции. У места проведения переговоров также находились сотрудники охраны, передает ТАСС. Консультации проходят в рамках продолжающихся контактов Дмитриева с США. Губернатор Севастополя сообщил о ликвидации 5 украинских БПЛА. Военные ПВО и мобильные огневые группы отразили 2 атаки противника. По предварительной информации, люди не пострадали, написал Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс». Воздушную тревогу в городе объявляли сегодня вечером 2 раза. СМИ сообщили о рассмотрении Белым домом альтернатив запрету на экспорт дизтоплива. Один из вариантов – предоставить властям штатов возможность самостоятельно принимать меры для снижения цен на него. Чиновники администрации президента Дональда Трампа рассматривают различные варианты для того, чтобы снизить цену топлива с рекордных уровней, говорится в публикации «Политика» со ссылкой на 3 источника. Американский лидер ранее высказался за запрет экспорта дизеля из страны на фоне роста стоимости энергоносителей. После этого, по информации газеты Wall Street Journal, руководители крупных фирм «Шеврон» и «ExxonMobil» начали связываться с чиновниками американской администрации, чтобы остановить реализацию этой идеи. Международный аэропорт Милана назвали именем Сильвио Берлускони. Авиагавань считается второй по загруженности в Италии. На церемонии открытия мемориальной доски с новым названием присутствовали родственники бывшего премьер-министра, скончавшегося в 2023 году. В мероприятии также участвовали министр иностранных дел Антонио Таяни, преемник Берлускони на посту лидера партии «Вперед Италия», сообщило информагентство «ЭФЭ». Переименовать аэропорт в июне 2024 года предложило правительство области Ломбардия. Мэры городов Милана и Варезе выступали против этой инициативы. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, ясно, ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 751 миллиметр ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10, осадки не ожидаются. Утром в субботу 14-15, днем облачно до плюс 16-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Что нового в мире детской литературы?» В эфире журналист, литературный критик, руководитель издательского проекта «Код доступа» Наталья Эйхвальд. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Реабилитация после инсульта». В эфире врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Сергей Кауркин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

9:38 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», 25 сентября, пятница, меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши ресурсы. Обязательно добавляйте к себе бота в мессенджере Макс через QR-код, который у нас там есть. На ракеты нажимайте. Заходите в Дзен, заходите в Макс, заходите в Телеграм, подписывайтесь там на наши каналы.

0: Так, Сергей Чилищев, это герой бандитского Петербурга, пишет Руслан. Димитриус пишет, что герой Бодрова взял на себя то, что не сделало государство в те времена, поэтому и стал кем-то вроде былинного богатыря, защитника справедливости и правды. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Георгий, Сергей Алексеевич.
0: Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
1: Если бы меня спросили выставить оценку за выбор темы, которую вы выбрали, я бы вам поставил 5 с тремя плюсами. Это вечная тема, ее можно, о ней можно говорить месяцами. Ну, Россия, как говорил Черчилль, это загадка, завернутая в загадку, помещенную внутрь загадки. Ну, никогда материальные блага не являлись для русского человека главной жизненной ценностью. Мы это знаем и понимаем. Причем речь не идет об отказе от каких-то там бытовых удобств и не о добровольном там каком-то аскетизме. Материальные, бытовые не должны приобретать для нас, для русского человека, самодавляющее значение. Это тоже замечается. Потом важнейшей особенностью русского национального характера – это приверженность сильной государственной власти. Потом русский человек жаждет появления какого-то высшего смысла своей жизни. То есть он по внутреннему содержанию готов трудиться без устали, только в созидательных целях. Теперь, ну, если, так сказать, перевернуть, все наложить это, как вы говорите, на, скажем, фильмы или там музыку, я бы фильмы назвал следующие. «Вечный зов», «Тени исчезают в полночь», «Чапаев» и так далее. Что касается музыки, «Вставай, страна огромная», «Прощание славянки», «Летят перелетные птицы» и много песен на слова Сергея Есенина, Пушкина. Ну, вот как иногда некоторые политики выражались, характеризуя русских. Ну, вот смотрите, Россия как кадушка с квашней. Сунешь в нее руку до самого дна, и вроде ты хозяин положения. А вынешь, и останется едва заметная ямка. Да и та на глазах затянется, и останется назреватая пыхтящая масса. Это сказал Никит Сергеевич Хрущев. Ну и напоследок я вам скажу, что существует рассказ о поведении крестьянина, который сам признал, что государственная власть, встречая человека своевольного, должна, бывает, принудить к порядку строгими, ну, иногда даже деспотическими мерами. Вот в Петербурге весной таял лед на Неве, и переходить через реку по льду стало опасно. Градоначальник распорядился там поставить полицейских на берегу Невы и запрещать переход по льду. Какой-то крестьянин там, несмотря на крики городового, пошел по льду и провалился, и стал тонуть. Городовой спас его от гибели, а крестьянин вместо благодарности стал упрекать его. «Чего смотрите?» — городовой говорит. «Я же тебе кричал, кричал, надо было в морду дать». Вот это характеристика русского характера. Можно говорить долго. Ну, вот я то, что мне пришло на память, так сказать, сказал. Спасибо вам.
0: Да, спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, вот мне понравилась, конечно, последняя история. Ну, что-то есть в этом, да. «Вставай, страна огромная», отличная песня. Ну, да, это, безусловно, подходит. «Вставай, страна огромная». Но вот из-за такого посвежее мне этот приходит почему-то. «В поле с конем». Вот, это песня, которая попала просто вот в людей. Там даже, ну, смысл-то особо, какой там смысл? Красоты природные, да, описываются в песне. Ну, там вот и музыка, и текст, они как-то, и вокал, естественно, расторгуевский, вот они как-то попали в, мне кажется, в русского человека. И с тех пор, надо, не надо, вот люди, особенно когда хорошо отдыхают и всем весело, вот они могут взять и начать петь эту песню, и она вот в этот ряд как будто встает. Тогда уж Жириновский, пишет Александр, Жириновский как символ русскости, Ну, хорошо, ладно. Ну, может, как конкретно что-то, какие-то конкретные черты характера Жириновского? Или просто вот полностью прям? Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Георгий. Я хочу немножечко поправить вот ход нашей дискуссии.
0: Давайте.
2: В каком плане?
0: Давайте.
2: Немножко забыли про женщин. Вы все время говорите, что русские — это именно мужчины почему-то,
0: нет,
2: да?
0: Нет, вообще нет. Почему?
2: Ну, как бы вот прозвучали все герои из фильмов и примеры, все это мужского рода.
0: А,
2: да,
0: ну это, слушайте, это ассоциации, вот это так работает.
2: Ну, все равно, вот как бы женщин не надо забывать, потому что, вот я уже вам написала сообщение, мое мнение, что самопожертвование и вот то, что русский человек спокойно может забыть о себе ради того, чтобы спасти кого-то другого. Вот если мы возьмем другие национальности, да, вот я Ремарка вспоминаю, что у него, вот когда он описывал Первую мировую войну, да, и вот участие mm-hmm. свое, и вообще, он там очень часто было, значит, они пили какой-то напиток, кальвадос, да, и чашечка кофе, и вот после этого они шли в бой. Вы можете представить русского человека в таком вот поведении? Конечно, нет. Он забудет о себе. Почему у нас столько много героев, да? Столько людей, даже дети. Часто читаем, что мальчик спас там тонущего ребенка или все. Вот мне кажется, вот это именно, что наши русские женщины, которые поехали в ссылку за своими мужьями, да? И вот
0: жены
2: это, декабрист. Мне кажется... Вот это, мне кажется, именно то, что русское. Если брать по науке, то это люди, которые владеют русским языком и живут на территории России, да? Но мы вспомним, если вот, гражданскую войну 12-го года, 1800, да?
0: Да.
2: Смотрите, сколько у нас генералов было. Вот, Багратион тот же, да?
0: Да.
2: Барклай де Толли. Это люди, которые не русские по национальности, да? Но они стали русскими, мы их по-другому не воспринимаем. Они воевали так, что как бы других национальностей мы им не припишешь. Это только русские могли так воевать.
0: Mm-hmm.
2: Вот, так что вот этот момент, мне кажется, такой вот именно к нам относящийся, к русским людям.
0: Mm-hmm. Вот да, спасибо. Спасибо большое. Ну, по поводу того, что, значит, женщин забываем. Не, мы не забываем, но это ассоциации. Мы здесь с вами вот в эти ассоциации играем. Что приходит в голову, то и приходит. Русская женщина — это тоже что-то такое, да? Абсолютно особенное какое-то понятие. В хорошем смысле, конечно же. Ну, и понятно, вот Джекпот вспоминает самую заезженную историю с конями на скаку и горящей избой. Это вот понятно, да. Но вот русские женщины, про женщин не забыли. Они самые прекрасные, умные и заботливые, пишет Ренат. Тяжело описать русскую женщину. Тяжело. Это вот что-то, да, но тоже на уровне ощущений. Может, сейчас сформулируем. Так, а что им, женам декабристов, оставалось делать? Что им, женам? Они могли спокойно жить в Петербурге, их никто не трогал, жен декабристов. Более того, там и даже жалование какое-то выделяли от государства. Их никто не заставлял туда ехать. Там все не так просто. Они вообще не были обязаны ехать за своими мужьями. Тоже там не забывайте, да, кто такие жены декабристов, кто такие декабристы. Это суперэлита. Это высочайшие слои общества. И отношение к ним было соответствующее. И царь к ним относился, к декабристам. Там, и допросы вел сам лично, и пытался разобраться. Он же ровесником их был, по факту. Я уже про Николая говорю. И, ну, к ним отнеслись, как подобало относиться к людям их положения. И к их женам, соответственно, тоже. Так, радиоведущий, обсуждающий широкий ряд тем, не смотрел фильм «Брат». Это как? Ну, вот так, понимаете? Я бы уже давным-давно посмотрел бы фильм «Брат», если бы это не превратилось в мем. Я бы давным-давно уже бы посмотрел. Но уже не могу ничего с собой поделать. Я не могу убить этот прикол, понимаете? А если я посмотрю, но вам скажу, что не посмотрел, и так и продолжу гнуть эту линию, то не будет получаться естественно. Здесь важно, чтобы это оставалось правдой. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
3: Алло?
0: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошая тема. Вот, я бы про Высоцкого прям вспомнил, да. Вот mm-hmm. есть у него такой вот песня о госпитале, да. Вот там такие строчки жил. Жил я с матерью и батей, на Арбате здесь бы так. А теперь я в Мецамбате, на кровати весь в бинтах. И там такое, значит, у него сосед справа есть, сосед слева. Справа сосед умер, а сосед слева говорит, ты посмотрел на себя, товарищ, на себя со стороны, у тебя ноги-то нет. А он говорит, как же так, не так же, братцы, мне отрежут только пальцы, так мне доктор говорил. Если был бы не калека и слезал с кровати вниз, я бы тому, который слева, просто глотку перегрыз. Это вот, мне кажется, такая песня, вот, когда он мне написал, она сейчас такая актуальна, это просто. Угу. Спасибо большое.
0: Хорошо, пожалуйста. Не знаю, где здесь конкретно в этих строчках скрывается русский дух, но каждый видит по-своему. Посмотрите уже, мы за вас порадуемся и многое простим, пишет Джекпот. Нет, наверное. Не знаю, наверное, нет. Все масоны, пишет Мегаватник. Не понимаю, о чем вы, Мегаватник. Какие масоны? Ну-ка, ну-ка. Не надо. Еще вопросы задайте, кто здесь масон. Слушаю, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
4: Павел, Москва.
0: Здравствуйте, Павел.
4: Да, я бы хотел вот какую тему затронуть. Да. А сегодня у нас много исполнителей, музыкантов, которые непосредственное участие принимают в специальной военной операции. Угу. Вот. Но им не уделяется абсолютно никакого внимания. К примеру, если сегодня у нас будет концерт, где будет выступать там, Лазарев, Бузова, там тот же Киркоров, он будет пользоваться почему-то большей популярностью, чем, например, Николай Романенко, есть такой исполнитель ГРАУ. Вот. Ну, ему как-то позволили выступить в Кремле, вот, но это было как бы разово. И что я хотел бы сказать... Тут даже как-то на одну радиостанцию написал. Почему не приглашаете музыкантов, там, музыкальные коллективы к себе? И, в общем-то, мне ответили, то, что не идут. 4 года, как бы, не идут. Наверное, это как-то... Не знаю, почему, правда. И отец недостаточно глубокий, вот. Порой трогают до глубины души, и чтобы в них разобраться, надо, наверное, какое-то филологическое образование получить, потому что они на самом деле так грамотно, качественно написаны. А плюс еще, знаете, плакат, вот смотришь, да, на улицах, боец, например, герой России, вот, и идет, сменяется трусами, вот такими, да, женскими. Так это тоже происходит.
0: Не понял, что еще раз происходит?
4: А вот если ехали по Москве, да, видели,
0: да,
4: рекламу на это, да?
0: Ну,
4: поэт,
0: да.
4: Да. И либо сосед плакат, да, либо он же сменяется женскими трусами. Вот, такое тоже происходит. Делать это или случайно? Вопрос. Вот. Ну, в общем, когда на это обращают внимание, как бы, ну, потом смотришь, вроде она. Там боец, ну и какая-то такая реклама уже идет. Чего-то там такого. Ну, не пошлого, скажем так. А. Вот. А в общем-то, сейчас, если вы как бы заинтересуетесь, я вам текст прочитать, если хотите, ну.
0: Да, ну, знаете, у меня так-то мнение по этому поводу есть. Спасибо. По поводу текстов, по поводу. Денис Витяжин пишет, на концерты-то за другим ходят. Вообще-то. То есть. Дело же не в том, что у тебя, во-первых, я не понимаю, какие претензии там и к Сергею Лазареву, и к Бузовой, я забыл, как это, Ольга, по-моему, к Ольге Бузовой, к Филиппу Киркорову, они вообще-то много сделали для нужд специальной военной операции, и они ездили на наши новые исторические регионы и там концерты давали. Поэтому здесь я претензий, честно говоря, не понимаю. Но просто вот, в моем понимании там вообще-то музыка важная самая составляющая в творчестве. Ну, текст, понятное дело, но все-таки музыка первоочередная. И ну, она либо нравится, либо не нравится. Я не знаю, какие-то артисты кому-то могут нравиться, какие-то могут не нравиться. И концерты. Идти на концерт музыкальный из-за патриотических соображений исключительно только, например. Или за какими-то смыслами, не связанными с музыкой. Мне кажется, это странно. Потому что все-таки концерт-то музыкальный. И за смыслами можно пойти в другие места. Не понял звонка. Не надо ходить на концерты? Нет, ну типа не те люди у нас являются популярными артистами. Но популярность, она не совсем просто так работает. Ты не можешь взять и вот из ничего сделать человека популярным. Ну, может быть, наверное, конечно, сейчас в эпоху соцсетей ты можешь, но это не будет работать в долгую. Ну, там какое-то количество месяцев, может быть, даже и получится. Но я не уверен, что те методы, которыми будут это делать, это может, что это понравится вот, нашему слушателю. А по поводу того, что сменяются, значит, на билбордах это женскими трусами, ну, во-первых, давно мы против женских трусов? Это раз. Что в них плохого? Я не очень понимаю. Значит, раз. Два. Я не видел, честно говоря, рекламу женского белья вот так вот по городу, чтобы она висела. Я не уверен, что она там есть. Но предположим, что есть, ладно. Ну, это же вообще, ну, это реклама. В чем проблема? Сменяется и сменяется. Это даже, наверное, больше внимания привлекает. Честно говоря, с точки зрения маркетинга, это может быть и правильная стратегия. Времени мало прошло для таких концертов. Сейчас некоторые песни больно слушать тем, кто потерял близких. Со временем, когда эти песни начнут вызывать другие чувства, печаль, допустим, но не боль, тогда и будут ходить на эти концерты гражданские люди, пишет Хекел. И ваша правда есть тоже. Согласен. Алексей пишет, нахапать бабло и залечь на дно. Ладно, хорошо. Так, ну давайте, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Тут главное с вечером не путать. Очень важно. Здравствуйте.
5: Доброе утро, Георгий. Спасибо за эфир.
0: Да, доброе.
5: Ну, коротко обо всем за час. Данила – герой для большинства, потому что он поступает так, как хотели бы поступить многие, но не могут. Uh-huh. То есть, определенно, вы не смотрели фильм, там обычные бытовые ситуации, при которых мы закрываем глаза, чаще всего закрываем, а он делает. Uh-huh. У того же Высоцкого есть строки, его тоже пропиту. «Я ненавижу себя, когда я трушу. Я не люблю, когда невинных бьют». Понимаете? Uh-huh. А он в этом фильме, он всегда решителен. Поэтому нравится и женщинам, и мужчинам. Понятно, что этот образ в миру практически невозможен. Такие люди заканчивают жизнь свою либо в могиле, либо в тюрьме, потому что, ну, никак иначе. Даже взять тех же героев, которые в Чечне были, сейчас на СВО, они в мирной жизни-то себя особо не находят. Охранник пятерочки, еще что-нибудь такое.
0: Это неправда. Просто люди действуют. Это расскажите, понимаете, новому созыву Государственной Думы, да, вот эту вот историю. Да, ну это неправда просто. Ага, ну ладно, хорошо, я думал, что-то там продолжится. Так на концерт Лазарева идут жены и дочери участников СВО. Вот и спрашивают у наших бойцов, почему они своим женщинам такой вкус привили. В чем проблема-то? В чем проблема с Сергеем Лазаревым вдруг образовалась? Сергей Лазарев вообще отличный музыкант. Прекрасный вокалист. Чего вы на него накинулись-то? Великолепный, может быть, один из лучших даже вокалистов на нашей поп-сцене. Не понял я, какие проблемы. Ну да, девочки любят хулиганов, пишет Дмитрий. Любят хулиганов, это правда, да. Так всегда и везде, и как будто это не только нам присуще. Ну, тяжелая тема. Тяжело. Но я так скажу, знаете, вот я почитал ваше сообщение, послушал ваши звонки, и я скажу, что на самом деле, если не углубляться... А так сверху, в верхний слой снимать, то вот этот опрос и исследование, которое провели в «Газпром-медиа», оно попало на самом деле в точку. Все-таки действительно главный герой фильма «Брат». И Высоцкий точно есть в этом вашем списке. Есть они там. Все-таки во что-то они попадают. Но русскость, она глубже, конечно. И как мы тут писали, действительно не связано это никак с национальностью. Это вот что-то такое. Это состояние души. Много кто может быть русским, но что такое быть русским, описать не так уж и просто. Это на пятницу. Ну, я думал, попроще будет. Все-таки мы слишком на какой-то философской с вами закончили. Но это, видимо, еще и погода сказывается. Меня зовут Георгий Бабаян. С вами прощаюсь. Всем счастливо.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 00:04. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Иране заявили о передаче США 7-дневного плана по открытию Ормузского пролива. Тегеран отправил документ через Катар, отметил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчин. Если будут соблюдаться необходимые условия, пролив может быть открыт заново, и нормальное судоходство может быть восстановлено за 7 дней, сказал министр на полях Генассамблеи ООН. Аракчи добавил, что США сейчас используют экономические ограничения в качестве оружия, но это не дипломатия. Глава МИДа ФРГ счел правильным отправленное Россией приглашение на саммит G20. «Такие возможности необходимо использовать», — сказал Йохан Вадефуль на встрече с министром иностранных дел Канады Анитой Анант, передает телеканал НТВ. Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщал, что США пригласили президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Он пройдет в Майами 14-15 декабря. Политика опубликовала рейтинг кандидатов в президенты Франции. Габриэль Атталь, который представляет партию Возрождения Эммануэля Макрона, занял 4-е место в списке. Он набирает 13,5% голосов, говорится в исследовании. Список возглавила лидер правой парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, у которой 31%. Жан-Люк Меланшон из движения «Непокорившаяся Франция» на втором месте с 20%. Третьим стал кандидат от социалистов Рафаэль Глюкасман с 14%. Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027-го. Проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу. Соревнования проходили в Софии. Спортсмены завоевали 15 медалей – 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Второе место в общем зачете заняла сборная Турции, третье – Азербайджана. Чемпионат Европы прошел под эгидой World Boxing, которая курирует отбор на Олимпийские игры. Россияне выступили на турнире под флагом и гимном. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком на выходные. Юань – 12 рублей 54 копейки, доллар – 84 рубля 34 копейки, евро – 95 рублей и 87 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 11, ясно. Ветер юго-восточный более 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 751 миллиметр ртутного столба. Ночью, по данным синоптиков, плюс 9-10, осадки не ожидается. Утром в субботу 14-15, днем облачно до плюс 16-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казармы снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубов, но больше верим в котелок, в котором

0: хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам синерой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: «Рубай, кали!» А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла генерала, если капрала переживу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: никогда.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

брось ты нервничать на манер девчат, и не забудь, браток, ты моряк. Ну, а главное то, что славная все равно матроса ждет, если нравится.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
2: В эту субботу тема программы «Философское консультирование как альтернатива психологической помощи». В эфире старший научный сотрудник Института философии РАН, кандидат философских наук Николай Герасимов.
1: Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка развивается по своим законам. В песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов.
2: В эту субботу гость в студии – певец, финалист первой белорусской фабрики звезд Дмитрий Король. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
4: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Фавориты Екатерины II». В эфире доктор исторических наук, профессор РГГУ Игорь Курукин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8.
1: Родные песни.

часа. Вернешься ты вновь через тысячу, тысячу лет, но все горит твоя свеча. Не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа, будь из всех исключения. Не исчезай в нас вовек.

не исчезает невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, у каждой из тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд мне был и прост.

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал,

с землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
1: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

мне жизнь не мила. Ах, если б, ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу

тебя. Одну предпочитаю, я таю тоску мою, лишь о тебе мечтая. От тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо, я таю тоску.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
1: В это воскресенье тема программы «Осенняя перезагрузка. Как не испортить кишечник после отпуска». В эфире врач-гастроэнтеролог клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии» Сергей Морозов.
0: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

деньги, крышка пляшет, заварил там Питер кашу, только разливать он не сумел. Прихотел быть господином и европейским властелином, но не вышел призванный рок, господа он.

тот не пьет, не ест. На позиции надо старик крепить. Вот дела пошли какие, раз уже подняк сосил, значит завтра трахну бухарел. Но куда же лучше драпать на восток?

0: пуститься на утек. Но лишь только захотели, оглянуться не успели и попали в котело.
1: И попали в котело.
0: Гитлер там боится котелка, всемирная грызет его тоска. Просто прицу можно смыться, но чтоб Гитлеру укрыться,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
2: В эту субботу тема программы «Как смотреть фестивальное кино». В эфире кинокритик, преподаватель Московской школы кино Егор Москвитин.
1: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: вообще.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на...

жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы. Не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: на любой.
1: Говорит Москва. 94.8 FM.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзия в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Диагностика и лечение заболеваний ЖКТ». В эфире врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Наталья Мотылева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.